0: Коммуникации России для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О вооружениях.
2: Япония и Южная Корея активно наращивают военную мощь, стремясь получить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль на Сяньшаньском международном форуме по безопасности в Пекине. По его словам, Токио и Сеул при поддержке США занимаются наращиванием военного потенциала с целью обретения ядерного оружия. Ким Ган Иль заявил, что Пхеньян будет внимательно следить за военной политикой Японии и Южной Кореи.
1: О регионах.
2: В Братске Иркутской области ликвидировали медведя, вышедшего к кафе. Всего за 4 дня в городе были убиты 5 медведей, приблизившихся к населенным пунктам. Об этом сообщил мэр Братска Александр Дубровин. По его словам, 2 особи были обнаружены в районе садоводческого товарищества «Василек», еще по одной у кафе «Фараон» в районе Дунайки возле СНТ «Учитель». В Иркутской области для реагирования на сообщения о появлении медведей работают 142 мобильные группы общей численностью 327. Человек.
1: О политике.
2: Оппозиция Молдавии обвинила власти страны в неспособности справиться с коррупцией. Исполнительный секретарь блока «Победа», бывший депутат парламента Марина Таубер, заявила ТАСС, что предвыборные обещания президента Майи Санду бороться с коррупцией оказались красивой оберткой. Таубер также заявила о коррупционном скандале вокруг родственников и приближенных президента. В частности, она упомянула сообщение о высокой зарплате двоюродной сестре Сандо на государственном предприятии. Сама президент заявляла, что узнала о ситуации из СМИ. После скандала родственница главы государства уволилась и пообещала вернуть полученные деньги. Оппозиционные силы потребовали расследования.
1: О ценах.
2: Стоимость профессионально организованной экспедиции на Эверест для иностранного альпиниста в среднем составляет около 60 тысяч долларов. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь Непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама. По его словам, в зависимости от уровня организации и набора услуг, экспедиция может стоить от 45 до 70 тысяч долларов и более. В сумму входят, в частности, услуги гидов, страховка, снаряжение и логистика. Отдельно оплачивается обязательный сбор за восхождение. Весной этого года он составляет 15 тысяч долларов для иностранных альпинистов. Доллар США стоит 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, китайский юань 12 рублей 55 копеек.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия готова как к двусторонним переговорам с Украиной, так и к трехсторонней встрече с участием США. Но больших иллюзий не питаем, заявил Сергей Лавров. Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Живой вирус болезни ОРВИ выявили в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Эти и другие темы подробнее. Начнем с того, что Россия готова как к двусторонним переговорам с Украиной, так и к трехсторонней встрече с участием Соединенных Штатов. Но больших иллюзий не питаем, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
4: Знаете, возможно, все, что будет приемлемо для участников переговоров. Кстати, наши американские коллеги, которые вот недавно опять посетили Российскую Федерацию, исходят из того, что они предложили трехсторонние переговоры. Такой формат тоже уже имел место в Эмиратах США, Россия и Украина. Мы готовы и к двусторонним переговорам, и к трехсторонним переговорам. Никогда от них не отказывались. Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте-апреле 2022 года, который завершился в Стамбуле срывом договоренности, которая была уже согласована, включая потом двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве и трехсторонние в Абу-Даби с американским участием. Все эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе. Поэтому будем ждать предложений, но, так скажу доверительно, иллюзий больших не питаем.
3: По словам главы российского внешнеполитического ведомства, никаких возвратов в объятия Европы больше не будет. Это заявил Сергей Лавров.
4: Выстраивать нашу политику, исходя из того, что вот сейчас придут правые консерваторы, реалисты, придут к власти, у нас все опять будет хорошо. Это уже мы проходили. Я не раз комментировал то, что русский народ многонациональный, он терпелив, он доверчив, он постоянно верит в лучшее, часто прощает. Ну вот Илья Муромец сколько, 33 года лежал на печке? Вот лежал, но потом все-таки проснулся. Поэтому мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам, успехов в том, чтобы они сформировали правительство, которое будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце 90-х, даже в 90-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Мы не прерывали наши отношения с Европой. Это сделала она.
3: Россия не будет заключать никаких контрактов с европейцами в тех сферах, которые имеют отношение к безопасности государства, даже если отношения наладятся. Это также заявил Сергей Лавров.
4: Мы сейчас полностью обеспечены и рынками, и партнерами, и все у нас, несмотря на гибридную войну против России, все у нас идет максимально приемлемо, максимально позитивно, с учетом всех обстоятельств. Когда и если кто-то из европейских стран захотят диалог возобновить серьезный, мы прежде всего послушаем, что у них на уме, что они могут предложить. И потом мы будем решать, устраивает это нас или нет. Но могу заверить только в одном. В тех сферах, от которых зависит безопасность государства, мы никаких контрактов, никаких договоренностей с европейцами заключать не будем и не собираемся.
3: Ко всему прочему, в эту избирательную кампанию особенно сильно наблюдаются попытки прямого вмешательства Запада в процесс выборов. За границей это особенно остро наблюдается, но внутри России такие попытки тоже имеют место быть, подчеркнул Сергей Лавров.
4: В эту избирательную кампанию особенно сильно наблюдаем прямое вмешательство Запада, попытки прямого вмешательства Запада в волеизъявление наших граждан. За границей это особенно остро наблюдается, но внутри России такие попытки тоже имеют место быть. А граждане, когда они идут к урнам, конечно, они хотят голосовать за свое будущее, за то, чтобы это будущее было светлым, чтобы улучшались социально-экономические ситуации во всех регионах Российской Федерации, и чтобы, конечно, было безопасно жить. Вот именно по этим точкам Запад и пытается наносить удары.
3: Сергей Лавров также прокомментировал и перспективы вступления Армении в Евросоюз.
4: И когда премьер-министр Пашинян говорит, но мы будем референдум проводить, когда окончательно поймем, что есть альтернатива. И он даже пояснил какой-то момент, он имеет в виду, когда мы, армяне, подадим заявление о приеме в Евросоюз, когда получим реакцию и подготовим дорожную карту. Ну, при всем уважении, это уже на референдум выносится договоренность, которая обрела уже материальную форму, и начинается практический процесс. Мы ни в коей мере не хотим искусственно задерживать процессы диверсификации, которые провозглашены премьер-министром Пашиняном. Мы за то, чтобы каждая страна имела право выбирать себе и партнеров, и путь развития. Но определиться все-таки надо, потому что если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то России не хотелось бы оплачивать подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе. Это, по-моему, достаточно очевидная вещь.
3: И также глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, как Россия представляет себе многополярный мир.
4: Мы видим многополярный мир как мир, где над малыми и средними странами не будет давлеть шантаж, не будут давлеть угрозы, санкции, где все такие страны будут уважаться и будут сами иметь возможность выбирать себе партнеров. Кто захочет дружить и с западными, и с восточными, и с южными странами, это их право. Право выбрать оптимальный наиболее приемлемый для данного государства, для его народа, для его культуры, для его возможностей путь сотрудничества на международной арене. Запад на это не готов, и нынешняя элита, я думаю, никогда на это не пойдут. Но мы люди терпеливые.
3: Еще одна тема. Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Он станет элементом масштабной государственной программы по развитию комфортной и семейно-ориентированной городской среды. Для его внедрения на российских дорогах Минтранс уже начал процедуру корректировки правил дорожного движения. Все подробности у моего коллеги Василия Воронина.
5: Минтранс на международном фестивале молодежи представил новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Знак выполнен в виде синего квадрата с белой буквой «П» – «Парковка». Под ней в правом нижнем углу стилизовано изображение семьи с тремя детьми. Под основным знаком предусмотрена дополнительная табличка с тем же символом. Сообщается, что дизайн выбирали по итогам опроса, который Минтранс провел в июле. Участникам предложили 7 вариантов, один из которых набрал почти 50% голосов. Всего в голосовании приняли участие почти 4000 человек. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин называет появление нового знака пиаром, и вот почему.
6: Понятно, что Минтранс следует в фарватере определенной моды на обсуждение льгот для многодетных, но при этом реальных льгот для многодетных в сфере транспорта, к сожалению, не так уж и много. Такие знаки можно рассматривать только после того, как появятся в стране автомобили, которые пригодны для многодетных семей, прежде всего по вместимости, и могут быть приобретены при господдержке. Сейчас таких автомобилей, к глубокому сожалению, нет, потому что четкое ограничение 2 миллиона рублей не оставляет возможности приобрести что-то, кроме Ларгуса.
5: Минтранс сейчас дорабатывает правила дорожного движения. Затем изменения внесут в ГОСТ. И знак появится на улицах страны. Подробности о том, какие привилегии и требования предусматривает этот знак на парковках, пока нет. Где, возможно, будут устанавливать знак, рассуждает в разговоре с Радио КП Антон Шапарин.
6: Необходимо общественное обсуждение о том, где можно поставить такие, соответственно, знаки. Около детских учреждений, да, это, наверное, логично. Около детских больниц, да, это тоже логично. А вот около органов государственной власти, наверное, это создает явный перекос в сторону интересов отдельных граждан с определенным типом репродуктивного поведения. Поэтому не уверен, что нужно повсеместно ставить такие знаки. У нас и так колоссальный дефицит парковочного пространства. Если еще под разные категории граждан резервировать куски этого пространства, дальше получится как с инвалидными местами. Либо все будут правдами и неправдами придумывать себе инвалидность и получать значки на свои Бентли, либо, соответственно, эти места будут простаивать, как мы видим около там торговых центров, например.
5: В мае Минтранс сообщил о планах ввести специальный дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей. Утвердить его рассчитывали до конца этого года. Одновременно министерство рассматривало возможность сделать бесплатную парковку для двух автомобилей семей, в которых воспитываются четверо и более детей. И уже в июле ведомство внесло изменения в методические рекомендации по организации парковок в городах. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Живой вирус болезни АУЕСКИ выявили в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Подробнее обсудим через пару минут.
1: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Журналист-международник Федор Лукьянов об отношении между Россией и южными странами.
9: Глобальный юг – это не наш противник. Вот. Это не наш противник. У них нет задачи Россию ущемить, Россию гнобить. И они, вообще говоря, когда им Запад говорит, все, давайте с Россией рвите, потому что русские агрессоры проклятые, и вообще, что вы не видите, что они творят, глобальный юг говорит, мы что видим, то видим, мы все видим. Но только это не ваше дело. Мы, говорит, сами разберемся с русскими. Так или сяк. Они не будут. Глобальный юг не будет ради нас чем-то жертвовать. Глобальный юг не хочет и не будет ради нас чем-то рисковать. Но там, где возможно, глобальный юг не будет обрывать, обрезать связи, если это не несет ему урона. Не надо питать иллюзий, но не надо и волосы рвать. Потому что у нас тоже иногда вот индийцы, китайцы, они же на самом деле, вот комплайенс у них, они там американцы. Ну а что мы хотели-то? У них свои интересы. Никто, ни одна страна не будет действовать себе в ущерб.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И вот сейчас новость последних часов о живом вирусе болезни Ауеске. Его выявили в образцах 20-й серии вакцины «Мультикам-8», отобранных в Ярославской области. Об этом сообщил Россельхознадзор. Так была подтверждена связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакцины «Мультикам-8». По этому поводу хочется задать несколько вопросов. Вряд ли на все вопросы мы получим качественные ответы сейчас, да, но можем сделать некие предположения и обсудить это со специалистом, чем и займемся. Ветеринарный врач Михаил Шеляков с нами на прямой связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Михаил Александрович, сразу вот вам несколько вопросов. Что это за болезнь Ауеске? Многие из наших слушателей впервые слышат это словосочетание.
11: Болезнь Ауеске – это острое вирусное контагиозное заболевание. Оно может поражать и собак, и кошек. И наибольший ущерб приносит свиноводству, звероводству. Причем свиньи могут болеть совершенно без клинических признаков. То есть активно размножается у них вирус, они его переносят, но сами не болеют. А для собак вирус Ауеске, к сожалению, смертелен.
3: Угу. А вот что означает, что в образцах вакцины 20-й серии «Мультикам-8» обнаружен живой вирус? Что это значит, вот, если попытаться объяснить простому человеку, да, который никак не связан ни с собаками, ни с вакцинированием вообще в целом? Да, вот этот вирус каким образом в вакцину мог попасть?
11: Это большая загадка даже для специалистов ветеринарных, потому что вообще базовое, на что базируется вообще любая вакцинация, это правило вообще, аксиома иммунологии, что вакцина ни при каких обстоятельствах не должна вызывать то заболевание, от которых мы хотим защититься. То есть мало того, что Ауэски попал в совершенно непрофильный, скажем, для вот вакцин собачьих, он попал в партию, так еще в живом виде. Это просто что-то немыслимое. Я не знаю, было ли в мире еще какие-то такие случаи, но это же просто диверсия. А представить, если живой вирус, например, бешенство попал бы у нас в вакцину, это, мы всех бы тогда заразили бешенством, это была бы пандемия бешенства. Это даже сложно представить себе вообще масштабы катастрофы.
3: Скажите, пожалуйста, можете ли вы объяснить или рассказать нашей аудитории, Михаил Александрович, как эта вакцина производится? Вот, допустим, да, насколько я понимаю, как я себе это представляю. Вакцина изобретена, прошла клинические и все круги исследований, получая там сертификацию, и вот ее начинают производить. Насколько я понимаю, ее там потом фасуют по ампулам, поправьте, если я не ошибаюсь, да, и вот эти одноразовые ампулы из общего чана, да, наливаются, насколько я понимаю. То есть мой вопрос в следующем. Можно ли каким-то образом, любым, там, не знаю, халатность или диверсия, как вы говорите, отравить часть партии или целиком партию?
11: Ну, начну с первой части вопроса. Любой биопрепарат, который в гражданский оборот он уже введен, он в течение длительного времени он проходит необходимые клинические, биологические, токсические испытания и так далее. То есть он должен был признан абсолютно безопасным, вот только в этом случае он начинает уже использоваться. Да? И в процессе производства требования к качеству биопрепаратов они гораздо выше и жестче, чем у других там любых антибиотиков, например, других фармпрепаратов, потому что, как мы сейчас с вами мифическую ситуацию, значит, разработали то, что что-то живое попало, мы вызвали пандемию, плохая партия, значит, получилось, мы вызвали эпидемию, то есть это просто так, что вакцина стала неэффективной, это греха не оберешься, это многомиллионные убытки просто и все, поэтому к вакцинам очень строгие обычные правила, и любую партию просто вдоль и поперек исследуют.
3: То есть получается, что эту партию, по идее, тоже либо исследовали и ничего не нашли, либо не исследовали. Но третьего варианта нет.
11: Ситуация настолько удручающая, что вот это произошло, что я повторяю, было ли вообще в истории вот последних там 20 лет, например, в мире подобные случаи, когда живой вирулентный вирус попадал в вакцину, я вот не припомню. Так, поправьте, если это такое случалось.
3: Михаил Александрович, это... эти вирусы, то есть они теряют вирулентность, и после этого только попадают, собственно, вот в этот вакцинный суп, я буду так простым со всем языком говорить, да? То есть, но живые вирусы на тех заводах, которые производят эту вакцину, есть физически?
11: Они физически есть, потому что они могут быть ослабленные, они могут быть мертвые, они могут вообще содержать участок вируса ДНК, просто чтобы выработать иммунитет, но ни при каких этих трех вариантах не должно вызывать заражение. То есть мы можем там вирусом, допустим, там вакцины от бешенства, например, хоть каждый день по 10 доз давать собаке колоть, ничего не произойдет. Ну да, напряженность иммунитета будет выше, гиперимунная сыворотка получится.
3: Михаил Александрович, я понял. Важный вопрос, на мой взгляд, для того, чтобы заразить всю партию. Какое количество, не знаю, в литрах вот таких живых вирусов должно быть? Ну, то есть визуально это можно увидеть? Это должна быть цистерна, канистра или достаточно в спичечном коробке провести, таким образом отравить всю партию?
11: Я даже на этот вопрос не смогу сказать, потому что неизвестны объемы партии вообще.
3: Ну, предположим, предположим, 100 литров. Ну, вот просто, чтобы всем было понятно.
11: Я понимаю, что всю партию отравить, это все-таки нужно какой-то значительный объем.
3: То есть просто так принести
11: вируса.
3: Какую-то пробирку в кармане, влить это в общий чан на процессе приготовления?
11: Конечно. Нет, конечно. Это все-таки это какая-то... Я даже не знаю, как это правильно обозвать, но это какая-то совершенно новая, там, диверсионная какая-то вообще происшествие, которое не имеет пока аналогов в мире.
3: Михаил Александрович, а откуда... вот эти компоненты для вакцины поступают не из Китая или из Индии, или мы же сами это не производим, я правильно понимаю?
11: Вот это уже обычно такая коммерческая тайна, да, никто вам не скажет, откуда компоненты вакцины, потому что вакцина, она не только сам вакцинарный антиген содержит, она еще и вспомогательные средства, бустеры, консерванты, остатки антибиотиков там может быть, ну и так далее. То есть это такой сложный продукт биотехнологии, когда действительно много компонентов может содержаться в одной вакцине.
3: То есть если концы даже будут найдены, нам, скорее всего, об этом могут и не рассказать по каким-то причинам, коммерческую тайну, чтобы соблюсти, я правильно понимаю?
11: Ну, я думаю, что, конечно же, скроют. Вот, хотя вот это вот молчание официальных лиц, и только сейчас, вот сколько, месяц прошел, больше, да, уже сейчас какая-то информация появилась. Вот, это, конечно, все вызывает различные слухи, домыслы, и особенно отчаянные люди, например, говорят, мы вообще вакцинироваться больше не будем в избежании вот подобных вещей. Конечно,
3: можно понять таких людей, да. Поэтому будем ждать официального заявления. Михаил Александрович, благодарю вас. Это Михаил Шеляков, ветеринарный врач, был с нами. А далее у нас будет сюжет... Тоже очень интересно послушать.
12: Пожизненное лишение свободы запросило в прениях гособвинение для Алексея Гаськова, которого в СМИ называют актером-маньяком. Ранее судимого 51-летнего уроженца Новосибирской области обвиняют в совершении 10 убийств в столичном регионе в начале 2000-х годов и систематических изнасилованиях, в том числе собственной падчерицы. Сам Гаськов утверждал, что жертв на его счету намного больше. В интервью программе «Честный детектив» он заявил, что убил больше 100 человек.
13: С 95-го года, начиная по вскидкам, я же, конечно же, не считал, да, не записывал. Это только вот ненормальные там какие-то маньяки люди считают. Ну, на мой взгляд, вот на вскидку это 100 с лишним. Так как я, то есть, раскаялся во всем, да, и, то есть, писал обо всем явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием.
12: Гаськов родился в 1975 году. Первоначально маньяк подозревался в убийствах, совершенных в Бердске в начале нулевых годов. Но обвинения были сняты. В 2007 году преступника приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки, дочери своей сожительницы. В 2016-м Гаськов освободился. Откуда появилось прозвище «актер-маньяк»? В 2000-х годах Гаськов переехал из Бердска в Москву, чтобы обучиться актерскому мастерству, но был отчислен из института, рассказывает корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев.
14: В его биографии есть интересные моменты, где он пытался, по сути, приблизиться к Бамонду, моменты, за которые его даже прозвали актером-маньяком. Он поступал в Новосибирский театральный институт, откуда был отчислен за прогулы пьянки. Потом поступал во Всероссийский государственный институт кинематографии. Но там тоже с пьянками и прогулами были проблемы, поэтому актерскую карьеру он не сделал.
12: По данным следствия, в 2002 году Алексей Гаськов приехал в Московскую область и собирался, как уже было сказано ранее, поступать в один из театральных вузов столицы. Нападал он в Подмосковье в темное время суток. Сначала наносил жертвам телесные повреждения, чтобы обездвижить, затем насиловал и убивал. Всего в сообщении СКР упоминается о 4 жертвах. Первая из них была абитуриентка Московского колледжа, которую Гаськов убил в лесопарке города Подольска. Еще на 2 он напал в один день в Центральном парке города Пушкино. 4-й стала студентка Московского государственного института культуры из Перу, продолжает Вадим Алексеев.
14: Одним из самых медийных преступлений Гаськова стало убийство 21-летней студентки, приехавшей в Россию из Перу. Причем это была не рядовая гражданка, а племянница советника президента Перу. Несмотря на то, что еще в 2002 году она пропала, спустя 8 дней была обнаружена убита в лесопарке, тогда Гаськов смог избежать ответственности.
12: После этих убийств в Подмосковье маньяк вернулся в Новосибирскую область. Следствие растянулось на 2 десятилетия. А в 2024 году следователи провели новые исследования вещественных доказательств. По результатам экспертизы было установлено, что биологические образцы с мест преступлений принадлежат Гаськову. Сейчас следствие проверяет его на причастность к другим нераскрытым эпизодам. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
15: Реклама.
16: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о рецептурных препаратах.
19: У нас подготовлен проект нормативно-правового акта, чтобы перейти на электронную форму рецепта. Это оптимальная история. Мы технологически к этому готовы и готовы уже, в общем-то, достаточно давно. Были там разные мнения, нужно ли это вот вводить. Поверьте, были те, кто за, были те, кто против. В общем, сейчас общее понимание есть, поэтому мы технологически готовы сейчас согласовать и запустить этот процесс. В нашей стране существует система маркировки лекарственных препаратов, и если вы пользуетесь системой «Честный знак», там много удобных функций, в том числе найти лекарственные препараты. Но не все же аптеки держат полный список препаратов, который вам нужен. Сегодня доставка достаточно за короткий промежуток времени происходит. Ну, вот, например, в «Честном знаке» можно найти этот препарат, где он, в какой аптеке есть. Есть уже сегодня там возможность заказать. Есть электронные ресурсы, где вы можете

0: Ранее ФРС впервые с июля 2023 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона от 3,75 до 4% годовых. Они подняли ее по политическим причинам, сказал Трамп. По словам президента США, ставка слишком высокая, хотя, как он считает, она должна быть самой низкой в мире. Трамп ранее заявлял, что Кевин Уорш после назначения главой ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, сохранив независимость в принятии решений. При этом президент неоднократно критиковал бывшего главу регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленное снижение ставки.
1: О технологиях.
0: Минцифра России ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в российских сетях. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в России запустили первые сети пятого поколения. В Минцифры заявили, что в ближайшее время 5G станет доступен пользователям Android, тогда как подключение iPhone зависит от решения Apple. Сейчас 5G запущен в 16 городах России, доступен 10 миллионам абонентов. До конца года прорабатывается запуск сетей еще в 50 городах.
1: О мошенниках.
0: Мошенники начали звонить пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда России и органов соцзащиты. Они предлагают оформить несуществующую разовую выплату ко дню пожилого человека. По данным платформы «Машеловка» Народного фронта, злоумышленники также могут обещать компенсацию за неиспользованные путевки. Для оформления выплаты они просят сообщить номер банковской карты, защитный код с его обратной стороны и код из СМС. В «Машеловке» напомнили, что настоящие сотрудники соцфонда и органов соцзащиты не требуют по телефону сообщать защитные коды банковских карт и коды из сообщений.
1: Об автомобилях.
0: Скоростной лимит на современных российских автомагистралях при соблюдении всех требований безопасности можно повысить до 150 км в час, сказал депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, для увеличения скорости необходимо обеспечить разделение транспортных потоков, безопасные развязки, качественное дорожное покрытие и возможность оперативного прибытия экстренных служб. Новичков считает, что при соблюдении этих условий скорость 130 км в час может стать нормальным режимом, а на наиболее современных участках можно разрешить движение со скоростью до 150 км. В час. Доллар США стоит 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Евросоюз может почти полностью лишиться собственной добычи газа к 50-му году. У кого он будет его покупать? Средняя цена на дизельное топливо в США в очередной раз достигла рекордного показателя. И как выглядит новая квартира Ларисы Долиной за 220 миллионов рублей, обсудим в нашем эфире. Начнем с того, что Евросоюз может почти полностью лишиться собственной добычи газа к 2050 году. Импорт газа в страны Европейского Союза может вырасти до 98%. Что это за прогноз? Давайте мы его обсудим вместе с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансов университета при правительстве Российской Федерации. На прямой связи с нами Станислав Митрохович. Станислав Павлович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Станислав Павлович, ну, собственная добыча, я так понимаю, газа в Европе не покрывает все потребности, которые есть у этого союзного объединения, и, соответственно, они его приобретали. Долгое время одним из основных поставщиков была Российская Федерация, и теперь они решили от этого газа отказаться. Своего, я так понимаю, у них стало еще меньше. Так кто же им будет его поставлять? Соединенные Штаты?
3: Ну, видите, в вашем вопросе есть разница между Европой и Европейским Союзом.
2: Да.
3: Мы сами понимаем, что в Европейский Союз, скажем, не входят такие страны, как Великобритания, после Brexit, и Норвегия. А Норвегия является очень крупным производителем углеводородов, в том числе природного газа. Скажем, во времена, даже когда Россия поставляла крупные объемы газа в Европейский Союз, объем поставок из Норвегии был сопоставим с российскими. То есть это где-то около 150-130 миллиардов кубометров газа в год. Это довольно большие объемы. Вот. Соответственно, в Норвегии были долгие дискуссии, это имело, имеет смысл вступать в Европейский Союз или отвергать это вступление, пока они решили, что лучше им быть отдельно. Вот. Соответственно, зависимость Европейского Союза, вот в узком смысле слова, от этих поставок, она растет. Им придется искать альтернативные источники, либо идти по пути сокращения потребления газа, что будет означать сокращение конкурентоспособности экономик стран Европейского Союза.

0: Ну, вот я вижу сейчас свежие сегодняшние новости и выкладки, да, о том, что, допустим, Францию, если взять, которая в Евросоюзе находится, то за июль этого года она увеличила закупку российского газа на 42%. И впервые с мая из-за этого это помогло вернуться и на первое место по импорту газа среди стран ЕС. Да, это вот, изучив данные Евростата, РИА Новости, по крайней мере, об этом пишет. И в годовом выражении импорт французами газа из России вырос, ну, больше, чем в два раза. И объем поставок достиг там 364, почти 365 миллионов евро, если в деньгах смотреть, да, и импортирует у России исключительно СПГ Франция. Но ведь они хотят вообще полностью от этого отказаться. А кто это будет замещать? Норвегия, Британия, США? Кто-то еще?
1: Ну, Норвегия, Британия и США – это страны, которые сейчас находятся на максимуме экспортных возможностей. Конечно, теоретически США могут увеличить экспорт, но это требует дополнительного времени. Что касается Британии и Норвегии, они делают то, что находится на их максимуме. Поэтому если Европейский Союз реализует ту меру, которая уже включена в право ЕС, а именно с января, 1 января 2027 года запретит импорт российского СПГ, то есть газа с Ямала-СПГ, это будет означать дополнительную нехватку газа в Европейском Союзе, будет означать дополнительный рост стоимости этого энергоресурса, будет означать дополнительный рост стоимости электроэнергии. Потому что стоимость электроэнергии в Европе, в Европейском Союзе считается по принципу замыкающего поставщика в олигопольной системе. Иными словами, вот какой у вас самый дорогой энергоресурс, по его стоимости будет считаться стоимость электроэнергии. Даже если у вас в моменте атомная энергетика или, там, допустим, в моменте солнечной энергетика в солнечные дни была более выгодным, стоимость электроэнергии будет считаться по стоимости конечного производителя этой электроэнергии, то есть в данном случае газа. А о чем это говорит? О том, что тот продукт промышленный, который будет в Европейском Союзе производиться, будет не конкурентоспособен по отношению к Китаю или к Америке.
0: А газ или его сжиженная фракция, так называемая СПГ, из Норвегии, Британии и США имеют примерно сопоставимую цену?
1: Ну, в Европейском Союзе же есть ценообразование, связанное с биржей, поэтому на бирже в конечном счете все это дело выравнивается. Есть отдельные долгосрочные контракты, там можно купить чуть дешевле, но, в принципе, Европейский Союз пошел по либерализации газовых цен по этому пути. Поэтому что на бирже, то и как бы самое главное. Вот, так что это их решение со всеми минусами вытекающими.
0: А плюсы у этого решения есть?
1: Ну, плюс они считали, что в моменте, скажем, если будет конкуренция газовых поставщиков друг с другом, то цена может упасть. Скажем, Россия будет конкурировать с Катаром, Катар с Америкой, Америка с Тринидадом и Тобаго, то в моменте цена будет ниже. Но оказалось, что это не совсем так, тем более сейчас, когда на Ближнем Востоке, вы знаете, военно-политическое противостояние, и экспорт газа из Катара остановился. Ну вот. На этом фоне, конечно, наоборот, цены на газ, особенно на СПГ, это интегрированный рынок. Здесь поставки, скажем, в Азию влияют на поставки в Европу. Наоборот, в этой ситуации здесь цены стали более высокими.
0: А вот я вижу, что из-за конфликта вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе, его перекрытия периодического, Евросоюз уже потратил на импорт энергоресурсов 90 миллиардов евро. Сейчас мы не только про газ говорим, как я понимаю, в Европарламенте это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен уже заявил. А откуда берутся такие сумасшедшие деньги? Или для Европейского Союза это не такие уж и большие деньги, в крайнем случае они могут их напечатать?
1: Ну, на самом деле, у них нет таких возможностей по печатанию денег, как, скажем, в Европе, скажем, в Америке. Но в целом, все равно, это крупная экономика, они могут позволить себе какого-то рода подробного рода действия. А Катар поставляет мало газа именно в Европейский Союз. Большая часть газа Катара идет в Азию. Но рынок СПГ, он интегрированный. Иными словами, если газа будет не хватать в Азии, то начнется, это называется, ценовой арбитраж между Европой и Азией, кто себе получит оставшийся газ. Из Америки, из Тринидада и Тобаго, из других стран. Кто даст больше денег, туда газ и придет. Иными словами, если Европейский Союз будет готов привлекать газ некие свободы на рынке, ему будет необходимо давать большую цену на этот газ. Это будет означать большую цену и на газ, и на электроэнергию, и, иными словами, на конечную себестоимость любой энергоемкой продукции. Химической, металлургической, машиностроительной. И это довольно серьезный удар по конкурентоспособности европейской экономики.
0: Эта история мне напомнила то, что происходило там уже лет 6 назад с прививками от коронавируса. Кто больше денег даст из европейских или мировых стран?
1: Да, здесь так и есть, так и есть. Вот это называется ценовой арбитраж. Если вам очень нужен газ, тем более в преддверии зимы, вот кто больше даст, туда он и придет.
0: Замечательно.
1: Из стран типа Тринидада и Тобаго.
0: То есть, по большому счету, Европе можно не переживать, да, но эффект домино здесь будет работать, и какие-то страны могут остаться без топлива вообще, и оно будет там стоить.
1: Что значит переживать? То есть, если мы с вами ожидаем какого-то там коллапса транспортного или, скажем, коллапса коммунального, такого не произойдет. Все-таки Европейский Союз, он состоит из стран, которые довольно... В хорошем смысле слова жирненький с точки зрения экономики.
0: Ну просто электричество у многих граждан Европы, допустим, будет два раза в сутки только работать из-за экономии.
1: То, что им придется сокращать потребление, в том числе в коммунальном секторе, особенно в промышленном секторе, вот это правда. И тут большая засада, что, как говорится, на перспективу. Если их экономика не способна с точки зрения энергетики обеспечивать разумное производство неких товаров и услуг энергоемких, химических, металлургических, машиностроительных, это означает, эти отрасли, они теряют в пользу других конкурентов. Ну, как, условно говоря, вот японские компании потеряли рынок автомобилей в России по сравнению с китайскими компаниями. И уже вернуться обратно будет очень сложно. То же самое здесь.
0: Я вас понял. Спасибо большое, Станислав Павлович. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами на прямой связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, а цены на ближневосточную нефть марок «Оман» и «Мурбан» превысили $130 за баррель впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, и рост этот фиксируется на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. О других новостях экономики в нашем эфире рассказывает мой коллега Евгений Проскуряков.
2: Экономика на Радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Сегодня мы обсудим падение продаж спиртного. Дело в том, что потребление алкоголя в России идет на убыль и сегодня составляет 7,5 литров чистого спирта на человека в год. Это минимум с 1996 года. Уточню, что это данные Минздрава. А если покопаться в таблицах Росстата, то там информация еще ниже. Всего 6,16 литра чистого спирта на человека. Расхождение объясняется просто. Росстат дает информацию об официальных продажах, а Минздрав – о потреблении. Куда входит не только официальное производство, но и домашнее и подпольное. Но как ни крути, факт остается фактом. Так мало спиртного мы не покупали и не пили все последние 30 лет. В чем же причина этого для многих, наверное, неожиданного явления? Как рассказал нам известный эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский, сокращение продаж алкоголя действительно налицо. Причем в первую очередь это касается крепких напитков. Среди причин – рост цен и акцизов, более жесткий контроль за алкогольным рынком, изменение образа жизни многих россиян, а также смена поколений. По словам эксперта, молодежь меньше любит крепкий алкоголь, чем люди постарше. Кроме того, в России становится все меньше людей, чьи вкусы сформировались еще в советское время, когда главным спиртным напитком считалась водка. Вот на нее-то и приходится основное падение. При этом, по словам Максима Черниговского, намного более серьезную роль стали играть пиво и пивные напитки. Расширился выбор вина, игристого, ликероводочных изделий и всевозможных коктейлей. То есть ассортимент стал гораздо разнообразнее. Не водкой, как говорится, единой. Эксперт отмечает, что снижение доли крепкого алкоголя – это, конечно, положительный момент. Но говорить о том, что мы окончательно и бесповоротно перешли на здоровый образ жизни, пока рано. Хотя продажи водки и снижаются, она все еще занимает очень высокую долю в потреблении.
2: Экономика на Радио КП.
0: Ну а как выглядит новая квартира Ларисы Долиной за 220 миллионов рублей, обсудим через пару минут вместе с материалом на kp.ru.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие, у американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как «псипсина». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И вот еще один материал на наш портал kp.ru. Крайне интересный. Джакузи с видом на Воробьевы горы и две детские комнаты. Вот как выглядит новая квартира Ларисы Долиной за 220 миллионов рублей? Мы же любим в чужие окна-то позаглядывать. Так вот, появились фотографии новой квартиры Ларисы Долиной. И корреспондент «Комсомольской правды» и автор этого материала на kp.ru Ангелина Шарыпова с нами на прямой связи. Ангелина, приветствую. Ну, историю с Ларисой Долиной, я думаю, что напоминать не надо. Много уже копий было сломано вокруг и около. А что же по поводу новой квартиры? Судя по стоимости, это как минимум бизнес-класс в каком-то элитном, можно сказать, ЖК, наверное, да? Но вы, наверное, многое видели своими глазами, поэтому расскажите, как там.
7: Ну, вы вообще все верно догадались, конечно, это жилье бизнес-класса, это улица Фотиевой, там такой элитный ЖК, рядом Воробьевы горы, ну, в общем, район фактически шикарный, конечно, не помовники, но, тем не менее, вполне себе достойный вариант. Квартиры в этом доме, ну, точнее, цены на них начинаются от 200 миллионов рублей. Далеко не каждый, наверное, может себе такое позволить. Ну и, соответственно, квадратура там тоже приличная. А квартира, которая досталась Ларисе Долиной, занимает 242 квадратных метра. И одна только гостиная, это 56 квадратных метров. Ну, у некоторых не вся квартира столько занимает. Вот. Ну и, конечно, нам удалось посмотреть на эту квартиру. Мы нашли объявление ее продажи вот до того, как, видимо, Лариса Долина смогла ее приобрести. Из интересного там, к примеру, джакузи с видом на Воробьевы горы, как у нас в заголовке. Есть собственная сауна, три спальни. Ну, так как Лариса Долина сообщила о том, что живет в этой квартире вместе с дочкой и внучкой, то как раз вот каждый по спальне, каждый по гардеробной. И как раз вот три санузла там еще есть в квартире. Тоже всем места должно хватить.
0: Mm-hmm. Да-да-да, продолжайте.
7: Из интересного, эту квартиру связывали какое-то время журналисты, по крайней мере, с личностью беглого так называемого музыканта Игоря Райхельсона. Ага. Но нам удалось установить, что на самом деле он просто был прописан в этой квартире действительно какое-то время, и в прошлом году, в конце прошлого года, хозяин квартиры его выписал. Ну, видимо, он просто готовил квартиру к продаже, потому что она как раз вот в тот примерно момент в конце прошлого года, если я не ошибаюсь, то в ноябре или в октябре была выставлена на продажу.
0: Так.
7: И, соответственно, в январе этого года квартиру с продажи сняли, видимо, как раз подготавливали сделку. И по оценке там, нашего эксперта по недвижимости, эта квартира, которая сейчас обладает Долина, она на самом деле даже дороже, чем та квартира в Хамовниках, которую она потеряла из-за того, что дом просто более новый, дом 2007 года.
0: 2007-го, вы говорите, да?
7: Да, да.
0: Ага. Ну, значит, я тогда просто переживал. Лариса Долина же, ну, певица и музыкант, да, а сейчас у новостроек такие тонкие стены, что там без дополнительной шумоизоляции, в которую нужно вложить несколько миллионов перед ремонтом, причем и думать нечего, да, потому что вот, допустим, у меня, ну, очень неплохая сейчас квартира, да, но, правда, новострой. И я слышу, как у соседей за стеной чихают тараканы. И чего уж говорить про разговоры, да. Вот полное ощущение, что стены просто нет, а просто висит простыня. Хотя вот там ее можно пощупать, все, на ней висят картины, все в порядке, но звукопроводимость просто потрясающая. Но в 2007 году еще нормально строили, как мне кажется, вот тем более бизнес-класс. Другое дело, что вот я посмотрел фотографии, которые опубликованы. Внутри, конечно, не хуже квартиры, чем Хамовников, это безусловно, и вид там на зелень тоже местами очень хороший. Но вот внутри двора, я вот посмотрел, там, где детская площадка, есть ощущение, что вот как-то мало места, какой-то каменный мешок. Не возникло у вас такого ощущения странного?
7: Ну, я вам больше скажу, что несмотря на то, как позиционируется этот ЖК, что там вот охрана, везде камеры и так далее, я спокойно смогла пройти на территорию этого дома, на удивление. То есть там несколько есть на первом этаже, я так понимаю, коммерческих помещений, которые сдаются. Вот, и вход туда в целом свободный. Скорее всего, там проблемы со входом уже вот в подъезде, собственно. Там достаточно такой приличный подъезд. Там стоит какой-то фортепиано. Там, по-моему, еще стол для бильярда стоит.
0: Фортепиано стоит?
7: Да, я не знаю, вот с какой целью. Мне очень интересно, играет ли Лариса Долина на нем по вечерам после работы. Вот. Но, тем не менее, оно там имеется вместе с большим аквариумом. А по поводу вот шумоизоляции стен хотелось еще сказать, что, скорее всего, ремонт все-таки придется там сделать в квартире, потому что видно, что в ней ранее жила многодетная семья, у них было трое детей, и там, соответственно, одна комната большая сделана под девочку, там розовые стены, балдахин, ну такая очень девчонка. Чайчья комната. Угу. А другая, видимо, комната для мальчиков была. Там тоже такие детские обои. И одна из уборных, она тоже оформлена. Там какие-то наклеечки на стенах.
0: Ну, одна там, из уборных? Примерно... Два санузла, да?
7: Три там санузла.
0: Три? Слушайте, удобно. Да. Удобно. Сколько вы говорите? 220 миллионов рублей, да?
7: Ну, продавали за 220, да.
0: Недалеко от центра. Слушайте, ну, прям... Когда-то за эти деньги можно было купить автомобиль.
7: А там, кстати, насколько я поняла из объявления, там также продавались машины-места еще. У них подземный вот паркинг, причем, по-моему, двухэтажный даже паркинг. И вот в объявлении были указаны и два машины-места.
0: Да. Ну, я имел в виду раритетный совсем автомобиль, да, а не тот, который сейчас там за 5 миллионов продается. Да, слушайте, ну, наверное, это очень неплохое приобретение. А не будет ли каких-то проблем, скажем, у Ларисы Долиной в будущем, особенно связанные с тем, что там человек, который был прописан, по решению суда оттуда выписали. Он не сможет потом предъявить?
7: Нет, это нормальная практика, так как он не является... Я вам больше скажу, в этой квартире был прописан еще и Стивен Сигал в свое время.
0: Да ну, ладно?
7: То есть, видимо, хозяин квартиры, да, он, видимо, вращается в таких кругах и прописывал там вот заграничные знаменитости, которым нужна была, видимо, прописка в Москве. Но это мое личное предположение, скажем так.
0: Как интересно.
7: Но, тем не менее, факт такой есть.
0: А вот, он мог помочь Ларисе Долиной в приобретении, потому что, ну, такая сумма, которую, особенно после того, как была потеря этой квартиры с мошенниками и денег тоже в том числе, то, соответственно, может быть, этот музыкант и помог Ларисе Долиной, то есть написали, что продали за 220, а по факту за 10 рублей продали. Может такое быть?
7: А там очень сложная, на самом деле, схема с оформлением. Мы разговаривали с экспертами. Просто если вы, например, заключаете это как дарение, сделка по дарению, но вы дарите квартиру не родственнику, а какому-то постороннему человеку, там высокий налог, это 15%, но с этой квартиры это, получается, 13 миллионов рублей нужно было бы только налогу заплатить. Тогда второй вариант – это сделать сделку купли-продажи, но деньги не передавать. То есть как будто мы продали, но сами не продали. Угу. Но такую сделку, она по факту фиктивная, ее очень легко расторгнуть. То есть ты
0: поругался
7: потом с этим человеком, он пришел, сказал, денег не было.
0: Да, Ангелина, спасибо большое. Все остальное наши слушатели прочтут на нашем сайте kp.ru. Джакузи Седумна Воробьева, горы и две детские. Как выглядит новая квартира Ларисы Долиной. Далее сюжет.
8: Россия возглавила рейтинг стран по темпам снижения числа абортов. За 15 лет их стало в 4 раза меньше. С 1 миллиона в 2021 году до чуть более 235,5 тысяч в 2025. В пересчете на 100 рождений показатель упал с 56 до 20, то есть больше, чем на 60%. Это подсчитали СМИ. Были взяты 100 стран с самым большим ВВП по паритету покупательной способности и сравнили в каждое число абортов на 100 рождений в 2010 и 2025 годах. Выкидыши при этом не учитывались. Страны расставили по тому, насколько изменился этот показатель. По западным странам и СНГ издание использовало официальную статистику. Там, где аборты запрещены или плохо учитываются, взяли модельные оценки Всемирной организации здравоохранения. Комментирует данные радио «Комсомольская правда» председатель наблюдательного Совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
9: Эти данные крайне противоречивы не своими цифрами, потому что, ну, спорить с цифрами здесь бессмысленно, потому что важна сама тенденция. То есть, в конце концов, там, 3,5 раза или там, 4, это, наверное, тут никто никогда не докажет. Но в целом тенденция, она очевидна. С одной стороны, это, конечно, просто великолепно, и, соответственно, это огромная радость для всех нормальных людей. Хотя я абсолютно думаю, что тут это мало связано с государством, с государственной политикой. Но, с другой стороны, это отражает общее снижение, ну, если хотите, рождаемость и способность к рождаемости обозначается термином «фертильность». То есть общим снижением фертильности и, в общем, отношений между людьми, особенно молодыми. И вот при этом, конечно, эта вся цифра связана с ростом контрацепции, то есть технических всяких средств, просто стремительным ростом и завоеванием рынков. Но все-таки значительную долю в этом, я уверен, внесло и само вот понижение, так сказать, отношений между полами. Как хотите, это воспринимайте. Хочу сказать, что по разным оценкам и опросам, вот, например, в Японии, просто для примера, да, 40% молодых людей до 35 лет никогда не имели отношений. Поэтому в этом плане надо и на эту сторону смотреть, не чисто контрацептивную, так сказать, повышение оснащенности, инструментализации отношений между людьми, а именно на сам спад отношений. Вот я думаю, это тоже важная составляющая.
8: Больше чем вдвое относительное число абортов снизилось также в Сингапуре, Марокко, Южной Корее и Румынии. По самому уровню абортов Россия поднялась с 93-го на 30-е место. Меньше всего абортов на 100 рождений в Катаре, Турции и Израиле. Больше всего в Китае, Чили и Азербайджане. В целом, по крупнейшим странам показатель вырос с 41 до 51. Во Франции и Великобритании почти вдвое. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Дорогие друзья, в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: В Ярославле после атаки украинских беспилотников произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Михаил Евраев объявил в регионе режим беспилотной опасности. Экстренные службы оперативно приступили к тушению очагов возгорания. На месте работают подразделения МЧС и силовых ведомств. Для обеспечения безопасности власти временно перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы в районе Московского проспекта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ярославский НПЗ – один из крупнейших профильных предприятий в центральной части России. Ранее он уже становился целью для атак.
2: О санкциях.
11: Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России. Его поддержали 262 конгрессмена, 159 законодателей выступили против. Документ направлен Дональду Трампу. Ожидается, что американский лидер подпишет закон, который даст возможность Белому дому устанавливать дополнительные ограничения в отношении Москвы.
2: Об авиации.
11: Росавиация ведет переговоры с авиавластями Израиля о снятии ограничений для полетов аэрофлота в страну. Об этом РИА Новости сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, этот вопрос остается приоритетным для российской стороны. Сейчас рейсы между Россией и Израилем выполняют Red Wings и Азимут. Аэрофлот приостановил полеты весной 2022.
2: О происшествии.
11: В Братске Иркутской области ликвидировали медведя, вышедшего к кафе. Всего за 4 дня в городе были убиты 5 хищников, приблизившихся к населенным пунктам. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин. По его словам, 2 особи были обнаружены в районе садоводческого товарищества «Василек», еще по одной у кафе «Фараон» в районе Дунайки и возле СНТ «Учитель». Сейчас в Иркутской области для реагирования на сообщения о появлении медведей работают 142 мобильные группы общей численностью 327 человек.
2: Обо всем.
11: Аппарат НАСА обнаружил на Луне гигантский кратер, превосходящий по размерам Римский Колизей. Новая воронка диаметром 222 метра и глубиной 43 образовалась после падения астероида или кометы. Спутник зафиксировал изменения на поверхности Луны еще весной прошлого года. Однако ученые идентифицировали снимки только сейчас. Кратер назвали в честь известного геолога Томаса МакГетчина. По оценкам исследователей, удар в 3 раза превысил предыдущий рекорд десятилетней давности. Подобные события происходит на Луне примерно раз в 130 лет. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир», можете слушать там. Сегодня поговорим мы с вами, друзья, про, как бы это помягче выразиться, по жизни... Нет, про жизнь на селе, скажем так. Мне кажется, хорошая, замечательная тема. Что мешает вам переехать на село? Ну, отталкиваемся от опроса, который устроил портал kp.ru. Довольно любопытный. Сейчас я вам дам данные. Россияне рассказали в опросе kp.ru, хотят ли они переехать в село и что им мешает. Самый главный страх, останавливающий респондентов от переезда, это отсутствие инфраструктуры за городом, 55%. Ну а далее 19% незнание, как строить хозяйство, еще 19% страх бросить привычную жизнь. 14% говорят, что город любит больше природы. Ну и 13% не желают работать руками. Вот. 5% другое. Что это другое, я не знаю. Может, природу не любят. Короче, друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Почему вы не хотите переехать в село, в частный дом, где-нибудь в отдалении от городской суеты? 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, вопрос стоит так, что мешает вам переехать в село, пожалуйста, в сельскую местность. Да, звоните в частный дом 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Рассказывайте, что мешает. Я уже, в принципе, привел данные с портала kp.ru, да, что мешает людям вообще в основном. 55% вот этим людям мешает отсутствие инфраструктуры, например. Ну, может, они плохо искали, допустим, да? Потому что, ну, плюс-минус, рядом с городами все-таки инфраструктура какая-никакая есть. Наверное, все-таки что-то другое. Это такое, знаете, общий ответ, общее место. Что мешает? Ну, там инфраструктура, проблемы, да, вот. Наверняка все эти проблемы можно решить, если вообще, в принципе, засучить рукава и начать работать. Но нет, вот отсутствие инфраструктуры. На все готовенькое мы готовы переехать, а на неготовенькое не хотим. Ну, как-то так, наверное. Пожалуйста, послушаю с удовольствием ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владимир из Новосибирска, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне вот ничего не мешает переехать. Я переехал из города, где прожил всю свою жизнь, в сельскую местность. Что тут, в то время, когда я переехал, здесь было вообще капец.
0: А давно переехали, просто, сразу скажите?
1: В 2002-м.
0: А, ну давно уже переехали.
1: Да, давно. Вот, и живу, в общем-то, и была возможность как бы жить и там, но я не мог уже. Приезжая в город, если мне там супруга говорит, сходи в магазин, купи то, то и то, я ходил 3 раза. Вначале то, потом то, а потом то, потому что стены меня просто душили в городе после того, когда ты живешь на просторе. Есть минусы, конечно, с инфраструктурой, вот с транспортом особенно, а остальное все наладилось. Тут как бы электричество нормальное дали, воду, газ. Стало намного легче.
0: А вообще сколько километров от города, насколько далеко?
1: 20. Ого. От границы города.
0: От границы города все-таки, от окраины, да, получается.
1: Угу. Да.
0: От окраины, ну, то есть даже подольше, наверное. Ну, это приличное расстояние, вообще даже по московским меркам это приличное расстояние.
1: Ну, тем не менее, как бы, когда есть машина или там мотоцикл, на худой конец тот же автобус, который ходит очень редко, но по расписанию. В принципе, как бы... Народ, многие работают в городе.
0: А это СНТ здесь какое-то или деревенька? Что это?
1: Нет, это село Морозово из Китимского района. О. Привет односельчанам, если слушают.
0: Прямо село такое. Да сколько жителей в селе?
1: Да, прописано 600, около 600, но живет гораздо больше без прописки. Ну, без прописки.
0: Прикольно, кстати говоря. То есть и прописаться можно. Замечательно. А вообще количество односельчан увеличивается или нет? Живут одни и те же в основном?
1: Увеличивается, потому что это курортная зона. Тут у нас река такая, Бердский залив, с песком там. Ну, куча всяких этих домов отдыха. Они берег весь очистили, оборудовали. Для односельчан как бы вход свободный, пожалуйста, стало меньше мусора на берегу, следят за этим делом.
0: Вы когда переезжали, вот, работать руками умели вообще?
1: Да, я вообще переезжал и построил дом, как бы, ну, еще не до конца. Вот.
0: Но, тем не менее, у вас было понимание, что да как.
1: Ну, да, ну, до конца стройка – это вечная штука. На этой почве развелся. Жена не захотела, поэтому...
0: А, то есть вы еще и развелись из-за этого, из-за переезда?
1: Да.
0: В сельскую местность. Понятно.
1: Да.
0: Ну ладно, спасибо. Спасибо. Я не уверен, что это хорошо, но тем не менее. Ведь несмотря ни на что, человек переехал на село, и ничто ему не помешало. Даже жена. Далее. Дмитрий из Москвы, прошу вас.
2: Приветствую.
0: Здрасте.
2: А вот... Что хотелось бы сказать. У меня родители взяли участок на границе Московской и Владимирской губернии. Вот самое такое село-село, что называется. Вы понимаете, там, да, там, наверное, интересно и имеет смысл отдыхать, как бы там на... Ну, у них типа дача получается, они там дом себе построили. Но, смотря на то, что там есть, работы там нет фактически никакой вообще. То есть это примерно там район Киржача, вот в той Сирии, и они все равно едут на работу все в Москву.
0: Да.
2: Вот, и поэтому работы там нет, там даже интернет вот вообще практически не работает, не ловит никто из большой четверки, которая есть. И чем там заниматься, совершенно непонятно. То есть мне, как москвичу, по крайней мере, не ясно, что там делать. В принципе.
0: Ну, до Москвы недалеко, пожалуйста, вам. Да, магазин
2: ну,
0: есть.
2: Вот, магазин, да, сетевой магазин, не буду называть марку, но там она как бы присутствует, единственный магазин в селе. Один магазин, электричка до Москвы, и все. И как там жить?
0: Ну, вот, природа вот, там...
2: Что вам еще природа, нужно? Да, да, но понимаете, природы сыт не будешь.
0: Ну, в общем, вы не хотите переезжать, потому что.
2: Нет, ну, нет, по... нет, я там с удовольствием приеду отдохнуть, но вот жить там постоянно я не готов.
0: Хорошо, понятно. Принимается далее. Елена из Хабаровского края, пожалуйста. Здрасте.
3: Я хочу рассказать о Корсаковском поселении, которое примыкает прямо к городу Хабаровску и объединяет несколько сел. Это вот село Красноречье примыкает к Хабаровску. Село Корсаково один. Да.
0: Так, ну прерывается.
3: Расположено. Да, то есть несколько сел. И, к сожалению, у нас в селе Краснореченском в советское время был очень прекрасный совхоз, который имел третье место по России по качеству и количеству производимой продукции, как мясной, молочной. И по переработке, кстати, даже у нас был колбасный, молочный цех, который выпускал свою продукцию хорошего качества. Но тут все разворовали, развалилось. И село наше многие годы, прям Краснореченское, называли заброшенным, так же, как и Рощино. Почему? Потому что ЖКХ вот работала очень плохо, постоянные аварии. Вода подавалась то с мазутом, то какая-то вообще коричневая. Были многие собрания, но ничего не решалось многие годы. И к тому же, вот, к сожалению, я прям говорю вам так, как оно есть на самом деле, четыре подряд главы администрации у нас сняли за воровство,
0: ну,
3: за
0: все,
3: черы,
0: понятно, прям спасибо, подряд. Спасибо. Вообще вопрос, готовы переехать на село, а не про воровство на местном уровне сегодня был. Да, вот все плохо, все развалилось. В итоге вопрос-то как стоял по-другому. Почему вы не переезжаете на село, люди, народ? Почему? Вот. Как стоял вопрос, а не про то, что как вот в отдельно взятом месте все плохо, и там все давно развалилось, и уже четырех посадили, что, кстати, надо перепроверять. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы переехать на село, что вам мешает переехать в сельскую местность? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, скоро вернемся после перерыва.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только про... Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня вопрос у нас стоит: так что мешает переехать вам на село, в сельскую местность? 8 800 200 ровно 9702. Елена из Самары, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Я бы с удовольствием переехала бы в село. Мешает, первое, это уровень заработной платы. Второе, это транспортная развязка. Очень проблематично с села в село куда-то доехать. Соответственно, цены дорогие. И вот это очень останавливает.
0: А цены дорогие на что?
7: Того, что нет работы. На транспорт именно.
0: А, на транспорт.
7: Чтобы куда-то уехать, да, чтобы доехать до ближайшего города... проблематично это все будет.
0: Не, ну село-то оно разное бывает. Есть и неподалеку от города, может, частный домик какой-нибудь.
7: Ну, это уже скорее коттеджный поселок какой-то уже.
0: Ну, может быть, коттеджный или не очень коттеджный. Но, да, СНТМ может быть какой-то. Это, в принципе, тоже можем к категории села отнести. В общем, речь про частный дом. В общем, я понял, все упирается в деньги и в заработную плату. А что касается удаленки? Можно же по удаленке работать.
7: Не везде сейчас можно по удаленке работать. Многие организации сейчас с удаленки ушли, перевели обратно в офис. В принципе, мы к этому стремимся, учимся на программиста, поэтому я надеюсь, что да.
0: Угу, хорошо.
7: И от этого будем не зависеть.
0: Спать. Ну, то есть желание есть, все, пока нет возможности.
7: Да, да, да.
0: Хорошо, понятно. Ну, желание уже хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Тюмени, далее вы, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
8: Я в 2001-м из деревни уехал в город жить, потому что работы нет.
0: А, вы наоборот, да, поступили?
8: Да.
0: Угу.
8: Пришел с армии в 2000 году, а работать негде. Хорошие места все заняты были, а у меня ни опыта, ничего не было.
0: А сейчас вы... уехать? Ну, давайте так, вот вам хочется жить в своем доме, в частном?
8: Сейчас уже нет, я в квартире сейчас живу.
0: Короче, даже нет желания, да, и стремления туда возвращаться.
8: Ну, обратно не хочу возвращаться.
0: Все, привыкли к городу, короче. Понятно.
8: Да, к городу.
0: Все ясно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, студийный телефон. Из Твери, кажется, звонок от Андрея. Здрасте, Андрей.
9: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
9: Значит, не всю жизнь, молодость провел в коммуналке в городе. Совершенно желание было уехать в деревню, ну, жить в своем доме. Ну, как бы долго не стал думать, купил участок, начал строить. Но участки ничего не было, пока начал выстраивать там фундамент, скважину себе сделал, подключился к газу, завел сразу гусей. Ну, опыта не было, конечно, кроликов. Ну, самую простую животину. И как бы все начало двигаться. И сейчас квартиры две в городе у меня, и дом у меня. Как бы мне вот это нравится, эта идея жизни в городе.
0: Ну, то есть вы в деревне живете, короче, да? Обосновались
9: что?
0: Там. Вы в деревне обосновались, правильно я понимаю?
9: Да, 70% времени я провожу в деревне, конечно. Но, угу. Ну, а работа, и у меня и там сделано как бы там небольшое хозяйство, и в городе я. Такой вот образ жизни, вот. Мне он нравится, как бы. Все мое окружение, кто со мной работал, пошли по этому пути.
0: О, замечательно. То есть у всех уже есть загородные дома.
9: Отлично. Да, начинали строить, там вообще это поле было. А сейчас там вообще коттеджный поселок, цены такие, что... И все уже друг друга как бы знают, и такой свой анклав. Ну, где, я считаю, что неплохая, хорошая. Кто хочет, тот сделает.
0: Ну да. Понимаешь? Да, спасибо. Замечательно. Далее. Максим из Саратова. Пожалуйста.
10: Да, здравствуйте. Да. Я хотел бы может обобщить в какой-то степени то, что уже другие говорили, но это мое личное мнение, просто не попадали в ту же точку. Ну, я про себя скажу так. Я бы выбрал комбинированный вариант, чтобы была и квартира в городе, и дом. Вот можно было отдохнуть, приехать, расслабиться в хорошем смысле слова. Тут еще вопрос не только в инфраструктуре, а в общении. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в деревне живут какие-то глупые люди, но просто круг общения, на мой взгляд, там действительно более ограничен. Вот если отдохнуть, собраться с мыслями, это в деревню. А если, так сказать, повариться в научной сфере, тем более, вот если этим занимаешься, ну, я айтишник, вообще-то говоря, то надо ехать в город, и там, чтобы время не тратить, чтобы побыстрее найти тех людей, которые тебе нужны. Насчет удаленки полностью согласен. Вот я насчет удаленки работаю по удаленке. Ну, и так скажем, есть такая возможность. А, но тут вопрос другой насчет инфраструктуры. Вот вы, Иван, сказали, что мне, как я вас понял, вот мне, чтобы с самим руками поработать и инфраструктуру установить. Но интернет сам себе не проведешь, и общественный транспорт тоже. Так что тут...
0: Спутниковый, пожалуйста, надо... можно настроить. У моего знакомого спутниковый интернет, ничего.
10: Ну, нашел выход. Понятно. Ну, согласен. Ну, не все можно сделать. Я говорю о том, что было бы в идеале. Вот так. Я могу рассказать про конкретно сейчас про свою историю. Вот я проживаю в рабочем поселке Соколовый. Это раньше был Саратовский район, ну, практически пригород Саратова. Насколько я помню, в 21-м году его административно включили в территорию Саратова. Это весь Саратовский район, сейчас Гагаринский район Саратова.
0: А, ну, тут... да, в Волгограде тоже так делали с некоторыми районами. Да.
10: Вот, тут есть лес. С другой стороны, немалое количество, ну, многоэтажных, да, ну, пятиэтажек, хрущевок советских еще, или начало 90-х, частный сектор большой. Интернет, электричество, газ, все это, в принципе, есть. До Саратова на маршрутке, ну, около 40 минут езды. Вот, то есть, куда-то глубже еще переезжать, это вряд ли. Теперь надо бы, напротив, мое личное мнение, направить внимание на город. Вот такое вот мое мнение. Спасибо. Чтобы как-то сочетать природу и, ну, не хочется противопоставлять цивилизации, но все-таки что-то такое более техническое.
0: Квартира, дом, что потом. Да, и понятное дело, да, все хотят хорошо устроиться, и квартирку, и дом, да, и туда, и сюда, и там, и сям. Понятно, мне это желание близко. Далее, Игорь из Москвы, пожалуйста. Игорь! Нет, с Игорем не вышло. Далее мы послушаем другого человека. Сейчас нам его назовут. Сергей из Крыма, пожалуйста.
11: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
11: Я вас просил по поводу, чтобы убрать рекламу в Астрахани. Вы не передавали руководству?
0: Все, что вы произносите в эфире, слушают компетентные люди. Вот, значит, вы уже автоматически им передали.
11: Рекламу Астрахани очень мешает.
0: Пусть очень уберут, мешает. Вы не хотите, да, слушать рекламу Астрахани?
11: Нет, нет.
0: Да.
11: Не нужна эта реклама.
0: А что там в этой рекламе, скажи? Там поездки в Астрахань рекламируют или что? Что там в этой рекламе?
11: Да не нужна эта Астрахань. Мне не интересно. Зачем
0: понятно,
11: она?
0: Действительно. Живешь в Крыму, зачем тебе Астрахань? Логично. Спасибо. Да. Коллеги, обратите уже внимание. Ну что в самом деле, а? Что там за беспорядок у нас на местах? А может и порядок. Надо разобраться. Далее. Иван из Тулы, пожалуйста. Иван! Нет, с Иваном тоже не получится.
12: Алло.
0: Далее. Да, здрасте. Это Иван из Тулы, да, я правильно понимаю?
12: Алло, нет, это Юрий из Москвы,
0: Юрий, Московской области. Да, давайте послушаем Юрия из Московской области. Говорите, пожалуйста.
12: Да, доброе утро, Иван, доброе утро всем слушателям. Да, я вот хотел бы как раз вот такая тема, касающаяся тоже меня. Я в прошлом году осенью купил участок в Нижегородской области. Кстати, в деревне, ну, там уже старики вымирают, молодежь уезжает, и много... То есть,
0: а вы приехали?
12: Прям, почти, можно сказать, да, ну, мне понравилось, да, то есть вот природа, все вот, ну, как мы хотим, да, то есть вот тишины вот этой природы такой девственной, вот, но это приехать, ну, скажем, отдохнуть на лето, вот, а если жить, во-первых, зимой, ну, кто будет чистить там снег, доехать туда, ну, кому нужна деревня, то есть, ну, а потом опять автобус, магазин, один магазин, хлеб мне надо заказать. Я не могу прийти и купить в магазин хлеб, представляете? То есть мне надо заказать, и только на следующий следующий день мне его привезут, если я это... Ну, то есть, ну, один такой сельский магазинчик маленький, вот, интернет. Вот у меня, то есть, если мне надо что-то по работе, интернет, это просто, ну, кошмар. Я просто бегу в поле, там, повыше встать, чтобы как-то там, ну, хотя бы текст написать, отправить. Да, я там могу поставить сейчас, купил усилители, сейчас поеду туда, попробую все это дело подключить, вот, но это я могу себе позволить, а сельский житель со своим доходом, он может себе позволить спутниковый интернет, как вы говорите, поставить? Ну, я бы с удовольствием переехал, и я сейчас, ну, занимаюсь этим домом, деревенчатый дом, старый, я его восстанавливаю, он 61-го года постройки, то есть он уже там, ну, покосился, все, я его сейчас поднял, на фундамент поставил, там, крышей занимаюсь, там, внутри всю отделку делаю, но это я делаю из своих доходов, заработанных здесь, вот, а, ну, я считаю, что я буду, вот, если я хотел бы переехать, что я буду там делать, то есть, вот, у меня, например, грузоперевозки, да, я здесь хотя бы могу какие-то там, ну, по заказам где-то что-то взять, а там, в регионах, ну, и даже вот в строительстве, там, я, ну, как бы немножко участвую, строительство тоже сейчас обрубили, там, как-то с сентября вообще просто как обрубило, там, ну, вообще работает, ну, то есть, нет. И федеральный, я думаю, что бюджет должен как-то поддерживать региональный, потому что региональный бюджет, ну, совсем нищенский. Надо как-то вливать, чтобы люди поехали туда жить. Я хочу поехать жить, но что я буду там делать? На автобусе я не выйду, один раз в неделю автобус по средам ездит. Ну, извините меня, это если бы у меня не было своей машины, то как я могу добраться, например, там, ну, до города? Там, да, за 11 километров там, ближайшего района, чтобы получить на том же Озоне там, какие-то товары, которые там, ну, мне нужны. Озона в нашей деревне нет. Он был, но он закрылся, то есть, ну, там что-то невыгодно или что там.
0: Может, но тем не менее, вот у нас 10 секунд, но тем не менее, несмотря на все эти трудности, вы планируете там, по крайней мере, в старости дожить. Да, я правильно понимаю? Да,
12: нет. Мне хотелось бы. Мне
0: все понятно, все понятно. Перерыв. 8-800-200-97-02.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 22 сентября по 23 октября в общеобразовательных учреждениях Великих Луг пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится на всей территории России.

0: чаепитием за праздничным столом, главным угощением которого стало варенье. На крыльях творчества так назвали торжественную концертную программу, посвященную открытию 99-го творческого сезона Городского дома культуры имени Ленина. Она пройдет 8 октября в 18:30. На одной сцене соберутся лучшие творческие коллективы и солисты. Гости вечера смогут насладиться зажигательными хореографическими номерами, проникнуться душевными песнями и полностью погрузиться в атмосферу праздника. Вход свободный.
1: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Что мешает переехать вам в сельскую местность? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Павел из Свердловской области, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван.
6: Здравствуйте.
7: Я бы хотел сказать, что в основном мешает приехать отсутствие работы в сельской местности. Я вот живу в село Мезенское, Свердловской области. Да, рядом 8 километров атомная станция. У нас магазинов много, супермаркеты, все есть, так. А сельской работы как таковой, как раньше был совхоз, вот этого нет. Нет почты, нет аптеки. Вот как люди покупают дома в виде дачных домов, едут на дачу отдохнуть, а так, чтобы сама жить. Детям нужно же где-то работать. Раньше были хоккейные площадки освещенные, сделано все это было. То есть занимались этим делом как в масштабе государства, что ли, в масштабе совхоза, руководства. Все. А сейчас никто этим не занимается, клуба нет. Уже более 20 лет нет клуба, хотя 8 километров от атомной станции. То есть, если жить, то детям здесь делать нечего. Нет перспективы. Поэтому и люди, наверное, жить здесь...
6: Уезжают в города, да.
7: Да, уезжают в города, да. Вот только одна причина, я считаю. Вот если знаю, что у меня родители жили в Пермской области, окраина Пермской, не окраина, граница с Свердловской и Пермской. Там деревня Горная была такая, вообще там два дома осталось. Алтынная деревня, еще деревни, то есть просто они исчезли. Шоссейная дорога рядом, сквозь них проходит, все бы вроде прекрасно, а из-за отсутствия работы люди бросают дома и уезжают.
6: Типичная картина. Здесь. Понятно. Да. Спасибо. Далее. Сергей из Казани. Пожалуйста.
8: Доброе Сергей. Утро, Иван. Да. Доброе утро, страна. Меня слышно?
6: Да, прекрасно слышно. Рассказывайте.
8: Здравствуйте. Еще раз. В 2014 году я переехал из Казани в деревню Рождественно Лаишевского района Татарстана. И ни секунды об этом не жалею. Купил домик в деревне, в самой деревне. Сначала для того, чтобы использовать...

0: использовать его для рыбалки. Это место находится на слиянии трех рек – Меши, Камы и Волги. Очень доволен. Абсолютно не жалею. Далеко до работы, да, согласен. 55 километров приходится.
1: Ну, час езды.
0: Каждый день. Да, час езды при отсутствии пробок. Ну, когда пятница, суббота в дачное направление поток машин, там до полутора часов доходит. Вот. Но абсолютно не жалею. Построился. Причем построился достаточно быстро, продал квартиру в Казани, вложил деньги в строительство. Получилось так, что 15 мая 2014 года был оформлен договор купли-продажи этого домика. И Новый год, 2015-й наступивший, мы отмечали уже в новом доме, но, правда, без отделки, но спать в нем уже было можно.
1: Тем не менее, 11 лет там живете круглый год.
0: Круглый год. 13 соток участок, картошка своя, морковка, лук, в общем, чеснок, овощи мы в магазине не приобретаем. У нас хватает на круглый год этих овощей.
1: Сколько у вас там жителей? Вот, в Рождественно, кажется, вы сказали, да?
0: Как Рождественно, да.
1: Рождественно.
0: Село Рождественно, у нас церковь, магазин.
1: А жителей сколько?
0: Сетевой, около 800.
1: Угу. Ну, в принципе, нормально. Там люди строятся или живут старые в покосившихся домах? Вот как это все выглядит?
0: Нет.
1: Домики нормальные?
0: Старые покосившиеся дома. Знаете, какая ситуация идет? Участки большие, их выкупают, то есть их продают, межуют и выстраивают одноэтажные сейчас дома.
1: Таунхаусы.
0: Строят. И люди... Нет, не таунхаусы. Одноэтажные именно без соседей.
1: Угу, хорошо. То
0: есть обычный одноэтажный домик с небольшим придомовым участком.
1: Угу.
0: Вот, люди раскупают, как горячие.
1: Там пирожки. По 5 соток, наверное, знаете, где-то, да? Где-то делят, так?
0: Да, где-то 4-5 соток получается, да? Да, да. Я очень доволен, потому что это... я уже пожилой человек, так? Для здоровья. Так, собака, обязательно прогуляться, лыжи летом, рядом лес, грибы, рядом река, рыбалка, пожалуйста. Место изумительное, так. Транспорт, вот говорят о том, что снег не убирается. Я не знаю, это, видимо, все зависит от головы, да. У нас, вот я живу на улице, у нас убирают зимой лучше, чем в городе. Единственное, помахать лопатой до выезда на дорогу.
1: Для здоровья даже полезно. Ладно, спасибо. Спасибо, да, отлично. Константин из Домодедово, Подмосковье, пожалуйста.
2: Здрасте. Пример, жизненный пример, короче, почему этого делать не надо. Вот у нас, например, мишки, блин, они сами заняты. Они без претензий на коммуникации размножаются прямо на помойке. В итоге что? Их отстреливают. Так. Хотя при Рюриковичах, при Романовых, они распевали медовуху на площадях за общим столом.
1: Да, да, да. Угу. Спасибо.
2: Вот разница какая.
1: Спасибо, да, да. Спасибо большое, что позвонили, нашли время. Далее. Кстати, мы сегодня про мишек, вот шутки шутками, а мы сегодня про мишек, про их разгул-то и размножение поговорим в рамках большого эфира. Далее, кто у нас на линии? Андрей из Ярославской области, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Алло, Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Страна, здравствуйте. Я вот переехал из всего... В 2022 году я не жалею.
1: А что послужило причиной для вас переехать?
3: Ну, охотник, я как бы охота. Женой развелся, все оставил я детям, жене, квартиру трехкомнатную. Вот, и переехал в село Никольск. Не жалею.
1: Понятно, спасибо. Связь не очень хорошая. Можно было бы еще пару вопросов задать, но из-за плохой связи не будем. Далее. Евгений из Воронежа, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: Здрасте.
4: Да, сейчас расскажу. Я 17 лет уже работаю сельским хозяйством. Езжу по всей нашей России, не только. И как раз вот сталкиваюсь напрямую с вымирающими деревнями и селами. И вот все эти годы, особенно последние несколько лет, я задаюсь вопросом, что же происходит и почему, как возродить село. Значит, ну, начнем с проблем. В основном, конечно, жалобы это на отсутствие работы и на низкие зарплаты. Потому что, когда я приезжаю в колхоз, ну, раньше это были колхозы, сейчас это фермерские хозяйства уже, зарплата у людей, которые там работают, достаточно низкая. Хорошие зарплаты только у механизаторов. То есть это трактористы, комбайнеры, те, кто в сезон заняты сборкой урожая круглосуточно, опрыскиванием. У них, да, хорошие зарплаты. 150-200 тысяч в месяц. Но это в сезон. Обычный рядовой рабочий, оператор, электрик получает, ну, от 40 до 70. Как бы денег этих маловато на самом деле. А дальше, когда я приезжаю к заказчику, и мы с ним разговариваем, он жалуется, говорит, нету людей, некому работать. Мы предлагаем автоматизировать ему его линию переработки, там, зерна, например. При слове автоматизация у него сердце пытается остановиться, потому что он считает, что это очень дорого и нет специалистов. Конечно, в обычном фермерском хозяйстве специалиста уровнем выше электрика или механика не найти. И молодежь сюда очень тяжело привлечь, особенно для работы на современном оборудовании. Сейчас все связано с компьютерами. Управление идет, ну, много датчиков, там, цифры всего. Вот. И это способно только усвоить молодежь. А молодежи нет, ее не затащишь туда, потому что нет зарплаты, нет условий. Я приезжаю, смотрю, например, там, допустим, имеется общежитие. Ни один человек, выпустившись, ну ладно, после вуза там, месяц-другой, может, можно еще в этом общежитии пожить, поработать. Но на постоянку жить в тех условиях никто не согласится. Особенно специалисты, которые получили высшее образование и как бы себя ценят. Дальше. Я вот задумываюсь тоже там. У меня вот уже дети, два ребенка.
1: 30 секунд коротко, уложитесь, пожалуйста.
4: Да-да. Значит, условий еще очень мало на селе. Например, школа находится далеко, перемещаться надо на автомобиле. Причем расстояния достаточно большие могут быть. Секции, досуг, тоже всего этого очень не хватает.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас перерыв, после этого вернемся, продолжим наш эфир. Что мешает переехать в сельскую местность? Звоните, рассказывайте, делитесь своими соображениями и историями из жизни. Скоро продолжим эфир.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
6: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас чаще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Что мешает вам переехать в сельскую местность? Так сегодня стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Белгорода, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван. Да, пожалуйста. Доброе утро. Страна. Вы знаете, я... Скажу так, вот все то, что говорили по поводу сложности переезда в сельскую местность, действительно бесспорно правильно. То есть там и инфраструктура, и сложность, если есть дети, особенно сложнее всего, да, переехать в сельскую местность. Там бывает и школы, качество обучения сложнее, ну, меньше, точнее, хуже качество обучения.
1: Да,
10: я
1: да,
10: сам
1: да.
10: столкнулся, но я переезжал в сельскую местность 2 раза и ни разу не пожалел. У меня было так, что в 2008 году я понял, что все-таки, будучи в доску городским жителем, вот до 2008 года, родился я в 78-м, да, то есть в 30 лет я решил переехать все-таки в деревню и переехал. Но я уехал вообще от цивилизации, почему, ну, не буду долго объяснять, обозлился на цивилизацию, просто захотел уехать, и это было семейное решение. У нас был сын, ему годик был на тот момент, и мы переехали. Ну, уехали настолько далеко, что вообще там никакой толком инфраструктуры не было. Прям вот глухая деревня, но люди жили. И вы знаете, что меня поразило? То, что когда я начал жить в деревне, я вот прям хотел перейти полностью на свое собственное
1: хозяйство,
10: хозяйство, да. Все выращивал, у меня все было, я ничего не покупал, деньги практически не тратил. Я и от денег тогда хотел избавиться. И у меня получилось на самом деле. Вот, но... А что меня поразило, о чем я хочу сказать, то, что когда я начал больше узнавать сельских жителей, вот там была у меня соседка Наталья, она говорила: «Миш, а, я, ну, там кризис, да, 2008-2009 год, я в 2009-м переехал». Она говорит: «А какой кризис?» Говорит: «Мне, вот, пойдем со мной», говорит, «заводит меня в свой погреб». У нее большой погреб, и у нее там все есть. Ну, вот все буквально. От консервашки, от свежих овощей до консервашки, там, мяса и все остальное. У нее и свиньи, и куры были, и большая земля. Но у меня, благо, тоже там было около 3 гектара. Ну, я же говорю, там можно было. Вот, у меня и конь был, и лошадь, точнее, кобылка была. И 2 козы, и куры там, ну, и свое. Я все, что нужно, выращивал. То есть единственное, что я хлеб думал, можно покупать. Ну, муку покупал для того, чтобы... Печь у меня жена пекла, просто в духовке еду. Так вот, война нас оттуда выгнала. Это же жизнь была у меня в Украине, на Украине я жил. Но в 2014 году я сюда вернулся, и вот я, когда попал в Москву, я прожил в Москве 6 лет. После этого я 5 лет там прожил, 6 лет в Москве, и, честно говоря, очень было сложно перестроиться, все кардинально изменяется. Но потом привык и полюбил Москву, я не думал, что я Москву могу полюбить, но я полюбил, я понял, что это действительно своя прелесть. Но к земле тянуло. И я в итоге все-таки переехал снова в деревню, в Белгородскую область. Здесь село не такая глушь, как, конечно, было первый раз. Здесь есть школа, и до школы можно дойти 1,5 километра. Но, конечно, качество образования такое, что я перевел школу детей в другую. Я их вожу туда. Вот. Да, сложности есть. Но главное скажу, что когда человек... Ну, самая простая истина, которую знают все, что когда человек хочет, он ищет возможности. Когда он не хочет, он ищет причины. Поэтому тут, ну, у каждого кто что выбирает. Да? Поэтому я, в принципе, считаю, что каждому лучше жить ближе к земле. Это важно, потому что это все-таки природа, это возможность небо даже видеть. Понимаете, люди городские не видят небо звездное, нормальное.
1: Ну, просто потому что звезд не видно, конечно. Что на небо смотреть, если звезд не видно? Но я вам скажу так, в городах, вот еще в моем детстве, я помню, в том же Волгограде, звезды были хорошо видны, сейчас я что-то не припомню, что я разглядывал звезды даже там. Спасибо. То ли звезды дальше стали, да, то ли небо затянуло. Кто у нас на связи далее? Наталья из Иркутска. Да, пожалуйста, теперь вы.
11: Добрый день.
1: Да, говорите, пожалуйста.
11: Город Иркутск. Ситуация такая. Ну, как мы уже поняли, что многие хотят жить на земле. И у нас не исключение, у нас природа очень хорошая. Купили участок еще в 2010 году в деревне. Маршрутка ходила 5 раз в день. Специально подбирали, чтобы транспорт был. С некоторого времени создали министерство, причем занималась у нас местная администрация, и 5 раз в день ходила маршрутка. Создали министерство транспорта. Теперь маршрутка вообще зимой не ходит. Вот как хотите, так и добирайтесь. У меня вот машины сейчас нет. Я раньше на машине ездила. И вот 3 года побороть не можем. Ни администрацию, ни Минтранспорта. Одни только слова. И к депутату обращались. Мы говорим, вы как представляете жить в деревне? Ну, вот люди ездят натурально на перекладных. Это вот хорошо у нас люди хорошие, отзывчивые. Но ведь это тоже не делает. А стоишь вот и голосуешь. Конечно, тебя кто-нибудь возьмет.
1: Такси не приезжает туда, да, скорее всего?
11: Ну, там такси доехать туда-обратно, если... Они берут в 2 раза дороже, потому что обратно-то кто поедет?
1: Ну, понятное дело.
11: Там 1500 надо.
1: Короче,
11: там
1: сократили вам маршрутку, убрали и возвращать не хотят. Вообще,
11: да, да, они сделали из деревни. Раньше там, конечно, было колхоз,
1: сколько у вас жителей?
11: Коровы,
1: сколько
11: было.
1: Жителей?
11: Вообще у нас жителей очень много живет там, но... Там покупали земли такие, пока более-менее, ну, такие с достатком, но машины-то у всех ломаются. Я вообще хотела на пенсию, вот я вышла, и жить там постоянно. И вот мне мешает транспорт и нежелание администрации местной. Я вот послушала людей, на местном уровне от администрации очень много зависит. Вот видите, у некоторых решаются вопросы, а у нас вообще никак не решаются. Причем до города ехать 30 минут. Вы не поверите, и дорогу сделали, и дорога хорошая. Предлагали им несколько вариантов. Они взяли деревню Новогрудинина по трассе, там 6,5 километров вообще не доезжая. Просто остановку назвали, а там от нее как хочешь, так и добирайся.
1: Спасибо.
11: Зимой, я говорю, вообще вот не уехать.
1: Спасибо, да, ну... Такая большая проблема. Она, в принципе, в городах кое-где маршруты сокращаются, не то, что в деревнях. Спасибо. Наверное, успеем еще послушать Дмитрия из Казани. Да? Здрасте, Дмитрий.
12: Да, пожалуйста. Добрый день, Иван. Слышно меня, нет?
1: Да, слышно. 2 минуты у нас, пожалуйста.
12: Ну, если я уложусь коротко, скажу, вот, чисто, так сказать, в позитив. Вот, так же, как и Сергей из Казани, переехал в 2018 году в Лаишский район. Ну, недалеко. Его малые кабаны. Это где-то минут, мне вот до работы, ну, 30-35 минут летом. Ну, зимой там чуть побольше, минут на 10. А у нас есть все. Пятерочка. Магазины, там разные фруктовые, прочие все построили. И, честно сказать, за вот эти 8 лет, что я живу, ни разу не пожалел. Участок, правда, небольшой. 500.
1: Вам нужно больше, скажите, пожалуйста?
12: Мне лично, вот честно, я люблю землю, я еще пока относительно в силе. Мне бы еще бы для огорода вот, ну, хотя бы 3 сотки, чтобы я там посадил овощи, прочее. У меня просто больше сад, там, цветочки, яблони. Ну, это сказка, честное слово. Единственное, что это привязка к машине. Потому что идти до маршрутки очень далеко у нас. А чистить у нас прекрасно, все замечательно. Ну, вот единственное, что это, да, вот машина. Машина сломается, вот тут может быть беда. И потом на семью нужно 2 машины. Дочка у нас отдельно живет, потом, как сказать, в городе. А мы вот с женой так вот переехали. И я вот, честное слово, вот просто балдею. Пожалуйста, реки нет у нас, но за грибами я в велосипеде езжу. А вот живу просто, ну, с удовольствием.
1: Понятно. Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. У нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.
13: Выйду на улицу, ночка темна. Парни молодые, свели меня с ума. Пойду по улице, пока не рассвело. Девки.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О безопасности.
7: Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 6. Силы ПВО перехватили еще 4 беспилотника на пути к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. 2 аппарата были нейтрализованы ночью. В московских аэропортах Домодедово и Внуково вводились ограничения на обслуживание авиарейсов. Самолеты не принимались и не... принимались и выпускались по согласованию. Мера была введена около полуночи и отменена в 7 утра.
0: О конфликтах.
7: Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Евросоюзом, если Канада станет ассоциированным членом ЕС. По его словам, Вашингтон расценит такое решение Брюсселя и Оттавы как враждебный акт. В этом случае США могут ввести против Европы очень серьезные пошлины или прекратить торговлю по многим направлениям. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни предложил предоставить стране статус ассоциированного члена Евросоюза. Это даст Канаде ряд стратегических и экономических преимуществ.
0: О пожарах.
7: В Ростове-на-Дону 300 человек эвакуировали из здания главного железнодорожного вокзала из-за пожара. Как сообщили в региональном управлении МЧС, накануне вечером в электрощитовое здание Ростов-Главный произошло короткое замыкание. В помещении началось задымление, открытое горение. Персонал железной дороги быстро вывел всех пассажиров из опасной зоны. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на площади 2 квадратных метров. Инцидент не повлиял на график движения пассажирских поездов, пострадавших нет.
0: О происшествии.
7: Убившего пенсионерку медведя ликвидировали в Красноярском крае. Хищника охотники обезвредили недалеко от деревни Верхний Кебеж. Накануне зверь напал на 66-летнюю местную жительницу. Трагедия произошла ночью, когда хищник зашел во двор дома. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте до прибытия медиков.
0: Обо всем.
7: следующем году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Согласно проекту Минтруда, рабочий день 22 февраля перенесут на субботу, 20 число. В результате россияне получат 3 выходных дня подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества с 21 по 23 февраля.
0: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
0: О погоде.
7: В Москве плюс 13, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
8: Всем привет, огромный привет.
9: Мы долго друг на друга смотрели, в глаза, кто же первый войдет в эфир.
8: Часа два тренировались.
9: Часа два тренировались и все-таки немножко опоздали. Всем отличного утра четверга. Я надеюсь, что очень многие наши радиослушатели уже проснулись. Сегодня прекрасная осенняя погода за окном. С вами в студии Антон Киф и Ксения Фадеева.
8: Ну, вчера точно была прекрасная погода, потому что это уже традиция. В среду солнечное тепло, и в ту среду было абсолютно так же.
9: Да?
8: Будем сохранять эту традицию до Нового года.
9: Слушай, да, я вот тут почитала буквально в выходные о том, что в этом году нам обещают достаточно теплую европейскую зиму.
8: Хорошо это или плохо? Вопрос.
9: Я вот люблю такую зиму, когда особо не нужно на себя напяливать 1555 одежек.
8: Напуниваться.
9: Все без застежек. Но не люблю по другому поводу, потому что все знают, что я очень люблю лыжи. И вот, как правило, теплая зима — это не равно лыжный спорт.
8: Ну, а еще теплая зима — это, как правило, очень неэстетичный вид,
9: да,
8: я бы сказал,
9: да.
8: За окном.
9: Я всегда Дедушку Мороза прошу об одном, чтобы в Новый год и за неделю до Нового года все было снежно, бело, красиво. А вот уже когда новогодние каникулы пройдут, можно и как всегда.
8: Да, слекотуха.
9: Слекотуха, да.
8: А мне кажется, чтобы это все случилось, надо просто правильно и грамотно обратиться к городу и с ним поговорить.
9: И не просто так Антон сделал такую красивую подводку, что называется, берет пример с меня. А сегодня день общения со своим городом. Вот такой вот неформальный праздник отмечают во всем мире. Мне кажется, это тот самый день и повод задуматься, что же есть такого необычного или какие есть детали в вашем городе, которые вы не замечаете. Ну, вот только если подумать о них, вспоминаешь. Вот, Антон, какие у тебя есть детали городские наши?
8: Которые я не замечаю?
9: Да. Или о чем ты бы хотел со своим городом поговорить?
8: Я бы хотел поговорить со своим городом о том, что у нас очень мало каких-то инициативных молодых людей, которые реально что-то делают. Реально очень мало, согласись.
9: Да. Ну, не знаю, я живу и работаю в том обществе, где много инициативных, молодых, активных, амбициозных людей, которые всегда что-то делают, понимаешь?
8: И ты с ними на одной волне, вы понимаете друг друга хорошо?
9: Я с ними на одной волне, это наш же коллектив, и понимаешь, у нас нет ни одного дня, чтобы мы что-то не делали или где-то бы не были.
8: Но не все из них молодые, кстати.
9: Антон, главное быть молодым в душе.
8: Это я про нас с тобой.
9: Я вообще молода, красива, здорова и амбициозна, поэтому не надо тут, пожалуйста. Еще планирую...
8: У нас видеосвязи нет?
9: Еще планирую выйти замуж, может быть.
8: Круто, я тебя поздравляю заранее.
9: Да, заранее. Ну ладно, не об этом. На самом деле очень много мелочей в городских, которые ты не замечаешь. Вот я Антону рассказывала, что вчера буквально ехала по проспекту Ленина от кругового движения и заметила, что открылся новый фотосалончик, который... подошел к открытию, да, нестандартно. Он еще сделал свою группу красивую входную, оформил ее в стиле осени, а рядом для всех горожан разместил фотозону. Это такое небольшое городское зеркало, оформленное вот в стиле осени, да, сезона. Вот это круто, это очень всегда меня, ну как, греет душу, я бы так сказала, когда бизнесмены, да, стараются внести свою лепту в украшение, да, в улучшение нашей городской инфраструктуры.
8: А еще иногда такие темы плавно перетекают в «меня бомбит».
9: А, ну да, особенно если бы здесь сейчас была Катя, наша Горюнова, она бы точно, как это сказать, прыснула бы в сторону. Меня бомбит. Естественно, все эти малые архитектурные формы нередко подвергаются вандализму. Руки, конечно, хочется обломать, и, к сожалению, пока наш город вот не изжил, да, вот эту вот нотку вандализма, сломать, крушить, заклеить чем-нибудь. Вот у меня вопросы, конечно, тем, кто обклеивает все, что только можно обклеивать, зачем?
8: Я рассказывал уже за эфиром, потому что одна из хозяек цветочного магазина даже убрала зеркало, потому что там, видимо, то ли поцарапали, то ли как-то навредили, ну, не просто она так взяла и убрала.
9: Кстати, у нас есть еще одно красивое зеркало, да, в которое хочется и посмотреть, и пофотографироваться. Да. Да, это зеркало возле салона красоты, не салона красоты, салона «Штор», «Бабочка».
8: Понятно. Я просто в том году там проходил мимо, как давно это было, в октябре, кажется, и я не видел там, собственно, зеркала какого-то.
9: Да?
8: Видимо, поставили недавно совсем.
9: А ты вот посмотри, вот обрати внимание, там действительно очень интересное зеркало, его тоже хозяйка старается всегда оформлять посезонно, то есть, чтобы это соответствовало тематике.
8: Ну, вообще, я, насколько знаю, хозяйка достаточно креативная и продвинутая,
9: да,
8: девушка.
9: Да,
8: мы не знакомы лично, но я просто видел ее. Знаешь, как бывает? Знаешь Великолучанина, и знаешь его там через пятерых людей каких-либо.
9: Или по соцсетям, как
8: да,
9: я вот знаю многих.
8: Лично не знаком, к сожалению.
9: А, да, еще есть одна вот штучка такая в городе, которую не все знают, не все замечают. Это кот, расположенный на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пионерской. Кот, который сидит высоко над оконной рамой.
8: Это он, ты про него говоришь?
9: Да.
8: Который высоко.
9: Да.
8: Все, я понял. Я думал, который какой-то на земле находится.
9: Нет, нет, который сидит высоко.
8: Это же уже артефакт.
9: Артефакт, да, это городской артефакт. Его ищут наши туристы, пускай не многочисленные, но все-таки они есть, и пытаются попасть в него монеткой, чтобы сбылось желание. Та мелочь, которую действительно мы, горожане, ну, к сожалению, да, там в силу ритма, рабочей атмосферы не замечаем. Ну, вот это вот такие мелочи, которые вот, ну, у меня не сразу всплывут в голове.
8: А мне тоже кто-то указал на него, я сам его не заметил.
9: Да?
8: Да.
9: А еще у нас в парке Петровском поселился ежик, который изготовил одно из предприятий города, такой он железный, да, с яблоком. Тоже не все его замечают, я просто там часто гуляю со своей собакой, и, к сожалению, вижу, что, ну, далеко не все его замечают и проходят мимо, а он достаточно милый городской объект.
8: Ёжика я тоже видел на картинке. Интересно, а как вообще создатель подошел к тому, что вот именно ёжик будет, например, изображен
9: в
8: его скульптуре?
9: Ну, а почему нет? Это же логично.
8: Мне
9: в
8: просто
9: парке
8: интересно.
9: Ёжик.
8: Там
9: да.
8: Не белочка, например.
9: Ну, белочку, мне кажется, сложновато сделать
8: из-за хвоста?
9: Из-за хвоста, из-за ее телосложения. Ежик все-таки попроще, причем, что ежик, ну, у меня ассоциируется с железом, из которого сделан, да, сделана эта фигура. Почему бы нет? Ну, какие еще у нас есть моменты, которые, наверное, не все замечают? Сейчас вот не... Ну да, вот если посмотреть, очень много мелочей в парке Петровском. Там у нас и всевозможные гирлянды размещены, которые вечером начинают гореть, и всякие маленькие инсталляции. Очень красивые деревья там посажены. К сожалению, они еще небольшие, и поэтому не так, наверное, бросаются в глаза, как хотелось бы.
8: Ну, в этом плане стало посветлее, конечно, и когда идешь со стороны военкомата, например, ты видишь другую сторону земли, и там прямо горят огни. И ты видишь, что там есть жизнь какая-то некая. Я про атмосферу говорю.
9: Да,
8: раньше
9: да.
8: Такого не было до появления атмосферы.
9: Поэтому действительно в городе много таких мелочей, которые мы не замечаем. Я вот, кстати говоря, не так давно, ну, буквально с появлением вот этой вот собаки, с которой я много гуляю, обратила внимание на фасады здания сельскохозяйственной академии. Какие они красивые, да, какой там рельеф, какой рельеф. Они вот, да, советской этой эпохи. Как там не хватает подсветки, чтобы вот это здание, ну вот прям... выглядело иначе.
8: Здание сельхоза именно бросается в глаза, которое красного цвета.
9: Нет, не
8: другое.
9: Красного, которое сразу за мостом.
8: Угу.
9: Это здание общежития, наверное, считается у них. У него там еще такие красивые окна, маленькие балкончики. Мне в какой-то момент даже захотелось пожить там, чтобы выйти утром на балкон и посмотреть на реку Ловоть и выпить чашечку кофе.
8: Но я был чаще в академии сельхоз, там, где возле Матросова. Вот там я был много раз.
9: Ну, там же... А, ну там здание сейчас ремонтируется, фасад его. Но оно не такое интересное. Я вот говорю здание, которое через дорогу.
8: Да-да. А еще музей краеведческий сейчас, насколько я знаю, он на такой частичной реконструкции находится.
9: Ну, на полной реконструкции находится. Полной. Просто в этом году часть будет только сделана.
8: Понятно. Ну, вообще, думаю, что это одно из самых таких крутых зданий, краеведческий музей, он как будто бы, знаешь, из какого-то футуристического фильма, если так представить.
9: Слушай, я видела проект, как он будет выглядеть после реконструкции, там добавят подсветку, вот, это тоже будет очень прикольно смотреться, прям, ну, станет действительно таким арт-объектом, в том числе городским.
8: Ну да, у нас, мне кажется, подсветок в целом не хватает в городе.
9: Да, да, да, не хватает. Вот об этом я бы хотела с городом поговорить, если, да, говорить о сегодняшнем празднике, о чем бы ты хотела поговорить с городом, в том числе о том, что хотелось бы добавить чуть больше света. И, возможно, ты прав, где-то вот этот прослеживается великолукский стальной характер, чуть где-то легкости бы бытия я бы добавила. Поговорила бы об этом со своим городом.
8: Действительно, идешь вечером, сейчас темнеет рано, и понимаешь, что некоторые области просто настолько темные, что ты как будто какую-то в черную озоновую дыру попадаешь и ничего не видишь.
9: Кстати говоря, еще одна мелочь, наверное, о которой тоже еще не все знают и не все замечают. Вот дом купца, который есть возле военкомата, он значительно преобразился и стал городским рестораном, и в целом он выглядит очень интересно. Долгое время, вот сколько я себя помню, да, мы там с тобой учились напротив в Академии спорта, этот дом выглядел как из фильма ужасов. Он был разрушенный, полузаброшенный, там вечно тусовалась вот эта неблагополучная молодежь, а сейчас, конечно, любо-дорого смотреть, честно.
8: Ты была уже там, ела?
9: Нет, я не была, я еще, как сказать, не попробовала той самой местной великолукской кухни. А почему именно великолукская? Потому что там русская кухня, а любая русская кухня, если она находится в русском городе, она становится какой-то городской. Поэтому
8: у нас
9: нет.
8: Русская реклама еще на Луки ФМ, мы скоро вернемся.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
8: Дорогие любители программы «Утро с той ноги», если вдруг вы испугались, зайдя в группу ВКонтакте, что там нет поста, пост появится в ближайшее время,
9: да,
8: мы уже на втором
9: выходе.
8: Да,
9: нас интернет подводит интернет, тем более, видимо, из-за того, что была ночью беспилотная опасность, есть некие ограничения. Поэтому просим прощения, мы здесь, вы сейчас прямо сейчас можете посмотреть, как мы выглядим, в чем мы одеты.
8: Нас ничто не остановит.
9: Да, нас ничто не остановит. Ну, а мы продолжаем наш бодрый утренний разговор. До рекламной паузы мы обсуждаем обсудили о том, что сегодня отмечается интересный праздник, день общения со своим городом, день разговоров со своим городом. И мы с Антоном пообсуждали, какие есть детали, да, городские, которые, наверное, не всегда нам бросаются в глаза. Ну а теперь продолжаем тему, скажем так, путешествий по городу, в том числе. Сегодня день турменеджера. Мы, естественно, от всей души поздравляем всех причастных к этому празднику. Конечно, нашу подругу, да, скажем так, родийную Юлю Орлову.
8: Я как раз про нее вспомнил.
9: Директора Magic Travel. Ну и, собственно, сам день велел сегодня поговорить о путешествиях. Вот, Антон, давай поиграем в турагентство. Вот
8: ты, я обожаю вот эти игры.
9: Ты
8: все,
9: обожаешь? Да? Я знала, что ты обожаешь. Давай поиграем в турагентство. Вот я твой турменеджер, ты ко мне пришел. Тебе нужно буквально сразу мне сказать, куда бы ты хотел, Антон, сейчас отправиться.
8: А сейчас это далеко обязательно?
9: Нет, вот, ну вот я тебе говорю, Антон, куда бы сейчас хотел поехать, полететь? Вот прям блицкрик, что называется.
8: Хорошо, если поближе, давай в Минск.
9: В Минск. Да. Ну, отличный выбор. Угу. Ты знаешь, я люблю братскую Республику Беларусь. Я там очень много путешествовала по Республике Беларусь. Там действительно есть очень крутые места, которые нетрадиционные для туристов, да, и это в том числе про Минск и про область. Там есть Несвиж, есть замки Радзивиллов. Это очень крутая история. Я уж не говорю, конечно же, про их кухню.
8: Я, например, только в трех городах был в Беларуси. Не в Минске, я был в Витебске, в Полоцке и Новополоцке. Mm-hmm. Да, Полоцк и Новополоцк для меня как будто один город, потому что мы когда играли в КВН, мы были то в Полоцке, то в Новополоцке. Для меня вот эта грань стиралась всегда, каждый раз.
9: Ну, я, кстати говоря, была и в Полоцке, и в Новополоцке, и в Витебске, и в Гродно я была, и в Лиде я была, и вот в Несвиже я была, и еще где-то я была. И действительно всегда привлекает Беларусь своей чистотой.
8: Абсолютно. Эстетикой и какой-то вежливостью в глазах людей.
9: Ну а если говорить про Минск, то вот если ты меня спросишь, как своего турменеджера, что же тебе в Минске, Ксения, больше всего нравится? Я тебе могу сказать, что мне в Минске больше всего нравится их архитектура. Вот это действительно ты попадаешь в какую-то... Ну, вот у меня ассоциация, что ты попадаешь, ну, в какой-то город детства. Вот такая ассоциация.
8: Немножко советский?
9: Немножко советский, да. Немножко советская архитектура. Очень интересные вывески вот с этими названиями такими, знаешь, мебля, что-то вот такое. Ну, такие достаточно, они сказочно интересные какие-то. Ну и, конечно, очень интересен у них верхний город, да, он с исторической именно контекстом, да, это интересная архитектура, собор интересный, набережная, всевозможные фонтанчики. Мне там нравится вот именно гулять. Там большая пешеходная улица. Затем, конечно, впечатляет в Минске остров слез. Но не с точки зрения какой-то красоты, а вот именно с точки зрения грусти и печали, да, это остров слез построили матери, да, в память о погибших своих сыновей, поэтому достаточно, ну, прям мурашки по коже.
8: Мне нравится, что ты настолько подготовилась к теме, что ты пришла в образе турменеджера сегодня. Ты и с ноутбуком, и в пиджаке.
9: Нет, ноутбук я просто...
8: И герб города еще на себе.
9: Работа параллельно делаю.
8: Но это выглядит, как будто ты прям к теме сегодня.
9: Да, я, конечно же, в теме, потому что, говорю, очень много раз была в Минске. Там есть замечательные ворота Минска, называются. Вот если ты там побудешь, это возле вокзала находится, это таких две больших башни, и вечером они, у них интересная подсветка желтая, ты реально себя чувствуешь за границей. Вот, классно. Ощущение за границей. Хорошо, Минск, окей. А если говорить про дальше?
8: Хорошо, дальше. Ну, наверное, возьмем что-то такое простое, Турция, я бы сказал, может быть.
9: Турция!
8: А сказал бы так турменеджер вот с такой легкой неприязнью?
9: Нет,
8: или тебе проснулась реальная Ксения Фадеева?
9: Не сказал бы. Я люблю Турцию. Реальная Ксения Фадеева любит Турцию. Я там была 9 раз.
8: Надо 10-й, но юбилей.
9: Надо 10-й, юбилейный раз, да. Действительно, Турция хороша. И вот если говорить об объектах культурного наследия, да, ЮНЕСКО, наверное, больше, чем там. Ну, нет, есть, естественно, страны больше, чем там. Но Турция, да. Но я бы, знаешь, если бы вот открутить время назад, когда я первый раз побывала в Турции, да, и вот если бы сейчас я тебе, как турменеджер, рекомендовала, я бы тебе рекомендовала начать все-таки с Стамбула, а не с курортного какого-то города Турции, потому что Стамбул — это вот пересечение культуры Османской империи, современности. Там действительно круто. Вот я, к сожалению, в Стамбуле побывала уже после того, как побывала в туристических городах, да, и очень сильно пожалела, что именно не начала свое знакомство с Турцией со Стамбула.
8: А если брать что-то не курортное, наверное, Великобритания.
9: Я бы тоже там хотела побыть.
8: Потому что я смотрел сторис моего знакомого, возможно, ты его тоже знаешь, Кирилл Зернов, преподаватель.
9: Да,
8: он
9: знаю.
8: Он там со второго раза получил визу, и он там по какой-то программе туда летел. Так что...
9: Да, я бы тоже там хотела побывать. Вот, знаешь, та страна, о которой действительно я как из личного опыта ничего не могу рассказать, да, я бы там очень хотела побывать. Хорошо, если... Давай тогда по другому направлению поиграем. По направлению экзотических стран. Вот экзотик тебя вообще привлекает? Куда бы ты хотел отправиться? Ну, да, может, на острова какие-то? Или в какую-то азиатскую необычную страну? Есть ли у тебя...
8: Возможно, Китай.
9: Китай.
8: Да.
9: Да. Я, кстати говоря, тоже об этом думала, что возможно бы даже полететь в ближайшее будущее в Китай.
8: Понятно.
9: В будущем.
8: Угу. Я бы слетал даже на родину Джеки Чана в Гонконг. Я думаю, там тоже очень много всяких интересных 100%. Арт-объектов, реликвий, там, и музеев тоже потрясающих.
9: 100%. Хорошо. Давай по России попутешествуем.
8: Давай, Антон. Конечно.
9: Куда бы ты хотел отправиться в Российской Федерации?
8: Где я не был, да?
9: Где? Куда? Ну, естественно.
8: Угу. Архангельск, например. Я был в Архангельской области,
9: угу.
8: Но я так и не доехал до Архангельска, к сожалению, потому что мероприятие было в такой некой сельской местности, там проходил фестиваль под названием «Лесоруб 21 века».
9: Это что-то от Вилмаша было, что ли?
8: Да. А в самом Архангельске я не был, к сожалению. Но хотел бы, потому что туда бабушка ездила много раз к своей подруге. И по фотографиям, и даже видеозаписям с кассеты это было великолепно.
9: Слушай, я бы, например, если говорить про Россию, моя мечта — оказаться в новогодних праздниках, на новогодний праздник на озеро Байкал. И послушать, как это шумит Байкал для нас.
8: Это было бы, конечно, супер. И ты бы записала бы на диктофон.
9: Да,
8: да, я положил бы на музыку.
9: Алтай,
8: конечно.
9: Я хотела бы посмотреть 100%. Вот, да, очень бы хотела посмотреть.
8: А куда-то в Сибирь тебя не тянет?
9: Нет, в Сибирь меня не тянет, абсолютно не
8: там
9: тянет.
8: Там на лыжах можно покататься.
9: Слушай, на лыжах можно и в Сочи прекрасно покататься. При этом ты не будешь лишен теплоты и какого-то вот этого вот блага, да, теплого.
8: Там же на Розе Хутор достаточно популярный склон. Туда много кто ездит.
9: Да. Я вот была там лет 5 назад. Действительно, там очень много. Много. Вот как ты думаешь,
8: Великолучан и псковичей.
9: Великолучан и псковичей 100% много. Мне была интересная история, что однажды как раз-таки в Турции я встретила великолучанку. Это было в прошлом году.
8: Случайно?
9: Случайно, абсолютно. Причем я была не в самой популярной, как казалось, не в самом популярном городе, как казалось мне для... Великолучан, я была в Бодруме, и действительно меня там встретила наша великолучанка.
8: Он назывался район Туричина.
9: Нет.
8: Там скапливаются все великолучане.
9: Это достаточно интересно, когда ты вот так встречаешь каких-то своих одногорожан.
8: Это знакомая была твоя, да?
9: Да, это вообще был сотрудник ЗАОЗ, мы очень хорошо друг друга знаем и достаточно плотно общаемся.
8: Ну, вообще здорово, когда ты в других городах встречаешь своего, и как это, знаешь, сразу уют и тепло на душе растекается.
9: Нет.
8: Не особо хорошо, когда встречаешь? Mm-mm. Почему? Чувство неловкости сразу?
9: Нет, не то, что неловкости. Наоборот же, ты уезжаешь в другой город и уезжаешь в другую страну, чтобы не видеть никого из местных, не общаться ни с кем из твоих знакомых, а вот ты уезжаешь, чтобы переключиться и отдохнуть от города, и в том числе от горожан. Это в моем случае ничего никому личного, просто вот иногда мне хочется побывать вне.
8: Но, с другой стороны, никто не мешает там говорить часами с этим человеком, да? Можно какой-то смолток провести. Привет, как дела? Что тут делаешь?
9: Ну, вот мне наоборот хочется не встречать никого. Хотя, ты знаешь, вот даже была на острове Бали, и даже там встретила великолучанку нашу с тобой.
8: Знакомую?
9: Знакомую с Академии спорта. Угу. Нина ее зовут. Вот, фамилию я ее не помню.
8: Возможно, я ее помню, но не факт.
9: Блондинка такая.
8: Осипова.
9: Да. Осипова.
8: Все, точно.
9: Да, да, да, да. Вот я ее встретила.
8: Как тесен мир?
9: Бали. Абсолютно. Мир в форме чемодана. Ну, понятно, Антон, с твоими предпочтениями. Мне вообще кажется, турменеджером быть непросто. Вот. Я не знаю, смогла бы я справиться с этой задачей, хотя наше с тобой образование первое, оно как раз-таки сервис и туризм.
8: Да, вроде надо было бы, с этого начинать.
9: Да, вроде бы как надо с друг друга поздравить с этим праздником, потому что так или иначе мы имеем к нему отношение.
8: Мы имеем отношение, но мы никогда не работали в этой сфере.
9: Абсолютно
8: или частично.
9: Никогда. Ну как, я работала сама на себя. Вот у меня последние годы я туры и отпуск, и какие-то поездки сама себе составляю без помощи турагентств.
8: Ну это не работа, это просто самостоятельность.
9: Да, я это, люблю бронировать отдельно билеты, отдельно отели, да, даже вот себе я сама визы оформляла, или вот обращаться напрямую к туроператорам. Ну вот для меня это, скажем так, прокачивание тех самых навыков, которые нам с тобой когда-то заложили в Академии спорта.
8: Я помню, когда я закончил Академию, пытался куда-то сходить поработать, мне везде сказали, что у нас никого не требуется, ну, нам никто не нужен сейчас.
9: Ну, это достаточно, мне кажется, прибыльная сфера. Если человек туда зашел, у него все действительно получается, мне кажется, там можно остаться надолго, потому что люди всегда куда-то перемещаются, да, всегда есть отпуска, поэтому почему бы и нет.
8: У меня есть знакомая, которая в очень сознательном возрасте закончила академию, по-моему, не у нас, но по специальности сервиса туризм, и она сейчас в Петербурге работает.
9: Да,
8: в одном
9: ты представляешь, через сколько людей она отправляет в поездки.
8: Много, и сама себя отправляет.
9: Это, на самом деле, это очень интересная профессия, и даже в какой-то степени наши вот с тобой знакомые, нашему партнеру Луки FM Юлии Орловой завидую, как она с легкостью может сегодня быть в Великих Луках, а завтра уже где-нибудь в Индии, да, вот в Дели.
8: Да, я иногда поражаюсь ее перемещением, как
9: я
8: она
9: тоже поражаюсь
8: делает.
9: Ее перемещением и завидую, что она вот может это себе позволить именно как работу. Потому что она туда в большей части, да, в разные страны отправляется с точки зрения работы, чтобы потом можно было посоветовать туристам, да, на личном опыте что-то прочувствовать. Это круто.
8: У нас на личном опыте еще существуют новости на Луки FM.
9: Да.
8: Мы остаемся здесь.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 22 сентября по 23 октября в общеобразовательных учреждениях Великих Луг пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится на всей территории Российской Федерации в Псковской области по 21 общеобразовательному предмету. В соревновании 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии пройдет в онлайн-формате. По остальным предметам школьный этап олимпиады проводится в общеобразовательных организациях по разработанным заданием, основанным на содержании образовательных программ. Семейный праздник состоялся в Доме детского творчества. Воспитанники различных кружков и клубов вместе с педагогами и родителями собрались на торжество в своем учреждении дополнительного образования, чтобы отметить его день рождения. Гостей ждали интерактивные площадки, мастер-классы и квесты. Встреча завершилась общим чаепитием за праздничным столом, главным угощением которого стало варенье. «На крыльях творчества» – так назвали торжественную концертную программу, посвященную открытию 99-го творческого сезона Городского дома культуры имени Ленина. Она пройдет 8 октября в 18:30. На одной сцене соберутся лучшие творческие коллективы и солисты. Гости вечера смогут насладиться зажигательными хореографическими номерами, проникнуться душевными песнями и полностью погрузиться в атмосферу праздника. Вход свободный.
0: О валютах.
13: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
0: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура

0: будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему, я думаю, они будут отказываться от ООН, это уже все начали как бы признавать, потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
3: А вот и мы, это «Утро с той ноги». Здесь Ксения и Антон, и мы говорим про праздники, события и интересных людей нашего города. Без них никуда.
4: Абсолютно. Точно, да. Вот сегодня день турменеджера. Еще раз поздравляем всех с профессиональным праздником. Как раз-таки осень, а впереди детские каникулы. Это время путешествий, поэтому планируйте. Стройте маршруты. Я всегда призываю путешествовать, в том числе по Псковской области. У нас замечательный регион. Болдинская осень в Пушкинских горах. Вот я обожаю это время там. Очень хочу успеть, да, посетить, успеть застать, когда там все будет золотое. Клены бордовые, это круто.
3: А я планирую еще раз в Ореховна, вот именно осенью.
4: Осенью, да. Мне кажется, вот там из-за большого количества хвойных не особо меняется ландшафт из-за сезонности. Может быть, я не права, но
3: я
4: вот
3: проверю.
4: По моим наблюдениям, я была там и осенью, и весной, и летом, и как-то выглядело все немножечко, ну, одинаково.
3: Выглядит, как будто это для тебя традиция туда ездить. Там же
4: я много
3: по сути, не меняется
4: там ничего. Ничего не меняется, но просто когда приезжают гости в город, да,
3: надо
4: же что-то,
3: возить.
4: Да, надо же что-то показывать, надо же что-то рассказывать, и я туда их часто вожу, потому что, ну, действительно, место очень крутое, место атмосферное, да.
3: Это европейское чуть-чуть.
4: Чуть-чуть европейское, да. Русская Европа, я бы так назвала.
3: Конечно.
4: Это. Там же можно теперь попробовать из знаменитых псковских невельских улиток.
3: Они
4: да?
3: уже там.
4: Они уже и там есть, поэтому, а почему бы нет?
3: Просто мы ездили в 22-м году, и я очень хочу освежить эти воспоминания, и пускай они будут теперь осенними.
4: Ну да. Я очень хочу посетить форелевый хуторок в Печорском районе. Вот там я не была. Ты знаешь, что я очень много где была в Псковской области, да?
3: Не понаслышке.
4: Да, не понаслышке. А вот там не была. И вот несколько уже подряд дней выходных я туда хотела попасть, и все вот мне не дает пох в часа.
3: Как форелевый хуторок?
4: Форелевый хуторок. Это база отдыха такая в Печорском районе. Там можно ловить форель, гулять, собирать грибы и вот остановиться в таких аутентичных, достаточно финских домиках. Мне хочется там побывать, посмотреть. Конечно, там я очень сильно люблю базу отдыха Волынь, да, но что-то же нужно еще смотреть.
3: Ну вот Катя ездила, например, в Мальскую долину недавно.
4: Да, я там тоже была. Вот Кате там не очень понравилось, но мне кажется, что ей не понравилось там по одной простой причине.
3: Из-за погоды?
4: Из-за погоды, да, потому что погода в любом путешествии играет, наверное, одну из главных ролей. Вот я в свой день рождения, по-моему, на 30 лет, то есть 3 года тому назад, была в Твери 31 октября, и там лил проливной дождь. Просто проливной дождь на протяжении 3 дней. И, естественно, впечатление от Твери у меня остались, ну, достаточно неравнозначные, да. А вот моя знакомая, приятельница, ездила в Тверь этим летом, когда была хорошая погода, солнечная. Она осталась под невероятным впечатлением. Ей очень понравился город, парки, скверы.
3: И на круга посмотрела.
4: Ну, естественно, это само собой.
3: Мне кажется, все возле этого памятника фоткаются.
4: Да, абсолютно. Там хотя есть еще и галерея замечательная, которую стоит посмотреть. Ну, круг привлекает всех гораздо больше.
3: Там даже ресторан Михаила Круга есть.
4: А, да, я, кстати, его посещала.
3: А ты в итоге день рождения где отметила? В кафешке, да, какой-то?
4: А в ресторане французской кухни, да. Как бы это смешно не звучало, но в Твери есть ресторан французской кухни.
3: А почему нет? У нас же есть тоже в Великих Луках ресторан итальянской кухни.
4: Итальянской
3: да,
4: кухни,
3: вот
4: да.
3: Все.
4: Ну, французская кухня, она более утонченная, поэтому, когда там, ты говоришь, что ты посетила ресторан французской кухни...
3: В Твери.
4: Все так на себя достаточно необычно смотрят.
3: Но Тверь достаточно развивающийся город, поэтому
4: да,
3: это неудивительно.
4: Абсолютно. Кстати говоря, в Минске Минске, вот я тоже посещала французский ресторан.
3: Вот там там тоже есть. Это тоже франшиза или по-другому?
4: Нет, это другая франшиза, но достаточно любопытный опыт.
3: Ну а к слову, если сегодня вы поедете в Белоруссию, знайте, что там сегодня День народного единства.
4: Да, это у них национальный праздник и выходной.

0: В Беларуси не так много выходных дней, а это как раз-таки тот самый период.
1: Работают люди.
0: Работают, да. А почему нет?
1: А это у нас больше выходных дней стало в этом году? Или в следующем больше выходных будет?
0: Я вот не знаю. Ну, у нас вообще в целом много выходных дней, да, и в новогодние праздники, в том числе вот в Беларуси, они на работу выходят через 3 дня. А мы, понимаешь ли, отдыхаем 10 дней. Кутим, да, и все еще недовольны, говорим. Ну, можно было бы, конечно же, и побольше.
1: А сколько можно? Я уже начинаю там уставать, наверное, на 5-й день.
0: Я нет. Потому что обычно перед новогодними праздниками здесь, да...
1: Выматываешься, я понимаю.
0: В медиа, да, очень много всего происходит, и ты прям такой... Да когда же, да когда же?
1: Потому что работа всегда требует, особенно ты ее любишь, когда? То когда? Она требует возвращения.
0: Когда ты любишь, ты так посмотрел на меня, люблю ли я свою работу?
1: Любишь ли ты свою работу?
0: Люблю, Антон, свою работу.
1: И даже сейчас ты работаешь?
0: И даже сейчас я работаю.
1: А если не секрет, вот чем ты сейчас занимаешься?
0: Я сейчас составляю медиаплан на следующую неделю.
1: Прикольно.
0: Чем же будет жить наши масс-медиа всю следующую неделю?
1: Ну, просто это какой-то новый опыт, ты никогда не приходила с ноутбуком на эфир.
0: Потому что, Антон, в ближайшие 3 дня будет такое важное событие в нашей жизни, как выборы депутатов Госдумы в ЗАГС Собрания.
1: Такая красивая подводка.
0: Да, такая красивая подводка. И в связи с этим мое рабочее время достаточно лимитировано. И вот чтобы успеть, а дедлайны горят, чтобы успеть к определенному времени, мне нужно вот сейчас совместить утреннее шоу и составление медиаплана. Я удовлетворила твое любопытство?
1: В целом, да, но эфир еще не закончился, поэтому вопросики еще могут возникать. Но ты еще заметила, что странно, что я вообще хожу голосовать там последние годы.
0: Да, вы представляете, Антон мне сказал, что он ходит голосовать. Я удивилась, потому что по моему личному наблюдению, как мне кажется, что наши молодые люди очень...
1: Именно мужчины.
0: Да, очень-очень, да, редко проявляют как раз-таки свою... гражданскую позицию.
1: У меня где-то с 21 года начал ходить, вот сразу после пандемии.
0: Молодец.
1: Не знаю, что случилось, видимо,
0: молодец.
1: Какой-то пандемийный какой-то разрыв случился.
0: Важно, как это сказать, проявлять гражданскую позицию. И всех я вот прям призываю прийти на избирательные участки 18, 19 и 20 числа.
1: А ты к какому привязана избирательному участку?
0: К школе номер 7, но я буду голосовать дистанционно в этом году. Поэтому вот как-то так.
1: Ну, есть какая-то атмосфера, кстати, в том, когда ты сам приходишь, заходишь в эту кабинку и оставляешь голос. Ну, когда нет дистанционно, когда самостоятельно.
0: Конечно, это определенная такая традиция, тоже если, да, говорить русская, да, о том, что голосовать, приходить, да, на участках избирательных будут концерты, работают буфеты. Я, кстати говоря, очень много вот этих выборных дней помню со своего детства, когда я с бабушкой ходила голосовать, потом бабушка меня заводила в буфет, я там ела детское пирожное, такое, знаешь, вот советское с песочного теста.
1: Конечно, знаю.
0: Вот.
1: Круто. Я вообще не помню, чтобы были еще какие-то развлечения с этим связаны. Ты говоришь, там буфеты, концерты еще какие-то. Но это, видимо, не в нашем городе.
0: Почему в нашем городе? Ну, вот в Переслегино такое.
1: Ну если Переслегино, там же как отдельное государство, считай.
0: Да.
1: Чуть-чуть. Да. Там стараются.
0: Ну, кстати говоря, в нашем городе на очень многих участках будут концерты организованы, будут работать буфеты.
1: Здорово. Ну, это где-то в центре, наверное.
0: Нет, не обязательно. Нет. И в городском доме культуры это будет, и в школе номер 7, и в музыкальной школе. То есть, ну, где это позволяет площадки, то да.
1: Мы, кстати, недавно на этой неделе записывали Игоря Карпинского для клипового мышления. Угу. И он рассказывал, что вроде бы в эту пятницу будет концерт, посвященный выборам.
0: Да. Угу. Ну, вот. А ты сразу говоришь, что...
1: А я не сразу вспомнил эту информацию.
0: Что ничего такого-то у нас интересного и нет.
1: Конечно. Нет, ну вообще выборы могут происходить в рамках каких-то тоже развлекательных мероприятий, чтобы это не было просто, знаешь, каким-то вот мероприятием для галочки, чтобы для этого были какие-то сопутствующие элементы в виде какого-то антуража, можно сказать.
0: Согласна. Вообще, да, это, как сказал наш президент вчера, это наш гражданский долг, это большая социальная ответственность.
1: Не убавить, не прибавить.
0: Не убавить, не прибавить. Да. Я еще, кстати говоря, хотела поговорить про социальную ответственность. Вот буквально вчера в Северном микрорайоне на улице Дружбы начали рисовать мурал. мурал, посвященный МЧС, пожарной безопасности. Там символы, вернее, не символы, а эмблема МЧС, да, это вот эта звезда, и наша старая пожарная часть. Этот проект исключительно народный. Проект выиграл ТОС, территориальное общественное самоуправление, выиграло денежку на вот реализацию этого мурала. И сейчас подрядчик рисует, а затем будет торжественное открытие, пригласят пожарную часть, которая там располагается, и сотрудников МЧС. Но интересно, что мы помогали ВТРК участвовать в этом проекте. Наш дизайнер как раз-таки рисовал этот мурал. Мы вместе с ним искали старые фотографии нашей пожарной части, и вот с помощью, в том числе, искусственного интеллекта все это вот пытались совместить.
1: Да, муралы мне вообще нравятся.
0: Как, ой, и мне тоже. Как, их особенно много в Пскове.
1: Как культурный пласт в Пскове как раз много, у нас хочется побольше, даже, может быть, в некоторых заведениях, потому что, допустим, заходишь в Красное Знамя, и там есть мурал, угу, насколько я знаю.
0: А, кстати говоря, еще один такой мурал, наверное, его можно так назвать, появляется прямо сейчас на бывшем кинотеатре «Родина», да, вот на фасадной части. Это наш будущий дом молодежи, я напомню для тех, кто не знает. Так вот, там рисуют наши аэростаты.
1: Нормально. Это вот будет такое пересечение с атмосферой.
0: Да, потому что пересечение там с атмосферой. Рядом новый сквер молодежный. Достаточно, ну, мне кажется, будет прикольно.
1: Ну да, такое молодежное... Молодежная концентрация.
0: Да. Вот согласись, Антон, за вот это лето Великие Луки очень преобразились.
1: Да.
0: Но вот я почему-то это стало... Возможно, потому что я сейчас гораздо больше гуляю по городским улицам, не спорю. И, может быть, я не совсем объективна, но мне почему-то кажется, что в этом году Великие Луки вот прям значительно стали лучше.
1: Ну да, потому что был какой-то период такого, знаешь, немножко пустоты, когда не было ничего, по-моему.
0: Ну, это, наверное, связано было с теми событиями, которые переживает вся наша страна, да, это и санкции, это всевозможные пандемии, которые мы уже перешагнули, это, конечно, специальная военная операция, наверное, это тоже все накладывает отпечаток на казну городскую, да, на все же нужны деньги, чтобы там все это делать. Но вот я ощущаю вот это вот преображение, какую-то новую волну, струю в городской инфраструктуре.
1: Ну, конечно, если заехать куда-то на край города, там этого не ощутишь, потому что кроме домов там ничего не стоит.
0: Но это в любом городе, в какой бы город ни был, ты можешь зайти там чуть дальше центра, и ну, будто бы, что называется, забытый богом микрорайон.
1: Но ну, если это не столица, да.
0: Если это не столица, да, безусловно. Поэтому, ну, как-то, мне кажется, такое есть всегда и везде.
1: Потому что бывает, приедешь в какой-нибудь столичный городок, там Петербург или Москву, даже если ты находишься где-то на краю города, там можно в каком-нибудь дворе встретить там памятник писателю Пришвину, допустим, что-нибудь
0: да,
1: такое.
0: Да, я, кстати диковинку. Говоря, вот если говорить вновь о путешествиях, в ближайшем будущем окажусь в Санкт-Петербурге.
1: Очень хорошо.
0: На свой мини-отпуск. И пойду в Мариинку на оперу «Три. Любовь к трем апельсинам».
1: Да, ты как-то делилась этим.
0: Да, надо мне обязательно прочитать эту пьесу. Вот, к сожалению, пыталась найти эту книжку на Озоне, и оказалось, что это уже такой винтаж, и стоит он, знаешь ли, немало.
1: Винтаж очень дорого продается, потому что у меня есть некоторые книги, которые покупались в нулевых, и mm-hmm. я вижу книги той же серии на маркетплейсах, и они там стоят чуть ли не по 5-10 тысяч. Это же вообще кошмар, с ума сойди, сколько стоит. Проще, мне кажется, новую купить.
0: Но новая, к сожалению, она уже не переиздается, вот именно про «Любовь трех апельсинов». Я вот планирую найти ее в электронном формате, хотя не люблю читать книжки в электронном формате, но, видимо, придется, потому что все-таки, чтобы понять оперу, хорошо бы знать...
1: Первоисточник,
0: первоисточник,
1: да, хотя бы чуть-чуть.
0: Да, иначе ты будешь, ну, чувствовать себя незнайкой на Луне.
1: Мы точно не незнайки на Луне, потому что мы знаем, что сейчас будет реклама на Луки FM. Остаемся, у нас еще один выход.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Привет-привет всем, это «Утро с той ноги», Антон Киф и Ксения Фадеева. Мы просто с ним увлеклись немножко беседами
1: О Петербурге.
0: О Петербурге, да, о концертах, которые там проходят. Поэтому мы просим прощения у вас за нашу болтовню.
1: Но наоборот, прямой эфир — это же всегда какая-то живая энергия.
0: Абсолютно. Вот, да. Например, мы с Антоном хотим сообщить еще об одном празднике. Сегодня День гномов.
1: Да, отличный праздник.
0: Отличный праздник. Мы всегда смеемся над такими праздниками, говорим, что это праздник одной строкой.
1: Да, да. Ну, то есть можно что-то сказать одним предложением. Это вот это и вот это. И
0: да, и вот
1: дальше,
0: как
1: да.
0: бы что хотите, то и думайте.
1: Да. Ну, было бы интересно, например, там 15 минут посвятить этому празднику эфирного.
0: Давай чуть-чуть поговорим о гномах.
1: А гномов?
0: Почему их
1: давай.
0: Нет? Вот у меня гномы, как бы сейчас это, наверное, для тебя бы не звучало странным, ассоциируются с Калининградом.
1: Потому что там есть какие-то арт-объекты?
0: Холмики, да, связанные с гномиками. Вот ты мне сказал, что сегодня праздник гномов. У меня сразу в моей там голове Калининград возник.
1: У меня ассоциация с садовыми гномами.
0: Кстати говоря, я об этом даже не подумала. Ты действительно прав, что в своей жизни мы, наверное, чаще всего встречаем гномов, ну, садовых, да.
1: Ну и в поп-культуре, конечно же, в фильмах они там ночью начинают оживать и нападать на хозяев и на соседей.
0: А если говорить о сказках, то, конечно, это Белоснежка и Семь гномов.
1: Конечно, такие они смешные, бегали очень быстрые.
0: Да,
1: шустрики.
0: И, кстати, мне кажется, пересняли же этот мультфильм, да. Сейчас есть новая версия, не ту, которую мы с тобой смотрели в детстве.
1: Это не там, где афроамериканская актриса играет
0: Белоснежку? Да, да, да, да.
1: Очень хорошо.
0: Но я не смотрел. Ты смотрел?
1: Нет. Меня как-то, не знаю, не то чтобы... Меня не особо привлекает такая вот концепция.
0: Слушай,
1: слишком нарушенная.
0: Мне вот интересно, кто вообще эти праздники сочиняет? Почему День гномов? Вот почему?
1: Может, сегодня в этот день придумали гнома как фэнтезийное существо?
0: Может быть, конечно. Но удивительные люди, которые сочиняют все эти необычные праздники, мне кажется, им надо премию какую-то давать, знаешь, типа Нобелевской.
1: Тут даже есть такое объяснение, что это за праздник. Кто такие гномы, откуда пошла дата? Праздник придумали любители сказок, фэнтези или коллекционеры фигурок. Со временем он стал поводом вспомнить волшебные истории и мифы.
0: О, кстати, да, мне кажется, гномы тоже входят в топ тех вещей, которые люди коллекционируют, да? Гномы, слоны, птички, солдатики, 100%.
1: Но мне кажется, гномы — это такие уничижительные существа, потому что это всегда напоминает о каком-то маленьком росте человека.
0: Думаешь?
1: Да, ну гномы, они сами по себе маленькие, и они очень похожи на людей. То есть это фэнтезийные существа с очень большой натяжкой. У них нет крыльев.
0: У меня, гномы, не возникают какой-то симпатии. Вот, да, вот мы с тобой сейчас говорим, как-то был там день Мишки Тейти, да, и ты там вот это говоришь с таким вот, с какой-то теплотой,
1: да,
0: и нежностью. Да, вот про гномов вроде так как бы и не говорится.
1: Кстати, исландцы свято чтят вот этих вот гномов, и они их называют, знаешь как, хульдафолки.
0: господи. Звучат почти как волги. Волки какие-то.
1: Дело в том, что они хульдафолки, не заблудились в темноте, исландцы выставляют для них на подоконниках зажженные свечи, чтобы они не заблудились.
0: Mm-hmm.
1: Так, опасно попасть к исландцам в руки, мне кажется.
0: Опасно быть гномом.
1: Да.
0: Я никогда не думала, что они могут заблудиться в темноте. Казалось бы, гномы, наоборот, должны какими-то обладать вот этими сверхспособностями в том числе.
1: В пригороде Рейкьявика, в Хабнафьорде, разбит сад Хедлисгерди. Он известен как место, где любой желающий может пообщаться с одним или несколькими эльфами и гномами.
0: Прикольно.
1: Да, так что вот в Исландии очень любят этот народец.
0: Ну, наверное, да, что-то это есть с их культурой связано, поэтому, ну, почему бы и нет?
1: Ну, чаще всего гномы, мне кажется, это такой еще немножечко один из символов Рождества.
0: Да?
1: Потому что, да, хочется смотреть. Вот этот вот колпак.
0: Кажется, колпак, а мне вот кажется, что это все-таки символ осени какой-то, если не Рождества. Хотя...
1: Ну, да, или наступающей зимы, например.
0: Или наступающей зимы. Ну, чего-то такого, да, переходного периода.
1: А в 16 веке Парацельс, это, видимо, какой-то, не знаю...
0: Ученый?
1: Может быть. Вел в обиход понятие гномов, как связанных со стихией земли духовных существ. В трактатах швейцарского мистика и врача, он мистик и врач, оказывается, mm-hmm. они описывались как жители подземного мира, охранявшие железную руду и другие минералы.
0: Ну, кстати, да. А вот у меня в детстве была компьютерная игра, связанная с гномами. Они там жили в подземелье и добывали золото. Я помню, мы с девчонками играли в эту игру у меня за компьютером. Там нужно было мышкой постоянно бить, знаешь, чтобы он руду вот эту вот выковыривал. И когда много-много там он ее выковыривал, получалось золото. И мы все хором кричали «Зёйта!» Ну, вот примерно так это выглядело. Просто были еще корявые на разговор.
1: Это была переслегинская подписка на игры. Только у вас была игра про гномов, да?
0: Почему? Ну, как-то он там Кузя назывался, мне кажется. Такое вот он.
1: Кузя популярный очень был.
0: Вот, ну там вот были у него гномы в этой игре, которые долбали руду, искали золото.
1: Еще на Первом канале можно было играть в Кузю. Звонишь и играешь.
0: Да? Я вот такое не помню. Я не такая старая все-таки, Антон, как ты?
1: Ну, ты, видимо, другие передачи смотрела просто.
0: Ну,
1: ты смотрела канал «Культура».
0: Смотрела
1: канал. А я первый канал смотрел.
0: И ТНТ, естественно, я смотрела.
1: Общению людей со сказочными существами посвящены старинные предания, предупреждение гнома и гном золотой шахты. Так что неудивительно, что это связано с золотом.
0: Вот, видишь, а ты надо мной прикалываешься, что мы, понимаешь ли, там в своем Переслегино с ума сходили. Нет.
1: Все мы так или иначе сходили с ума в Переслегино. Тут нельзя скрывать информацию.
0: Да, Антон, у нас даже там была вечеринка, помнишь, в стиле...
1: Дважды.
0: Дважды?
1: Ну, один раз в стиле, а второй раз просто так.
0: Да?
1: Да.
0: Вот я второй раз не помню.
1: Мы туда просто в футболках и в шортах пришли, потому что было жарко. Вот, а одна из них была точно в стиле.
0: Потому что это был день рождения моей подруги, насколько я помню.
1: Нет, да. Прекрасное время было.
0: Да. Как молоды мы были. Ну что, давай мы, наверное, обратимся теперь к нашему любимому гороскопу. Что же он обещает нашим горожанам?
1: Ну, я сегодня, так понимаю, максимально самостоятельный. Я постараюсь сам зайти в эту...
0: А ты что, не мог сам найти, подготовиться к гороскопу?
1: Ты знаешь, к хорошему привыкаешь быстро, и привыкаешь, когда эфир с Ксенией Фадеевой, сразу тебе в Макс прилетает
0: и темы, и ссылки. Ну вот, сегодня 17 сентября, четверг, а сегодня, возможно, неожиданные повороты в планах или разговорах, из-за чего привычные договоренности могут нарушаться.
1: Ну вот, например, Овны. Сегодня продуктивнее будет сосредоточиться на конкретных задачах, чем погружаться в размышления о глобальных и масштабных вопросах.
0: День потребует от вас умения быстро перестраиваться и принимать новые условия без лишних переживаний.
1: Близнецы, четкость в изложении своих условий и открытость к чужим идеям сделают переговоры успешнее.
0: Раки, в течение дня делайте небольшие паузы для восстановления сил и энергии.
1: Львы, сегодня лучше действовать по четкому плану, а не полагаться на импровизацию.
0: Девы, чтобы день прошел удачно, проявите гибкость и умение держать свое слово.
1: Весы, говорите сегодня по делу и без лишних эмоций.
0: Скорпионы, денежный вопрос лучше решать в спокойном темпе.
1: Стрельцы, смело проявляйте инициативу, но не забывайте о последствиях.
0: Козероги, наедине с собой вы сможете привести мысли в порядок и найти верное решение.
1: Водолеи, сегодня продуманность в действиях и движении по верно намеченному курсу гарантирует вам успех.
0: Рыбки, сегодня ваша публичная деятельность потребует адаптивности, однако внутренняя собранность поддержит вас.
1: А это все по гороскопу на сегодня.
0: Да, день обещает быть, видимо, спокойным, судя по гороскопу, без каких-либо траблов.
1: Треволнений, да.
0: Да, треволнений.
1: Ну а мы с полной уверенностью отправляемся в рабочий ритм и желаем всем удачи на сегодняшний день.
0: Всем пока-пока.
1: Пока.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Правил планирует? Как вы думаете?
8: Я вообще бы не сказал, что это правило. Я бы также не сказал, что это пожелание. Это вот то, к чему надо, что называется, стремиться. Надо хорошо бы быть таким-то, хорошо бы быть таким-то, хорошо бы быть таким-то, хорошо бы
7: жить
8: достойно.
7: А это уже не идеология тогда, Юрий. Тогда либо конкретно, либо давайте ходить. 30 секунд.
8: Да, у нас из идеологии пока, что называется, либо слава богу, либо, увы, у нас плохо с государственной идеологией. А вот указы по традиционным ценностям, этот, по-моему, 809-й, существует. Замена ли он идеологии, это большой вопрос, в следующий раз поговорим. По-моему, нет.
7: Все-таки нет, да. Это скорее плохо, обратите внимание. Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд». В Телеграме найдите «Русский Сыч». Подписывайтесь. Перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
9: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
10: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
9: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
10: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
9: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
13: «Комсомольская правда».
14: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
15: Для лиц старше 15 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: О расследованиях.
19: Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который пытался организовать контрабанду российского вооружения и техники на Украину через третьи страны. Операция прошла на территории московского региона. Установлено, что задержанный заключил соглашение со Службой безопасности Украины и действовал по согласованию с куратором. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и приготовлении к контрабанде оружия группой лиц. Фигурант уже заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
21: We'll be right back.
20: О пожарах.
19: В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из местных предприятий. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пожар удалось быстро ликвидировать. Никто из людей не пострадал, угрозы для соседних объектов инфраструктуры нет. Всего за ночь над российскими регионами уничтожен 641 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
20: Про НАТО.
19: Переход Североатлантического альянса к концепции НАТО-3.0 станет самой масштабной трансформацией блока за последнее поколение, заявил генсека объединения Марк Рютте. Он подчеркнул, что модернизация потребует принятия сложных решений. Повышение расходов на оборону значительно выше прежнего уровня в 2% от ВВП и сокращение гражданских бюджетов ради военных нужд. Рютте прямо призвал вкладывать миллиарды в дальнобойные высокоточные ракетные системы и новейшие комплексы противовоздушной и противоракетной обороны.
20: О важном.
19: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство ведет переговоры с корпорацией Apple о возможности активации сетей 5G на айфонах в России. В интервью РИА Новости министр напомнил, что первые отечественные сети пятого поколения были официально запущены 11 сентября. В ближайшее время доступ к ним получат пользователи смартфонов на базе операционной системы Android. При этом подключение владельцев айфонов к российским сетям 5G напрямую зависит от решения американской корпорации, поскольку Apple должна программно активировать эту функцию для российских операторов.
20: Обо всем.
19: РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы и планируют внедрить такую навигацию по всей сети, сообщили в компании. Тактильные таблички установлены у входов в помещения, в залах ожидания, кассовых зонах и санитарных комнатах. На вокзалах также используют тактильно-контрастные указатели, мнемосхемы, пиктограммы и напольные указатели. В РЖД отметили, что решение по размещению навигации определяется с учетом особенностей каждого вокзала.
20: Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляция на YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился, в том числе Бориса Межуева, политолога, кандидат философских наук, главного редактора сайта «Русская истина». Борис Вадимович, вас приветствую.
15: Здравствуйте.
7: Я уже сегодня поднимал вопрос и с вами тоже хотел бы обсудить по поводу... Возможно, возвращение в лоно Европы, в смысле в объятия Европы, именно так говорится, вот Лавров сказал об этом, да, что никакого уже возвращения как раз в объятия Европы не будет, как это было в конце, значит, Советского Союза на закате, в смысле, и в 90-е годы. Я вот задумался, ведь основная мысль в другом, что когда-нибудь все вернется на круги своя. Вот вы как думаете? Кстати, это необычное заявление Лаврова. Среди прочих довольно одинаковых. Да, вот это необычно. Я что-то вот пока еще...
15: Простите, какое заявление?
7: Я о том, что Россия не вернется в объятия Европы. Вот так и сказал. Серьезно. Угу. Да, я был дико удивлен, кстати, на самом деле. Но вот так вот категорично, что этого не будет. Все. Этому как бы на это рассчитывать не стоит никому. Вот вы как думаете, все-таки по окончании специальной военной операции ну, произойдет нормализация, и все действительно ну, будет как раньше, либо уже не будет?
15: Ну, вы знаете, я не уверен, что как раньше было нормально, поэтому я не думаю, что это можно назвать нормализацией. Как раньше была такая стратегическая двусмысленность относительно нашего присутствия.
7: Смотря какое раньше тогда, да, возьмем.
15: Ну, если раньше брать постсоветские годы до начала специальной военной операции.
7: Вот это ну, вот брать. Да. 2014. Ну, наверное, разные все-таки были отношения у нас с Европой и миром в 90-е. Они были и после прихода Владимира Владимировича в нулевые, и после 7-го года, после Мюнхенской речи, наверное, изменились. Они в 10-е были другие, после Крыма были другие. Ну, и, наверное, они стали другими действительно уже после начала СВО.
15: Да, но у нас были завышенные ожидания относительно наших отношений с Европой, особенно с Германией. Нам казалось, что это наш стратегический союзник. Мы возлагали на него какие-то особые геополитические надежды. И, честно говоря, это был источник многих проблем. Во-первых, это был источник экономических проблем. Мы отдали значительную часть рынка собственно, европейским товарам, в первую очередь, там и автомобильная промышленность, и химическая промышленность, и так далее. Тем самым, вообще, в обмен на наше вот, присутствие наших энергоносителей в Европе. В итоге это создало экономическую дисфункциональность в России. То есть, люди... Произошла, в общем, деиндустриализация по этой причине в значительной степени. Россия стала, в общем, в Европе на самой низшей позиции поставщика энергоресурсов, энергосырья. Это, конечно, было выгодно, это было важно, так сказать, для доходов бюджета, это безусловно. Но, с другой стороны, это привело к тому, что значительная часть мужского населения в России из рабочих, ну, превратилась, ну, произошла такая пауперизация в значительной степени вот, населения. То есть, они в основном, не то чтобы они без работы находились, но в основном шли в силовые структуры, в частные охранные предприятия и так далее. Это сыграло, мне кажется, довольно важную роль в последующей эволюции России. Это первое. Второе, конечно, вся история с расширением НАТО. Ну, естественно, назвать, что мы находимся в Европе в ситуации, когда к нашим границам придвигается военный блок, причем военный блок, который заведомо не включает нас, и это довольно сразу же было подчеркнуто, что нас туда не включат, но включат всех наших соседей. То есть, вот это наше нахождение в Европе, оно носило предельно двусмысленный характер, и как бы ни случилось там дальше, эта двусмысленность должна была разрешиться. В этом смысле Лавров, конечно, прав, и в Европу мы не вернемся. Тут есть другая опасность, на самом деле. Вот опасность, что мы сейчас испытываем соблазн изменить Европу. Вроде бы это получается. Европа в ближайшее время может стать другой. Особенно после выборов вот в Саксонии и Анхальт стало как бы понятно...
7: Альтернатива для Германии там победила.
15: Да, альтернатива для Германии, да. И потом выборы в целом ряде европейских стран, президентские выборы во Франции и так далее. У России сейчас соблазн вернуться в Европу, но другую. Европу изменившуюся. Европа, которая вот станет из такой либеральной, глобалистской, такой правой, националистической, и как бы, как будто бы, в общем, расположенной к нам и расположенной покупать нашу, опять вернуть нашу закупки газа, нефти и так далее. Вот возвращение в такую Европу сейчас является, мне кажется, для России, ну, такой приоритетной задачей. И здесь есть, конечно, серьезная опасность.
7: Получается, что это мы ждем, основываясь как раз на, ну, опираясь на слова вот лидерки этой самой альтернативы для Германии, которая говорит, что она выступает за то, чтобы как раз вот, собственно, снова начать закупать энергоносители в России, чтобы отказаться от помощи Украине и прочее, прочее. И там в Италии то же самое прозвучало от одного из вице-премьеров. Он сказал, что да, газ мы скоро будем, ну, после окончания СВО тоже будем закупать снова в России. Куда от этого деться? Мы не собираемся там как-то загонять русских и прочее, прочее, прочее. Что такое он пробросил? И это получается, что мы ждем, когда они все так заговорят и сами придут и упадут к нам в ноги. У нас позиция такая сейчас. Ну, да? Верна ли она?
15: Нет, она абсолютно не верна. На тактическом уровне, конечно, сложно будет сопротивляться идее, что вернуть наши газ и нефть, там, и Северный поток-2, там, что угодно еще в Европу и в Германию особенно. Я думаю, да и не нужно этому сопротивляться. Если это будет, то прекрасно. Но сделать на этом стратегический расчет опасно. Понимаете, альтернатива для Германии, если она придет, она, скорее всего, придет рано или поздно к власти, я в этом убежден, она поставит вопрос о пересмотре отношения к ситуации после Второй мировой войны. Неизбежно. Она откажется от идеи германской вины. Она поставит вопрос о том, что Германия, ее политическая роль в Европе должна соответствовать ее экономической роли в Европе. Нельзя исключить, что Германия, именно Германия, не Брюссель, а Берлин именно, станет точкой притяжения целого ряда стран, которые, собственно, в свое время к Третьему Рейху, так сказать, льнули. И Прибалтики, и Венгрии, и Болгарии, и Восточной Европы, и, может быть, Италии, которая тоже неизбежно поменяется. Вот. Это будет, в общем, движение к созданию супергиганта такого, политического, экономического и так далее, который освободится от вот этого чувства, что Германия, вот она виновата перед человечеством, и поэтому она не должна никогда под ней расправлять плечи. Она расправит плечи, и мы, конечно, получим очень опасного совершенно нетолерантного к нам, хотя, возможно, экономически заинтересованного в нашей помощи соседа, который, ну, рано или поздно столкнется с нашими интересами. И в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, и где угодно. Вот. И рано или поздно это, ну, в общем, произойдет примерно то, что и произошло после Первой мировой войны, когда мы долго сотрудничали с Веймарской Германией, и это было, в общем, наверное, правильно, рапало, это дало возможность Советской России выйти из экономической изоляции, безусловно, но в итоге мы знаем, чем это кончилось. И вот, ну, от опасности появления такой Европы, а еще если еще во Франции что-то такое придет, вот, а если это еще, собственно, будет поддержано другими, значит, экономически развитыми странами, а это тоже вполне возможно, вот, рано или поздно мы получим в лице Германии такой вот, собственно говоря, Четвертый Рейх, по большому счету. И я не думаю, что это соответствует нашим геополитическим интересам. И тогда уж, во всяком случае, следует оставить идею, что мы вот в такую Европу сможем интегрироваться. Мы, конечно, сможем ее интегрироваться, но абсолютно в этом качестве экономического сырьевого придатка. Придатка демографического и придатка сырьевого. Поэтому я бы, вот, понимаете, вот на это бы я надежды не возлагал. То есть на идею возвращения в какую-то поправевшую Европу. Такую, знаете...
7: Поправевшую, в смысле, я понял. Когда к власти придут правые как раз, или
15: ультраправые. Я бы... Вот это огромное сейчас, я сейчас считаю, соблазн и опасность для России. Вот это надежда на трансформацию Европы и желание нас туда... А с другой стороны, другого выхода нет. Понимаете, вот вся сложность заключается в том, что с другой стороны, другого варианта стратегии сейчас, после того, что произошло вот в этой ночи буквально, я имею в виду принятие закона об адских санкциях Палатой представителей Соединенных Штатов, другого варианта, такой другой дипломатической стратегии, внятной, сейчас у России не просматривается. Вот. Поэтому что-то надо, конечно, думать и как-то, собственно говоря, пересматривать, наверное, вообще наше цивилизационное положение и нашу идею о том, что мы вообще должны куда-то встроиться для того, чтобы хорошо развиваться.
7: Но это уже... Вы сказали как раз про принятие закона об адских санкциях, ну, против России. Надо пояснить, что пока, собственно, Трамп их не применит, они, ну, вроде просто как, как функция, скажем так, как возможность для определенных рычагов давления там присутствует, и не более.
15: Не в это, нет, более, к сожалению.
7: Да, вот в это уточните тогда, пожалуйста.
15: Более. Понимаете, проблема не в том, что он применит эти санкции, наверняка он их вообще не применит, я думаю. Во всяком случае, против Китая и Индии он точно не применит. Против России, может быть, тоже 100%, 500% вот эти пошлины, которые там утверждаются против товаров с Россией. Ну, непонятно вообще, какие товары, но даже, допустим, тоже я тоже сомневаюсь, что это будет введено. Проблема в другом. Проблема в том, что после принятия этого закона об адских санкциях я не очень представляю возвращение к диалогу, вот, ну, то, что называется анкоридж. Так сказать, возвращение к диалогу по поводу каких-то экономических взаимодействий между Россией и Соединенными Штатами после окончания военных действий. Трампу действительно никто не связывал руки относительно того, чтобы применить эти санкции, но все-таки, конечно, у него связаны руки по поводу отмены этих санкций. То есть отменить он их просто сейчас легко решением не может, тем более, что вся его партия практически, за исключением там 6 или 7 человек, по-разному, по-моему, 7 человек проголосовало республиканцев против этих законов. Это уже, конечно, будет почти невозможно.
7: Давайте сделаем перерыв. С нами Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина».
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая – бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: И Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». «Русская идея», кстати говоря, есть такой телеграм-канал. Борис Межуев, можете подписаться, да, можете подписаться. Борис Вадимович, мне указывают, и действительно, вот смотрите, в комментариях пишут. АДГ националистам, в смысле, вот эта самая альтернатива для Германии, вот эта партия, которая набирает обороты в Германии, они националисты. И заговорят о Кёнигсберге, Калининграде неизбежно. Так что их поддерживать сейчас очень недальновидно. И слушайте, действительно, а ведь после прихода в той же Японии, допустим, к власти, ну, ультраправой премьерки, да, она все-таки скорее ультраправая такая, как мне это видится. Смотрите, как они заговорили про Курилы. Действительно, раньше были какие-то робкие протесты. Дмитрий Анатольевич Медведев как-то посещал Курилы. Ну, так они там ноту прислали. Все тихо, скромно, в общем, никаких новостей. Что в этот раз после посещения Владимиром Путиным Курил произошло, обратите-ка внимание, да, совсем уже другая реакция. И ведь с альтернативой для Германии, получается, то же самое может случиться.
15: Ну, насколько мне известно, они пока не рассматривают вопрос о Калининградской области в качестве какого-то реального.
7: Да, потому что это в продолжение разговоров про войну.
15: Отдаленные зимы и угрозы, понимаете. Поэтому что говорить об этом? Но то, что это будет совершенно другая сила, действительно способная, отрешившись от прежних чувств стеснить. Но вы помните, как Германия начала, что начала Германия делать, когда объединилась при Гельмуте Коле? Что первое она сделала? Расколола Югославию. Вот, собственно, именно Германия была инициатором раскола Югославии, а впоследствии уже, конечно, только Америка к этому присоединилась. Америка даже не очень этого хотела. Это сделала Германия в первую очередь. Она признала Словению и Хорватию, и затем способствовала в том числе и сепарации и Боснии, и Герцеговины, и так далее. То есть, вот это антисербские настроения начались именно вот с германской позиции. Потом Германия как-то прикинулась овечкой, при особенно Ангеле Меркель, и говорила, что она занимается только экономикой, и ничего политического она не требует, она вообще либеральная страна, она готова принять кучу беженцев, там, мигрантов и так далее. Это в некоторой степени для нас было выгодно, потому что до некоторой степени. Не надо было только слишком больших надежд на это возлагать, потому что это давало нам возможность экономически сотрудничать с Германией, не боясь ее геополитического восстановления. Вот. А впоследствии, ну, мы стали слишком много надежд возлагать на Германию. Думали, что она сейчас вот жестким будет критиком Украины, украинского вот этого такого транзитного бандитизма и так далее, что она не поддержит Майдан и так далее. Но там были какие-то вообще поползновения, потому что Германия выступала против принятия Украины в НАТО там и так далее. Но сейчас, понимаете, может прийти к власти сила, которая скажет, что все, что нам стесняться. Да, действительно, мы будем восточным такой державой. Ну, не знаю, вряд ли они Рейх назовут. Да, ну, такой восточной державой. Мы должны быть серьезным политическим, так сказать, противовесом всем другим странам, которые есть. Надо вернуть прежние отношения с Турцией. Надо вернуть прежние отношения, которые были у Третьего, да и у Второго Рейха с Турцией. Надо вернуть отношения, которые у нее были там с Италией. Там, надо в общем, Австрию как-то подогнать под себя. Нужно вообще действительно действовать жестко и так далее. Ну, и не говоря уже о Хорватии и так далее. И что это, кто этому будет противостоять в этом Евросоюзе? Какая сила сможет в этом Евросоюзе быть серьезным, значит, какой-то противовесом вот этой мощной силе, которая будет представлять Германия? А если Россия в это будет включаться просто как сырьевой придаток, подпитывать это, вот эту силу. Но рано или поздно наши национальные интересы, как это, собственно, в 1941 году и случилось, войдут в неизбежное противоречие вот с этим германским усиливающимся силой. Ну, и тогда действительно возможно, и они скажут: ребят, ну, давайте все-таки, может, какой кондоминиум с Калининградом? Давайте, вот, может быть, все-таки какую-то репатриацию людей осуществим частичную, чтобы те люди, которые уехали из Калининградской области вот, в 1946 году, они бы туда частично вернулись. Давай. Ну и так далее. Начнется такое мягкое просачивание германского влияния на наш эксклав, чего, конечно, не хотелось бы. Вот, рано или поздно это произойдет. Тем более в России еще существует вот, Александр Гильч Дугин, который, значит, вот, у вас часто выступает, да, в своей книге. «Основы геополитики» 1997 года выступил за отдачу Калининградской области Германии в случае нашего вот союза, такой правонационалистической Германии. Может быть, вы читали эту книгу?
0: Там нет. Вот об этом сказано. Да, кстати, вот хотите как-нибудь у него спрошу, вот он к нам придет, могу, кстати, да, спросить, пожалуйста, об этом.
15: Ну, наверное, сейчас это будет... Это было давно, конечно. Может быть, наверное, он поменял точку зрения. Вот, я не хочу каких-то там, значит, на него пальцем показывать. Но действительно, такое предложение было в его вот этом сочинении 97-го года «Основы геополитики».
0: Я вам скажу и другое, раз уж мы про Дугина говорим. Николай Карлович Сванидзе, например, мне в эфире как-то говорил, при всем моем уважении к нему, моей любви, мы с ним вместе работали, здесь у нас был ряд общих проектов, да, я с ним по исторической части никогда не соглашался, но вот, вы знаете, политолог-международник, он был блестящий. При этом он как-то мне в эфирах, была у меня такая программа «Картина недели», по воскресеньям она выходила, он ко мне в гости приходил, еще до драки с Шевченко, разумеется. И он тогда сказал, что вообще-то, и Курила надо японцам отдать, чтобы наладить отношения с этой замечательной страной. Вот вам, пожалуйста, не только у Дугина были какие-то странные мысли насчет того, что что-то надо кому-то отдать и вернуть. Да?
15: Одно дело представители российского либерального сообщества, которые, конечно, там, отдать Курила было вообще их такой глубинной идеей. Тут как раз удивительного ничего нет. А с другой стороны, человек, который там... размахивает своим патриотизмом и доказывает, что он вот наш главный патриот. Вот. А понимаете, ну, я понимаю, что он хотел это сделать для альянса с Германией против Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Там же была какая-то такая вот идея, что мы куда-то включимся в качестве этого. Но я думаю, что, может быть, какие надежды он и не оставил. То есть, если Германия поменяется, если поменяется Европа, там победят правые националисты, ну, его как бы единомышленники по социально-культурным и мировоззренческим вопросам, то вот, условно говоря, наши территориальные уступки будут вполне достаточны для того, чтобы образовать такой вот евразийский антиатлантический альянс. Или, вот, понимаете, глобализм этот вот так называемый, он рушится, он гибнет везде. Он гибнет в Америке, он гибнет во Франции, он доживает последние дни, вот этот либерализм. Вот. На его место что-то приходит. И вот то, очевидно, что Европа будет другой, потому что те проблемы, которые, собственно, в Европе возникли, они уже не решаются.
0: И это вот сейчас, это... извините, что вклиниваюсь, не влажные мечты про развал Евросоюза, я правильно понимаю? Да? Вы про другие сейчас материи рассуждаете.
15: Да я не никаких мечт о развале Евросоюза. Я говорю о том, что происходит объективно. Может быть, Евросоюз останется в каком-то качестве, но, конечно, рано или поздно, просто по законам объективной политики, побеждает какая-то конкретно держава. То есть, вот эта идея какого-то наднационального объединения в Брюсселе, там, ну, это все выглядит все-таки странно. Все равно везде люди из плоти и крови. И никто там, в общем, все рано или поздно люди не хотят жертвовать своими экономическими, национальными, политическими интересами во имя какого-то, ну, химерического какого-то объединения, каким является Европейский Союз. Европейский Союз должен иметь какую-то четкую окраску. Кто-то должен быть ее гегемоном. До этого были Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – это был самый удобный гегемон для Европейского Союза. С одной стороны, внешний какой-то, такой внешний лев, который, значит, опекает животных. Но Соединенные Штаты – все. Они заявили о том, что Им не верят, скажем так. Вот сейчас вообще главный конфликт, там, который идет по поводу Канады. Что она хочет в какой-то военный альянс вступить и вообще намеревается как бы символически выйти из Америки, из Северной Америки и присоединиться к Европе. В каком-то ассоциированном членстве, говорит, в Европейском Союзе. И Трамп там мечет молнии и гром. Сейчас это больше волнует американскую прессу, чем эти законы об адских санкциях. Вот. И ясно, что все. Соединенные Штаты, ну, ему будет очень сложно вот так вот доказать, что они надежный партнер 100% после Трампа. Значит, Европейский Союз будет как-то перестраиваться. Значит, там кто-то внутри появится в качестве вот центральной фигуры. И, конечно, это будет, скорее всего, немцы. Скорее всего, это будет Германия. Вот. А поэтому самое главное, а что Россия-то вообще в этой ситуации думает? У России-то какие-то планы есть? Как она мыслит себя в этом новом качестве? В качестве вернуться в Европу, в качестве сырьевого придатка вот этой националистической Германии? И, как я уже сказал, по-моему, это близорукая какая-то была бы точка зрения. Или начать серьезно думать о том, чтобы как-то сохраниться в качестве особого центра силы, вот, сотрудничая и с Китаем, и с Германией одновременно, вот, но все-таки не сливаясь ни с тем, ни с другим. А это потребует от нас какой-то, может быть, другой совершенно стратегии действий. Вот, и, к сожалению, эта стратегия действий придется, мне кажется, признать, что санкции надолго. Понимаете, санкции надолго. Вот это важный момент, который, вот, я боюсь, сейчас, ну, российская политическая элита, экономическая особенно элита, она не очень... Вот, она не кажется, что сейчас мы надавим, и санкции отменят. Вот. Мы что-нибудь такое сделаем, и Трамп... Вот, особенно была надежда на Трампа. Трамп надавит на Европу и отменит санкции. Вы помните, когда это обсуждалось энергетическое перемирие, вопрос о санкциях в отношении России поднялся. Что можно что-то сделать, чтобы Европа, значит, вот, или Запад в целом, вот, ну, как бы отменил вот те ограничения, которые были за счет нашего какого-то силового воздействия. Я думаю, это надо, в общем, оставить. Это надолго. И, ну, когда-нибудь альтернатива для Германии, может быть, это все отменит, но возникнет целый ряд новых проблем, которые, как я уже сказал, будут для нас также не менее...
7: Одни проблемы сменят другие. Понятно. Спасибо. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Благодарим за выход. Перерыв.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о прогнозировании американцами начала великого топливного кризиса.
1: Ситуация довольно сложная на рынках. И по нефти, и по готовым нефтепродуктам. По нефти это все равно Армузский пролив, он сказывался. Его перекрытие привело к тому, что вместо ближневосточной нефти, которая не могла выйти из региона, а там застряло как минимум где-то порядка 14 миллионов баррелей, остальные-то худо-бедно как раз-таки в обходные нефтепроводы направлялись, и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, хотя теперь действительно еще больше окажется заперто внутри Персидского залива. Но вместо этой нефти с марта 2026 года фактически мы видим, что используется нефть из стратегических резервов из тех же самых Соединенных Штатов, которые, наверное, вторые после Китая по объему запасов такой нефти, они черпали очень сильно их, и там остатки примерно на таком же уровне, как были в 82-м году. Поэтому действительно глобальные запасы истощаются, в том числе и готовых нефтепродуктов, и часть нефти, нефтепродуктов раньше хранилась на танкерах, и иранской, и когда-то российской нефти хранилось много. И все это тоже уже проедено, можно так сказать. Поэтому дефицит нарастает при прочих равных, и цена растет все выше и выше. Поэтому здесь, конечно, есть разные. А по дизелю отдельно проблема в том, что из Ближнего Востока дизель с марта не выходит, а там порядка 2-3 миллионов баррелей в сутки проходило, только нефтепродуктов готовых, помимо нефти. И еще и Россия действительно закрыла экспорт, а мы всегда были одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. И так как мы теперь не насыщаем рынки, то действительно возникает отдельный дефицит не просто нефтепродуктов, а конкретно дизеля.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. с 22 сентября по 23 октября в общеобразовательных учреждениях Великих Луг пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится на всей территории Российской Федерации в Псковской области по 21 общеобразовательному предмету. В соревновании 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии пройдет в онлайн-формате. По остальным предметам школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных организациях по разработанным заданиям, основанным на содержании образовательных программ. Семейный праздник состоялся в Доме детского творчества. Воспитанники различных кружков и клубов вместе с педагогами и родителями собрались на торжество в своем учреждении дополнительного образования, чтобы отметить его день рождения. Гостей ждали интерактивные площадки, мастер-классы и квесты. Встреча завершилась общим чаепитием за праздничным столом, главным угощением которого стало варенье. «На крыльях творчества» – так назвали торжественную концертную программу, посвященную открытию 99-го творческого сезона Городского дома культуры имени Ленина. Она пройдет 8 октября в 18:30. На одной сцене соберутся лучшие творческие коллективы и солисты. Гости вечера смогут насладиться зажигательными хореографическими номерами, проникнуться душевными песнями и полностью погрузиться в атмосферу праздника. Вход свободный.
3: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.

0: и там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется политолог Никит Лиховецкий. Я тебя приветствую, Никита.
3: Доброе утро. Ну что, я хотел сказать, что завтра стартует голосование, но завтра. На самом деле голосование на выборах стартует уже сегодня в 23 часа по Москве. Угу. Открываются первые участки на Дальнем Востоке.
2: Ну, можешь еще слетать и там проголосовать, кстати.
3: А открепительное, кстати, надо оформлять
2: или
3: нет?
2: Не знаю, это к тебе вопрос, ты у нас специалист по выборам.
3: Нет, открепительное надо оформлять.
2: Ну вот, видишь. Ну так оформи, слетай, потом, может быть, даже с учетом всех претензий к электронному голосованию, ты сможешь проголосовать дважды, вернувшись в Москву. Кстати говоря, как там по этой части? Все проблемы исправлены? Помнишь, какое-то количество претензий было, что якобы можно два раза проголосовать, и не стоит верить этому электронному голосованию, придите на участок, лучше поставьте подпись. И Владимир Владимирович ведь пробросил, мне кажется, на самом деле, даже не случайно. Он сказал, что вот у меня где-то эта цитата была, сейчас она мне попадется на глаза, я скажу, как будто бы он произнес, что лучше ногами сходить, правильно? На участочек, да, зайти нормально, взять бюллетень, потом там за ширмочкой поставить вот какую-то подпись.
3: Сходить на участочек, это вообще, ну, такая традиционная скрепа нашего общества. Ты знаешь, вот постоянно я слышу ностальгию по пирожкам.
2: Да,
3: вот,
2: я сегодня уже об этом говорил. В буфет зайти, конечно.
3: Были пирожки?
2: Же. Да, были. Я сказал в первом блоке. В буфет зайти, это святое. Ага.
3: Да, а последнее время на некоторых участках уже нет пирожков,
2: как
3: и люди
2: это?
3: Просто разочаровываются.
2: Конечно.
3: Потому что многие идут на выборы. Проголосовать
2: за
3: это
2: пирожками.
3: Только часть общего впечатления.
2: В школьную столовую.
3: А надо еще...
2: Конечно.
3: Музыку послушать, пирожки съесть и еще и подарок получить какой-то.
2: Ну вот. И что? Кстати, да, верните пирожки на участке, пожалуйста. Я вот когда с Памфиловой беседовал, я про пирожки-то забыл спросить. Это был главный вопрос, наверное. Вот, если, да, если Элла Александровна заглянет ко мне на огонек чуть попозже, после выборов, обязательно спрошу. Вот если не было где-то пирожков, верните пирожки, пожалуйста, на участок. Куда без пирожков?
3: В общем, это важная скрепа российского голосования избирательной системы.
2: Ты все-таки успокоишь народ, проголосовать. Голосуют, пусть электронные не парятся, либо ты выступаешь за то, чтобы тоже проголосовали в первую очередь ногами.
3: Я выступаю за то, чтобы все голосовали так, как им удобно. Вот знаешь, я сам человек, который любит выборы, я каждый год зарекаюсь, что я вот ногами пойду на участок, зайду туда, посмотрю этот плакатик со всеми кандидатами, который там висит, где в глаза им можно посмотреть, увидеть их светлые лица.
2: Потому вот. Что потом ты и уже в глаза им не посмотришь никогда.
3: Ну, определенной части, наверное, уже и нет. Вот. А, соответственно, потом в итоге в день голосования все равно прогресс побеждает, достаешь телефон, нажимаешь кнопки. Вот я засекал, у меня процесс голосования от захода на госуслуги до вот этой галочки, чтобы проголосовали, ну, занимает примерно 2,5 минуты, понимаешь? То есть это настолько быстро и настолько удобно. А когда ты мотаешься в Москве, еще там работа у тебя другая, в целом некогда ехать конкретно в школу. Так что как удобнее, так и надо голосовать. По системе ДЭГа, по-моему, на все претензии ответили. Да, когда эта система только вводилась, были какие-то глюки, система могла лагать, можно там какие-то люди случайно голосовали два раза. Сейчас нас убеждают и по московской системе электронного голосования, и по федеральной системе электронного голосования, что все четко, выверено. Мы понимаем, что, безусловно, на эти системы будут вестись какие-то нападки из-за рубежа. Да, но объективно такая история, что будут пытаться DDoS-атаки, чтобы сайты легли. Но думаю, что и как и в прошлые годы, как и на выборах президента, кстати говоря, системы выдержали, справились. И дай бог, в этот раз будет так же.
2: Вот. Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы их результаты подтвердили зрелые.

0: общество. Но это как будто бы да, и Владимир Владимирович тоже выступает не за электронное голосование. Впрочем, чему мы удивляемся, Владимир Владимирович вообще интернет, по-моему, не очень любит, поэтому он
1: ну,
0: вот
1: слушай,
0: по старинке.
1: Владимир Владимирович голосовал электронно.
0: Один раз?
1: Был такой.
0: Был, да,
1: да, был такой. Я помню сюжет, что Владимир Владимирович голосовал электронно. Вот, хотя по общему правилу, да,
0: подожди, может, он во время пандемии, когда за поправки мы голосовали, он тогда, может, удаленно голосовал? Тогда.
1: Или вот
0: тогда.
1: Я не помню, но... какое конкретное голосование, но я помню этот сюжет, что прямо у компьютера голосовал через личный кабинет. Все, как и мы все.
0: То есть у Владимира Владимировича тоже есть личный кабинет на госуслугах.
1: Ну, конечно.
0: Теперь мы знаем все. В общем, хорошо, чего ты ждешь? Ты ждешь высокую явку на этих выборах или нет? Вот как ты считаешь? Просто многие эксперты пишут, что вот очень важна явка, и сейчас как раз вот есть сомнение, что явка там будет ниже ожидаемого, и это, конечно, швах, проблема и кошмар. Будет ли высокая явка в этот раз?
1: Я не думаю, что это швах, проблема и кошмар. Явка все равно будет больше 50%. Вот. И то, что мы там какая-то социология в ЦИОМа там собираются прийти на выборы, по-моему, там около 56% избирателей, да. А так как у нас голосование трехдневное, и еще во многих регионах, в том числе Москва, как крупный мегаполис, да, есть возможность голосовать электронно, многие люди просто спонтанно примут это решение. Там им придет вот эта смс-ка, обязательно голосуйте, да. Москвичам пришла уже, кстати, первая. Вот.
0: Я москвич, меньше не приходило, секундочку. Специально в смс-ке захожу, да. Где моя смс? Ты мне ее пришлешь.
1: Я тебе потом скриншот пришлю, что я...
0: Все, я понял.
1: Я
0: мне не приходило.
1: Забыли смс про электронное голосование. А ты голосовал электронно или нет?
0: Нет, я всегда хожу на участок, да.
1: А вот может быть это тем, кто, собственно, уже опытный пользователь, прошаренный, им приходится как... Заходите к нам еще раз на огонек.
0: Да, пела скрипка ласково и так нежно. Вот. В общем, ну, по поводу явки, ты думаешь, интересно... она будет все-таки высокой?
1: Я думаю, что она будет более 56-55%, может, даже за 60 она выйдет, но там 70, наверное, не будет. Вот. Мне интересно, что будет по партийной ситуации, потому что, понимаешь, 5 лет назад были выборы, это были одни выборы, то есть «Справедливая Россия» тогда шла большим блоком, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду»,
0: они получили... с Прилепиным, да. Угу.
1: Да, с Прилепиным они получили больше 7%. А сейчас социология показывает, что у них...
0: Вообще 4, могут 5, ничего 6. Не получить. Да.
1: То есть могут и не пройти в Госдуму. Это интересно. То есть сколько у нас партий будет представлено в парламенте? Понятно, что...
0: Ты имеешь в виду 5 Россия... или даже 6? Или 5, но уже не будет вот привычной «Справедливой России за правду», грубо, которая уже без правды давно? Или что? Ну, что вот ты имеешь в виду?
1: Вопрос... Вопрос, пройдет ли «Справедливая Россия», потому что «Единая Россия», ну, безусловно, проходит, сохранит лидирующие позиции. КПРФ, скорее всего, опять же, и по социологии, и по общественным настроениям второе место все-таки за собой сохранит. Еще один интересный момент кампании – кто станет третьим, потому что новые люди и ЛДПР, ну, практически сравнялись. И свежий ЦИОМ показывает, что, ну, ноздря в ноздрю идут.
0: Угу. Ну, ноздря в ноздрю, тем не менее. Ну, вот и Слуцкий, на самом деле, активен последние дни, и, собственно, представители и новых
1: активен,
0: людей тоже.
1: И новые люди активны. И здесь интересно... Ну,
0: это, то, тут что, интересно, если... что антивоенная позиция набирает обороты. Что тебе интересно? Ну, то есть такая больше... Они все себя считают оппозиционными, кстати говоря. Все партии, кроме «Единой России», обрати внимание, они считают себя оппозиционными.
1: Ну, они все... Причем каждый из них говорит, что... Они есть та единственная оппозиция против «Единой России», которая вот...
0: Да, самая настоящая вот... оппозиция, самая оппозиционная.
1: Ага. Здесь про новых людей интересно, потому что в 2021 году они же прошли на грани, у них было 5,3%. То есть как бы там вообще решал все очень маленькое количество голосов, решал, пройдут они или не пройдут. А в этом году вообще есть шанс, что они выйдут в категорию партии с двухзначным результатом. То есть как бы даже не 9, а может быть 10-11%. И это уже серьезная заявка на политическое поле и на большую группу избирателей, которую они будут представлять. И здесь сразу же, что после них «Справедливая Россия» сильно ниже, очевидно, будет. Ну, пока по результатам социологии, да. И вообще не факт, что пройдет. И тогда, может быть, что в Госдуме будет и меньше партий, чем сейчас.
0: Людей на самом деле волнует другое. Вот эта Госдума, она... Смотри, когда была прошлая Госдума, она собиралась до специальной военной операции. И многие указывали на то, что она не готова к тем вызовам, которые мы встретили в году 22-м. Правда ведь? Она совсем была не про войну, эта Госдума. И их какие-то вещи волновали, совершенно необычные. Мы над ними смеялись все эти 5 лет. Вот та Госдума, которая придет сейчас, есть большая вероятность, что те люди, которые будут сидеть в парламенте, они придут как бы в военное время, но уже через год специальная военная операция закончится. А они как бы все и многие заточены уже как раз на текущие процессы. Не случится ли так, что специальная военная операция вообще прошла мимо прошлого созыва и мимо будущего?
1: Мне кажется, что нет, потому что, во-первых, списки сбалансированные. Если смотреть на списки «Единой России», например, там, ну, очень широкий спектр. Там и, безусловно, герои СВО, и то, что там в федеральной пятерке струна идет, да, там ветеран легендарный. Вот. Но при этом есть и гражданские представители разных профессий, начиная от профсоюзного движения, заканчивая там какими-то врачами. Ну, в общем, широкий пул разносторонних кандидатов. Поэтому и состав Думы, очевидно, будет сбалансирован. Там будет больше людей, которые на своем опыте прожили специальную военную операцию. Но, кстати, ты говоришь, что вот после завершения СВО именно опыт этих людей будет очень нужен и полезен для того, чтобы понять, как наших ветеранов вернуть в общество, как обеспечить им достойные социальные гарантии. Это же тоже очень важно. И без опыта ветеранов СВО, которые через это уже прошли, будет сложно.
0: Угу. Соответственно, ну, с явкой разобрались. Явка... Я, кстати, жду, на самом деле, очень высокую явку в этот раз. И это будет в определенном... Ну, я не знаю, проценты не буду называть, но мне кажется, что... Просто я не знаю, что такое высокое на вот таких выборах, не на президентских. Поэтому я ничего конкретного сказать не могу, но мне просто кажется, что она будет выше, чем явки были до этого. Вот и все, собственно. Именно... И знаешь, что это будет такое протестное голосование. Никит, уже не успеваем. Это будет такое протестное голосование, исходя из того, каких заявлений наделали наши дорогие уважаемые депутаты за эти 5 лет. И вот как раз придут уже вдумчиво выбирать, что называется, ну, новых кандидатов каких-то. Никита Лиховецкий был в нашем эфире, известный политолог. Благодарим за выход. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Михаил Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком. Здравствуйте, Михаил Арсеньевич.
7: Здравствуйте.
0: Численность медведей в России за 36 лет выросла почти в 2,5 раза, достигла 307 тысяч особей. В Минприроде так сообщили. Ведомства связывают рост, в том числе, с доступностью пищевых отходов. Ну и, конечно, каждый день в сводках стали появляться новости о том, как медведь то там, то тут напал на человека. Часто это летальные исходы. Соответственно, к вам вопрос, что происходит? Это действительно связано с доступностью пищевых отходов? Ну, как бы, по-моему, за последние там, лет 10 эта ситуация не сильно изменилась. Так, чтобы сейчас говорить о том, что медведи вдруг разбушевались именно по этой причине.
7: Ну, конечно, здесь путают теплое с мягким. Как-то часто бывают в неквалифицированных комментариях Минприроды. Тут вот ситуации на сегодняшний день, вот известие о Киринском районе, оно совсем свежее, да, вот только что, да? У меня просто его даже сегодня нету, да? Я так понимаю. То есть еще плюс две жертвы получается.
0: Да, да, да. Ну, это уже регулярные новости, такие будничные истории.
7: Увы. Значит, тут я немножко просто расскажу о причинах, почему участились нападения медведей на людей, что происходит. Значит, мы имеем дело с тремя векторами, два из которых, они имеют совершенно объективный характер, и он не меняется в течение последних вот, 35 лет. А один сейчас у нас наложился осенью этого года. Два этих вектора – это рост численности медведя, которая, конечно, ни к доступности свалок никакого отношения не имеет. Первое – это совершенно объективный рост численности, имеющий биологический характер. То есть количество медвежат – выводках у медведицы увеличилось с 2,2 в начале, ну вот в среднем, с 2,2 медвежат в начале нулевых годов до 2,5 и больше вот в наше время. То есть у нас идет объективный прирост численности. Причина его неизвестна. Мы не очень хорошо понимаем вообще, что происходит в природе. В целом, это ошибка думать, что мы вот все так насквозь прекрасно видим. Но просто многие популяции животных, лемминги, куропатки, зайцы, они имеют цикличность. Возможно, популяции крупных млекопитающих тоже имеют такую цикличность, но только цикл у них долгий. То есть, если лемминговский цикл будет у нас 4 года, то цикл медведя или лося популяции будет, например, лет 200. И мы его просто пока не понимаем, ну, из-за того, что у нас не хватает времени наблюдений. Но это имеет место быть, это факт. И численность медведей естественным путем растет. Есть второй момент, связанный с повышением численности. Это катастрофическая недобыча медведей в результате охоты и регулируемого отстрела. Я вам объясню, что это значит. Вот, на самом деле управляющие охотой органы, они лимиты дают-то не просто так. Вот, ой, как надо нам, охотникам, помочь бедненьким лосиков пострелять. Это все научно обоснованные данные. И если вот, региональный департамент просит лимит на добычу 100 медведей в своем регионе, то что это значит? Эти 100 медведей, они, отстрел этих 100 медведей регулярно должен держать популяцию или в стабильном состоянии, или в состоянии небольшого совсем роста. А у нас из этих 100 медведей, вот в нашем средневзвешенном регионе, круглом, шарообразном вакууме, отстреливается 27. То есть 73 медведя идут в дальнейший рост популяции. Поэтому у нас этот рост вот он резко идет вверх в последние годы. Естественно, медведей становится больше, и они чаще выходят к людям. Ну, естественно, совершенно я вот... По-моему, это настолько общее место, ну, да, если, конечно, их все прикрыть от доступа крупных млекопитающих, не только медведи, а бродячие собаки, кстати, прежде всего. Это лисы, это другие звери. Мы, в общем-то, очень много конфликтов избежим. Но сейчас у нас есть еще третий вектор, о котором я не говорил еще пока. На юге Сибири, в Кемеровской области, в Красноярском крае, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае в результате климатических условий, засухи, катастрофический недород шишек сибирского кедра, который является основным жировочным кормом бурого медведя. Я держу контакт постоянно с людьми, которые ответственными органами, с людьми, которые непосредственно выезжают в тайгу с оружием, отстреливают медведей. Мне все говорят, медведи худые, как велосипеды. На них жира вообще нет. И тут я вам хочу сказать последнюю плохую новость. Последняя плохая новость заключается в том, что до залегания в берлогу у нас в этих регионах еще, я прошу прощения, 1.5 месяца. И обычно всплеск нападений бывает в последние 2-3 недели перед наступлением морозов и выпадением снежного покрова. Ну и вот обычно еще неделя после выпадения снежного покрова. Поэтому основная встреча с агрессивными медведями, которые могут стать шатунами в этих регионах, увы, еще впереди. И к ней надо быть готовым.
0: Какие рекомендации людям тогда?
7: Значит, если речь идет вот о Южной Сибири, где у нас недород, если есть возможность не ходить в тайгу, то есть у вас есть...
0: Ну, в принципе, в лес, я так понимаю, вообще.
7: Да, ну, да, жизненная необходимость. Не ходить в лес, не ходите. По поводу вообще любых встреч с медведями на территории населенных пунктов. Помните, значит, есть вот такая штука. Мобильный телефон называется.
0: Так.
7: 112. Это первое, что вы делаете, завидев медведя на территории населенного пункта. После этого пытаетесь куда-то уйти, где он вас не может достать. За какую-то крепкую дверь и крепкие стены. Я раньше рекомендовал людям на деревья лазать. Ну, современные люди не лазают на деревья. Это я уже понимаю.
0: Так, собственно, медведь же легко взберется на дерево.
7: Большие не очень охотно лазают, маленькие лазают.
0: Угу.
7: То есть, лучше это, чем ничего. Машина. То есть, если медведь вас не видит, не привлекайте его внимание к себе. Не пытайтесь прогнать его, там, кричать, палками в него кидать, как умные люди делают некоторые. Отойдите подальше. Назад, так, чтобы вы потеряли его из виду, он потерял вас, заинтересовался. Тот же самый мобильный телефон. Прокрутите на нем какую-нибудь современную, громкую, агрессивную музыку. Все звери боятся всего неестественного, это может его испугать. Это я вот просто говорю, значит, о человеке, который вот встретился где-нибудь на окраине поселка. Еще один способ, он работает, кстати. Снимаете с себя куртку, поднимаете над головой, держите ее в развернутом виде. Что это значит для медведя? Какое-то живое существо было одного размера, стало другого. Почему? Непонятно. У него очень плохое зрение. Он видит примерно как человек с зрением -5, только без очков. Это ему непонятно, и он с достаточно большой вероятностью уйдет. Самые опасные звери – это самки с медвежатами. Увидел медвежонка, вот как можно дальше от него? Медвежонок сам может опасности-то и не представлять, хотя вот у меня в картотеке есть два случая, когда медвежата первого года убивали людей, причем взрослых здоровых людей. Самый маленький медведь способен справиться с самым большим человеком. Но сразу за этими медвежатами появляется маманька. И вот что напоследок хотел бы сказать.
0: Давайте 30 секунд, коротко, пожалуйста.
7: Очень коротко. Медведи-хищники. Не верьте тем людям, которые говорят, что они растительноядные вегетарианцы. Они лгут. Любая встреча с медведем смертельно опасна. Второе. Ваше главное оружие, оно у вас на плечах. Думайте, анализируйте, решайте, делайте выводы, действуйте. Удачи.
0: Спасибо. Михаил Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Ну, в завершении, друзья, что я говорю вам всегда, это же скажу и сегодня. Все будет хорошо, а если не будет, то ни у нас, и ни с нами. Все, до завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 13
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
9: Российские войска уничтожили в Киеве крупный цех по производству украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, объект был поражен высокоточным оружием в ходе массированной ночной атаки. В цеху производились и хранились беспилотники различных типов, в том числе новейшие аппараты средней дальности РАКС-2Х. Также в Запорожской области удар нанесен по металлургическому комбинату «Запорожсталь», выплавлявшему чугун и выпускающему прокатную сталь для оборонных предприятий Европы и Украины. Кроме того, уничтожен аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.
2: О конфликтах.
9: Бывший президент Молдавии Игорь Дадон обвинил действующую власть в попытке организации госпереворота в Белоруссии. Лидер оппозиционной партии социалистов заявил, что глава государства Майя Санду и ее правящая партия срочно создают в парламенте группу поддержки Светланы Тихановской. По словам Дадона, это политический проект продвигается по заказу из Брюсселя на фоне катастрофической ситуации в молдавской экономике. Экс-президент возмутился тем, что власти игнорируют проблемы граждан, которые не знают, как выживут предстоящей зимой. Дадон напомнил, что Белоруссия – важнейший экономический партнер страны, а Александр Лукашенко по опросам остается одним из самых уважаемых лидеров среди молдаван. В связи с этим политик назвал массовые протесты в республике неизбежными.
2: О происшествии.
9: На севере Иркутской области жертвами нападения медведя стали два человека. Как сообщили в региональном МВД, трагедия произошла в Киренском районе. Трое местных жителей отправились в тайгу за ягодами, где на них набросился крупный хищник. Мужчины в возрасте 55 и 65 лет погибли на месте. Третьему сборщику удалось убежать и вызвать помощь. Прибывшие на место ЧП полицейские и охотники обнаружили тела погибших и атаковавшего их зверя. По медведю был открыт огонь, однако раненому хищнику удалось скрыться. Сейчас в тайге продолжается операция по его выслеживанию.
2: Обо всем.
9: Аппарат НАСА обнаружил на Луне гигантский кратер, превосходящий по размерам Римский Колизей. Новая воронка диаметром 222 метра и глубиной 43 метра образовалась после падения астероида или кометы. Спутник зафиксировал изменения на поверхности Луны еще весной прошлого года, однако ученые идентифицировали снимки только сейчас. Подобные события происходят на Луне примерно раз в 130 лет. В Москве плюс 18, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Слушайте, а вы понимаете разницу между надежностью машины и ее ресурсом?
12: И безнадежностью.
11: Смотрите, одна машина современная, с кучей датчиков, которые следят за тем, что происходит в самых потаенных уголках двигателей коробки, чтобы в случае чего поменять режим работы и... ну, как бы не допустить выхода из строя. Вторая машина, условно, 15-летней давности, тупая, как ножи у меня на кухне. И вот вопрос, а кто из них проживет дольше?
12: Ну, так ты уже сам сказал, кто из них проживет дольше. Ты сказал, 15-летний автомобиль, который до сих пор эксплуатируется, и фраза, с которой ты начал вообще этот разговор, надежность и ресурс, мне кажется, что это совершенно синонимы.
11: Вопрос актуальный в связи с тем, что вот современные машины, те, которые мы вынуждены покупать прямо сейчас, вот напичканные кучей всевозможных датчиков, они сколько проживут? Они проживут 15 лет?
12: Смотря какие датчики туда напихали.
13: Некоторые проживут, но не все.
11: Это Юрий Лавров, между прочим, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
13: Доброе утро.
14: Здравствуйте, доброе утро.
11: А еще вместе с нами заведующий матчасти, ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, привет.
15: Доброе утро.
12: Ты что это как округлился-то? Заведующий матчасти у тебя?
15: Да, меня первый раз.
12: Обычно косой у нас заведующий матчасти. Сегодня ты просто будешь его замещать. Не переживай, все в порядке.
15: Материться на матчасть был.
12: Ну, как получится, нельзя, так, это прямой эфир.
11: Короче,
12: точнее, кривой эфир.
11: Мы с вами убеждены, разумные люди убеждены, что в мануале автопроизводитель прописал все, что нужно делать с машиной, но просто потому что он же придумал эту тачку, он знает, как она устроена, он знает, на что она способна, он знает, когда эта тачка должна помереть.
14: Да, абсолютно точно. Он все знает. Дело в том, что ни один автомобиль просто так не выпускается. То есть, есть сначала проект, ну и все эти комплектующие. Начинается исследование в лаборатории. Причем там двигатели отдельно, коробки, там, в общем, все это проходит.
12: Прямо вот все, прямо все. Даже китайские прямо производители, там у них лаборатория.
14: Я думаю, они уже давно к этому тоже пришли.
11: Ага, погодите. А как же у них, они умудряются за два года поменять машину?
12: Так там двигатели те же остаются, я тебя умоляю. Ну, то есть, они перелицовывают этот автомобиль.
11: То, что купили, допустим, у японцев по лицензии 15 лет тому назад.
12: Слушай, они уже давно свои двигатели сами делают. Чего мы передёргиваем?
14: Они сначала копировали, ведь они же приглашали на выгодных условиях всех лучших производителей автомобилей в мире, и они у них строили заводы, и они у них сначала копировали, потом срок прошел. Они действительно делали все это, когда копировали, не очень хорошо, не из тех материалов, не так доработаны, с нарушением тех процессов, поэтому мы помним это качество китайское. Но потом они постепенно освоились. И они уже подключали свою науку. Она у них очень быстро развивалась. И сегодня они где-то перегнали уже немцев, японцев, в чем-то уже перегнали. Не во всем, может, но в чем-то там уже перегнали. Почему? Потому что реально подключили свою науку, свои исследования, пробы, искали, какие материалы лучше подойдут. Ну, естественно, они использовали все наработки и технологии, которые были лучших производителей, но, тем не менее, они уже стали накереться.
12: Юрий Георгиевич, тогда получается, что то, что пишут современные китайские производители в своих мануалах, точнее, в мануалах к своим автомобилям, этому можно доверять. Ну, например...
11: 92-й бензин в турбированном моторе, 170 лошадиных сил.
12: Это пишут не инженеры, это пишут маркетологи, которые тем самым пытаются расширить линейку. Но вот если они написали в мануале ресурс вашего автомобиля, там, не знаю, 150 тысяч, либо 5 лет.
14: Да.
12: В зависимости от того, какой у вас пробег. Этому можно верить.
14: Да, этому можно верить, но надо иметь в виду вот что, что все-таки автопроизводители, совершенно любой автопроизводитель, не только китайцы, абсолютно все, они знают все про свой... Они вот помимо этих всех исследований лабораторных, причем я говорю, там, например, двигатели крутятся на стендах 10 двигателей сразу. Угу. Чтобы статистику собрать не по одному двигателю, а по 10. И крутятся долго, там просто ресурсные испытания серьезные разбирают, измеряют, там используют там, различные методы оценки износа, там спектральный анализ, газовыхлоп, вибрации. Ну, короче, все, что есть, все, вся диагностика, которая работает. Поэтому они знают точно, что средний автомобиль пройдет вот при средних условиях 150 тысяч или там 5 лет. Да, угу. Они это совершенно точно можно верить, но опять-таки средний. Что значит средний, что такое средние условия? Это определенные условия. Причем надо сказать, что у них дорожные испытания или натурные, они проводятся в благоприятных условиях. Ну, например, в Германии, да, не в морозы. И, ну, в жару, да, наверное, да, а в морозы, наверное, нет. Ну, и там, допустим, топливо высокого качества. Там режимы 100% были подобраны, скоростные режимы, были подобраны и работали вот по
12: этому. Это делают все производители. Я видел несколько реклам серьезных автомобилей, да, не дешевых, безусловно, автомобилей, рассчитанных в том числе на бездорожье, где в самой рекламе уже производитель, ну, как бы желая, видимо, подчеркнуть тот серьезный подход к производству, отмечает: мы проводили натурные испытания в пустыне, там, не знаю, да, в условиях крайнего севера.
14: Это, вот это, да, вот, бла-бла-бла. Это маркетинг, маркетинг.
12: Да, но это не значит, что они так делали.
14: 100%. Но у них, но скорее всего, еще. Еще, помимо того, что когда они уже выпустили свою машину, они же собирают еще статистику. Они собирают статистику. У них есть центры дилерские, да, их официальные представители в странах, во многих, куда они поставили автомобиль. И те информацию им дают, потому что те же к ним приезжают, всю рекламационную работу, сколько прошла, какие неисправности. То есть вот когда они еще собрали эту статистику, реально они еще лет через 5 доводят автомобиль до ума.
12: Ага, китайцы, которые каждый, как Дима сказал, 2 года выпускают по новой модели, если не чаще.
14: Ну, они могут там просто доработки небольшие.
12: Ну да, двигатели, да, действительно.
14: Они там где-то хитрят еще, да, маркетинги.
12: И в таком случае, как мы можем продлевать ресурс, если он изначально заложен таким? Вот,
11: В мануале написано 150 тысяч километров.
12: Как мы из этого можем сделать 300? Невозможно. Они же это не предвидели.
14: Но я вам скажу, что вот
12: мы же не чудесники.
14: Мы же проверяем вот наше масло и катаем на таксистах. Таксисты разные, из разных производителей, в том числе известных и менее известных. И вот я вам скажу, что есть уже такси, которые уже у нас прошли 300 тысяч, а они уже за 500 тысяч. А они вроде как в мануале 150. А нет, ходят некоторые. Вот так ходят долго. Ну, правда, мы обрабатываем Супротеком же, мы же тоже это проверяем.
12: Так, может быть, производители что-то там не доработали? Может быть, им нужно в мануале писать 300 тысяч, а не 150?
14: Не, вопрос просто в средних цифрах. Средние цифры. Потому что, я говорю, это благоприятные условия вот такие. А если неблагоприятные, он 50 тысяч пройдет. И там задир произойдет. Что такое неблагоприятное? Масло, топливо, режимы.
12: Песок.
14: Песок, да, пыль на дорогах. Вот все, и вас будет уже сразу в 2 раза, в 3 раза меньше. А если очень благоприятно, очень качественное
12: тогда масло, 300.
14: Очень качественное топливо, Супротек используют, тогда 300.
12: И никакого песка. И никакого песка. В каком там сферическом вакууме?
15: Дороги с шампунем моют.
12: Сережа вспомнил.
15: Да.
12: Сережа, доброе утро.
15: Доброе.
11: Так.
12: Да.
11: Что?
12: Что? Я хотел спросить, как продлить ресурс автомобиля? Профилактикой или ремонтом?
11: Это очень сложный вопрос.
12: Это не тебе, потому как вопрос. Это тем, кто может отвечать на сложные вопросы. А на сложные вопросы может отвечать Сережа.
15: Да, спрашивают очень часто, что лучше, профилактика или ремонт. Ну, сколько вы денег хотите потратить? Если много денег хотите потратить, тогда ремонт. Если вы хотите сэкономить, да, и на сэкономленные деньги там в отпуск поехать, сейчас это сопоставимо, в общем-то, ремонт машины, и съездить в отпуск, то тогда лучше, конечно, профилактикой заниматься.
12: Секундочку, но профилактикой нужно заниматься с молодых ногтей.
14: Да, вовремя,
15: да. Совершенно верно.
12: И как мы тут, понимаешь ли, подсчитаем? Вот мы купили автомобиль, и 5 лет занимаемся профилактикой. Сколько бабла вложили мы в эту профилактику, пока эта профилактика, в общем-то, себя отобьет, одному Богу известно. Может быть, действительно, ну, не стоит вкладывать эти деньги в профилактику, дождаться ремонта и потом подкопить, и вот сразу все это вложить. И, а то и на то и получится, нет?
15: Да не получается так все равно. Залезть в машину 50 тысяч.
12: А если в смысле что... залезть?
15: Ну вот, просто вы приехали на СТО, у вас какая-то там тикает гидрокомпенсатор.
12: Залезть в двигатель.
15: Да, в двигатель залезть, это
14: разобрать 50 тысяч. Разобрать, посмотреть, собрать.
15: Разобрать, собрать полтинник, ну, грубо говоря, да, не считая того, что сколько стоит эта деталь, плюс вы остаетесь без машины на какое-то время, все равно ее вам не сделают за час. Вот, и получается, вот и посчитайте. А, к примеру, тех же самых гидрокомпенсаторов, один из них тикать начал, либо все менять, а у вас 16-клапанный двигатель, 16 гидроков поменять.
12: Слушайте, а гидрокомпенсаторы сейчас ведь не во всех двигателях.
15: Не во всех, есть еще на пятаках, но вот они там с муфтами ВВТА идут. Вот, там муфты выполняют эту роль, целиком вал доводят.
12: Но современные двигатели в основном делаются с гидрокомпенсаторами.
15: Да, потому чтобы не возиться с ними. Потому что если у вас пятаки стоят, вам нужно регулировать зазоры будет. Потому что они греметь 30... начнут. Ну, там 30 или 50 тысяч, в зависимости из каких там, из какого пластилина двигатель склеен. Ну, вот. И от этого зависит, как выработаются пятачки или же, господи, эти самые...
14: Посадочные эксцентрики. Клапаны, да. И посадочные клапаны.
15: Да, и чтобы не гремело это, потому что если оно начнет греметь, оно очень быстро выработается, выйдет из строя, и вы попадете опять на ремонт.
12: То есть в этой ситуации гидрики, они это некий такой хороший компромисс.
15: Хороший компромисс, но если он начинает тикать, во-первых, это бесит, во-вторых, он не справляется со своими функциями, опять же, это удары, он начинает разбивать посадочное гнездо в головке блока, и в итоге, если вы его не поменяете, вы еще и головку блока убьете, что вам придется ее менять. Одно тянет за собой другое. И медленно, наверное, если не обращать на это внимания и дальше так и кататься, то получится, что вы попадете уже на более дорогой ремонт, и чем дальше вы ездите там, с каким-то тиканьем, цоканьем, хрипом, там, то тем больше денег вы отдадите в будущем за ремонт. Если у вас что-то затикало, надо сразу ремонтировать. Но можно предпринять шаги, пока еще машина не тикает, не хрюкает, не визжит, не пищит. Можно предпринять шаги такие, которые не допустят этого в ближайшие там, 100-200 тысяч. Если следить за этим профилактически, то можно запросто и 300-400 выкатать без проблем.
14: Дима. А как следить и как использовать составы «Супротек»? Вы можете это все найти на нашем сайте suprotec.ru. Если у вас есть свои специальные вопросы прямо по вашим автомобилям, позвоните нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661.
12: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук, это компания «Супротек», естественно, и ведущий технический консультант «Супротек» Сергей Соловьев. А мы вернемся через пару минут.
10: Программа «Мой автомобиль».
16: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Ресурс, надежность. Продолжаем обсуждать в студии радио «Комсомольская правда» вместе с ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьем. Вместе с нами еще и Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Ну и, собственно, мы двигатель начали обсуждать, да, в предыдущей четверти часа.
12: Мы много что начали обсуждать.
11: Головка блока, тиканье из-под капота, значит, профилактические меры, которые может предпринять обычный автовладелец для того, чтобы там ничего не сломалось, 200, 300, 400, 500 тысяч километров.
12: Кто больше?
11: Кто больше?
14: Больше Фиат Дуката, 1 260 000.
15: Разве Пассаты по миллиону, есть по 900 тысяч, Газель миллион. Без проблем.
12: Как я понимаю, составы «Супротек» могут работать как восстанавливающие, так и профилактическое средство, правильно?
15: Совершенно верно, потому что они восстанавливают трущиеся пары и защищают их от износа. Если у вас новый двигатель, вам не надо ничего восстанавливать, то трибосостав защитит его от износа. Просто трибосостав строит поверхность на парах трения, возвращая, восстанавливая износ и возвращая геометрию трущимся парам, правильную геометрию. Это первое. Второе, он мелкопористый, он очень хорошо удерживает масло. То есть на этой трущейся паре формируется постоянный масляный клин, масляная пленка, которая снижает коэффициент трения, снижает нагрузку, снижает износ.
12: Сереж, вы сами себе противоречите, господа. Почему? Хорошие. В таком случае зачем заниматься профилактикой, если это средство также занимается и ремонтом? А мы в первой части нашего разговора сказали, что зачем здесь... ремонт, когда нужно заниматься профилактикой.
15: Совершенно верно, согласен. Но у нас же ездят, пока колеса не отвалятся.
12: А, с колесами вот, не, вот здесь, не работает.
15: Да, начинается проблема, что иногда загоняет двигатель.
12: А вы работаете
15: двигатель.
12: Над этим?
15: Все, работаем, конечно.
12: Шурусы.
15: Иногда загоняет в такое состояние двигатель, что его уже не восстановить.
14: Спартак ничего.
15: Надо менять детали для того, чтобы он нормально расставал.
12: Либо голову у автовладельца.
15: Да, да. Вот здесь либо прокладку между рулем и сиденьем, либо двигатель капиталить.
12: Ага.
15: И получается, что в профилактических целях, если вы новую машину обработали, она такая остается новой, потому что работает та поверхность, которую построил трибосостав.
12: Сереж,
15: а тело детали остается каким было.
12: Я сегодня включаю кролика зануда. Хорошо.
15: Давай.
12: А в какой момент ты еще можешь отремонтировать автомобиль? Вот не хочу я заниматься профилактикой, вот, но я знаю, что есть средство прекрасное,
14: потом
12: которое...
14: Потом я потом использую.
12: Да, вот, вот я его даже купил уже, жду. Вот как мне не потерять этот момент, когда еще не поздно?
15: Мы обычно рекомендуем как? Если вы заметили, что у вас что-то с двигателем не так, потому что износ никто не отменял. Если вы эксплуатируете автомобиль, он изнашивается, и вы ничего с этим не сделаете. Раньше он ехал быстро, тихо, замечательно в поток влезал, а тут вдруг что-то в нем скрипеть начало, вдруг что-то тикать начало, вдруг маслица начал подъедать, вдруг уже и разгон у него не тот. Я со светофора педаль нажал, а он не едет. Это все.
12: Бензин плохой.
15: Это все признаки. Бензин плохой убивает поршневую. Это все признаки естественного износа. Техника изнашивается, у нее теряется КПД, и она начинает хуже ехать, больше жрать.
12: Так за счет чего?
15: И вот здесь уже это уже толчок в спину прикладом, грубо говоря, к тому, чтобы обрабатывать, уже восстанавливать надо. Дальше будет только хуже, и этот процесс будет ускоряться.
12: В геометрической прогрессии. За счет чего восстанавливаются характеристики двигателя по технологии «Супротек»?
15: Восстанавливаются трущиеся пары. Непосредственно возьмем основной узел, который всех беспокоит. Это цилиндропоршневая группа, да, которая отвечает у нас компрессия, сгорание топлива, жор масла. Это все идет там. Когда у вас вырабатывается вот этот вот зазор, становится большим между поршневым колечком, ну, между поршнем и стенкой цилиндра, грубо говоря. Там еще поршневые кольца стоят. Вот этот зазор увеличивается или же нарабатывается на цилиндре так называемый овал или эллипс, там кто как его называет. то в этом месте...
12: А что он нарабатывается? Там же постоянно масло должно присутствовать.
15: Так вот такое масло, и вот так сделано, что он медленно, но верно за 100-150 тысяч нарабатывается.
14: Нет,
15: ну
14: нет, любое масло, если вы возьмете, даже супер, или супер, все равно износ определенный будет. Он просто, может быть, там на порядок меньше. Но он все равно будет. Почему? Потому что вот образуется в основном ступенька верхней части ВМТ. Когда кольцо туда доходит, где там масло? Там уже масла почти нет никакого. Потому что это в центральной части кольцо, когда ходит, у него там скорость там 10-15 метров в секунду в средней части. Угу. А верхняя и нижняя мертвые точки – ноль. Скорость – ноль. Несущая способность масла практически нет. Более того, но в нижней части еще ничего, а в верхней части температура по 300 градусов.
12: Не стекает оно хотя бы в нижнюю точку, ну, масло с самотеком.
14: Да, поэтому внизу получше. А вот наверху еще высокая температура, там до 300 градусов может быть. И оно еще там горит. А горит – это нагары, а нагары – это еще абразивный снос. Угу. Поэтому у нас и несущей способности масла нет. Оно есть. Если берете хорошее качественное масло, оно рассчитано, что при такой температуре эта пленка не нарушится, не прервется, и все равно будет какой-то контакт. Но что, если рассмотреть его очень подробно, глубоко, то там, допустим, микровыступы кольца компрессионного и микровыступы зеркала цилиндра, они все равно, даже если у вас нормальные трения граничные, такое как рассчитанное, все равно они касаются друг друга, эти микровыступы. И они отваливаются там по десятый микрометр, по сотый микрометр, вообще, потихонечку.
12: Юрий Георгиевич, а вообще возможно, чисто теоретически, в данной ситуации я не говорю про современный автомобиль, отшлифовать поверхность так, чтобы не было этих микровыступов?
14: Вот проблема в том, что останавливается. Почему вот уходили на роторные поршневые двигатели? Почему там все время постоянное движение? Угу. А здесь, видите, все, он остановился. Несущей способности масла нет. Вот там, где масла много, и этот клин масляный, можно сделать так, чтобы износа не будет вообще никогда, только усталостные процессы, там миллионы можно ходить километров. Но, к сожалению, вот останавливается поршень, все. И в этом месте все равно будет ступенька, ступенька зазоры, зазоры проскакивают газы выхлопные, падение компрессии, количество кислорода, температура в конце такта сжатия, ухудшаются все характеристики, еще больше горит масло, попадает нагары в масло, еще больше абразивный. То есть вот этот по циклу, если все идет, то оно довольно быстро. Почему Сергей говорил, что оно чуть-чуть, когда начало, вот в этот момент вы должны его поймать, потому что дальше вот ком будет вот такой снежный, который будет накапливаться, тянуть все больше и больше ухудшения работы двигателя. И потом мы его видим, этот двигатель. Они едут, он дымит, он не может разогнаться, там уже все, и масло жжёт, он идет уже туда канистрами масла.
11: И погодите, это что получается? Даже если я меняю масло не по регламенту, как у меня написано в мануале, раз в 15 тысяч километров я меняю, раз в 5-7 тысяч километров и заливаю в качественное масло, в общем-то, пофигу. Машина все равно жрет сама себя.
14: Масло, да, какое бы масло вы ни залили, ну, мы, кстати, сейчас вот исследования все время проводим нашего масла, ну, и других, кстати, тоже, мы же сравниваем. Я вам скажу, что есть масла, которые ходят 15 тысяч, и у них интенсивность поступления металла основных, это железо, алюминий, там, медь, она такая же, как и на 5 тысяч. То есть, вот такое масло, вот без разницы, можно его менять и через 15 тысяч. Ага. Проблема чаще всего заключается в том, что к этому времени уже сработалось щелочное число. Оно, щелочь закладывается заранее для того, чтобы, там уже идет окисление, хоть какая-то, даже у супер хорошего двигателя, там с минимальными зазорами, все равно будет какой-то проскок газов, все равно он есть. То есть попадает туда, а там есть сера. Вот почему, кстати, сейчас мы говорим, сернистое топливо, вот это Е2, Евро-3, Евро-2, там с большим содержанием, в несколько раз, в десятки раз больше содержания серы. Вот эта сера, она даст вам что? Она вам даст, в конце концов, серную кислоту в масле. И вот щелочное число будет, щелочь будет бороться с этим, они будут нейтрализовать ее. Но потом оно сработается, и дальше пошли уже коррозионные виды изнашивания, помимо абразивных и обычного граничного трения. Поэтому, если мы используем такое топливо, вот тогда масло, да, оно уже через 5 тысяч уже, то, которое меняли через 15,
12: а
14: нет,
12: что
14: уже через 5.
12: А обработанная поверхность меняет в этом алгоритме жизни? Вот обработана поверхность составами Супротек.
15: Я еще раз повторяю, она получается мелкопористая, а к ней липнет масло, и формируется постоянное масляное...
12: А металл не мелкопористый?
15: Нет, не хватает. Даже риски Хона ничто по сравнению вот с этой микронными порами, которые образуются вместе строительства вот этой поверхности трибосостава.
14: Там, в принципе, вот в чем принцип-то работы Супротек, вот этих наших составов, композиций природных минералов, они случайно были обнаружены. Грубо говоря, сама система трения, она подстроила под себя самый лучший вариант контакта, потому что он формируется непосредственно во время трения. То есть попадают наши туда частички размером в средний размер, там 3-5 микрометров. Они разрушаются в этой зоне, чистят поверхность, убирают все лишнее, на чем нельзя построить слой. То есть, а дальше на чистой поверхности строится слой. Само строительство слоя уже говорит о том, что вы часть зазора выбрали. Даже если он очень маленький, вы его уже выбрали. Вот это уже защита, начала. Что касается именно пористости, да, конечно, инженеры долго исследовали, как ханинговать, какая должна быть шероховатость, через сколько там миллиметров должны проходить полосы и так далее для улучшения маслоудерживающей способности. Но то, что делает сама система, сама природа, это значительно выше уровнем. Они не могут на заводе это сделать, потому что это может только сделать во время работы. Более того, этот слой подстраивается под конкретный режим. Скажем так, на цилиндропоршневой группе это один слой, на зубчатых зацеплениях другие и так далее, и так далее. Везде это все зависит. Сама система себя защищает вот так вот. Мы ей просто дали такую возможность.
12: Но и при этом фактически, да, этот вопрос уже я буду задавать в следующей четверти часа.
14: Подробнее, как работает Супротек, наши составы композиции, какие именно есть, по каким неисправностям нужно подбирать, что еще использовать, кроме трибосоставов из автохимии для того, чтобы сохранить долгую жизнь своего автомобиля, вы все это можете найти на сайте suprotec.ru или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
12: Директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании Сергей Соловьев у нас в студии. Мы вернемся через 5 минут.
21: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
22: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
4: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
22: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
4: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
23: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
21: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественная церемония вручения общественных медалей «Отец солдата» состоялась в Пскове. Награды получили 32 отца, воспитавших доблестных воинов и патриотов. Среди награжденных двое жителей Великих Лук – Сергей Казаков и Сергей Кирьяков. Также медаль вручили жителю Великолукского района Александру Благовистному. Все они – отцы участников специальной военной операции. Глава города Николай Козловский поблагодарил всех родителей военнослужащих, подчеркнув, что стойкость и мужество защитников Отечества во многом стали результатом родительского труда, любви и воспитания. На стене многоэтажного дома в северном микрорайоне сейчас создают большое тематическое изображение. Мурал посвящен тем, кто каждый день стоит на страже безопасности людей, сотрудникам МЧС и пожарным. В Великих Луках 17 сентября состоялся молебен для сотрудников и ветеранов МЧС перед заступницей пожарных иконы Богородицы Неопалимой Акупина в храме святителя Тихона. По окончании богослужения сотрудники МЧС проведут профилактическую беседу для прихожан и сотрудников храма, посвященную основам пожарной безопасности.
0: О валютах.
24: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
0: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего,

0: И мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
0: Вместе с нами здесь директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек».
1: Вопрос я не успел.
0: Да.
1: Так получается, что у этого слоя, который образуется благодаря составам «Супротек», защитного слоя, две фактически полезные функции. Первая – удерживающее масло функция. Второе – это некая броня. Да. Которая не позволяет разрушаться стенкам либо цилиндра, либо поршня.
2: Телу детали.
1: Правильно я понимаю? Какая из этих функций важнее?
3: Значит, то, что касается защиты вот этой брони, еще есть замечательное свойство, что она находится в динамическом состоянии. То есть она тоже изнашивается, потом восстанавливается. До тех пор, пока в масле есть хотя бы небольшое количество частичек Супротек. Почему? Потому что износ он будет всегда. Нельзя сделать систему, в которой нет износа. Угу. Как я рассказывал, вот эти микровыступы все равно касаются, они все равно отваливаются. Ничего с ними сделать невозможно, и наш слой тоже. Да, он отваливается там, в 3-5 раз медленнее, чем обычный слой. Но вот это свойство, грубо говоря, можно сказать, слой находится в режиме автокомпенсации, пока у вас состав находится в масле. Причем даже небольшое количество. Почему? У нас вот идет обработка, допустим, в 2-3 этапа. Это стадии строительства слоя. А потом мы даем регуляр. Только вот для того, чтобы хоть какое-то количество небольшое сохранялось в массе. Тогда у вас и будет все время это поддерживать. Грубо говоря, это почти безызносная система. Ну, это условно, конечно, все равно износ будет. Угу. Но, тем не менее, мы к этому стремимся, чтобы это была безызносная система.
0: А усталостный износ? В смысле, у металлических деталей кристаллическая решетка, структура, которая рассчитана на определенное количество возвратно-поступательных действий с определенной скоростью.
3: И с определенной нагрузкой.
0: Да.
3: Да, есть такое понятие сигма-прочности, вот если близко к ней подходить, вот эти будут нагрузки, там у разных систем, это там, допустим, 10 в 6, где-то 10 в 8 вот этих нагрузок, и после этого она меняет свою структуру, и в каком-то месте она либо трескает, либо отваливается, либо гнется. Она меняет свою структуру. Да? Но это, скажем, для цилиндропоршневой группы это вообще не характерно абсолютно. Почему? Потому что там нет таких нагрузок, близких к сигме прочности.
1: Да,
3: нет,
1: там же взрыв топливо-воздушной смеси.
3: Взрыв есть, но
0: детонация.
3: Он...
0: Да. То есть, детонация, если мы в двигателе рассчитаны на 98-й бензин, будем заливать 92-й, и мозги машины с этим не справятся.
3: Да, если они не справятся, будет взрыв. На что касается колец или цилиндр, самого цилиндра. Цилиндру ничего от этого нет почти. Кроме того, что часть газа идет и отдавливает компрессионные кольца, сильнее давит на...
1: Так, взрыв же, он разнонаправленный, он тоже бьет и по стенкам.
3: Да, но он все равно, ему деваться некуда, он давит вообще. А здесь подвижная часть, она пошла вниз. Все равно в итоге из-за таких вот мощных импульсов постепенно что первое уходит? В первую очередь ломаются перегородки поршневые. Вот они начинают сразу отваливаться. Почему? Потому что там алюминий, и они между кольцами довольно не толстые, и на них идет вот мощная нагрузка. Вот они как раз ломаются. А потом там, конечно, может сломаться и все, и кольца.
1: Ну, и Супротек в этой ситуации не поможет.
3: Porsche, абсолютно, а Супротек здесь ничего не сделает, потому что мы работаем с нормальным износом. А это уже не стандартная ситуация. Более того, забегая вперед, скажу, что те присадки, которые мы сейчас СГА и СДА выпускаем, СГА для бензиновых двигателей и СДА для дизельных, они предназначены для улучшения топлива, но там нет октан-повышающей присадки. И вот для дизеля там есть цетан-повышающая присадка, но для них не характерны вот эти детонации. А здесь вот октан-повышающей нет, но зато мы нивелируем применение такого не очень качественного топлива за счет того, что мы не даем образовываться нагару, мы смазываем детали трения. И мы еще защищаем от коррозии. Это что касается СГА. Если дизельного, то там все-таки есть цетан-повышающая часть, и еще есть компоненты, которые не дают воде, которая, если попадет в дизельное топливо, негативно повлиять на плунжерную пару топливных насосов высокого давления.
1: Так, хорошо, про двигатель мы уже достаточно поговорили. А за счет чего восстанавливаются характеристики коробок передач и редукторов?
2: Да все то же самое.
1: Там же нет взрывов.
2: Проблема механической коробки. Гул, шум, вибрация. Правильно? Это вот все звонят, у меня гудит коробка, у меня гудит передача. Угу. Что это значит? Это выработали зубчатые колеса, зубчатые зацепления, которые в этой коробке расположены.
1: Почему выработались-то?
2: Износ, естественно, износ.
1: Это обычный
2: из-за нагрузки.
1: Процесс. Любая коробка начнет рано или поздно гудеть.
3: Особенно если плохое масло и большие нагрузки. Буксировка. Там,
1: а если вовремя менять масло в механике, я имею в виду...
2: попозже загудит.
1: Но загудит.
2: Но загудит все равно. К нам обращаются уже, когда она гудит.

0: Гудит.
1: Да, либо редуктор гудит, либо механика гудит.
0: Либо и то другое.
1: Да. Вот это вот неправильная геометрия уже самого зубчика, они в зацеплении, получается, цепляются с ударчиком, угу. Зубчиков там много, вращаются они очень быстро, и все вот эти микроударчики сливаются в один гул, писк, виск. Да.
0: Ну вот там... виск – это уже подшипники все-таки, виск высокочастотный, да. Это уже износ подшипников.
1: И получается, трибосостав восстанавливает геометрию этих зубчиков.
2: Какой объем может восстановить состав потерянный?
0: Ну, по нашей оценке, значит, что касается цилиндропоршневой группы, не более 3 микрометров, а что касается зубчатых зацеплений и подшипников, ну, вернее, зубчатых зацеплений до 30 микрометров, то есть вот в 10 раз больше может быть на зубчатых. Ага. А на подшипниках там тоже до 5-10 микрометров восстановление.
2: А гул начинается при потере какого размера?
0: А вот как только у него нет возможности плавно перекатываться по эвольвенте, у него сразу же
2: то есть появляется
0: удар.
2: То есть там тоже речь о микрометрах?
1: Да, микрометр,
0: да, тоже микрометр. Ага. И вот мы практически восстанавливаем. Но еще тут у нас гул не только поэтому прекращается, что мы восстанавливаем подшипники зубчатые.
1: Плюс масло, мы удерживаем более плотную масляную пленку, а она демпфирует все эти удары, она не дает пробиваться и цепляться трущимся паром друг за друга, создавая вот этот гул и шум. Угу. Потерянный... И все, и шум уходит, гул уходит.
3: Потерянный зуб вы заново не отрастите.
1: Нет, потерянный зуб – это слишком. Это уже замена, да. Здесь к стоматологу. А, к примеру, автоматы, опять же, естественный износ. Автоматическая коробка работает за счет давления. У нее есть масляный насос свой собственный рабочий. Если он естественно изнашивается, он начинает давить меньше давления. И коробка не успевает переключаться. Ей уже надо переключиться, а давления не хватает. Сигнал не проходит, чтобы подкинуть следующую передачу. Угу. Пока насос не накачает достаточное давление, чтобы датчики отработали. Он накачал достаточное давление, передача подкинулась, а уже поздно. Ну, там опоздание полсекунды. Получается толчок-пинок. Или же вы с паркинга на движение селектор переводите, там на парковке стояли, а у вас машина тюкнула. Не хватило насоса накачать рабочее давление, чтобы правильно коробка отработала, без пинка, без рывка. Мы восстанавливаем насос, который дает рабочее давление. Опять же, зубчатые зацепления восстанавливаются, обрабатываются, опорные подшипники. И все это в комплексе начинает плавно, мягко работать.
0: И главное, что мы ресурс ведь увеличим. Не просто мы приводим ее уже в нормальное состояние. Хотя у нас были случаи, когда люди говорили, уже там не втыкается какая-то передача. Обработали, начала втыкаться. Но мы помимо того, что убрали гул, воткнули эту передачу, которая у него была нелюбимая теперь, так мы еще ресурс просто увеличиваем. Потому что коробку, может быть, пришлось бы менять там 150 тысяч, не знаю. В 100. А можно и на ней ездить 300-500.
1: Продать ресурс очень сложно.
2: Продать ресурс почти невозможно.
1: Да, люди абстрактные понятия такие не понимают, не обращают на них внимания. А это главное. Мы продаем вам...
2: Хотите продлить ресурс на год? Пожалуйста, такая сумма. А на два? Пожалуйста, такая сумма.
1: Да, пожалуйста, такая сумма. Здесь бы сразу поняли. А вот с автомобилем это не проходит. То, что вы спокойно будете на нем ездить лишние 2-3 года без проблем. Просто кататься, эксплуатировать на дачу, с дачи, на работу, в магазин, там, в кабак.
2: Так,
1: там,
2: а что происходит с коробками вариаторов и роботов?
1: Все то же самое. Тот же самый износ, и проблемы начинаются. Ну, роботы здесь сложнее, потому что у роботов в основной массе вырабатываются фрикционы, пакеты фрикционов, да, на сцепление. Из-за этого она начинает пробуксовывать, коробка. Их нужно подводить каждые 10 тысяч, или там в мануале написано, да.
0: Но это не так страшно все-таки, как там коробка.
1: Но мы не можем восстановить фрикционы, потому что мы работаем только со сталью и чугуном. А с композитными материалами или цветными металлами мы ничего сделать не можем. Мы
0: тоже не волшебные. Цветной металл с одной стороны, а с другой чугун и сталь, то нет проблем.
1: Здесь
0: даже резина. А вот что касается просто чисто между собой...
1: А вариаторы, если так кратенько сказать, проблема вариаторов – это умирает конуса. Потому что ремень вам все равно придется менять, это расходная деталь, так же, как ремень ГРМ, там, да, вам все равно придется металлоцепь поменять. А вот если вы убьете конуса, то их замена, то же самое, лучше поставить вариатор новый, контрактный. Чем менять конуса, это по цене одно и то же, если не дешевле получится, чем менять конусы. А защитить поверхности конусов мы можем от износа.
0: А защитить можно с помощью наших триботехнических составов. Для двигателей это серия активов, для коробок передач МКПП механических и роботизированных, АКПП для вариаторов классических гидравлических. Подробнее всю информацию можно найти на сайте suprotec.ru. А чтобы было вам приятнее покупать, у нас есть скидки. До конца сентября скидка 20% на всю продукцию, кроме масла. То есть, это триботехнические составы и вся автохимия. 20% где? Это в представительствах и в интернет-магазине. Приходите, заказывайте в интернете, и вот вам будет до конца сентября эта скидка. Не опоздайте. Подробнее вся информация есть на сайте suprotec.ru. А также можно узнать какую-то информацию специфическую для вас у наших специалистов по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий номер *3035.
2: Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» и кандидат технических наук, а также ведущий технический консультант компании Сергей Соловьев. А мы вернемся через пару минут.
3: Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73. Город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4. Литера. Помещение 14, стен 459-460-461. Офис 105.
4: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
5: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
7: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Телеграм-канал. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Так, а теперь пересадки в топливо. В интернете полно объявлений, которые обещают чудесные свойства, защиту от низкого экологического класса, защиту от Евро-2, Евро-3, Евро-4, но мы не верим. Мы разумные люди.
0: Ну вот единственное, что, да, я уже говорил, что мы не повышаем октановое число, и если у вас не отработает ваши мозги, то есть электронный блок управления на... Там, у современных двигателей стоит датчик детонации. Mm-hmm. Если он видит, что какая-то только начинает детонация, он сразу смещает угол. На вспышку, на свечу. Поэтому таким образом можно... Но у него ограничена эта возможность, скажем. Если теоретически было допустимо с 95-й и 92-й, он вообще не вопрос, он там подыграет чуть-чуть. А вот если там 80-й, как бы, грубо говоря, залить, да, он не дойдет и будет детонация, тут ничего не сделать. Теперь, что касается не очень качественного топлива, это связано с различными углеводородными составляющими, не будем уточнять, и с большим содержанием серы. Вот это все негатив, он сказывается на двигателе. Я уж не говорю об экологии, там понятно, что это все тоже из трубы летит. И страдает двигатель от нагаров, Страдают катализаторы и не забиваются. Они, кстати, очень дорогие. Вот их менять. Ну и кроме того, если вы их отключите, ну, будет у вас там автомобиль Евро-2 с выхлопом страшным, да, который будем, все мы будем нюхать и потом травиться. Но что делают наши присадки СГА и СДА? Они позволяют снивелировать часть этих проблем. Часть можно снивелировать. Какие? Предотвратить нагарообразование, защитить от коррозии, а там сера – это коррозия, сразу коррозионные виды изнашивания тоже могут быть очень страшными, и смазывают детали трения, детали, ну да, те детали, которые там насосы различные, там форсунки, игла форсунки лучше работает и так далее. То есть, грубо говоря, мы нивелируем, мы защищаем все-таки двигатель этими присадками. Кроме того, надо все-таки иметь в виду, что вот мы обработали составами Супротек для двигателя серии-актив, там актив-стандарт, актив-плюс, актив-премиум, неважно, в зависимости от объема. У вас сформировался вот этот слой, мы подняли компрессию или держим ее постоянно, та, которая была изначальной. То есть мы сохранили нормальное количество кислорода и температуру в конце такта сжатия, чтобы сгорели частички топлива. А вот теперь, чтобы они сгорели, они должны быть нормального размера. То есть для бензина это порядка 30 микрометров. Тогда он успеет испариться перед тем, как пойдет вспышка. То есть должен сгорать, должен пар. Так вот, чтобы это было, нужно как раз, чтобы топливная аппаратура была чистой. Если она загрязнится вот этими некачественными бензинами, значит, все, у вас будет больше размер, или вообще там струей польется. И вот это и вообще будет быстро убивать дверь. Поэтому только в комплексе надо все это использовать, и тогда мы сможем продлить жизнь нашему двигателю.
2: Так, переходим к вопросам автомобилистов. Виктор из Минска, аж в Минске нас слушают. Honda SRV5 2021 года, пробег 83 тысячи. Вопрос с подковыркой. Давненько таких вопросов не было. На различных форумах есть много информации о том, что в масло именно двигателя Honda SRV5 полтора литра турбо попадает бензин. И из-за этого и так жидкое масло 0W20, которое предусмотрено заводом, превращается в водичку, что влияет на состояние масляной пленки в парах трения. В парах трения, простите. Вопрос. Сможет ли Супротек обеспечить надежную защиту двигателя при использовании разжиженного бензином масла 0W20 в жару при повышенных нагрузках? Или, как советуют многие, нужно переходить на масло 5W30?
0: Я бы нашел, на самом деле, такой ситуации, и уже с пробегом перешел на масло 5W30 точно, ну или 0W30.
2: То есть 83 тысячи – это уже…
0: Да, можно вполне перейти, если тем более… Но что касается попадания бензина в масло, ну, во-первых, если его много, он его на щупе должен увидеть, у него будет расти масло. Если его очень мало, ведь масло, топливо, которое попадает в масло, оно сгорает. Ничего с ним, оно испаряется и улетает, все, ничего не и вот поэтому даже вода...
2: Ну, вы сами говорили, что топливо, которое попадает, это увеличивает деструкцию масла.
0: Сгоревшие продукты сгорания топлива. А тут у него прям топливо в масло, прям само топливо. Ну да, оно исчезнет.
3: В химическую реакцию оно там не вступает.
2: То есть, а это просто, ну как...
0: Ну да, это углеводород, оно растворится, такой, потом испарится. Да? Да, это какая-то часть, какая-то фракция получится масла, которая будет быстро испаряться. Поэтому не знаю, как уже... Дело в том, что если реально попадает большое количество, это там будут задиры очень быстро при работе, поэтому я что-то не очень верю. Вообще, Honda CR-V довольно надежный автомобиль, по-моему, чуть не на первом месте по надежности. Поэтому, ну что, а что касается защиты, да, Супротек в любом случае, какое будет масло, хорошее или плохое, все равно будет защищать лучше, потому что вот этот слой, который формируется, это и есть его защита.
3: Антон из Тобольска ездит на Octavia 7 13 года машин, пробег 172 тысячи километров. Вопрос такой. Залил присадку в двигатель 1.2, присадка Active Plus, весь флакон 90 мл. В связи с этим вопрос. А не передознул ли я это?
1: Вот. Дозу? Нет, не передознул, да. Перелить трибосостав невозможно, можно не долить. Если будет маленькая концентрация в вымываемом масле вот нашего этого рабочего вещества, осадка на дне баночки, то эффект может не проявиться. А перелить можно и в 2, и в 3 раза. Мы в 7 раз превышали, переливали Супротек трибосостав.
0: Но это ни к чему и дорого.
1: Да, это просто он двигатель...
2: Они могут себе это позволить.
1: Да, двигатель возьмет столько, сколько надо. Он все равно там метры он не построит, и в Феррари машину не превратит там, да, Октавию, грубо говоря. А деньги выбросили, залили в двигатель лишние деньги, которые могли бы там коробку обработать или что-то там, да. Здесь нет, никакого передоза не получилось, абсолютно нормально.
0: Вот правильно как
1: 90
0: раз
1: миллилитров, да.
2: Так, далее традиционный вопрос. Из передачи в передачу он кочует, но тем не менее, если он продолжает кочевать, значит, людей да, это интересует. Да, Алексей из Воронежа спрашивает. Volkswagen Tiguan у него 2, 1,4, 22 года, пробег 50 тысяч километров всего. Подскажите, в чем разница между моющей присадкой в бензин СГА и очистителем бензиновой топливной системы Супротек?
1: В названии очиститель, очиститель.
2: Жидкость одна и та же, просто флакончик разный.
1: Очиститель, да, что делает очиститель? Он очищает.
2: Так, а мыть и очищать, это синонимы.
1: А многофункциональная присадка.
2: Моющая.
1: Ну, моющая,
2: очищающая или моющая, то есть она моет и очищает.
1: Она улучшает характеристики топлива, такие как чистящие и смазывающие, поэтому она многофункциональная присадка к топливу. Да. Плюс еще коррозия, ну вот, защищает, плюс еще там немножечко нашего состава есть, чтобы немножечко взбодрить топливные насосы.
2: Ну, как... все равно непонятно.
0: Ну, еще, нет, есть еще вот в чем. Вот в чем еще есть разница. Значит, вот та, во-первых, небольшое количество присадки, моющей в СГА, ну и в СДА для дизельных двигателей, оно действительно небольшое, и поэтому она профилактическая, она постоянного применения, ну или через бак хотя бы, она постоянного применения. А там более мощная, более агрессивная часть, ее нужно редко, там, ну раз в 30 тысяч.
2: Ну так и люди, слушающие нас сейчас, говорят, ну зачем я буду пользоваться постоянно моющими присадками, каждый бак или через бак, как вы говорите, если я могу раз, я не знаю, в 30 тысяч пользоваться очистителем,
0: вот
2: и
0: как,
2: все.
0: Как раз хотел объяснить, но еще разница в том, что очиститель, он чистит камеру сгорания. То есть там есть высокотемпературные компоненты, которые камеру чистят. А вот этот просто, это просто моющий, не моет всю топливную аппаратуру до...
2: То есть разнонаправленные.
1: Я вот очень люблю примеры приводить, помыть руки, да. Вы приходите домой и моете руки с мылом.
2: Так.
1: Или же пришли домой и помыли просто без мыла водой. Вода же тоже моет. Самый лучший растворитель на планете Земля. К тому, что здесь вы моете руки водой и ждите, проскочите или не проскочите с вашим хорошим топливом.
2: Намекаешь на что? На СГА?
1: Да, СГА или СДА.
2: То есть это мыть без мыла, что ли?
1: Нет, с мылом, наоборот. Это постоянно мыть с мылом и быть уверенным, что руки чистые, и все будет нормально.
2: Это будет постоянного применения.
1: Да, поэтому постоянного применения, да. А очиститель именно, он выносит всю грязь, начиная это, разовое
2: это
1: средство.
2: С кислотой руки,
1: да,
2: помыть.
1: Так, с порошком.
2: Вместе с кожей.
1: Да, с порошком, да.
2: Еще
1: следует конкретно, да. И уже, начиная с бака, он выносит всю грязь до камер сгорания.
3: Ладно, как-нибудь мы будем жить с этой мыслью, с этим знанием. Хайк из Еревана. Ездит на BYD Силе... Господи. Ездит на BYD Силе... Силайн, твою мать. Не могу. Хайк из Еревана. Ездит на BYD Силайн. Машина 25-го года. Это электричка, пробег 4000 километров. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какую присадку можно использовать для редуктора?
2: Электромобиля.
0: Да. У нас идет редуктор, так и называется, редуктор до 2,2 литра, хватает одного флакона, посмотрите, сколько у вас там, но от 0,7, то есть ничего страшного не будет, если даже у вас там 0,7, то можно спокойно весь флакон заливать, то в данном случае их больше не будет, но и до 2,2 тоже хватит. Хорошо обрабатывают, многие уже нас спрашивали, уже многие проверили это средство для этих электричек, и все работает замечательно. Ну, это, в принципе, там такой же редуктор, как и любой другой, какая разница.
1: Только его вращает не ДВС, а электродвигатель.
2: Так, ну что, времени, наверное, уже не остается.
3: Минут до конца, последний вопрос еще успеваем.
2: Какой-то странный, если честно. Андрей, Mitsubishi Outlander 3, 20-го года, пробег всего 90 тысяч километров, и человек уже поменял вариатор, как я понимаю. Пробег уже этого нового вариатора 1000 километров. На каком пробеге вариатора лучше залить вашу присадку? Как так за 90 тысяч он вариатор-то убил?
0: Ну, мне, это режимы и масла.
2: У меня уже 280 тысяч
0: режимы и масла, да.
1: Вот, а обработать вариатор можно на любом пробеге.
0: Да хоть на
1: прямо
0: нулевом,
1: сейчас
0: да.
1: Можно заливать и обработать именно для профилактики, чтобы этот вариатор не умер через 90 тысяч. Да. А дальше работал, еще раз работал.
2: Ну что ж.
0: Подробнее, как работают все наши составы Супротек, как помогает автохимия в автомобиле, в двигателе, в коробках и в других агрегатах, всю эту информацию вы можете найти на нашем сайте suprotec.ru. Напоминаем, что до конца сентября у нас скидка 20% на все, кроме масла. Абсолютно на все. Она предоставляется в наших представительствах и в интернет-магазине. Если у вас есть свои специальные вопросы, позвоните нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
2: Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании Сергей Соловьев были у нас в студии. Всем пока.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, Н 459-460-461, офис 105.
5: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: Об атаках.
11: В Запорожской области в результате налета беспилотника погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина, сообщили в ЦИК. Трагедия произошла накануне в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. В Центризбиркоме отметили, что Останина работала в избирательной системе региона с 2022 года и принимала активное участие в организации референдума о вхождении Запорожской области в состав России. ЦИК выразил соболезнования родным и близким, и коллегам погибшей.
10: О важном.
11: Александр Новак провел рабочее совещание с участием Минэкономразвития, профильных ведомств и Центробанка. Вице-премьер подвел экономические итоги за 7 месяцев текущего года. Так, валовый внутренний продукт страны с января по июль вырос на 0,6%. Потребительский спрос остается устойчивым, а оборот торговли и общепита вырос почти на 5%. Реальные зарплаты россиян в первом полугодии увеличились на 6,5%. При этом безработица сохраняется на историческом минимуме чуть больше 2%. Годовая инфляция замедлилась до 6,2% за счет сезонного удешевления продуктов в августе.
10: О выплатах.
11: Омбудсмена объяснила, как россиянам получить от государства 350 тысяч рублей в рамках социального контракта. В интервью РИА Новости Яна Лантратова пояснила, что эти средства выделяются на открытие собственного дела, а на развитие личного подсобного хозяйства можно получить до 200 тысяч рублей. Социальный контракт – это соглашение между гражданином и соцзащитой, обязывающее человека выполнить программу по улучшению своего положения, поиск работы, бизнес или преодоление трудного периода. Сумма выплаты рассчитывается индивидуально, а получатель обязан отчитываться о целевых расходах. Уполномоченный по правам человека напомнила, что с января действует новое правило для демобилизованных участников СВО. Они могут заключить соцконтракт на открытие бизнеса без оценки доходов семьи.
10: О погоде.
11: Ночью в Подмосковье зафиксировали первые заморозки, как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Холоднее всего было в Черустях, где столбики термометров опустились ниже 0 градусов. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 7,3 градуса, а в Новой Москве воздух остывал до плюс 3,7 градуса. Похолодание, вызванное антициклоном, будет непродолжительным. Уже ближайшей ночью регион накроет облачный фронт с небольшими дождями. Сейчас в Москве плюс 18 и без осадков.
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Котц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
14: Приветствуем.
2: Сегодня из длительной командировки. Я надеюсь, мы поговорим и об этом, о ситуации в полях, что называется. Начать предлагаю с очередного заявления Зеленского на фоне того, что американцы и европейцы вдруг с ужасом обнаружили какую-то огромную космическую неисчерпаемую дыру в бюджете Украины. И в самой Верховной Раде сказали, что деньги заканчиваются, хватит только на военные расходы и на социалку. Зеленский требует 27 миллиардов. А вместе с этим параллельно говорит... Слушайте, победы в этой войне не может быть для обеих сторон, говорит Зеленский, а потому главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий, остановить войну. Для мира победа – это мир. Ну, с учетом того, что сентябрь выдался не жаркий, а зима не за горами, и оперативная ситуация на линии соприкосновения, то, о чем мы тоже еще будем говорить – это заставляет все чаще и все больше говорить о каких-то такого рода инициативах.
14: Ну, давай по порядку. Во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Александровичем. Победы не может быть для обоих или для обеих стран или для обоих государств. Победа может быть только для одного государства. И, собственно, мы прилагаем все усилия, чтобы ее достичь. Что касается нехватки 27 миллиардов долларов, то, погодите, как не может быть для обеих стран победы, если он в июне говорил, что начинает 40-дневную операцию по принуждению России к миру, и, собственно, судя по всему, вот эти 27 миллиардов, которые нужны были на второе полугодие, он просто угрохал в эту свою пиар-акцию, да, в эту пиар-войну через удары по НПЗ, через удары по на нашей критической инфраструктуре, по зерновозам, которые шли из Азовского моря. То есть он вот за эти 40 дней израсходовал, видимо, 27 миллиардов, которые были отложены на второе полугодие, и сейчас у них, конечно, ни на что не хватает. Вот, собственно, и весь секрет, где деньги ЗИН. Все деньги на второе полугодие были потрачены в первом именно на массовые, массированные волны беспилотников, когда количество сбитых дронов у нас на территории России достигало, по-моему, на пике 1600 с чем-то в сутки, а это удовольствие не дешевое. Вот мы возьмем, если дрон «Лютый», который выпускает завод «Ан», это все-таки порядка 200 тысяч долларов один дрон. Если мы берем FP2 или FP1, ну, это подешевле, но все равно это как бы ощутимо, да, это 60-80 тысяч долларов один дрон, а он запускал их вот эти полтора месяца по 1000 в среднем штук в сутки. Ну, конечно, у него деньги все закончатся. При этом какого-то ощутимого результата, ну, давайте будем говорить откровенно, он не добился. Безусловно, он причинил нам определенные неудобства. Да, у нас стало тяжко с топливом, да, у нас стало... начал пропадать бензин, начал пропадать дизельное топливо. Но вот я помню июнь, конец июня, Донецк, да, здесь... задорого, надо было еще поискать бензин. Сейчас я смотрю, на всех заправках бензин есть, но он действительно дорогой. Он дешевле, чем, между прочим, сейчас на Украине, потому что у них-то дизель подходит уже, заходит за 100 гривен за литр, это порядка 200 рублей. залить от дизельного топлива. Здесь все-таки...
15: Так там еще заправку найди, да, насколько...
14: Еще и заправки там уже в Киеве начинают выносить, то есть, ну, это отдельная тема, сколько у нас появилось дронов, причем реактивных, что мы не жалеем их на обычные автозаправки в украинской столице. Вот, собственно, отсюда и нехватка денег на... Они там сейчас говорят, что только на бюджетников и на армию у них деньги будут расходоваться в ближайшие полгода. Ну, потому что на дроны все потратили, и теперь, конечно, им хочется там поделить победу, да, чтобы вот мир, пусть будет победа, а воевать мы перестанем. Но... потому что они понимают, да, зимний период не за горами, потому что было объявлено о том, что российским войскам отдан приказ о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины. Вообще энергетический объект – это что-то такое очень расплывчатое, потому что это и ГРЭС, и ТЭЦ, и автозаправка, и НПЗ, которых у Украины нет, да, потому что все крупные нефтеперерабатывающие заводы уже уничтожены, мелкие, ну, сложно, да, их все выбить, но основную массу топлива сейчас составляет импортное, вот то, что они завозят, и то там вдруг начали бить по погранпереходам нашими дронами, начали бить по поездам прямо на границе с Польшей, начали бить в том числе по погранпереходам на границе с Польшей, Румынией, Молдавией, и, в общем, стало как-то нервозно, да, перед зимним периодом, потому что они прекрасно понимают, что к этому периоду они подошли не очень подготовленными. Вот сейчас прямо перед эфиром глянул последние заявления, и там украинские чиновники говорят, что к зиме они готовы на 40%. Вот я не знаю, как это можно считать, но, условно говоря, кухня будет обогреваться, а спальня не будет с туалетом, или наоборот, туалет будет, а все остальное будет заморожено. Но совершенно очевидно, что мощностей для того, чтобы бесперебойно, без верных отключений снабжать всю страну электричеством, у них уже сейчас нет. А когда начнутся удары под зимний период, ну, не будет тем более.
15: И сейчас, с генераторами проблемы, кстати, да, с учетом вышесказанного, по бензину будут?
14: С генераторами будут проблемы, потому что будут проблемы с топливом. Вот, и, собственно, уже даже говорят, что и расселение по селам ничего не даст, потому что удары будут комплексные, а, соответственно, свет будет выключаться везде, а не только в Киеве. Особо сложно, вот как они признают их чиновники, будет на левом берегу Днепра, вот бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры, у них такой есть Сергей Сухомлин, он считает, что уровень защиты электроподстанции Киева, только Киева, уже недостаточен, хотя к сентябрю там что-то попытаются улучшить. При этом он говорит, что наибольшие риски для Киева, ну, он прямо прямыми словами говорит, куда надо бить. Наибольшие риски – это поражение канализационных насосных станций, а их уничтожение, в свою очередь, приведет к тому, что будет отключено водоснабжение города, соответственно, будет отключено и теплоснабжение. Вот главные риски перед зимой. Конечно, на этом фоне Зеленский старается, ну, с одной стороны, выбить побольше денег, да, под эту зиму, потому что совершенно очевидно, что у него нет ответа на вот наши массированные удары дронами. В ответ на их 40-дневную операцию мы начали просто перманентную операцию, по-моему, в середине июля, и с тех пор в ежедневном режиме наносим удары по портовой инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по железнодорожной, по промышленной, да, причем по всей стране, включая Западную Украину. И вот сегодня министр иностранных дел Украины Сибига клянчит у Европы, уже клянчит у Европы локомотивы, тепловозы он клянчит, потому что, говорит, мы либо уничтожили, либо повредили 500 локомотивов украинских, причем половину только за этот год. То есть только за этот год мы у них выбили 250 локомотивов, а их так быстро не починить, не восстановить, не построить. Это тот ресурс тяговый, который невозможно восполнить молниеносно по щелчку пальцев. У них есть там с Евросоюзом какой-то контракт на поставку этих тепловозов, но это вот все в какой-то там пятилетней перспективе, не очень близкой. Вот они говорят, что мы остаемся без железной дороги. Ай-яй-яй, а железная дорога – это в первую очередь логистика, потому что по железной дороге идет основной импорт железа, да, и, собственно, поставка ближе к линии фронта. Хотя, вот, например, до Сум они уже по железной дороге не доезжают. Где-то там высаживаются раньше и пытаются все это как-то доставить с помощью фур. А по фурам ведь мы тоже бьем. Поэтому вот у них как-то все печально накануне зимы. У них все неплохо по дронам тактического звена. Но по-прежнему у них остаются на какие-то возможности по дальним ударам, хотя, обратите внимание, после вот всей этой свистопляски летней, когда он нас собирался принудить к миру, как-то поменьше стали эти волны, да, вот там за прошлые сутки 22 дрона были сбиты, а за вот минувшие сутки 71 дрон был сбит, уже не 1000, да, то есть оказалось, что это очень дорого, оказалось, что большие дяди из Европы могут тебя спросить, а куда ты потратил вот эти вот десятки миллионов, и где эффект, почему у тебя котел в Харьковской области, почему у тебя полуокружение на Доброполье, почему у тебя бои идут в Орехове и прочее, да, потому что на линии боевого соприкосновения нынешнее лето и вот эта операция Зеленского по принуждению нас к миру, оно, не сказать, что не сказалось совсем, да, все-таки, тыл напрямую влияет на фронт, но каких-то фатальных последствий именно в связи с дальними ударами, которые можно было бы показать как успех, вот смотрите, мы потратили там, не знаю, условно 50 миллионов долларов, 100 миллионов долларов на дроны, но зато мы достигли вот этого на фронте, но ведь этого нельзя предъявить. А что можно предъявить? Вот я предлагаю как раз в следующей части поговорить о том, что сейчас происходит у нас на фронтах и на что я обратил внимание, приехав сюда, чего не было, например, еще в июне, когда я приезжал в прошлый раз.
15: Невероятно интересно. Буквально пара минут и сразу с этого начнем.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже 4-е по счету. 3 предыдущих были уничтожены пожарами. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
15: Продолжаем. Итак, Донецк. Донецкая Народная Республика, которая вот, ну, хочется, честно говоря, надеяться, или, может быть, мы в это точно верим, находится уже на таком финальном этапе своего освобождения. Да, это не быстро, да, он может затянуться еще, может, и совсем не быстро, но совершенно точно этот этап, наверное, уже наступил, Саш, поправь. Нет, и вот предыдущие командировки мы помним, как чудовищные обстрелы были. Ты вот в первой части говорил о дронах, о ракетах, которых вроде меньше стало сейчас по всей России. Но Донецк многострадальный, с него все начиналось. Вот сейчас, этой осенью 2026 года, каким город встретил тебя в целом, как обстановку в республике?
14: Я в принципе-то проехал и через Луганщину почти через всю, и вот до Донецка доехал, и от Донецка уже съездил до границы с Днепропетровской областью. Ты знаешь, очень много перемен в части противодействия беспилотникам, потому что, во-первых, стало очень много дорог, которые накрыты сетками, начиная от Донецка, продолжая, не знаю, Кураховым или Селидовым. Ну, то есть везде сетки. При этом огромное количество появилось пунктов воздушного наблюдения. Они вот буквально стоят каждые несколько сотен метров, и постоянное налажено оповещение друг между другом, и оповещение как рация, так и, ну, условно говоря, жестами, да, так называемая здесь сарафанная рация, когда друг на друга едут люди, да, навстречу друг другу и просто показывают пальцами, большой палец вверх, значит, вот там, где они проехали, все тихо, все спокойно, можно ехать. И вот эта система оповещения, обнаружения, уничтожения, она сейчас действительно поставлена на системный поток, и это дает свои результаты. Вот я разговаривал сегодня с водителем 29-й бригады РХБЗ, мы как раз с ним работали в так называемой килл-зоне, да, зоне смерти, то есть там, где постоянно летают украинские дроны. И он говорит, что когда только заехали на направление, ну, было очень тяжко, он сбился со счету, сколько у него вторых дней рождений. А сейчас, когда затянули сетки, ну, стало намного проще, ну, и тем более, когда на каждом повороте, на каждой там важной точке, ну, стоят реально пулеметчики, стоят перехватчики и так далее, вот стало полегче. Это не означает, что мы эту угрозу полностью ликвидировали на трассах, потому что она все равно остается, эта угроза, и хорнеты по-прежнему летают, и на трассе там Луганск-Донецк в районе Дебальцево постоянно там что-то появляется, и на трассе Донецк-Мариуполь, и тем более на трассе Р-280 Новороссия, которая является нашим сухопутным коридором. Но вот с этой угрозой как-то научились жить, да, эту угрозу как-то научились минимизировать. Повторюсь, это за счет постов воздушного наблюдения, которых стало в разы просто больше, за счет МОГов, мобильных огневых групп, которые научились качественно сбивать эти дроны, ну и вот как-то внутренней собранности, что ли, и в взаимовыручке. Вот это бросается в первую очередь здесь на фронтовых дорогах, а я уже съездил и в сторону Добропольского направления, и вот, повторюсь, в сторону Днепропетровской области. Почему я поехал в сторону границы с Днепропетровской областью? Я вернулся вот буквально за пару часов до эфира оттуда, поэтому впечатления очень свежи. В последнее время очень много информации в соцсетях о том, что противник там где-то что-то куда-то перешел в контрнаступление и отжимает чуть ли не сотнями километров квадратных у нас наши отвоеванные территории. И Днепропетровщина на стыке с Донецкой Народной Республикой называлась в качестве вот таких успехов. Если помните, там еще Сырск докладывал о том, что в два этапа была проведена операция, что они, значит, освободили чуть ли не 700 квадратных километров, в том числе в Донецкой Народной Республике, и назывались населенные пункты. Ну, собственно, я вот проехал сегодня в том районе и убедился, что все это вранье, ну или очень серьезно преувеличены успехи украинской армии, потому что послать двух смертников, воткнуть флаг в каком-то населенном пункте и потерять этих смертников навсегда, это еще не значит, что вы отвоевали эту территорию. Я вот проехал вдоль границы сегодня, убедился, что мы ее контролируем. Что касается Добропольского направления, очень важного, потому что там решается судьба такого серьезного опорного пункта, после которого можно развивать наступление на генеральную линию обороны противника с запада, то есть с тыла. Ну, в принципе, вот то, о чем говорит сейчас противник, о том, что мы прилагаем там наибольшие усилия, ну, наверное, отчасти соответствует действительности, хотя мы сейчас создаем проблемы для Киева не только на Доброполье. Очень много, я о нем скажу еще подробно, но остановлюсь еще на вот этих вот мифических наступлениях Украины, ну или полумифических, очень много обсуждают обстановку на Красном Лимане. Вообще, в принципе, когда противник контратакует, это не что-то сверхъестественное, это нормальное течение войны. На войне не бывает, что успехи только у тебя, ты только наступаешь, а противник, подняв лапки, потихонечку пятится назад. Ничего подобного. Противник тяжелый, противник упорный, и, конечно, он контратакует. Конечно, он пытается отбить те территории, которые потерял. Он до этого пытался наступать, вот как я говорил, на Днепропетровщине. Ну, что-то у него особо ничего не вышло. Можно вспомнить, как он контрнаступал на Купинске. И в итоге что? В итоге Купинск сейчас большая серая зона, они его так отбить и не смогли, а потеряли там огромное количество людей. Я уж молчу про их беспримерный контрнаступ 23-го года, а там силы-то были ого-го. Там были 100 тысяч штыков, из которых ударные – это 60 тысяч. Сейчас таких сил для наступления с техникой у противника просто нет. Поэтому, да, они давят на краснолиманском направлении, но какой-то катастрофы в этом я, честно говоря, не вижу. Да, там, чтобы нас опрокинули в реку Жеребец или вообще на тот берег нас выбили, ну, такого тоже нет. Просто идет, ну, в данный момент мы на этом участке перешли в такую маневренную оборону, да, чтобы с одной стороны не потерять ключевые позиции, а с другой стороны как можно больше уничтожить резервы противника, которые сейчас задействованы на этом участке фронта. Вот там террорист-экстремист Белецкий рассказывал об успехах его полка или бригады «Навоз», «Азов», запрещенный в России. Ну, как-то даже по его оценкам они скромны, эти результаты, но на самом деле в реальности они еще скромнее. При этом вот три основные точки, да, на которые мы сейчас давим. Во-первых, это Орехов, да, это передовые подразделения 42-й дивизии группировки «Днепр» уже прошли в город с юга. Там организованное сопротивление сломлено, там в застройке уже добивают разрозненные группы по домам, по подвалам, ну, как это обычно бывает. И вообще этот город очень долго готовился к обороне, там огромная инженерная подготовка, месяцы инженерной подготовки. Но вот как только мы взяли под огневой контроль трассу Н-08, все сразу посыпалось. Н-08 – это большая трасса, которая идет от Днепропетровска через Запорожье, через Пологи на Мариуполь, и Орехов, она как раз насквозь прошивает, то есть южная это со стороны Малой Токмачки, это наш маршрут подвоза, северное плечо через Новоданиловку, оно уходит как раз к областному центру, российскому областному центру по конституции, я имею в виду сам город Запорожье, и, собственно, я думаю, что Орехов это там перспектива до Морозов. Мне кажется, мы этот вопрос решим. Но это не значит, что мы тут же развернем наступление на сам город Запорожье, потому что все-таки от Орехова до него порядка 60-65 километров по дороге. При этом каких-то крупных населенных пунктов там уже нет. Там поля. Вместе с городом снимается также вопрос рокадной трассы Орехов-Новониколаевка. По этой трассе противник гонял резервы вдоль всего запорожского участка, вплоть до Донецкой Народной Республики, и у них же они там поделены и на Каменское направление с левой стороны, и с правой стороны Гуляй-Польское направление. Вот они перестают быть единым фронтом, потому что посередине мы берем Орехов, и каждое вот это направление им придется кормить как-то в обход, да, в объезд, через Запорожье. Сейчас там одновременно работают фланги, то есть с одной стороны группировка войск Днепр, с другой Восток. Мы видим, что освобождена Новоандреевка, это охват с запада. Идут бои за Юрковку, там наши уже на ее окраинах, с северо-востока к городу идут бои в Преображенке, там группировка войск «Восток» цепляется, которая ранее взяла Красный Родник. Вот. Но вот, собственно, вот этот многонедельный контрнаступ, который начинал с Ирски и продолжал Драпаты, он как раз ставил в том числе и задачу не дать охватить Орехов с северо-востоку. Ну вот что-то не получилось, а людей в размен ушло, ну, тысячи точно. Поэтому вот всем, кто переживает по поводу контрудара противника на Красном Лимане, рекомендую посмотреть, чем закончились предыдущие контрудары ВСУ.
6: Игорь. Сейчас будут новости, после этого продолжим.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. А слабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественная церемония вручения общественных медалей «Отец солдата» состоялась в Пскове. Награды получили 32 отца, воспитавших доблестных воинов и патриотов. Среди награжденных двое жителей Великих Лук – Сергей Казаков и Сергей Кирьяков. Также медаль вручили жителю Великолукского района Александру Благовистному. Все они – отцы участников специальной военной операции. Глава города Николай Козловский поблагодарил всех родителей военнослужащих, подчеркнув, что стойкость и мужество защитников Отечества во многом стали результатом родительского труда, любви и воспитания. На стене многоэтажного дома в Северном микрорайоне сейчас создают большое тематическое изображение. Мурал посвящен тем, кто каждый день стоит на страже безопасности людей, сотрудникам МЧС и пожарным. В Великих Луках 17 сентября состоялся молебен для сотрудников и ветеранов МЧС перед заступницей пожарных иконы Богородицы Неопалимой Акупина в храме святителя Тихона. По окончании богослужения сотрудники МЧС проведут профилактическую беседу для прихожан и сотрудников храма, посвященную основам пожарной безопасности.
20: О валютах.
22: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
20: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
0: сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа в

0: А мы можем похвастать продвижением на Орехове, продвижением на Доброполе, продвижением в Харьковской области, продвижением в сторону Дружковки, да, ну вот Доброполе я в прошлом кусочке начал говорить, тут и глава ДНР Денис Пушилин говорил о том, что бои идут уже непосредственно в самом Доброполе, но это уже не секрет, это уже и противник признает, что в южной части многоэтажной застройки мы присутствуем, ведем там бои, при этом боевые действия уже разворачиваются в частном секторе, который расположен на севере, то есть город берут с двух концов одновременно. Продвижение здесь идет не лобовым тараном, собственно, мы так давно ничего не берем, идет широкий охват. Вот на минувшей неделе освобождено Новогришино, это 5 километров южнее города. Оттуда как раз и вышли мы к южной застройке, и взято село Веселое, по поводу чего очень неумело, глупо, по-дилетантски иронизировали журналисты, или я не знаю, как их назвать, канала Ксении Собчак, «Кровавая барыня», что в пятый юбилейный раз Министерство обороны взяло Веселое. Ну вот конкретно это Веселое было взято первый раз. Просто если человек, называющийся журналистом, ведет там на карте ДНР слово «Веселое», он обнаружит не один десяток таких населенных пунктов, и поводов для усердного смеха у него будет чуть меньше.
1: Да и
0: Вот,
1: вообще смех
0: тяжелые
1: над
0: встречи
1: нашими
0: типа...
1: военными, да, в такой ситуации
0: Ну, мы же понимаем, что это
1: неуместный, да.
0: за издание. Тяжелые встречные бои идут около Сергеевки, Гулева, около Райского, под плотным огневым контролем дорога Золотой колодец Новотроицкая, то есть подвоз в город режется одновременно с боями внутри него, и, ну, это вот наша такая тактика, когда мы лишаем противника снабжения, параллельно зачищая кварталы в самом городе. Их же окопные там медийные авторы пишут, что центр Доброполья постепенно переходит в серую зону. Ну, вообще, когда они говорят про серую зону, тут можно говорить о нашем, ну, если не уверенном контроле, то вполне устойчивом, да, и наши группы просачиваются все глубже и закрепляются уже за конкретные кварталы, и плюс параллельно южнее группировка «Юг» давит на Дружковку, а через нее открывается, как мы все помним, выход к Краматорску, причем идут по высотам. В дроновой войне сегодня это означает и наблюдение, и связь, и дальность. А Доброполье с этим связано напрямую, потому что и как раз и город сам на высоте стоит, и он сам по себе логистический узел. Его падение, конечно же, растаскивает единую оборону всей вот этой агломерации на отдельные, плохо связанные между собой куски. Ну и, повторюсь, не раз говорил, что от Доброполья идет дорога на Краматорск, соответственно, с восточной стороны там добровольческий корпус наступает, бригада «Волки». С западной стороны после того, как будет решен вопрос с Доброполем, будет подходить и группировковый центр. Естественно, нельзя не упомянуть Харьковский котел. Ну, его по-разному называют. Волчанский котел, как-то еще его называют. Вот по данным Минобороны, там в кольце порядка 1700 человек. Я думаю, что уже меньше, конечно. За 2 недели окружение, там потери противника составили около 500 человек, но это вместе с ранеными. И их беда в том, что беда этих раненых, что их вывести оттуда не могут, потому что кольцо замкнулось, собственно, когда группировка войск «Север», которые наступали такими сходящимися направлениями, да, соединились с севернее Приколотного, и там внутри оказалось 6, по-моему, батальонов 22-й и 159-й механизированных бригад, 4 погранкомендатуры 15-го погранотряда. Там были сообщения о людях из запрещенного в России Азова террористического, из
1: экстремистской
0: отдельной
1: организации, да.
0: президентской бригады. Да, то есть там не какой-то обоз, да, там то, что Киев считал боеспособным. Вот, собственно, сейчас идет как сужение внутреннего кольца, так и расширение внешнего кольца окружения. Вот на минувшей неделе было взято Широкое, это внутри уже котла Шевченкова, это южнее Волчанское, это внешнее, получается, кольцо окружения. То есть мы

0: постепенно вот эти фланги расширяем, и нам это как бы удается довольно неплохо. Значит, про попытки оттуда выбраться. Была попытка оттуда вывести штаб 159-й бригады, провалилась, 3 бронемашины были уничтожены, логистические маршруты под нашим контролем. Там, конечно, по погоде, по серому могут по 2-3 человека просачиваться, даже в районе Приколотного, да, но это такая лотерея с очень неочевидными результатами, потому что крышку вот этого котла держат и FPV, и артиллерия, кстати, уже держит, поэтому в лучшем случае эти люди попадут в плен, там иной раз бывает за сутки по 20 пленных через громкоговорители, через листовки, им сообщают, как можно выйти с белым флагом, как можно сдаться. Вот, поэтому кто находится не под присмотром начальства, которое их бросило там на произвол судьбы, тот, собственно, складывает оружие и выходит с поднятыми руками. Плюс здесь началась все-таки осень. Я позавчера еще ездил на выезд на байке в футболке. Сегодня уже пододел такую флисочку, пододел куртку противоветровую, то есть, ну, резко стало холодать, и, естественно, резко начала опадать листва, поэтому зеленка скоро сойдет, и в этом котле совсем уж негде будет прятаться, поэтому с этим котлом, я думаю, до холодов тоже разберутся. Что нам с этого? Ну, мне кажется, 1, по-моему, сентября президент впервые рассказал об этом окружении, и он все четко обозначил. В первую очередь это расширение нашей зоны безопасности, буферной зоны в Подбрюшье Белгородской многострадальной области. Ну, там как минимум на 20 километров. Это как бы не про красивую сводку, да, это про Шебекино, это про Белгород. Ну, собственно, там от границы станет работать невозможно. Придется смещать им свои беспилотные расчеты, ну, как минимум на 20 километров южнее. Нынешние технологии все равно позволяют все-таки на большие расстояния летать и больше 20 километров, но все равно чуть-чуть попроще, мне кажется, станет. А технологии не стоят, к сожалению, на месте, и в Белгород же не напрямую, допустим, летают те же FPV-дроны, они летают с матками, матка их сбрасывает, работает ретранслятор. Мы, кстати, точно так же работаем. Я вот сегодня был у ребят в гостях, РХБЗшники, да, вроде как, ну, то есть радиационно-химическая безопасность и защита, но, тем не менее, они тоже летают на FPV-дронах, летают на молниях, они вот показали мне свое изобретение. Это молния, на которую с боеприпасом, на которую ставится еще FPV-дрон, такой нехилый, да, и они вдвоем летят-летят, и вот за аппаратурой сидят два оператора, один управляет молнией, второй ждет своего часа. И у каждого работает камера. Если, допустим, у молниста что-то там зарябило, он может повернуть голову, смотреть на камеру FPV-дрона. И вот, собственно, они вот так вот взаимозаменяются. И километров там за несколько, не буду говорить за сколько, он клюет носом вниз, взлетает FPV-дрон, снимает вот эту молнию, снимает, как она поражает цель, делает объективный контроль и еще контрольный выстрел в голову, что называется, добивает, что не добито. Ну, казалось бы, да, вот такое техническое решение, которое на поверхности лежало, но вот сейчас работают вот такими двойками. Причем молодые экипажи, огромное количество молодых людей в последнее время я вижу на фронте. Это тоже, вот, мне кажется, такая какая-то новая нотка прифронтовой жизни. Ну вот, например, оператор FPV-дрона, который на спине молнии долетел, ему 21 год. Я встретил тут, значит, старшего оператора БПЛА самолетного типа на Дружковском направлении со стороны западной группировки «Войск-центр». 18 лет парню. Он учился в техникуме, взял академический отпуск и вот решил связать свой ближайший один год по спецконтракту с беспилотными силами. Сейчас есть такая возможность не только там у студентов высших учебных заведений, но и техникумов. Ну, сейчас это что, это колледжи, да, взять академический отпуск и на год отправиться воевать дистанционно, да, с врагом. Вот, поэтому наше беспилотие и стремительно развивается, и стремительно молодеет в плане кадров, Игорь.
1: Будем пробовать осмыслить это. Неделя есть, через неделю встретимся. Спасибо, Саша.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-канал. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
6: Добрый день, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы с вами отправимся в самое вкусное путешествие по Краснодарскому краю. Мы поговорим о том, чем пахнет и чем удивляет Кубань осенью. О том, как здесь собирают урожай, празднуют сбор винограда и превращают обычный отдых в настоящий гастрономический праздник. Наш сегодняшний выпуск об эно и гастротуризме на Кубани в бархатный сезон. Почему осень – время гастрономических открытий? Бархатный сезон на Кубани – это не просто теплое море и мягкое солнце. Это время, когда земля отдает все, что вырастила за лето. Воздух уже не обжигает, а ласково греет. Море, накопившее тепло за сезон, еще плещется у ног. А на рынках и в садах настоящее изобилие. Выражение «бархатный сезон» появилось еще в 19 веке. Тогда аристократия в Крыму сменяла тяжелые меха на легкий бархат. Для нас это возможность продлить лето, напитаться витаминами перед долгой зимой и просто насладиться жизнью без суеты. Идеальный климат. В сентябре воздух прогревается до плюс 25-27 градусов, море до плюс 24. Можно купаться, гулять и не искать тень, как в августе. Фруктовый рай. На прилавках инжир, хурма, виноград, гранаты. Все свежее, местное и невероятно вкусное. Пространство для себя. Пляжи пустеют, цены на жилье становятся адекватнее, а атмосфера курортного ажиотажа уходит, уступая место долгим прогулкам и созерцанию. Сердце осеннего гастрономического сезона на Кубани – эно-гастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Она проходит в сентябре-октябре и объединяет территории, где в крае развито виноделие – Новороссийск, Геленджик, Анапу, Темрюкские, Северские и Крымские районы. Программа обычно насыщенная. Гостей ждут экскурсии по винодельням, дегустации, мастер-классы от ведущих сомелье и шеф-поваров. поваров, ярмарки мастеров и ремесленников, а также мастер-классы по гончарному делу и рисованию вином. Спортивно-развлекательные заплывы и забеги в тематических костюмах неподалеку от виноградников. И даже восхождение горе Собербаш по историческому маршруту. И все это бесплатно. А еще до начала винной недели в легендарном Абрау-Дюрсо проходит праздник «Первый виноград». В прошлом году Абрау-Дюрсо отмечало 155-летие. На заводской двор въехал трактор, украшенный воздушными шариками, с первыми ящиками винограда сорта «Шардоне». Началась уборка урожая 2025 года. Виноград убирали даже ночью. 340 человек работали в поле. Урожай оказался рекордным – 26 667 тонн. На виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе собрали 10 940 тонн. Наивысший показатель за последние 6 лет. В Новороссийске в сентябре проходит еще один колоритный праздник – спортивный виноград. Здесь гости могут сами собрать спелые грозди в ящики, а позже, как встарь, давить виноградный сок ногами. Это не просто развлечение, это погружение в атмосферу старых традиций, когда вино делали всем миром – с песнями и плясками. А в Геленджике устраивают гастрономический фестиваль «Сила южных земель». Это серия уникальных загородных ужинов от известных шеф-поваров, которые готовят исключительно из локальных фермерских продуктов. Главная цель – через локальный продукт написать южную гастрономическую историю, показать весь путь продукта от фермы до тарелки, поддержать местных производителей и доказать, что именно на Кубани создают продукты высочайшего качества. В конце сентября также традиционно в краевой столице, в Краснодаре, проходит ежегодная кубанская ярмарка. Сельхозпроизводители из всех муниципалитетов представляют свою продукцию – рыбу и морепродукты, копчености и колбасные изделия, мед и бакалею, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, свежее мясо, фрукты и овощи. На стендах можно увидеть саженцы плодовых деревьев, цветы, хвойные растения и товары народных промыслов. Отдельное место занимает фестиваль вина и сыра. Свою продукцию демонстрируют свыше 30 винодельческих предприятий и 15 сыроделов. Там же, например, в прошлом году устроили краевой конкурс «Сырные шедевры Кубани». Но давайте послушаем тех, кто бывал на подобных мероприятиях и может лично рассказать, как это происходит. Слово Алексею из Екатеринбурга.
7: На Кубани мы были с женой осенью, на Черноморской неделе. Красотища неописуема, конечно, особенно когда закатное солнце, вот эти виноградники, теплый виноград спелый. Так идешь по этим рядам, круто было. В Абрау-Дюрсо взяли экскурсию на винодельню, фруктов много вкусных, и все очень дешево. Говорят, летом дороже, ну, потому что осень уже меньше туристов, осенью, видимо, намного дешевле. Настолько дешево, что мы с собой фруктов набрали, пакеты целые. Всем друзьям, знакомым рекомендуем побывать там, описываем, как там все было красиво, там салют, помню, еще был. Так что очень понравилось, и планируем там появляться, наверное, каждую осень. Может, и летом заглянем.
6: Спасибо, Алексей. Теперь пройдемся по самому вкусному, потому что можно попробовать на Кубани осенью. Виноград. Сезон уборки начинается в августе с сорта «Шардоне» и длится до октября. Сорта для игристых вин собирают раньше, а для тихих, высококачественных вин – ближе к началу октября. Завершается уборка в конце октября, начале ноября сбором рислинга и каберне фран. На Кубани в 2025 году собрали рекордный урожай – 305 тысяч тонн винограда. Инжир. Сентябрь время сладкого, сочного инжира. Его можно есть свежим, а можно купить вяленый. Это замечательный деликатес. Яблоки и груши. Осенью созревают поздние сорта. В Туапсинском округе, например, собирают осенние яблоки сортов кубанская обогрянная, чемпион, айдарет, гольден, гранат и киви. В октябре на прилавках появляются эти фрукты местного урожая. Середина осени – время хурмы. В Краснодарском крае особенно ценят сорт королек. Его еще называют шоколадный хурмой. Сезон начинается в конце октября и длится до декабря. А в ноябре созревает фейхоа. Это очень полезная ягода, богатая йодом и витамином С. На Кубани выведены три сорта – сентябрьская, догамысская и дачная. Они созревают одна за другой, поэтому фейхоа остается доступной почти всю осень. В конце ноября, начале декабря созревают главные украшения новогоднего стола. Их начинают собирать в ноябре еще недозревшими, чтобы к Новому году они успели дойти до кондиции. Турции. Это далеко не все. Здесь также выращивают персики, нектарины, сливы, ежевику, арбузы и дыни. Где искать гастрономические впечатления? Абрау-Дюрсо, Геленджик, Сочи с чайными плантациями, виноградники Анапы, Новороссийска, Крымского района и Таманского полуострова. Кстати, виноградники Кубани занимают рекордную площадь. Почти треть всех виноградных плантаций страны. Около 30 тысяч гектаров. Более 30 виноделин можно посетить с экскурсией. Это живописные усадьбы с ресторанами, зонами для прогулок и фотосессий. Недельный гастротур с проживанием в отелях, питанием и экскурсионной программой, включающей визиты на 10 ключевых предприятий Анапы, Новороссийска, Геленджика и Таманского полуострова, обойдется примерно в 110-120 тысяч рублей для двух человек. Короткие маршруты на 3-4 дня с посещением нескольких виноделин оцениваются от 50 до 80 тысяч рублей. Но можно остановиться и у местных на семейных фермах и в гостевых домах. Одним из таких владеет Наталья. Предлагаю ее послушать.
8: Очень замечательно на Кубани. Я часто выхожу в свой сад, чтобы попить чай в тишине, насладиться яркими красками осенними. Также мы еще с соседями любим часто проводить время на природе. Мы ставим большие столы прямо у себя в саду, накрываем стол своими овощами, своими ягодами, своими фруктами, сидим, просто разговариваем обо всем, о жизни, о погоде, об урожае. В целом, я еще люблю, когда приезжают к нам туристы. Я часто говорю, чтобы приезжали осенью, потому что я искренне считаю, что осень — это замечательное время для того, чтобы провести его на Кубани. Солнечная, теплая погода. Приятно гулять как днем, как вечером. Вот, например, в том году приезжала семья из Петербурга. Дети были в восторге. Они ходили по огороду, собирали помидоры. Родители сидели с нами в саду, пили чай. Также разговаривали обо всем. Замечательно провели время, я считаю. Вот многие туристы, я знаю, приезжают собрать, например, ягоды, грибы или в целом отдохнуть от городской суеты. И я это поддерживаю. Считаю, что так и надо проводить свой отпуск. Я еще, знаете, часто говорю, что земля, она дает нам свои плоды, и мы должны быть благодарны ей за это. Я очень благодарна. Я вот смотрю на свой сад, на свой огород, на свои яблони, на свой виноград. Думаю, как же я люблю осень, как я люблю Кубань, как я люблю все, что дает нам земля. Поэтому приезжайте к нам на Кубань. Не бойтесь, что осенью, что это поздно. Нет, осенью здесь замечательно. Теплое море, спелые ягоды, спелые фрукты. У нас же еще в целом все свое. Все с огорода, все с деревьев. Мед от своих пчел, сыр из козьего молока. Замечательно, супер. Приезжайте, мы вас ждем.
6: Спасибо, Наталья. Думаю, теперь у наших слушателей не будет проблем с выбором гостинцев и направления для отдыха, потому что осень – это лучшее время, чтобы увести с собой частичку кубанского солнца и тепла. Вот список того, что обязательно стоит положить в чемодан. Виноград. Свежесочный, только что снятый с лозы. Ищите на рынках или покупайте прямо на винодельнях. Вина от местных производителей. Красные, белые, игристые. Выбор огромный. Вяленую хурму. Экзотический деликатес, который особенно популярен осенью. Ее можно найти на местных рынках. Фейхоа – свежую или перетертую с сахаром. Это не только вкусно, но и очень полезно. Мед. Кубанский мед в сотах. Орехово-фруктовые сладости. Варенье из инжира или хурмы. Джем из кизила и шелковицы. Каштановый мед – особый деликатес. Сыры. Адыгейский, чечил, сулугуни, брынза, копченый сулугуни и сыр в виде груши. Качковал. Отличные подарки. Урбеч – паста из перетертых орехов или семян. Полезный и вкусный сувенир. Нерафинированное подсолнечное масло. Ароматное, золотистое, с запахом жареных семечек. Чурчхелла и пастила. Сладкие угощения, которые любят и взрослые, и дети. Мацестинский чай. Уникальный чай, выращенный в Сочи. Минеральная вода из местных источников с высоким содержанием йода и брома. Осень на Кубани – это время, когда земля становится особенно щедрой. Бархатный сезон здесь – это не просто продолжение лета. Это отдельная, очень вкусная история. История о том, как природа дарит нам свои лучшие дары, и о том, как важно уметь эти дары принимать и ценить. Приезжайте на Кубань осенью. Увезите с собой частичку нашего солнца, и вы обязательно захотите вернуться снова. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть и что попробовать.
9: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок – помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
11: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О выборах.
12: Элла Памфилова сообщила о неудачной хакерской атаке на избирательные ресурсы России. Накануне ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему ГАЗ-выборы и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель Центра избиркома. «Мы так понимаем, что была задумана масштабная киберагрессия», отметила она, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам. Памфилова напомнила, что в единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах страны. Голосование пройдет в 3 дня. Оно стартует завтра и закончится 20 сентября.
9: О спецоперации.
12: В Одесской области российские военные поразили 2 автомобильных моста через реку Днестр, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов из Румынии. По данным Минобороны, объекты транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Маяки были выведены из строя в ходе ночного массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками. Переправы активно задействовались для снабжения ВСУ, а также для логистической связи с портом Измаил.
9: О Ближнем Востоке.
12: В Израиле планируют лишать гражданства за публичную критику армии. Бениамин Нетаньяху анонсировал 2 законопроекта против дискредитации Цахал. Первая инициатива предусматривает аннулирование израильского паспорта за очернение военных, а вторая увеличивает штрафы за клевету в 20 раз. Главным триггером для реформы стал триумф на Венецианском кинофестивале документального фильма «НАЗА», в котором израильские солдаты анонимно критикуют методы ведения войны в секторе Газа. Премьер-министр заявил, что автором картины в стране не место.
9: Обо всем.
12: В Россию массово завозят псевдонаучные приборы для так называемой биорезонансной диагностики, поставки которых контролируют сторонники ВСУ. Как выяснили «Известия», несертифицированные гаджеты продвигает компания супруги лжеакадемика Александра Дороднева. По таможенным декларациям стоимость устройств составляет всего 173 евро, однако российские покупатели платят за них больше 1500. Журналисты подчеркивают, что приборы не сертифицированы как мед-изделия, и их эффективность не подтверждена клиническими испытаниями. Дороднев представляется доктором экономических наук и академиком, однако подтвердить наличие его ученой степени по открытым источникам не удалось. В Москве плюс 19, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
13: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть, но будет ли? Западные лидеры хотели бы корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Хотеть не вредно. И ЦИК России предотвратила попытку кибератаки на инфоресурсы избирательной системы, сообщила глава Центра избиркома. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что вечером в среду, 16 сентября, американский Конгресс принял таки законопроект имени покойного сенатора Линдси Грэма. Он, кстати, по-прежнему значится в перечне террористов и экстремистов Российской Федерации. И этот законопроект о санкциях в отношении России и Ирана. Ну, а также, согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. В этот список вошли Индия и Китай. Ну, Индия на это уже отреагировала и достаточно в резкой форме. Впрочем, все это мы обсудим с экономистом и директором Института изучения мировых рынков Алексеем Бобровским. Алексей Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Алексей Сергеевич, первый и главный вопрос. Ну, Конгресс Конгрессом, все это понятно, но как теперь будет действовать Трамп? В этом случае сможет ли он вводить пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть? И вообще, сможет ли он, имея те инструменты, которые есть у Соединенных Штатов, 100% этих сделок отследить?
14: Ну, я думаю, что здесь два момента вот в этой истории важны. Первое, это, конечно, инструмент для него по взаимодействию с этими странами, которые так получилось, экономически, исторически являются конкурентами Соединенных Штатов в современном мире. В большей степени это Китай, а, конечно, как вот сейчас поднимающаяся экономика индийская во многих отраслях. С одной стороны, хотелось бы ее на свою сторону Америки перетянуть, например, в противостоянии с Китаем, а с другой стороны, она и вполне себе может по отдельным рынкам быть более интересным производителем и даже самим рынком, чем Соединенные Штаты. Поэтому это инструмент для того, чтобы нажимать на эти страны. С другой стороны, есть вторая магистральная вещь в этой теме, когда в первый свой год уже второго срока Трамп активно развязал эти тарифные войны. Сначала показалось, что это может работать, потом его же, так сказать, оппоненты внутри страны через суд запретили эти тарифы, эти сборы с других стран. И даже частично для компаний, которые занимались экспортом из этих стран в США той или иной продукции, начали получать компенсации. И как бы сама по себе идея, я напомню, что Трамп и республиканцы оказались вот на старте своего срока с большим эпическим, я бы даже сказал, дефицитом бюджета в более чем 2 миллиарда, и это оставили им демократы, это оставил Байден. Поэтому все, что они делали с тарифной политикой, это попытка компенсировать вот эти выпавшие доходы и сильно выросшие расходы американского бюджета. Но после того, как это сорвалось из-за решения суда, ну вот он теперь ищет обходные пути и придумывает другие через законодательные акты, через президентские указы, способы собирать это с разных стран. Косвенно эту версию подтверждает и тот факт, что вот он сейчас Европе активно грозит. Значит, по разным причинам, то за ассоциативное членство Канады в Европейском Союзе какие-то 200-процентные пошлины, то за энергетику с них требуют, то требуют деньги вернуть за Иран и так далее. Это все способы собрать деньги с мира. Ну, это вот такая гипотеза. Поэтому это вот два магистральных направление его внешней политики здесь имеет отношение и к этому закону. Сможет ли он это сделать, сможет ли он компенсировать эти выпадающие расходы для своей экономики? Ну, скорее нет, чем да, хотя что-то он с этого соберет. Любой запретительный акт американских судов, законодателей, он сможет президентскими указами вот такие действия осуществлять. Против нас это никак сработать не может, разве что там какие-то новые персональные санкции. Ну и какие-то отдельные санкции на какие-нибудь суда того, что они называют теневым флотом. У нас практически нет торгового оборота США, он там исчисляется 3 с небольшим миллиардами долларов. И по меркам мировой экономики это очень-очень мало. Ну хорошо, ну не будут они покупать или будут покупать с большой наценкой, например, удобрения из России. Это же, в общем, только им навредит. А против Китая и Индии инструмент нужен.
13: А вот скажите мне, пожалуйста, Алексей Сергеевич, теоретически или, может быть, даже и практически Соединенные Штаты могут приобретать, ну, скажем, дизельное топливо, которое, ну, происходит из Российской Федерации? Я знаю, что они одни из самых крупнейших производителей топлива, и своего дизеля у них выше крыши, но цены на него растут. Может быть, они согласятся покупать российский дизель с наценкой в 500% или
14: 100%? Ну, вполне возможно и согласятся. Просто американское законодательство, особенно то, которое касается разных торговых сделок, оно очень хитрое. И это тоже вот аудитория обычно не видит. Или, скажем так, не замечает только тот, кто специально это отслеживает. Что делают американцы? Они могут ввести санкции или, предположим, тарифы, которые в современном мире даже аналог некие санкции. Когда они их вводят, а потом тихо-тихо, ну, это проходит в СМИ, проходит в законодательных актах, делают исключения в неких торговых правилах. Вот они так громко объявляют против Китая какие-нибудь санкции, а потом делают исключения для компаний Nvidia, там, Apple и так далее. И покупают те или иные виды продукции, которые нужны им. То же самое, может быть, и с Россией, собственно, так и было. Собственно, есть специальные законодательные акты Министерства финансов, которые разрешают с уполномоченными банками, специально для этого, так сказать, выведенными в виде исключений с американских санкционных списков, вести расчеты. И это не является для них проблемой. Другое дело, что это, может, не нравится той стране, против которой эти санкции, эти действия осуществляются. Ну, здесь уже, скорее, так сказать, вопрос не по зарплате. Но в ситуации с дизелем, скорее, здесь вопрос свободных объемов у нас. Будем ли мы им продавать? У Америки, на самом деле, не то чтобы, так сказать, избыток дизеля. Сейчас сложности возникают. Более того, у них идет речь о том же, о чем идет у нас. Ограничение экспорта, возможно, временное его запрещение. То есть просто закрытие экспорта дизеля, поскольку нужно насыщать свой внутренний рынок, сбивая цены. Много старых НПЗ. Они сейчас реанимируются, хотя должны были быть либо законсервированы, либо просто закрыты на капремонт, ну и так далее. Да. Это не то, что простая история. Может это быть? Может, вполне.
13: Спасибо большое, Алексей Сергеевич, за ваши ответы. Это Алексей Бобровский, экономист и директор Института изучения мировых рынков, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Западные лидеры хотели бы корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Об этом рассказали российские пранкеры Вован и Лексус в интервью RT, ссылаясь на разговор с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Они также отметили, что разговаривали с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который подтвердил, что в действительности все мировые лидеры хотят увидеть корейский сценарий. Далее реплика полковника в отставке Виктора Николаевича Баранца.
9: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: На днях известные пранкеры Вован и Лексус сделали своего рода сенсационное заявление. В чем его суть? Они заявили о желании Запада применить корейский вариант на Украине. Ну, о желании Запада это громко сказано. Потому что о корейском варианте заговорил основатель Давосского форума Клаус Шваб. Больше никаких других заявлений от маститых, известных западных политиков мы не слышали. Но, тем не менее, разговор достаточно интересный. Давайте все-таки попытаемся всерьез принять эту любопытную, но нереалистичную идею, которую озвучили Вован и Лексус, поговорим со Швабом. Что предлагается? Где же предлагается ту самую украинскую или российско-украинскую 38-ю параллель устроить? Есть идея, что такой бы разграничительной линией, в частности, мог бы быть Днепр. То есть вот это вот 38-я параллель, на том берегу противник, на этом, где мы стоим, должны быть наши войска и так далее. Но об этой разграничительной линии по Днепру Киев и слышать не хочет. Вот в чем вопрос. Вот здесь тупик, вот весь затык. А что же Киев тогда предлагает? А Киев предлагает, давайте так, давайте остановим войну на той линии боевого соприкосновения, где мы стоим. Ваши войска, россияне, и наши украинские. Это снова не устраивает Москву. И почему же? Да потому что и Донецкая, и Луганская, и Запорожская, и Херсонская области — это уже, по сути, субъекты Российской Федерации. Это российская земля. Почему мы должны терпеть на русской земле украинские войска? Никакой 38-й параллели не
16: получается. В общем, пока будем так, мягко говоря, пока это только лишь такие пустенькие разговоры. А тем не менее, президент Соединенных Штатов Америки уже который раз говорит, что скоро российско-украинский конфликт закончится. Вот-вот закончится. Более того, уже и в российских средствах массовой информации мелькают эти фразы о скором окончании вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Но аргументы? Где аргументы? Где какие-то... А разве переговоры к чему-нибудь привели? Эти частые визиты американских дипломатов в Москву и Киев тоже ни к чему не привели. Что там Кушнер сказал? Кушнер, он сказал, что самый важный – это территориальный вопрос. Потому что Украина никак не хочет идти на те российские предложения, которые Москва уже предоставляла с помощью этих дипломатов в Киев. Нет, категорический отказ. Следовательно, мы можем сегодня говорить, что переговоры ни к чему не привели, переговоры находятся в тупике. Но вот загадка. Трамп, как всегда, такого туманчика напустил. Скоро это может закончиться. Ну, вы знаете, мы уже давным-давно должны привыкнуть к тому, что за словами Трампа зачастую ничего не стоит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
9: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: ЦИК России предотвратил попытку кибератаки на инфоресурсы избирательной системы, сообщила глава Центра избиркома. Подробности через пару минут в эфире.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
17: Продолжаем главные темы дня. Радио «Комсомольская правда», студия Сергей Григорьев. Итак, ЦИК России предотвратил попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
20: Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели вдрызг.
17: Глава ЦИК отметила, что эти выборы особенные, потому никогда раньше не было таких внешних условий.
20: Эти выборы, они отличаются от всех предыдущих. Отличаются по целому ряду факторов. И не только потому, что они проходят в экстремальных условиях, когда против нас ополчился злобный западный мир, но и в условиях очень важных для нас. Во-первых, впервые в них принимают участие 4 наших родных, любимых, воссоединенных с нами региона. Впервые они будут проводить выборы федерального значения, выборы в Государственную Думу.
17: Также специальный порядок подготовки и проведения выборов установлен в регионах России, где действует военное положение. Там должны быть обеспечены все меры безопасности, сообщила Памфилова.
20: Непосредственно в условиях военного времени, и не наша в этом вина, вина наших врагов, которые решили любой ценой Россию уничтожить, тем не менее, в условиях непосредственно военного действия, военного положение, которое у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, конечно, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только после по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право, как никем из нас, выстраданное, ценой жертв, ценой лишений, ценой гибели близких, ценой сражений 2014 года, выстраданное право. И для них они особенно важны. При этом мы должны были обеспечить, учитывая положение военного времени, все меры безопасности, которые позволят нам сказать, что выборы ни в коей мере не стали дополнительным условием для опасности. Поэтому для них установлен специальный порядок.
17: Ну и за рубежом для россиян организовали 333 избирательных участка в 152 государствах. Таких возможностей нет ни в одной стране мира, сообщила Памфилова. Она отметила, что назначила ответственных за эвакуацию в случае ЧП на избирательных участках. По ее словам, в регионах были проведены специальные тренировки, в ходе которых отрабатывались действия в различных нештатных ситуациях. Все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания и металлодетекторами, добавила Памфилова. Я напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Примерный размер пенсии депутатов в 2026 году может превышать 50 тысяч рублей при стаже работы в Госдуме от 5 до 10 лет, сообщил ТАСС профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он уточнил, что пенсия депутатов формируется из страховой пенсии и специальной надбавки за стаж. Страховой размер пенсии в этом году составляет около 27 тысяч рублей, и при стаже до 5 лет доплаты не предусмотрены, от 5 до 10 лет надбавка 55% от денежного вознаграждения, то есть, ну, примерно 24-27 тысяч рублей. А о других экономических новостях расскажет Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
21: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как в нашей стране, по мнению Росстата, топчутся на месте цены. Дело в том, что инфляция в России за неделю с 8 по 14 сентября оказалась, по сути, нулевой. Она составила 0,2%. Но это не значит, что все товары и услуги почти не подорожали. Некоторые заметно изменились в цене. И, наверное, самое важное, что буквально на глазах падают цены на овощи. Всего за неделю картошка, лук и морковь стали дешевле на 3%, капуста на 3,5%, а свекла на 2%. Причина в том, что именно в сентябре начинается и продолжается активная уборка этих овощей и корнеплодов. Они массово поступают на рынок, продавцы стараются сбыть товар до холодов, и цены опускаются. Примерно та же причина толкает вниз цены на яблоки. За неделю они подешевели почти на 2%. А еще сразу на 6,5% за неделю подешевел отдых на Черноморском побережье России. Не надо быть экспертом туристического рынка, чтобы понимать, осенью отдых на нашем юге всегда дешевеет. А в начале сентября россияне как раз бронируют отдых на черноморских курортах на низкий сезон, поэтому и снижается средний чек. А вот техника начала дорожать. Телевизоры и смартфоны за неделю прибавили в цене почти процент. До 7 дней это многовато. А с начала сентября эти товары подорожали на 2-3%. Причину вы знаете. Курс рубля за последнее время снизился, поэтому падение цен на импорт нам сейчас ждать не стоит.
1: Экономика на радио КП.
17: Ну, а в России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч авто в нынешнем и будущем годах. Уровень локализации достигает 70%, запас хода электромобиля до 500 километров, мощность 204 лошадиные силы. 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля почти 4 миллиона рублей, с господдержкой немногим более 3 миллионов рублей. Каковы перспективы нового российского электрокара, комментирует радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
0: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. «Атом» назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того, даже с учетом госсубсидии, получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интерес большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес, не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26-го года, но и в 27-м году, и в 28-м, и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут вот большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг «Атом» не будет дорожать? Мы этого не знаем. От ситуации на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше с топливом, тоже зарекаться очень сложно.
17: Осенью этого года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. Еще электрокар был включен в реестр такси. Но автомобильную тему мы продолжим в рубрике «Под капотом».
3: Рекламно-информационная программа.
22: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
23: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Возможно, вы, как и я в свое время, удивитесь, но очень часто штатные домкраты, которыми комплектуют большинство автомобилей, весьма ненадежные инструменты, причем не только российские. Подъемники в иномарках тоже часто стойкостью не отличаются. Многие машины комплектуют домкратами просто отвратительного качества. Вспомните штатное подъемное устройство классических «Жигулей». Сейчас ситуация не лучше. Например, многие владельцы жалуются, что их домкраты сделаны из пластика, пусть и с применением металлических деталей. Грузоподъемности такого изделия хватит на 550 килограммов. То есть, вроде бы можно поменять одно колесо у легкового автомобиля. И все равно он будет работать на пределе. Значит, при следующей замене колеса резьбу у домкрата просто сорвет, и машина рухнет. У отечественного тяжелого внедорожника домкрат, о чудо, тоже пластиковый, хлипкий, что, естественно, вызывает недовольство водителей. Понятное дело, что после покупки такого автомобиля опытные водители сразу меняют инструмент на что-то подходящее. Обычно, чтобы поднять рамный автомобиль, устройство ставит под мост и начинают крутить. При этом гаджет так спроектирован, что крутить его надо баллонным ключом. А так как ключ короткий, приходится залезать под машину. Вот в этот самый момент пластиковый домкрат ломается и уходит в себя. То есть складывается. Машина падает. Человека спасает то, что внедорожник высокий и при самом плохом раскладе не давит водителя. Но приятного мало. Не обошла похожая беда и иномарки. Например, многие владельцы одного бюджетного немецкого седана сетуют, что их штатные устройства просто разваливаются на части, травмируя руки хозяина. Отмечу и то, что во многих современных автомобилях лежат так называемые ромбические домкраты. На вид они выглядят солидно, но недостатки у таких устройств тоже есть. Они могут быть сделаны из мягкого металла, поэтому при нагрузке ходовой винт начинает крошиться, что приводит к его поломке. Так что если вы еще не опробовали домкрат, которым укомплектован ваш автомобиль, то рекомендую это сделать. Если нет желания самостоятельно проводить испытания, то можно изучить сайты, где бывалые водители делятся опытом, и при необходимости лучше заменить инструмент на более надежный. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
2: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
22: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 18 по 20 сентября пройдет единый день голосования. В Великих Луках жители будут выбирать депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Псковской области. Представители депутатского корпуса, общественного сообщества, молодежи и волонтерского движения призывают великолучан не оставаться в стороне от общественной жизни и принять участие в голосовании. Жителям города предлагают не поддаваться на провокации, не принимать решения под воздействием эмоциональных публикаций и не доверять непроверенной информации. Главный посыл – сделать выбор самостоятельно. Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с министром образования Псковской области Александром Сорокиным, руководителями образовательных учреждений региона и коллегами из Международной гимназии Сколково провели большой круглый стол. Обсудили подготовку кадров для экономики. База для этого имеется. В том числе это инженерно-экономический лицей в Великих Луках, кванториумы, предприятия и промышленный технопарк «Электрополис». Это позволяет выстраивать цепочку от школьной идеи до настоящего технологического проекта. Министр образования Александр Сорокин и представитель АНО «Сколково образование» Анастасия Сергеева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен педагогическими практиками, организацию стажировок и совместные проекты для школьников. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что работа АЗС вернется в привычный режим. Почти полтора месяца Псковская область не знала перебоев с бензином. Топлива и сейчас в регионе достаточно. Сложившийся баланс нарушило то, что в последние два дня на некоторых АЗС был превентивно введен лимит на продажу суточной нормы. Чтобы исключить подобные сбои на будущее, ведутся переговоры с руководством компании о наращивании поставок бензина в Псковскую область. Глава региона держит этот вопрос на личном контроле.
22: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
22: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень.
6: Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Гость в студии.
8: Друзья, сегодня у нас в гостях руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекс» Александр Лунёв. Александр, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Добро пожаловать. Скажите, пожалуйста, какие навыки цифровой безопасности сегодня уже можно считать частью базовой грамотности? И где, на ваш взгляд, человек должен впервые их получать? Дома, в школе или уже в университете?
10: На самом деле это очень хороший вопрос, и коротко на него ответить не получится. Если раньше технология, можно сказать, что мы использовали компьютер, то есть только компьютер или умение пользоваться программами, то сейчас технологии окружают нас практически везде. Это и телефоны, и планшеты, и кибер.

0: если это общаться с родителями, они объясняют, как это все работает, так это можно и в учебных учреждениях также получать эти знания. Также важно, на самом деле, развивать критическое мышление, потому что вот если мы говорим про то, как человек его получает в течение там, продолжительного времени, то здесь, опять же, есть прерогатива родителей, чтобы они вот учили проверять информацию, смотреть, соответственно, не только на контекст, но и понимать его, изучать информацию больше, проверять ссылки, проверять информацию в тексте, потому что сейчас мы также используем искусственный интеллект, который тебе быстро дает какой-то ответ. Но чтобы этот ответ был верный, он может иногда придумывать, и здесь важно за ним перепроверять или задавать грамотный промпт, который позволит тебе получить точную информацию. И здесь как раз играет роль критического мышления в этот момент. То есть не нужно слепо доверять всему, а нужно уметь как раз все это проверять и получать достоверную информацию как итог.
1: Дети, подростки, студенты и родители, они по-разному взаимодействуют в цифровой среде. Скажите, пожалуйста, какие ошибки в поведении в контексте цифровой безопасности характерны для этих групп и как эффективнее всего выстраивать для них обучение?
0: Если мы говорим про детей, маленький возраст, то здесь нужно начинать с домашних условий, то есть рассказывать детям, соответственно, про какие-то мошеннические схемы, вместе с ним обучать работе с устройством, показывать, как все это настраивается, все мессенджеры на самом деле. И если мы говорим про ошибки, которые допускают все люди на определенном этапе своей жизни, то у детей чаще всего это они допускают ошибки через игру. Они играют в онлайн-игры, им могут прислать сообщение какое-либо, фишинг, например, или предложить перевести диалог в другой мессенджер, например, то вот этому нужно как бы детей учить, что, соответственно, не стоит переходить по подозрительным ссылкам или же не стоит переводить общение в другой мессенджер, когда ты общаешься в игре, потому что ты не знаешь этого человека. И также, что нельзя получить алмазы или другие монеты в игре бесплатно просто так. Соответственно, как обучать? Обучать просто. Это вот нужно вместе с ними смотреть, во что они играют, понимать, как действуют механики, как работает сама платформа, где они играют. Ну и, естественно, стараться объяснять им какие-то вот такие простые темы. Если мы говорим уже про подростков, на самом деле, у них уже совершенно другой способ общения. Они чаще всего общаются уже в социальных мессенджерах, ну или в социальных сетях, и, соответственно, там нужно им объяснять уже про настройки приватности, что если ты хочешь, чтобы та информация, которая была доступна всем, то это определенные настройки. Если ты хочешь, чтобы твои фотографии, твои видео, которые ты выкладываешь, видели только твои друзья, и эти настройки нужно подкрутить. Плюс, если мы говорим про какие-то образовательные моменты, то, опять же, мошенники могут использовать различные темы, когда говорят, что, например, мы сейчас зайдем в твой электронный дневник, и чтобы там родители, еще кто-то не узнали, сообщи нам код, например. И, соответственно, ребенок может сообщить об этом. И вот здесь тоже важно объяснять, что никому нельзя передавать вот какие-то коды.
1: Что это код будет совсем не от дневника, а от чего-то более важного.
0: Да, да.
1: Ну связано вот с финансами.
0: Да, и это может быть связано как раз с финансами родителей в первую
1: Конечно.
0: Очередь, на самом деле.
1: То есть через телефон ребенка можно как-то выйти на финансы родителей?
0: Чаще всего родители подключают свои карты. И здесь, когда ребенок сообщает какой-то код, он, скорее всего, сообщает код доступа к
1: онлайн-банкингу одного из родителей.
0: Да,
1: точно, да.
0: Да.
1: Я сразу просто примеряю на себя.
0: Да, вот. И вот поэтому важно заводить детям как отдельные аккаунты, делать родительский контроль и уметь этим управлять. То есть это настраивать, это все нужно вместе с ребенком, чтобы он понимал, для чего это нужно на самом деле, что это не тотальный какой-то контроль или слежка, это лишь один из методов защиты. И объяснять, как все это работает. Потому что доверие в семье – это самое ключевое на самом деле. И если нет доверия, то ребенок может потом не сообщить, например, что он там попал в какую-то ситуацию, и родители могут об этом не узнать.
1: Да.
0: Если мы говорим, например, уже про студентов, они уже воспринимают себя как продвинутые пользователи. То есть они уже понимают, что к чему, пользуются различными системами, опять же. И они могут игнорировать базовые правила безопасности в плане удобства. Но здесь вот опять же важно им объяснять про дополнительные настройки безопасности на самом деле. Потому что это может быть в какой-то момент неудобно, потому что нужно совершать какие-то дополнительные действия, например. Но так ты можешь точно быть уверен, что если у тебя кто-то запросит код, например, или какое-то сообщение, то тебе нужно сделать дополнительные действия как фактор защиты на самом деле.

0: И подростки, вот уже которые в университетах, они, соответственно, больше общаются, больше рассказывают информацию о себе. И здесь важно им объяснять, что те моменты, с кем они могут столкнуться, как в интернете, в соцсетях, могут исходить так, как и от незнакомых людей, так и от их близких друзей на самом деле.
1: Даже так?
0: Ну, потому что аккаунты могут взломать.
1: А, то есть это будет просто казаться, что это твой друг, а на самом деле это будет злоумышленник.
0: Да, да. И здесь вот уже включается как раз вот критическое мышление и доверие в том числе. И также у нас есть взрослые на самом деле, то есть взрослые и пожилые люди, которые вот уже работают непосредственно в каких-то компаниях, общаются, опять же, с различными людьми, получают письма, либо же старшее поколение наше пробует изучать какие-то новые технологии для них. И вот здесь тоже важно, соответственно, понимать, с кем ты общаешься, какое письмо ты получаешь, либо от кого звонок идет, потому что современные технологии дошли до того, что тот же самый видеозвонок можно подделать, и это будет дефейк.
1: А уж мы молчим про голос, да, который
0: да,
1: можно...
0: Да, голос сейчас еще проще на самом деле
1: подделать.
0: И тут тоже нужно об этом знать, уметь рассказывать, и рассказывать как своей семье близким, так и старшему поколению, то есть родителям, то есть с чем они могут столкнуться.
1: Угу. Александр, на опыте Яндекса, который работает с большим количеством цифровых сервисов и пользователей, как можно превратить знания о кибербезопасности в повседневные привычки? Ну вот чтобы человек автоматически замечал потенциальный риск и понимал, как действовать. Или это невозможно, и нужно каждый день напоминание себе делать?
0: Мы в Яндексе стараемся подходить к этому подходу комплексно.
1: Так.
0: То есть, с одной стороны, у нас есть технологии защиты, которые работают... как невидимый фактор, назовем это так. Потому что, когда мы говорим о безопасности, мы ее чаще всего не видим. То, что мы знаем, что продукт защищен. В Яндексе мы стараемся делать так же, чтобы технологии защиты, они были чаще всего невидимы. Но если человек переходит по подозрительной ссылке или же получает какое-то сообщение странное, тоже переход, например, или это может быть фишинговое какое-нибудь письмо, то наша система защиты предупреждает пользователя об этом. Если это письмо, то, скорее всего, оно попадет в спам сразу. Если человек получит ссылку, перейдет по ней, то наш браузер, например, предупредит, опять же, человека об этом, что это какой-то непроверенный сайт, и лучше туда не переходить. Также это может быть автоматический определитель номера, который будет уведомлять тебя, что это подозрительный звонок, и не стоит на него отвечать. И вот в этот момент, когда человек замечает вот это уведомление, нужно как раз включать, опять же, критическое мышление. И здесь вот работает тот момент, что мы предоставляем людям технологии, с помощью которых мы защищаем их, но мы не можем быть уверены, что человек совершит правильное действие. И вот здесь вот нужно как раз обучать людей, что они должны вовремя остановиться, подумать, нужно ли отвечать, точно ли нужно проходить по ссылке, например, или же нужно как-то узнать эту информацию по-другому. У нас вот такой подход.
1: И компания уже убедилась, что именно этот подход работает, либо нужно еще выходить, так скажем, в массы и просвещать людей, когда они тебя видят, рассказывать им.
0: Естественно, мы выходим в массы, рассказываем об этом людям, потому что, когда человек совершает какое-либо действие, нужно задавать себе вопрос, что от меня хотят, для чего мне это нужно, ну и почему я должен совершить это действие. Чаще всего... Когда ты получаешь какое-то подозрительное сообщение, звонок, ты там находишься на работе, в метро, ты каждый в своих мыслях, и ты действуешь интуитивно. Мне звонят, скорее всего, я отвечу. Или же мне кто-то пишет, нужно посмотреть, кто. Или какую-то ссылку, опять же, присылает. И человек здесь действует чаще всего на автомате. И вот здесь вот нужно объяснять людям, что прежде чем что-либо сделать, нужно как раз остановиться, подумать, принять решение, и уже только потом... что-то совершать.
1: Холодной головой, да. Спасибо вам большое. Друзья, сегодня у нас в гостях был руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекс Александр Лунёв. Благодарю.
0: Спасибо.
2: Гость в студии. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы, 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
7: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
8: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье – обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
7: А какие еще возможности лечения существуют?
8: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
7: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
8: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по специальной цене от производителя, но из-за высокого спроса количество аппаратов строго ограничено.
7: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
8: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
7: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
8: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
7: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
8: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
7: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
8: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по специальной цене от производителя. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
7: Я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, звонок абсолютно бесплатный. Звоните 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
8: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
7: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
8: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Воспользуйтесь возможностью приобрести аппарат «Надежда» по специальной цене от производителя. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Но помните, из-за высокого спроса количество аппаратов и подарков строго ограничено. Оплата после получения. Диктую номер 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
7: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Журналист-международник Федор Лукьянов о реакции мира на жесткую политику американского лидера.
10: Трамп отличается невероятным не цинизмом, откровенностью. Он не скрывает, а он, наоборот, гордится. То есть, как бы принципиально это то же самое, но другая подача. И это имеет значение, потому что на самом деле, я думаю, что в конечном итоге он на этом и погорит. Ну, он или там следующий, кто пусть у него будет. Потому что есть какие-то, ну, пределы, после которого просто ты начинаешь раздражать всех. И все начинают тебе противодействовать. В этом Америка, кстати, тоже убедилась уже за предшествующий период гегемонии, что даже такая мощная страна, а я думаю, по совокупной мощи Соединенные Штаты самая сильная страна в истории. Вот совокупная, не только военная, а все. И даже она миром управлять не может. Ну, значит, прилетит обратно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах.
14: Реклама 12+. Комсомольская
15: правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
16: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Российская и украинская стороны провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Это сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Факт обмена подтвердил и украинский координационный штаб. В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших военнослужащих чуть более месяца назад, 13 августа. Тогда российской стороне передали 24 тела, украинской – 261.
21: Кремль говорит.
20: Введение дополнительных американских ограничений против России осложнит усилия по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине. Это заявил Дмитрий Песков. Он назвал одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций недружественным шагом и добавил, что Кремль следит за ситуацией. Палата представителей США 17 сентября одобрила законопроект об антироссийских санкциях. Инициативу поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса, 150 9 законодателей проголосовали против. Теперь документ направят на подпись Дональду Трампу. Портал Axios на днях сообщал, что в Демократической партии США произошел раскол из-за этого законопроекта. Утверждалось, что руководство демократов в Палате представителей открыто выступало против документа.
21: О нефти.
20: Российская нефть «Уралс» впервые за долгое время продается дороже Брента, примерно на 8 долларов за бочку. Это происходит на фоне обострения на Ближнем Востоке и дефицита сырья в Китае и Индии, пишет газета «Известия». При этом российский бюджет пока не получает ожидаемого эффекта. Нефтегазовые доходы за первые 8 месяцев составили чуть более 5 триллионов рублей, при годовом плане выше 8 триллионов. Отставание может достичь 400-500 миллиардов рублей. Если ситуация вокруг Армузского пролива и Бабель-Мандебского пролива ухудшится, «Уралс» в Азии может получить премию до 15-20 долларов, а Брент вернуться к 120 долларам за бочку. Но чрезмерно дорогая нефть в перспективе способна спровоцировать глобальное замедление экономики и снизить спрос, говорится в публикации.
21: О спорте.
20: Макс Ферстаппен выиграл гонку против 100 картингистов, стартовав последним. Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 принял участие в заезде Red Bull на выбывание, где его соперниками были любители, блогеры, просто фанаты со всего мира. И как только он обходил очередной карт, тот сразу же выбывал. На гонку отвели 30 кругов, но Ферстаппену уже на первом круге он обошел сразу все 64 карта.
22: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом». И мой гость Александра. Здравствуй, Александра.
25: Здравствуйте, Елена, и все радиослушатели.
24: Александра, я хотела сегодня тебе предложить такую тему, как конфликты и поведение в конфликтах. Как тебе это отзывается? Знакомо?
25: Конечно, знакомо. Довольно-таки такая сложная, болезненная тема.
24: Да. Но конфликты – это же наша точка роста.
25: Безусловно.
24: Мы либо можем упасть в конфликте, в травму, и там лежать.
25: Провалиться в жертву, я бы сказала. Да, валяться, купаться в этом, наслаждаться этим состоянием. Либо можно действительно вырасти, увидеть смысл, да, вот суть этого конфликта, ее распознать, понять, зачем ты прожила вот эту ситуацию, и действительно выйти оттуда совершенно другой. Да, Лена?
24: Угу. А с кем конфликты чаще всего? Муж, дети, родители, люди на улице, продавцы в магазине? Кто?
25: Если честно, конфликты у меня бывают крайне редко. Наверное, чаще всего конфликты бывают с супругом. Я думаю, что с супругом, да, так как самое большое, да, такое взаимодействие близкое, это с ним, я думаю, что с мужем.
24: Угу. Да. Ну, должна сказать хорошую вещь, пока есть конфликты, наши отношения существуют. Угу. Если отношения совершенно мирные, совершенно ровные, никаких там скачков и перепадов нету, жди беды, что-нибудь там нехорошее случится, эти отношения не развиваются. Угу. А пока есть вот эта динамика, пока есть накал, пока есть желание выяснять отношения. Ты же знаешь, самое страшное, когда женщине безразлично. Вот происходит что-то в семье, а ей все равно. Муж ночевать не пришел, и пофиг. Он там где-то задерживается каждый вечер, а ей безразлично. Это все, это путь к тому, что конфликтов-то не будет, отношений тоже не будет.
25: Не будет, да, Лена.
24: Пока есть заинтересованность в человеке, возможны какие-то конфликты. Пока есть рост в отношениях, они будут существовать.
25: Угу.
24: И круто, замечательно, есть конфликты. Я недавно ездила в гости к своему крестнику, и у них прям такие хорошие отношения. Я говорю, ребят, вы меня пугаете, вы вообще ругаетесь? Вы ссоритесь вообще? Вы нормально ссоритесь? Я прям выяснила подробно, что ссорятся нормально, все просто без меня. Просто тогда, когда я не вижу. И все у них есть, и они умеют там выяснять. И они даже мне чуточку продемонстрировали уже после того, как я сказала.
25: Показательно?
24: Да. Это было образцово-показательно. Я была в другой комнате, они ссорились так, чтобы я слышала. Я думаю, слава богу, все хорошо, хорошие отношения.
25: Вы ушли от них с легким сердцем, да?
24: Да, уехала прям довольна. Они в Санкт-Петербурге живут, люблю их нежно. Скажи, пожалуйста, что в конфликтах тебе помогает?
25: Помогает, наверное, моя осознанность, я так думаю, потому что раньше, лет 10 назад, конечно же, мы с мужем проживали конфликты совершенно по-другому. Он мог, например, просто выйти из дома, хлопнуть дверью, я не говорю о том, что не ночевал дома, нет, но вот, например, в этом порыве злости, да, он мог куда-то уйти, там, час пройтись, и я очень тяжело проживала эти моменты, потому что понимаю, что ситуация не разрешена, супруга рядом нет, да, не проконтактировать, нету контакта глаз, и эмоционально такие конфликты проживались крайне тяжело мною. Сейчас же, как в связи с тем, что осознанность растет, ты взрослеешь, да, ты по-другому начинаешь смотреть на все ситуации. Сейчас мы конфликтуем совершенно по-другому. Я даже не могу сказать, что мы конфликтуем. Мы не доказываем друг другу своей точки зрения. Мы научились слышать друг друга, да, мы можем подвергать сомнению, да, например, высказывать свою точку зрения. Но это даже, наверное, больше не конфликт, а диалог такой вот, ну, в напряжении, да, потому что все-таки приходится отстаивать свою точку зрения. Поэтому, ну, мягкие. Я бы сказала, что они очень мягкие, конфликты. И проживаются более грамотно, более экологично. Вот, хочется такое слово сказать, что мы проживаем их более экологично, нежели раньше.
24: Угу. А чувствуешь ли ты во время конфликта себя в большей безопасности, чем раньше?
25: Безусловно. Да, я знаю, что вот сейчас состоится тяжелый разговор. Иногда я, вы знаете, даже могу несколько дней вынашивать какую-то мысль, потому что когда во мне что-то зародилось, если раньше я могла молчать о том, что я чувствую, да, где мне было больно, то сейчас, когда ты выходишь в тотальную честность с собой, это становится невозможным. Ты понимаешь, что либо ты говоришь, либо нет смысла находиться рядом с человеком, которому ты не можешь открыть свое сердце. Поэтому, когда что-то во мне поднимается, я могу день-два с этим походить, подыскать слова, да, подождать нужный момент, когда об этом можно поговорить с супругом, и выйти, так сказать, намеренно на вот этот вот конфликт для того, чтобы в дальнейшем это как гнойник. Вот ты его вскрываешь, больно, тяжело, страшно, да? Вот этот гной идет, если можно так сравнить. Но зато потом приходит облегчение, очищение приходит через этот конфликт. Да, поэтому я считаю, что они необходимы в семье. Они просто необходимы, потому что иначе это все куда-то закупоривается, и, ну, тебя распирает от этого. Проблема не решается, поэтому конфликты, безусловно, нужны. А так как ты живешь с супругом, это тот человек, кто всегда рядом, поэтому, наверное, чаще всего и получается, что это в семьях внутри.
24: Супруг – это тот, с которым всегда есть что выяснить. Это согласна. И меня всегда немного пугают такие вещи, как тотальный, абсолютный, всеобъемлющий. Ты говоришь про тотальную честность, да, честность с собой прежде всего. Но здесь у нас же много все равно теневого, того, что мы не хотим видеть.
25: Вот, я и говорю про признание всего этого. Когда ты не прячешь больше это, а ты начинаешь это видеть, и ты начинаешь себе это признавать, и ты начинаешь вытаскивать это наружу. Это очень болезненно. Я не говорю, что этот процесс у меня прошел. Я нахожусь в этом процессе. По частичкам вот так вытаскивают. Так, я готова сейчас, например, заглянуть вот сюда. Вот эту тему разбираем. Я понимаю, что там какой-то период жизни, да, там это может быть неделя, месяц, например, у меня так интересно начинают складываться обстоятельства в жизни, которые помогают вот вытащить это все наружу, как бы прожить это, переболеть. Поэтому, конечно же, есть такие теневые частички души, куда не хочется заглядывать, но я заглядываю, хотя бы начинаю.
24: А скажи, пожалуйста, во время конфликта чувствуешь ли ты свою какую-то правоту всегда всеобъемлющую или готова признать, что ты ошибаешься?
25: Я готова признать, что я ошибаюсь. Я научилась признавать, что я могу быть не права. Вообще от правоты надо уходить. Правота, мне кажется, очень мешает по жизни жить, как я уже говорила, да? Мешает увидеть полную картину, какое-то зацикливание на чем-то. Поэтому в конфликте я, наоборот, специально как будто отрекаюсь от своего убеждения на какой-то период времени, да? Я допускаю, что вот это не так. Вот то, как ты думаешь, Саша, допусти, что это неправда. И тогда хотя бы я способна услышать вторую сторону. Если я буду стоять на своем, наш конфликт ни к чему не приведет, потому что я не услышу другой стороны, понимаете? Поэтому от правоты я, наоборот, ухожу. Я не хочу чувствовать себя правой. Я, наоборот, учусь слышать другого человека в конфликте.
24: Там еще такой момент есть, что не просто это неправда, а у меня своя правда, а там своя правда.
25: Да,
24: и
25: да.
24: И вот, знаешь, вот эту опять, я сегодня что-то прям на притче меня прет, когда профессор показывает книгу в зале студентам и говорит, какого цвета книга? Они говорят, черная. Он говорит, нет, неправда, она красная. Они говорят, ну как же красная? У нас тут 30 человек сидит, она черная. Он говорит, нет, она красная. Они, да нет же, она черная. Вот они спорят, спорят. А он потом берет эту книгу, переворачивает, и оказывается, что с его стороны она красная, а с их стороны она черная.
25: Угу.
24: И да, действительно, то, что для меня правда, для другого может быть ложью.
25: Угу.
24: И наоборот, то, что его правда для меня становится неправдой.
25: Угу.
24: И истина-то как раз где-то посередине. Книга-то и красная, и черная одновременно.
25: Угу.
24: И так тоже бывает. И бывает, что вот это вот для него верно, а для меня нет.
25: Здесь, мне кажется, еще играет роль именно твой жизненный опыт. Он у него свой, да, у тебя он свой. И поэтому те убеждения, которые, да, у нас складываются, на которые мы потом опираемся, конечно же, они выросли не просто так, не с пустого места, а именно из этого жизненного опыта. Поэтому у кого-то он действительно один, а у кого-то он будет другой. Поэтому и правда разная.
24: Ну вот история с жизненным опытом, она часто может приводить к тому, что мы оправдаем любые поступки другого человека. Мы когда добрые, мы когда хорошие женщины, мы можем оправдать все, что угодно. Вот просто все, что угодно у человека, который нам не безразличен, которого мы любим, который нам дорог, мы любой его поступок оправдаем. Вплоть до того, что, ну, он мне изменил, потому что я там после родов плохо выглядела, или там перестала за собой следить, или не выполнила там какое-то его желание. И здесь очень важно не перегибать палку.
25: Угу.
24: То есть, да, я понимаю, но для меня это неприемлемо. Даже если я понимаю причину происходящего. Например, он кричит на меня, потому что в его семье всегда все кричали. Но для меня это недопустимо. Для меня этот момент, вот кричать на меня, например, там, при детях или там, публично где-то на улице, я вообще не могу принять его. И тогда я буду отстаивать свою точку зрения, даже признавая правду другого человека. Я понимаю, что для тебя это правда, но для меня важно, чтобы было вот так. И мы ищем компромисс, да, в отношениях. В отношениях всегда компромисс где-то посередине.
25: То есть должны навстречу друг другу пойти оба.
24: Оба.
25: Вот к чему, наверное,
24: да,
25: вы говорите.
24: И это происходит только тогда, когда в отношениях оба заинтересованы. Если кто-то один в отношениях не заинтересован, будь то подруга, муж, дети, кто угодно, вот неинтересно им сейчас решать этот конфликт. Решение не найдем. Ну, то есть я могу своим волевым решением принять какое-то для себя там, вот так вот будет, так, так, так. Но это не будет то, что устраивает обе стороны. Часто так бывает в мелочи, в совершеннейшей, что приготовить на ужин. что хочешь. И ты приготовила картошку, он говорит, а я хотел макароны. Вот. И этого компромисса не нашлось, потому что один не стал отстаивать свою точку зрения. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь. После нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Александрой.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 5994.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
4: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
24: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Александра. И мы говорим про конфликты, конфликты в отношениях, и в отношениях прежде всего с самыми близкими людьми. Если конфликт в магазине, когда там нам наступили на ногу, мы от человека оттолкнули или сделали ему замечание, и разгорелся конфликт, или кто-то влез без очереди, и получился конфликт, мы можем в магазине там и оставить, то с конфликтом с близкими людьми нам придется ночевать.
25: Разбираться.
24: Ночевать. Придется.
25: Да.
24: Это все здесь рядышком. Вот. Как там бабушки говорили, хоть задом, хоть боком, но главное рядом. Да? Угу. То есть, как хотите, ссорьтесь, но главное, на ночь рядом, лягте.
25: Да, слышала я такое.
24: Вот. Я не считаю, что это правильно, сразу говорю, но угу. Мы говорим о том, что конфликт все равно придется решать каким-то угу. образом. Он пойдет в завтрашний день, в послезавтрашний. Нерешенные конфликты накапливаются.
25: Наложит отпечаток свой, да, на дальнейшее взаимодействие, да.
24: Конечно, угу. да. И что ты используешь всегда в конфликте? Ну, я не знаю, например, те же самые «я» высказывания. Стараешься говорить о себе. Или там стараешься говорить честно о своих эмоциях. Или стараешься не задеть другого человека. Что ты всегда используешь, стараешься во всяком
25: случае?
24: Я
25: думаю, что это будут «я»-сообщения. То есть я научилась говорить о том, что я чувствую абсолютно правдиво. Я просто говорю то, что я вижу. Да, например, то, что мне вот от этого больно. Мне хотелось бы, чтобы было вот так, но при этом я понимаю, что может так и не быть. Например, вот такие-то действия приводят меня вот к таким-то чувствам. Я просто, да, о себе говорю, о том, что я чувствую. И тогда вроде бы как эти слова, да, они могут все равно восприниматься в штыки, но они воспринимаются гораздо мягче, нежели я буду говорить, вот ты вот этого не сделал, там, вот ты сделал вот так-то, тогда это действительно будет как нападение. Раньше, возможно, да, по юности, лет в 20, я общалась именно так, да, хотелось всегда вину переложить на другого человека, и ты вместо того, чтобы посмотреть на себя, я, что ты чувствуешь, да, у тебя что поднимается, ты сразу начинаешь обвинять. Ну, так проще, согласитесь. А сейчас, да, это именно я-сообщение.
24: Конфликта так решить совсем не проще, и он, наоборот, разгорится на этом, потому что другая сторона будет защищаться.
25: Если обвинять, да, имеете в виду?
24: Да, да. Другая сторона будет защищаться, и в результате и вы будете защищаться, потому что часто, защищаясь, нападают на тебя, и, соответственно, разгорается бой. А мы говорим о том, чтобы конфликт сделать максимально мягким, да?
25: То есть... Вот он от этого и становится мягче, потому что нет вот этого нападения, нет вот этих стрел, которые летят другого человека. Как будто я замыкаю на себе. Вот я и чувствую, да? Вот я там испугалась, вот мне сейчас больно, и все. И вот я как будто оставляю право выбора тому человеку. Он знает, что мне сейчас больно, он не слышит обвинения, да, он слышит только обо мне, о моих чувствах. И за ним как будто бы остается решение. То есть я человеку даю свободу. Вот либо ты сделаешь так, что мне не будет больше больно, да, зная о том, что мне причиняешь боль, либо оставляем все как есть.
24: Угу. Я все время привожу такой пример, что когда мы говорим другому человеку, вот ты такой-сякой, начинаем на него нападать, он сразу закрывает свою раковинку.
25: Да.
24: И все. И до него уже смысл не доходит.
25: Да.
24: На него напали, он защищается. И эта техника у нас из далекого детства, когда на нас ругались, нужно было выжить, мы просто защищались. Не было права на защиту по-другому, и мы защищались, закрываясь совершенно. А когда я говорю о своих эмоциях, человек остается открытым. Эта ракушка открыта, и мы можем донести эту информацию. Тут очень важный момент — не сделать эти эмоции средством манипуляции. Вот, мне сейчас больно, и тогда я подразумеваю в голове, это ты меня обидел, ты должен сейчас же извиняться. То есть я хочу достигнуть чего-то определенного. Хорошо, ну, допустим, ты сказала человеку, что тебе больно вот в этом моменте, что тебе некомфортно. Другой человек сделал вывод и продолжает делать то же самое.
25: Да.
24: Повторяет раз, два, три, пять. Что дальше сделать?
25: Лена, здесь все настолько индивидуально, мне вот так сложно ответить, потому что это будет зависеть от того, с каким человеком, в какой конфликт я вступила. Например, с мужем у нас не всегда решаются конфликты с первого раза. Может быть такое, что один и тот же конфликт у нас может повторяться на протяжении нескольких лет. Но я настолько мудра и терпелива, что я умею ждать. Я умею ждать, делаю это очень спокойно, поэтому я принимаю вот на данный момент все как есть. Я могу сказать раз, потом я скажу об этом еще раз. И, возможно, когда-нибудь, когда человек, ну вот на своем уровне дозреет, да, тоже до определенного момента, он услышит мои слова, и тогда что-то поменяется. Поэтому я очень терпелива в этом отношении, и не всегда конфликты, конечно, решаются с первого раза. Не всегда все гладко, и в моей семейной жизни не идет только так, как я хочу. Нет, безусловно, где-то
24: обидно.
25: Я подстраиваюсь. Обидно, конечно, хочется по-другому, но мне кажется, по-другому не получается. Слишком мы все сложные, ведь это у каждого свой огромнейший мир, огромнейший, и чтобы совпали, да, вот эти два мира, слились и стали единым миром, это нужна огромная работа. Огромная, то есть годами работа. Вот друг, ну, не друг на другом, а над собой. Каждый работает сам над собой. Мне кажется, что и супруг знает свои моменты, просто иногда не готов, например, это признать. И я знаю, да, свои моменты, которые мне неприятны. Поэтому это все требует времени и готовности.
24: Свои моменты, которые мне неприятны, это ты про то, что что-то,
25: ну,
24: в что-то тебе себя
25: мне
24: раздражает.
25: Да, да, да. Я же сама с собой не всегда довольна, правильно? Это может раздражать и моего супруга, правильно? У него же тоже есть определенное восприятие меня со стороны. Поэтому и в себе надо тоже очень много изменить.
24: Угу. А надо ли менять? Или иногда достаточно просто принять? Или обязательно прям надо менять все?
25: А вот опять-таки, смотря что это. Если мне это не нравится, то, конечно, я хочу от этого избавиться и... Просто это принять, этого будет недостаточно. Когда я знаю, что здесь я могу, например, вот это убрать или чего-то достичь, это будет от меня ждать определенных действий.
24: Ну, тут важно не убрать несущую стену. То есть, если мне что-то мешает, это не значит, что оно плохое. Тут очень важно разобраться хорошенько и понять, что, возможно, это то, на чем моя психика выстояла, выдержала,
25: когда-то,
24: и благодаря,
25: да,
24: чему она справилась. И, возможно, это мне нужно каждый день. Просто я этого не осознаю и не понимаю. Например, люди любят себя добрых, хороших, замечательных, улыбающихся.
25: Да, да, да.
24: И терпеть не могут себя в плохом настроении, злых, там, агрессивных, еще каких-то. Без злости, без агрессивности ничего не достигнуть в этом мире. Она нужна везде, всегда. Агрессия — это проявление злости. Мы ее применяем тогда, когда все другие методы уже использованы. То есть я сказала сыну, там, уберись, пожалуйста, в своей комнате. ноль эмоций. Я сказала второй раз, уберись, пожалуйста, в своей комнате, ноль эмоций. Я 25-й раз сказала, я снова получила тот же самый ноль на выходе. И тогда я начинаю злиться, у меня льется агрессия, я начинаю применять какие-то более существенные меры. Выключаю там Wi-Fi и говорю, извините, пароль от Wi-Fi только по доступу в чистую комнату. То есть я применяю более агрессивные меры тогда, когда уже все другое использовано. И здесь люблю ли я себя агрессивно? Ну, наверное, не очень мне нравится, когда я там ору, кричу, топаю ногами или применяю какие-то другие методы. Но признаю ли я, что это мне важно, нужно и ценно, и что это очень хорошее мое качество, способность проявить свою агрессию? Я очень долго над этим работала. Мне было всегда очень трудно. Всегда в тех моментах, когда нужно было проявить агрессию, я замирала. У меня «избей, беги, замри», у меня «замри». Я замираю в первую очередь. И я училась, и это мой был осознанный выбор проявлять эту агрессию. И даже когда-то крикнуть для меня было очень трудно, и повысить голос для меня было очень трудно. И тогда я признаю свою агрессию, тогда я спокойно могу принять себя любую. Мне нравится вот эта фраза «я люблю себя любую». В первую очередь я принимаю любое свое качество, в том числе то, которое в конфликте проявляется, и, возможно, мне вообще не нравится. И, возможно, оно мне кажется странным, но я пытаюсь понять, а зачем мне это качество? Когда оно выработалось? Почему оно стало для меня таким ценным, что я его донесла до своих, там, ну, у меня 50 лет, да, а у тебя там гораздо меньше? Почему? Почему я вот это несла всегда с собой? Я разбираюсь, я признаю, что это нужное качество, и тогда я могу осознанно выбирать его использовать или не использовать.
25: Но я его это... не отрицаю, да, вы да, к этому ведете, что да. Я признаю его наличие, это тоже я.
24: Не отрезать и выкинуть, а признать, что это мое, моя маленькая, нежная, травмированная часть, которая когда-то научилась защищаться так. И ей было это очень важно. Даже если мне это не очень нравится, ей тогда это было безумно важно. Я это приму, и мне начинает нравиться больше. И мне уже начинаю я нравиться больше. И я могу иначе применять это качество. Будь то дипломатия. Недавно мы работали с девочкой, которая говорила, что мне очень не нравится, что я вот слишком мягкая, слишком удобная, слишком там подстраиваюсь. Я говорю, попробуй назвать это дипломатичностью, способностью решать любые конфликты без крика и ора. И посмотри на это иначе. Классное же качество. Классное. Тоже надо использовать. Классное.
25: Особенно для женщины.
24: Да. Александра, благодарю за этот увлекательный диалог. Мне было очень интересно. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Александра. И мы говорили про конфликты. Мы могли бы говорить еще 2 часа, но время передачи закончилось. Если вы пропустили наш эфир, вы можете послушать его в телеграм-канале «Радио Луки ФМ», в канале «Макс Радио Луки ФМ», либо на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ». А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
25: Всего доброго. До свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: на здоровье.
10: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
12: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
11: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
12: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
14: Кремль говорит.
25: В Кремле не знают о планах парламента Молдавии по свержению Лукашенко. Это заявил Дмитрий Песков. Ранее бывший президент Молдовы Игорь Дадон заявил, что действующая глава государства Майя Санду и правящая партия «Действия и солидарности» создают парламентскую группу в поддержку экс-кандидатов президента Беларуси Светланы Тихановской. По его словам, целью должно стать свержение нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко. А заказ на это, отметил политик, дал американский миллиардер Джордж Сорос.
9: О катаклизмах.
25: Число пропавших после наводнения в Непале превысило 6 тысяч. Список вырос еще на 1000, сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям. Сейчас в нем числится 6150 человек. Данные обновили после получения сообщений из отдаленных горных деревень. Наводнение, вызванное обрушением ледника в конце августа, унесло жизни 1400 человек. Стихия затронула и приграничный Китай, где погибли 43 человека. Более 500 числится там пропавшими без вести, половина из них – иностранные туристы.
9: Об авиации.
25: Грузия приостанавливает авиасообщение с Ираном и будет действовать в соответствии с международным санкционным режимом, сказал премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе. Так, грузинская сторона отреагировала на ограничения США против иранских авиакомпаний, в том числе выполняющих рейсы в Грузию.
9: О Москве.
25: В парке Горького обновили его главный символ – арку центрального входа. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс». Масштабное благоустройство парка началось в 2024 году. Как отметил Собянин, историческое своеобразие важно сохранить, но при этом сделать парк более современным и создать новые возможности для отдыха. Арка – объект культурного наследия регионального значения. Специалисты отреставрировали фасад и кровлю, двери и ограждение смотровой площадки, добавили подсветку. Рядом появилось новое пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Здесь высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, розы, гортензии, хвойные культуры и установили арт-объекты. До конца года планируют завершить реставрацию исторической ограды, которая составляет с аркой единый архитектурный ансамбль. Тогда же в парке откроют парадный вход. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. В Москве сегодня до плюс 22-23. Вероника Борисенкова, служба информации.
26: Вы слушаете
22: слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Доброго дня всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Снова программа «На большом воздушном шаре». В студии, как и всегда, ее неизменный ведущий Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Сегодня мы врываемся в осеннюю часть, врываемся в, как казалось бы, не сезон для воздухоплавания, но это на самом деле совсем не так. Поговорить всегда есть о чем, и уж сейчас тем более. Почему? Это в течение эфира, конечно, расскажу. В сентябрь обещает много классных мероприятий, и на самом его старте, в дебюте сентября, в самом конце августа, состоялось одно знаковое для мира воздухоплавания событие. О нем сегодня пристально и поговорим, и это событие связано с некоторыми базовыми знаниями о воздухоплавании, потому что, наверное, все должны знать, кто слушает нашу программу или следит за воздухоплаванием в сообществе воздухоплавания «Великие Луки», «Балунка», как много слова «воздухоплавание», ну а как иначе? Кто следит, тот знает, что аэростаты делятся на несколько типов по виду наполнения оболочек и подъемной силы, которая их, собственно, в небо и поднимает. И тепловые

Ну, а есть просто газовый аэростат, который наполняется герметично, наполняется газом легче воздуха. И эта история, конечно, большая, с этого начиналось, по большому счету, воздухоплавание такое современное, что ли, и существуют даже соревнования, которые давно-давно проводятся, если быть точным, то с 1906 года. Это старейшее соревнование газовых шаров, кубок Гордона Беннета. Этот самый функционер, миллионер, выступал соревнованием соревнований, выступал спонсором соревнований, он владелец газеты был, и миллионер, и много чего всяких таких заслуг у него считается есть. Правила соревнований всегда были просты, улететь как можно дальше, ну а в деталях, если честно, как-то достаточно камерно проходит, что полноценный свод этих правил найти достаточно тяжело, но тем не менее задача проста, задача понятна, как в футболе, забить гол в те ворота больше, чем соперник забил в твои ворота, примерно так. У газовых аэростатов в Кубке Гордона Беннета, в гонке Гордона Беннета задача также проста. Улететь как можно дальше. При этом все аэростаты наполнены идентично, все соблюдается в рамках спортивного духа и возможностей, которые предоставляют организаторы. В этом году, в отличие от многих других, старт был дан в Европе, практически в самой середине, в Германии, недалеко от города Дортмунд, который должны знать футбольные, опять-таки, болельщики, маленький городок Гладбек, который стал стартовой площадкой 69-го Кубка Гордона Беннета. 24 экипажа были заявлены, среди них один из экипажей итальянский, в котором присутствовал россиянин Леонид Тюхтяев, тоже наш прославленный дирижаблист, воздухоплаватель, уже в который год штурмует гонку Гордона Беннета, но пока в призы не попадал. Ну, все равно поглядываем, приятно, что не говори. В этом году, опять-таки, в особенности этой гонки входит географическое положение точки старта и направление ветра, которое дуло на восток, если быть категоричным, ну, может быть, северо-восток будет еще так чуть-чуть более откалибровано. Почему это важно? Потому что, напоминаем, старт проходил в Германии. Если в Америке такие гонки проходили, то там достаточно все просто в рамках одной страны организовать, просто что полеты над несколькими штатами, то в Европе это несколько государств задействованы сразу, но и текущая обстановка на нашем континенте тоже не способствует достаточно легкому прохождению воздушных потоков. В этом году было категорически интересно, потому что над Калининградской областью разрешение, соответственно, у организаторов не было, чтобы аэростаты пролетали. Плюс существует небольшая буферная зона от государственных границ Российской Федерации. Ну, в рамках соревнований, естественно, говорю. Она, конечно, с точки зрения соревнований давала бы штрафные баллы, но там юридически проблем большой не вызывал. Просто банальные меры предосторожности существовали. И также, конечно, территория Беларуси и территория России, государственные границы уже восточнее Калининградской области, также были под запретом для участников этой гонки, что вызывало очень интересный момент. Маленький коридорчик, буквально там несколько сотен километров, который между Калининградской областью и Белоруссией присутствует, плюс добавляем вот эти самые буферные зоны, в которых лететь нельзя, но это один из вариантов направления, в котором можно было двигаться с тем самым ветром. Напомним, что газовые аэростаты, в отличие от теплового, не может по моменту, по наитию какому-то просто подниматься вверх и вниз, подогреть оболочку, спустив клапан, выпустив теплый воздух. Газовый аэростат наполнен непосредственно газом единственный раз, и больше ты его пополнить не можешь. Вот можешь его притравливать, чтобы снижаться, обвешан ты мешками с песком, как в этих самых старых фильмах, можешь немного песок выкидывать, тем самым повышая подъемную силу аэростата, но, в общем, маневрировать можешь только определенным каким-то запасом топлива, который у тебя присутствует, назовем его так, ну, точнее, газа, который находится в оболочке. Соответственно, тонкости серьезные, и вот этот коридор между Калининградской областью и Белоруссией, это тонкая такая настройка, очень четкие должны быть у вас расчеты всех ваших направлений. С этими расчетами, кстати, справились не все экипажи, не всем удалось легко и просто выполнить начальную стратегию, но она разделилась сразу на две части, это самая стратегия. Команда из Швейцарии, единственная команда, решила действовать не так, как все, не стремиться в этот узкий коридор, а они решили обогнуть Калининградскую
область по Балтийскому морю с левой стороны, западнее нашего самого западного региона, пройти морями и куда-то там в Финляндию улететь. И эта тактика, в принципе, себя оправдала. Но было интересно смотреть, как большая группа

0: аэростатов летит по материковой части, а уже аэростат швейцарцев летел над Балтийским морем. Но, тем не менее, победителей, что называется, не судят, и так, забегая вперед, скажем, что именно эти швейцарцы победителями и стали. Но остальные, конечно, полетели ловить этот перешеек, и, к счастью для многих, это им удалось, они действительно свою тактику смогли реализовать и стратегию. Но, например, экипажи из Америки, они сразу не пошло у них что-то в европейском небе, и они приземлились задолго до даже этого перешейка на территории Польши. Они закончили свою гонку, но с американцами, конечно, исторически кубок Гордона Беннета достаточно интересное мероприятие, потому что 12 сентября 1995 года произошел инцидент. Три газовых аэростата, принимавших участие в гонке, вошли в воздушное пространство Белоруссии. Один из аэростатов приближался к авиабазе и не реагировал на радиовызовы, после чего был ликвидирован ВВС Беларуси. Поэтому достаточно такая история неприятная для мира воздухоплавания, но все-таки свои границы оберегать государство вправе, и это действительно их первоочередная возможность и необходимость. Поэтому с тех пор американцы, наверное, помнят кубок Гордона Беннета, и Беларусь не всегда для себя в приятном свете. Два других экипажа были задержаны после приземления на территории дружеской нашей страны. В общем, такая вот история интересная, история с трагическим концом, но, тем не менее, она существует. И буквально все американские экипажи поймали такой ветер, что и направления шли непосредственно на Беларусь. Выкрутить в этот перешеек между Калининградом и Белоруссию в возможный проход воздушный они не могли и приземлились заранее, завершив гонку практически первыми. Если мы говорим об истории, то в таком контексте небольшом, да, буквально там 20-30 лет, это история воздухоплавания. Но второй исторический момент, он уже относится к воспоминаниям о Великой Отечественной войне, потому что экипаж из Германии, как ни парадоксально, завершил свою гонку в разрешенной еще зоне, до территории Беларуси, до территории этой буферного запаса, но в 75 километрах от города Бреста. Ну, думайте сами, что называется. Вот так вот ветер где-то похихикал, где-то решил добавить художественности. Но это возвращаясь к остальным гонщикам, как закончились именно результаты, потому что там тоже есть поговорить о географическом положении, где кто приземлялся. Американцы-немцы — это самые вот такие интересные моменты первой части гонки, не решающей. Ну, а победители поговорим после рекламы.
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре вот так незаметно проговорили, пообщались про кубок Гордона Беннета, международную гонку на дальность на газовых аэростатах. Да, газовые аэростаты, напоминаю, не те, что летают у нас в Великих Луках, и никогда у нас, кстати, они не появлялись. Но в этом году, о чудо, да, были как несказанно близки, как никогда. О чем это мы? О результатах гонки, о том, что кубок Гордона Беннета в этом году был интересным, начиная с воздушных ограничений, которые вызвали достаточно интересные коридоры возможностей, узкие, но все-таки коридоры. И с дистанции по трекингу наблюдать эту гонку в реальном времени было очень интересно, потому что где-то отказывала GPS-навигация, и неожиданно за полчаса некоторые аэростаты пересекали расстояние, которое самолет не может пролететь, но, тем не менее, потом все стабилизировалось, и мы получили итоговые треки. В общем-то, как я и говорил, швейцарцы взяли тактику отличную от других и, как оказалось, стали лидерами. Долго они шли в этом статусе, преодолев уже и Калининградскую область легко, облетев с запасом, не входя ни в какие запретные зоны. Летели себе, летели по Балтийскому морю, как в самом конце уже пути, можно так сказать, произошло некоторое залипание, что ли, зависание над этой самой гладью Финского залива, недалеко от Хельсинки, но и уже приближаясь к очень запретной красной зоне над этим самым Финским заливом, ветер постепенно все уходил на восток, и было опасно. Тут либо ребятам приземляться и завершать полет прямо в море, либо заходить в эту самую запретку, а где уже и российская граница недалеко. Но, тем не менее, выстрадали, выждали, какой-то непонятный ветер добрал их до финских берегов, где тоже среди лесов нашли очень удобную полянку. Напоминаю, что аэростат газовый, он немножечко по-другому функционирует, нежели тепловой, и меньше возможностей для маневров. По крайней мере, вот этих скачек вверх-вниз бесконечных ты делать не можешь, чтобы искать что-то поудобнее. Ну, в общем, швейцарцы молодцы, более 1500 километров преодолели, завершив свой полет в Финляндии, не нарушив никаких ни спортивных правил, ни, что еще более страшно, административных и территориальных. Тем временем большая группа аэростатов, британцы, швейцарцы, второй экипаж, бельгийцы, поляки, французы, испанцы, они тащили себя через тот самый перешеек между Белоруссией и Калининградской областью, прошли территорию Литвы и начинали заходить уже на латвийские точки, но там тоже у Латвии восточная граница, она не полностью была в зачетной спортивной зоне, поэтому приземляться надо было чуть пораньше. Ждали они северного ветра, направление именно туда же, на Хельсинки, потому что уже были ограничены практически территории России, Псков недалеко, но еще ближе, конечно, Великие Луки. Самые лучшие из вот этих преследователей швейцарцев, французы и австрийцы, например, они приземлились буквально на трассе Москва-Рига, что удивительно, буквально пересекли австрийские воздухоплаватели эту трассу за городом Резекне, как поняли, что дальше ветер их уже понесет туда, куда не следует, куда не стоит. В общем, в 200 километрах от Великих Лук приземлился их газовый аэростат. И это интересно, да. Такие аэростаты такого плана в Великих Луках у нас не были. Интересно, в общем-то, просто юридически, территориально фиксируем, что в этом году как никогда близка была гонка Гордона Беннета к Великим Лукам. Возможно ли это было в других обстоятельствах? Была бы работоспособной наша территория? Не знаю. Все-таки наше приграничие, оно всегда несколько на особом счету, даже в 2010-х годах уж как минимум точно. Поэтому, я думаю, гонка Гордона Беннета у нас не приживется, ну и черт бы с ней, что говорится, но все-таки понаблюдать за мировыми тенденциями необходимо. Именно этим мы и занимались, ну и в итоге говорим, что швейцарцы, да, в составе Бальтазара Вики и Рене Эрны выиграли гонку убедительно, более 1500 километров, серьезный результат, более 100 километров преимущества от преследователей. В общем-то, интересно. Было интересно, рядышком с Великими Луками, но, тем не менее, на этом все, что называется. Но сентябрь не стоит на месте, потому что месяц интересный, хотя, казалось бы, сезон летний заканчивается, шарам уже не полетать, но хочется несколько анонсов провести. Например, то, что в этом году в Польше с 18 по 25 сентября в городе Кросно состоится чемпионат мира по воздухоплавательному спорту без участия спортсменов из России. Снова фиксируем, что с 2018 года можем считаться непобежденными чемпионами мира в командном зачете, потому что в 2020 году была отмена из-за ковида. Далее были недопуски наших команд, поэтому пока, в принципе, никто нас не обыгрывал. Другие, конечно, поднимали медали в командном зачете, но с нами не соревновались. Ну, такая легкое утешение себя, но тем не менее. А пока работа ведется, видим, что многие виды спорта постепенно снимают ограничения по рекомендации Олимпийского комитета. Все ограничения должны быть сняты, но пока видим, что часть федераций спортивных возвращает российских атлетов с какими-то условиями нейтральности, без государственной символики или при подписании каких-то документов, которые мы еще даже не знаем, что в них содержится. В общем, поживем, увидим, подождем, посмотрим. Но про чемпионат мира по воздухоплавательному спорту пока говорим в формате недопущенных российских спортсменов, нашей команды и Беларуси в частности. Но интересный состав участников, несколько победителей встреч воздухоплавателей в Великих Луках предварительно заявлены. Это и представитель Америки Ник Доннер и представитель Литвы Рокас Костюшкевичус. В общем-то, поболеть есть за кого, посмотреть, опять-таки, понаблюдать за тенденциями, потому что очень тяжело сравнивать, на каком уровне мы сейчас находимся. Хочется верить, что достаточно высоком, потому что чемпионаты страны, крупнейшие соревнования России проводятся действительно мощно, растет уровень спортсменов, появляются новые, стабилизируются молодые. В общем, нужно больше конкуренции, верим, что все это получится, ну и поглядим за друзьями, воздухоплавателями из Польши, как они организуют это мероприятие, потому что также большой делегацией они несколько лет подряд приезжали в Великие Луки в 2018-2019 году, и часть из этих ребят, она участвует непосредственно в организации чемпионата мира по воздухоплавательному спорту, да. След Великих Лук можно найти практически в каждом, и это здорово, это классно, не забываем об этом, продолжаем смотреть вперед, двигаться дальше. На этом все. Всем чистого неба, воздушного шара над головой и пока-пока.
6: Просто космос.
7: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления давления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
6: Просто космос. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
9: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень, Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще, большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
10: Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О выборах.
1: Элла Памфилова заявила о готовности избирательной системы России к выборам. Более 90% помещений для голосования будут расположены на первых этажах для доступности маломобильных групп граждан. Также, по словам главы ЦИК, более 80% опрошенных избирателей изъявили о желании прийти на участок. Памфилова также рассказала, что на досрочных выборах за рубежом проголосовали около 14 тысяч россиян. В России этим правом воспользовались почти 204 тысячи. Кроме того, глава Центра избиркома сообщила, что голосование будет организовано в 190 СИЗО, где сформированы 183 участковых избирательных комиссии. В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму. Также состоятся свыше 2000 избирательных кампаний разного уровня.
0: О расследованиях.
1: Дочь Бориса Немцова Жанна объявлена в международный розыск по делу о деятельности нежелательной организации. 31 июля этого года суд заочно арестовал ее по этому же делу. По вменяемой статье ей грозит до 6 лет лишения свободы. Жанна Немцова уехала из России после убийства ее отца и с июня 15-го живет за границей. С 2000 по 2020 год она работала в русской редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, признанная в России СМИ иноагентом и нежелательной организацией. Также журналист основала фонд Бориса Немцова «За свободу», признан в России нежелательной организацией. Этот фонд ежегодно вручает правозащитную премию, занимается поддержкой независимых медиа.
0: О выплатах.
1: Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом напоминает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Россия обсуждает возвращение прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Об этом рассказала замглавы МИДа Андрей Руденко. Сейчас консультации идут между авиакомпаниями и транспортными ведомствами, но конкретных сроков пока нет. При этом интерес россиян к этим направлениям растет. С начала года Японию посетили более 130 тысяч российских туристов. Это на четверть больше, чем год назад. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на прямую связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Михаила Рудакова. Миша, привет. Как слышно?
3: Привет, Антон. Привет, Антон. Тебя слышно прекрасно. Надеюсь, и меня тоже хорошо слышно.
2: Так и есть.
3: Отлично. Ну, тогда всем желаю не только здоровья, но и хорошего настроения. Желаю также быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, друзья. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, когда, друзья, мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы все полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить, и жить на полную, друзья. Поэтому давайте разбираться, как сделать так, чтобы именно так и было. Если у вас не так, то обязательно дослушайте программу до конца. Что же помогает нам здоровье поддерживать? Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? И я хочу сказать, что это, конечно же, вода, из которой мы состоим на три четверти. И касательно фактов, здесь стоит отметить, что изучением именно ионизированной воды занимаются уже давно, еще середины 20 века. И несколько научно-исследовательских институтов начало заниматься в Советском Союзе, изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали поля с хлопком, да, его именно ионизированной водой. И урожаи были значительно именно там, где поливали именно ионизированной водой. А касательно сегодня, что происходит? Ионизированную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Именно, да, в Японии это делают. А какие результаты они получают? А вот какие. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь. Так вот, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый, такой был, да, Шигео Ото, он сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и в митохондрии, и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Японии водородную воду уже не просто обсуждают, ее изучали и в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. И, например, в Тохоку University Hospital сравнивали электризованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Да? Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду, друзья. И тут ключевое слово «правильное». Почему правильно? Смотрите, простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно. В общем, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас, к сожалению, окисляет. То есть она поддерживает причину большинства заболеваний, потому что именно причиной, корнем проблем со здоровьем является большинство заболеваний, является именно окислительный стресс, еще он называется оксидативный стресс. Представляете? То есть подавляющее большинство болезней. А если вы эту же воду, допустим, предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, это на самом деле очень просто, как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит, что ионизация окончена, готова вода в кувшине. Всего несколько минут, все просто. И вот если вы попьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, да, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр, друзья, пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в те митохондрии, о которых я говорил выше, да, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, и я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. Но если нет воды, ну вот все ломается. Помните, как очень люблю эту песню, пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Ей уже более 50 лет, друзья. А если вы не пьете воду, друзья, появляется туман в голове, появляется рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода, да, ой, магнитные боли, бури. Друзья, я вам скажу так. Нет, это не погода. И больше того скажу, внутри вас непогода, внутри болота, в воде нужно движение, а когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. А когда вы воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание, именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Непростой, но если простой воды попьете, да, вряд ли это сработает. Еще раз скажу, простая вода окисляет. А ионизированной воды попьете, будь то ионизированная щелочная, будь то ионизированная водородная, сразу прилив энергии. Я именно это чувствую, и многие-многие в этом со мной согласны. И туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите, друзья, еще больше. А что именно вы получите? Давайте разберем, допустим, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И, кстати, очень молодеющий диагноз. Так вот, Давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, она насыщена молекулярным водородом, энергией, вот этими электронами, от чего и появляется в ней отрицательное ОВП, да, она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнения падает. Да, де юре она не является лекарственным средством. И это в моем понимании даже хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь, и это нужно понимать. Нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. А вот теперь хочу рассказать и поделиться с вами историей из жизни. Буквально недавно к нам в эфир звонила Валентина, в колл-центр девочкам рассказала. Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90 лет, он ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 миллимоль натощак? Не знаете? И вот лучше не знать, друзья. Но тот, кто знает, подтвердит, это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением у него были, да, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, казалось бы, 90-й год. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И я уверен, вы найдете тоже таких людей и знаете таких людей, которые себя прекрасно чувствуют в свои немалые такие годы. Да? И вот здесь ключевую роль играют, конечно, правильные привычки. Вот Валентина рассказывает о том, что когда муж ее наладил питьевой режим,
2: о том же, что после этого произошло, мы узнаем через несколько минут, после того, как Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Ну, всякое бывает, иногда эта связь может подводить. И, ну, ничего страшного, на этот случай у нас есть волшебная кнопка «Восстановить связь», она называется. И сейчас наш звукорежиссер Екатерина эту кнопку нажала, и Михаил с минут на минуту появится в эфире. Друзья, вы, кстати, тоже можете оказаться в прямом эфире и задать Мише свой вопрос, поспорить с ним, оставить свой отзыв, неважно какой, положительный, негативный. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вот теперь, Миша, тебя слышно.
3: Да, да. Отлично. Я успел начать успел,
2: да. Но на втором предложении исчез.
3: На втором аж предложении, да, ну слушайте, я хотел сказать самое главное, что Валентина, ее муж наладил питьевой режим. О нем я хоть успел рассказать?
2: Да, о нем успел.
3: О нем успел рассказать, да. Но вот у нее тоже все стало значительно лучше, и она говорила, что у нее гипертония второй степени отступает, и она с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие стало настолько лучше, что смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Вот, она практически перестала пить таблетки. Чувствует себя замечательно, друзья. И главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Она говорит, что у нее туалет стал как по часам, да, то есть вот и наладился стул. Это, друзья, это не магия, это биохимия. Водород, еще раз скажу, он не заменяет лечение, как видите, да, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите это с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает. Продукты питания, техника, электроника, лекарства. Вы посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. Теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, налаживаете питьевой режим, а спустя время врач снижает вам дозировки лекарств. Вы меньше тратите на них, да? Факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает, а в ионизаторе вы готовите не только ионизированную щелочную водородную воду, но еще и ионизированную кислотную воду. О ней я подробнее расскажу в следующих частях. Сейчас я в конце этой части очень хочу отметить, что сегодня ионизатор воды Aqualife Premium просто по самой выгодной цене, со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. И должен отметить, что это сегодня последний день распродажи на эту модель по этой цене. К сожалению, все растет, комплектующие выросли в цене, и мы должны будем поднять цены. Поэтому успевайте до 19.00, заказывайте. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И, как мы уже говорили, любой из вас может принять в этом разговоре участие, если дозвониться в прямой эфир в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
3: Да, спасибо, Антон. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, друзья, оставляйте свои отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые энергичные голоса. Если не можете дозвониться в радио «Комсомольская правда» сюда в эфир или в колл-центре, ну, стесняйтесь, можете позвонить мне напрямую, я могу вам сказать свой личный номер телефона 505-0855, это колл-центр, а мой телефон 8-968-456-01-29. В колл-центре тоже вам его могут дать. Если есть вопросы лично мне, задавайте. Звоните. Я, знаете, уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто, друзья. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, легко доступная нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. А именно он является причиной большинства заболеваний. А выпиваете литр ионизированной щелочной там, или ионизированной водородной воды, усваивается и приносит пользу вся вода, что выпили. И, кстати, она еще защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России на эту тему в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой такой. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете, налаживаете питьевой режим с ионизированной водой, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин, ЛПНП, тот самый плохой, да, он падает на 15,5%. За 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире, в нашей стране тоже. Я за более чем 10-летний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных встречаю на каждом шагу огромное количество. И я еще раз повторю, что правильная вода, она не разделяет нас. Она нас не разбирает на органы. Она, наоборот, она нас объединяет и помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоя. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянные таблетки. Но добавил питьевой режим с ионизированной водой, пил регулярно. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень много. Потому что, когда клетки, друзья, получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно. Хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, просто почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И я еще ее сравниваю с водой из горных источников, водой из ключей, из родников, где-то далеко на природе, когда вы были, находили такой источник, пили, вы чувствовали какое-то непонятное ощущение бодрости, энергии, как будто бы она вливается прямо вместе с каждым глотком в вас. Такое происходит именно с ионизированной водой. Именно это я чувствовал. Да? У меня такая есть история отдельная, но если хотите, в одном из эфиров расскажу, сейчас не буду. Именно здесь я хочу сделать акцент, друзья. Я представляю завод, российский завод-производитель. Мы называемся ООО «Фабрика здоровья», у нас торговая марка «Аквалайф». Вода – жизнь, да. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете самую выгодную скидку. Именно 25%, именно такую скидку вы получаете, экономите 10 тысяч рублей, потому что ионизатор воды премиум для вас сегодня, именно премиум класса, всего за 29 тысяч рублей. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизаторам «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути, друзья. Но сегодня я вынужден это сказать, что последний день. Цена 29 тысяч рублей. Вы оплачиваете ее при получении. Звоните 8 800 505 0855. И что очень важно, друзья, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, о которых я рассказываю, чужим историям или мне на слово поверить. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Это дорогого стоит, поверьте. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите в нем воду, и это делать очень легко. Пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимаете окончательное решение на основе собственного опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль, друзья. Главное, успейте приобрести прибор до 19.00, который никуда не встраивается по максимально выгодной цене. Компактный, стильный, надежный, красивый, в новом дизайне. С анализатором, кстати, воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе еще и защита от влаги в нем есть, IP54. И сегодня вы экономите, напомню, 10 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Что входит в сам прибор? Ну, конечно же, ионизатор премиум-класса. Вы его приобретаете. Кстати, на этом ваши траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, а в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Так вот, что входит в комплект? Жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне с помощью этого жидкого pH-тестера. Натощак утром, да? Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы о вас позаботились, друзья. И в комплект положили специальную универсальную долговечную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, такое махровое плетение, приятное, приятное, просто чудо. Ее плотность 280 грамм на метр квадратный. Поэтому хорошо все впитывает, как говорится, друзья, счастье в мелочах. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Заливаете в ионизатор, пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать и усваиваться. Она нужна организму, правда? Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она в меня не лезет, она невкусная. Так вот, те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью и налаживают питьевой режим, так необходимый для каждого из нас. И, кстати, вкусовые привычки изменяются в лучшую сторону. Вам меньше становится есть вредного чего-то хочется. Да? Больше, поверьте, я отказался от многого именно потому, что наладил питьевой режим. Просто это само собой произошло. Друзья, это уже многократно подтверждено, попробуйте и вы. Только сегодня до 19.00 прибор премиум-класса 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского, который будет маркирован как «Фабрика здоровья», там и поднимайте трубку. А давайте еще поговорим о чем. Что вы получаете, почувствуете, когда начинаете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, друзья, которые несут жизнь каждой нашей клетки. Представьте только, это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы не пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Вот под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз, просто невероятно. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот у тех, у кого они замечали, что хорошие капилляры, им они об этом говорили, а те говорят, а мы пьем воду из ионизаторов воды Aqualife. И нам они тоже об этом рассказали. И, друзья, этому есть научное обоснование. Я хочу о нем рассказать, но расскажу об этом уже в следующей части. А сейчас напомню, что сейчас действует предложение беспрецедентное на ионизатор воды Aqualife премиум класса, который вы можете сегодня до 19.00 приобрести по цене максимально выгодной. К сожалению, это последний день такая акция действует. 29 тысяч рублей. Экономия 10 тысяч рублей. Вместо 39 тысяч вы платите за него 29 тысяч рублей. Он готовит ионизированную щелочную, ионизированную водородную, ионизированную кислотную воду. О кислотной воде тоже постараюсь успеть рассказать в следующей части. А сейчас звоните, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это выгодная инвестиция в собственное здоровье. А если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855 и встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
8: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 14.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 18 по 20 сентября пройдет единый день голосования. В Великих Луках жители будут выбирать депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Псковской области. Представители депутатского корпуса, общественного сообщества, молодежи и волонтерского движения призывают великолучан не оставаться в стороне от общественной жизни и принять участие в голосовании. Жителям города предлагают не поддаваться на провокации, не принимать решения под воздействием эмоциональных публикаций и не доверять непроверенной информации. Главный посыл – сделать выбор самостоятельно. Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с министром образования Псковской области Александром Сорокиным, руководителями образовательных учреждений региона и коллегами из Международной гимназии Сколково провели большой круглый стол. Обсудили подготовку кадров для экономики. База для этого имеется. В том числе это инженерно-экономический лицей в Великих Луках, кванториумы, предприятия и промышленный технопарк «Электрополис». Это позволяет выстраивать цепочку от школьной идеи до настоящего технологического проекта. Министр образования Александр Сорокин и представитель АНО «Сколково образование» Анастасия Сергеева подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен педагогическими практиками, организацию стажировок и совместные проекты для школьников. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что работа АЗС вернется в привычный режим. Почти полтора месяца Псковская область не знала перебоев с бензином. Топлива и сейчас в регионе достаточно. Сложившийся баланс нарушило то, что в последние два дня на некоторых АЗС был превентивно введен лимит на продажу суточной нормы. Чтобы исключить подобные сбои на будущее, ведутся переговоры с руководством компании о наращивании поставок бензина в Псковскую область. Глава региона держит этот вопрос на личном контроле.
0: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
0: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И в этом разговоре любой из вас может принять участие. Как мы уже говорили, позвонив в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
3: А я продолжу. Я закончил прошлую часть на том, что на международной конференции, которая проходила осенью прошлого года, делали людям, всем желающим, капилляроскопию, а именно от них зависит в том числе наше здоровье, потому что именно по ним проходит, ну, приходит и кислород в мозг, да, и вообще в каждую клеточку нашего организма. И вот когда капилляры в хорошем состоянии, то и здоровье тоже наше под надежной защитой. И вот когда делали капилляроскопию на этой международной конференции, многие из тех, большинство из тех, у кого были хорошие капилляры, отмечали, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторах воды «Аквалайф», наладили питьевой режим. И вот я сказал, что расскажу, какое же научное обоснование этому. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс еще водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду всегда говорить для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством, но давайте напомню, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить, налаживать питьевой режим с ионизированной водой, именно водородной там, или ионизированной щелочной водой, это вода антиоксидант, которую вы готовите из обычной питьевой воды, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, да, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем, все просто. Поэтому попробуйте. Таких

0: на звонок, друзья. Так что поднимайте трубку. Еще раз говорю, сегодня последний день акции. Самая выгодная цена на ионизатор воды Aqualife премиального класса, который готовит ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду в разных режимах и воду водородную. По цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается. Прибор с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги, IP54. Друзья, это стоит попробовать. Это инвестиция, хорошая инвестиция в свое здоровье. А рисков ноль, потому что мы даем вам тестовый период 90 дней. То есть в течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. Сегодня ионизатор воды Aqualife, повторю, премиум-класса просто по самой выгодной цене со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей. Звоните, успевайте до 19.00, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Буквально несколько минут из обычной воды окислителя она становится водой восстановителем. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Давайте еще успеем разобрать исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров. Вы это только что услышали. Так вот, она не является при этом лекарственным средством, не заменяет лечение, но сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, а конкретные лабораторные маркеры. Всего взяли в этом исследовании 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Да, воды, насыщенной молекулярным водородом. Это ведь немного, согласитесь. 4 недели пили, потом перерыв, плюс и еще 4 недели пили. И вот какие результаты получили. Первое. Снизили маркер окислительного стресса на клеточном уровне. То есть, если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. То есть, уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц, друзья, показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит, друзья, на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью, друзья. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород, который присутствует в ионизированной воде, друзья, почему она и является восстановителем? Это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, друзья, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Более 2000 исследований уже проведено. Да? Да, ионизированная водородная вода де юре, ионизированная щелочная вода де юре не являются лекарственным средством, но я никогда не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, это самый простой и самый экологичный, что важно, способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертония.
1: И, на самом деле, еще множество других патологий, Миша именно это хотел сказать, но вновь исчез со связи, но это не вина Михаила, это как раз-таки проблемы со связью, которые наблюдаются в последнее время, и вновь нажимается кнопка «Восстановить связь» с Михаилом Рудаковым.
2: И вот какой
1: эффект достигнут. Миша вернулся в комментарии.
2: Да, на самом важном я отвалился, но я хочу сказать, что действительно

0: еще раз повторю, что большинство всех заболеваний... Меня слышно через компьютер?
1: Да. Скажите? Нет, сейчас пока по телефону мы тебя слышим, Миша.
2: Нет, вот сейчас.
1: Нет, да, вот сейчас хорошо, да, да. Ты вернулся.
2: Так вот, большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощнейший антиоксидант, чтобы воздействовать именно на первопричину заболевания. Да, еще раз скажу, не является лекарственным средством, де юре, да, но факт остается фактом, то, что наладить питьевой режим с такой водой легко, и то, какие результаты получают, ну, вы сами видите, да. Наука сегодня, друзья, не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживайте питьевой режим с такой водой, и это одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания предоставляет вам тестовый период 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете, оплата при получении, да, ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляйте, как делает большинство, либо решайте, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да, возвращайте нам на любой день. 88, 75, 63, неважно. Мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов, друзья. А сегодня меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года, друзья. Все, что осталось по этим ценам. Ионизатор премиум, ионизатор Аквалайф, который никуда не встраивается, по суперцене 29 тысяч рублей вместо 39, который готовит и щелочную, и кислотную, и водородную воду, друзья. Три в одном. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Вот кислотная вода, успею, может быть, еще пару слов о ней сказать, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Там прополоскать горло, вот не дай бог оно заболело, да, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Кстати, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается из обычной питьевой воды одновременно. Ионизированную щелочную пьем, да, кислотную используем наружно, умываемся, там, приживаю, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода, перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчин, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода. Нет никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, она не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. При этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, бутылочка кислотной воды, она там продается, называется «Анолит». Ее за пол-литра можно приобрести там около 300 рублей. Посмотрите, увидите. А тут она всегда свежайшая, свежайшая, она более эффективная. Так что успевайте, заказывайте ионизатор воды «Аквалайф» на тестовый период 90 дней, успейте до 19.00, звоните 8 800 505 0855. Сегодня последний день акции. 8 800 505 0855. Не понравится, просто вернете, друзья. Но я уверен, вам понравится. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
3: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. К качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Ну, это главная тема дня на радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Стоимость сезонных фруктов в российских магазинах пошла вниз. В частности, подешевели сливы и яблоки. Это связано с хорошим урожаем и ростом товарного производства. Как долго продлится снижение, когда снова фрукты начнут дорожать, об этом подробнее расскажет Юрий Кораблев.
8: Некоторые сезонные фрукты в начале сентября стали заметно дешевле, чем год назад. По данным аналитической компании «Антех», с 31 августа по 6 сентября средняя розничная цена слив составила 125 рублей за килограмм. За год стоимость снизилась на 15%. Сливы стали фруктом, который сильнее всего подешевел в годовом выражении. Яблоки за тот же период продавались в среднем по 130 рублей за килограмм, на 6% дешевле, чем годом ранее. При этом оптовые цены на яблоки в начале сентября, по данным ассоциации «Руспродсоюз», снизились на четверть год к году. Одна из причин такой динамики – удачный урожай. Прошлый год для производителей косточковых оказался крайне неудачным. Из-за плохой погоды российский урожай сократился в 3,5 раза, до 9 тысяч тонн. На этом фоне цены реализации выросли более чем в 1,5 раза. В этом году ситуация изменилась. Российские хозяйства собрали хороший урожай, поэтому на рынке появилось больше отечественной продукции. Руководитель компании фруктовиков Руслан Сулейманов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил снижение цен.
9: Да, действительно, есть снижение цен именно на сезонные фрукты. Это яблоки, слива, виноград некоторые подешевел. Но это именно фактор сезонности того, что сейчас их в избытке, поэтому арбузы тоже сейчас цена на них падает. Дыни в среднем где-то идет в районе 10-15% снижения цены. Ориентировочно такие низкие цены будут где-то до ноября, до середины ноября. Потом дальше уже ползет вверх.
8: По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России соберут около 2 миллионов тонн яблок, на 5% больше прошлогоднего урожая. В Краснодарском крае, например, производство выросло почти на 50%. Рост урожая связан в том числе и с тем, что заложенные в предыдущие годы новые сады начали полноценно плодоносить. Российские яблоки в сезон уборки формируют от 75 до 90% предложения. Импорт при этом сокращается. Вот что радио КП рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.
10: Урожай внушает оптимизм, потому что в 26-м мы ставим новый рекорд по сбору яблок. В этом году ожидается 2 миллиона 100 тысяч тонн. И это плюс 5% к рекордному показателю прошлого года. Вот. А если добавить к индустриальным хозяйствам еще и валовый сбор ЛПХ, то есть хозяйств населения, то эта цифра возрастает до 3,5 миллионов тонн. По крайней мере, такие ожидания вот у аналитиков, и мы соответствующую динамику видим по ценам, так как цены у нас демонстрируют по сравнению с прошлым годом снижение. У нас наблюдается снижение импорта яблок из других стран, вот, таких как Азербайджан, Молдова, Китай, Сербия, ЮАР, Грузия, Турция. Страны, которые традиционно нам поставляют. В основном это весна, то есть когда товарный вид завезенных яблок может быть лучше. В целом у нас снижаются вот импортные поставки и расширяется отечественное производство.
8: Несмотря на снижение цен, россияне по-прежнему едят меньше свежих фруктов, чем рекомендует Минздрав. Сейчас потребление составляет около 75 килограммов на человека в год при рекомендованных 100 килограммов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: Сибирные фестивали молодежи проходили в Советском Союзе в 57-м и 85-м годах прошлого века и в 2017-м в России. Но в 2023 году студенты попросили Владимира Путина организовать им подобные мероприятия для создания связи между молодежью разных стран. И вот уже через год в Сириусе собрались 20 тысяч человек со всего мира. В прошлом году мероприятие в Нижнем Новгороде объединило 2000 участников. Ну и, наконец, в этом году фестиваль проходит в центре Евразийского континента, в Екатеринбурге. Подробности в нашем сюжете.
12: На 7 дней Екатеринбург превратился в мировую столицу молодежи. В город приехали более 10 тысяч гостей. И это не только жители разных регионов России, но и представители 191 государства, в том числе далекой Австралии. Делегаты из Китая, Индии, Италии, Финляндии, Франции, Канады, США и других стран представляют науку, образование, бизнес, госуправление, IT, медиа, спорт, креативные индустрии и общественные проекты. Буквально везде слышны смех и голоса на разных языках.
13: My name is Komal from India and I'm 24.
14: Hello, my name is Wasim Ahmed. I'm 32 years old and I'm from Peshawar, Pakistan.
15: I am Pahal Mansukhani and I am from India. I'm 24 years old.
16: I'm Muhammad Yamin Khan. I'm from Pakistan. I live in Islamabad and my age is 33.
13: The festival is very good.
12: Гости говорят, что своими глазами увидели – Россия – это страна реальных возможностей, где ценится многогранность культур и свобода самовыражения. Россия создает площадки для живого диалога, где стираются границы между странами и профессиями, а участники находят настоящих друзей. Об этом на открытии фестиваля сказал и глава государства Владимир Путин, обратившийся к участникам с видеообращением.
17: В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России. В наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу.
12: Главной площадкой международного фестиваля стал Международный центр «Екатеринбург-Экспо». На здании слоган «Следуй за мечтой». Внутри выставка, представляющая модель человеческой жизни. Она объединяет 7 важных сфер – культуру, здоровье, природные ресурсы, образование, технологии, транспорт и современные сервисы. Есть в павильоне и стенды регионов России. Например, экспозиция Донецкой Народной Республики стилизована под знакомую многим буханку. Программа фестиваля была насыщенной. Перед гостями выступали первые лица страны – вице-премьеры, министры и известные журналисты. А после лекции можно и отдохнуть. Участники отрывались под Егора Крида, Ваню Дмитриенко, Диму Билана, Зиверт, Нилетто, подпевали группам «Звери» и «Моя Мишель». Для ценителей выступал хор Сретенского монастыря, солисты Большого театра и ансамбль Надежды Бабкиной. Среди гостей были замечены певица и актриса Наталья Орейро, актер Стивен Сигал и турецкий актер Халид Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов уверен, благодаря международному молодежному фестивалю весь мир увидит, что Россия – это очень гостеприимная и доброжелательная страна.
18: И наша задача показать не только ребятам, которые приезжают к нам из других субъектов на Урал, но и, конечно же, показать всему миру, там, ребятам, 5000 участникам из 190 стран мира, что такое все-таки Россия, как, насколько она гостеприимна, насколько стоит или захотелось бы вернуться обратно сюда в качестве туристов, партнеров.
12: Иностранные делегаты отмечают атмосферу форума без предубеждений. По их словам, главная ценность фестиваля – возможность увидеть реальную, многоликую Россию и договориться о конкретных совместных стартапах прямо у стендов выставки. Большинство современных проблем возникает от того, что люди разучились разговаривать друг с другом. На фестивале в Екатеринбурге молодые люди из 191 страны не просто общались, они начали дружить. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
11: Теперь немного о спорте. Барселона впервые за 111 лет выиграла 7 первых матчей сезона во всех официальных турнирах. При этом каталонский клуб забил не менее 33 голов. В последний раз Барселона добивалась подобного результата в сезоне 1915-1916 лет. И вот тогда команда под руководством Джека Гринвилла также одержала 7 побед подряд. На старт сезона забила 44 мяча. Ну и кроме того, команда Ханси Флика стала первым клубом в истории Ла Лиги, который вообще одержал 6 побед подряд на старте чемпионата и забил не менее 28 мячей ворот соперников. И напомню, сейчас после 6 туров Барселона набрала 18 очков и, кстати, занимает первое место в таблице. Ну а с другими новостями спорта подробнее нас познакомит Василий Воронин.
19: Новости спорта. Московский «Спартак» победил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3-2. «Спартак» одержал четвертую победу подряд. Победитель регулярного чемпионата прошлого сезона «Металлург» проиграл вторую встречу кряду. В параллельном матче финалист Кубка Гагарина «Казанский Акбарс» победил в овертайме уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4-3, отыгравшись с 3-0. «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 9-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 3-2. Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. Выше них располагаются «Спартак» и «Краснодар». Роналду захотел покинуть Аль-Наср. Португальский футболист может уйти из саудовского клуба в январе 2027 года. В какой команде 41-летний нападающий планирует продолжить карьеру, не уточняется. 15 сентября Аль-Наср начал сезон Азиатской лиги чемпионов с разгромного поражения от Аль-Аина со счетом 0-4. Роналду начал матч в стартовом составе, но не отметился результативными действиями. В августе Роналду намекнул, что нынешний сезон может стать для него последним в профессиональном футболе. Португалец заявил, что хочет завершить карьеру, оставив после себя огромное наследие. Он отметил, что уже продумал свою жизнь после ухода из спорта. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
20: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
22: Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: О политике.
0: Турция направила России и Украине предложение, которое должно положить конец атакам на суда в Черном море. Это сообщил агентство «Франс-Пресс», источник среди турецких дипломатов. Мы поделились с Москвой и Киевом текстом меморандума, проектом документа, чтобы найти решение проблемы этих ударов в Черном море. Конец цитаты. Накануне Турция подала заявление в Международный уголовный суд в Гааге в связи с атакой Украины на турецкое судно, в результате которой погиб один из моряков. Атака произошла в конце июля. В Госдуме назвали долю пользователей цифрового рубля среди россиян к 2027 году. Негативных сигналов использования цифрового рубля нет, добавил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассчитывает, что до 3% россиян с банковскими счетами будут пользоваться таким рублем к началу 2027-го. Также, по его словам, некоторые пользователи айфонов уже используют цифровой рубль, хотя с этим есть определенные сложности. С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Согласно закону, до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы. С 2027 года тарифы на услуги незначительно вырастут, при этом все равно останутся минимальными по сравнению с другими платежными системами. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5-7 лет цифровой рубль займет от 5 до 30% безналичного оборота.
22: О Москве.
0: В парке Горького обновили его главный символ – арку центрального входа. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс». Масштабное благоустройство парка началось в 24-м. Как отметил Собянин, историческое своеобразие важно сохранить, но при этом сделать парк более современным и создать новые возможности для отдыха. Арка – объект культурного наследия регионального значения. Специалисты отреставрировали фасады, кровлю, двери, ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. Рядом появилась новое пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Здесь высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, розы, гортензии, хвойные культуры, установили арт-объекты. До конца года планируют завершить реставрацию исторической ограды, которая составляет с аркой единый архитектурный ансамбль. Тогда же в парке откроют парадный вход. Вероника Борисенкова, служба информации.
11: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине, заявил Дмитрий Песков. Глава ЦИК Памфилова рассказала об особенностях грядущих выборов в Госдуму. А западные лидеры хотели бы корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Реплика полковника Воронца. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с новости о том, что одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине, это заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь назвал возможное принятие новых ограничений недружественным шагом со стороны США в отношении России.
2: Ну, мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
11: Ну а вечером в среду, 16 сентября, напомню, американский конгресс принял законопроект имени покойного ныне сенатора Линдси Грэма, который значится в перечне террористов и экстремистов Российской Федерации, о санкциях в отношении России и Ирана. И также, согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. В список вошли, помимо прочих, и Индия, и Китай. Давайте все это обсудим. У нас на связи директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
11: Алексей Николаевич, на ваш взгляд, будет ли Трамп использовать такую возможность, в частности, одобрение американским конгрессом законопроекта, который позволяет ему накладывать вторичные санкции и покрывать пошлинами страны, которые так или иначе торгуют российской нефтью и нефтепродуктами? Пойдет ли на это Трамп? И даже если он пойдет, как США смогут это контролировать? Смогут ли они 100% объема контролировать вот этих сделок, которые будут с теми или иными странами в России?
3: Ну, смотрите, да, я думаю, что будет. Потому что, на самом деле, это инструмент не для вот как бы давления на Россию, это инструмент для давления на Китай. А дело в том, что Трамп пытался вводить различные пошлины там против разных государств, а потом Верховный суд эти пошлины отменил. И американскому казначейству пришлось возвращать те деньги, которые они вот изъяли там из карманов разных компаний в виде этих пошлин. Значит, и, собственно, возник вопрос, как, в общем, вводить пошлины так, чтобы их потом не отменили. И, собственно, после этого возникла уже инициатива с законом Грэма и Блюменталя, которая дает возможность вводить пошлины Соединенным Штатам, президенту Соединенных Штатов, совершенно законно, на основании вот как бы давления на Россию. Ну, понятно, что цель совсем не Россия, а другие государства, включая, вот, ну, в первую очередь, Китай, там, Индия, другие. Ну, вот. И так что да, думаю, будет, потому что, собственно, Трамп получил в руки инструмент, который он так долго хотел получить. Это возможность вводить там 100% пошлины на торговлю разных стран на импорт в Соединенные Штаты.
11: Ну, то есть Соединенные Штаты готовы облагать пошлинами и платить пятикратную цену или там двукратную за какие-то товары из России, например, за дизель?
3: Ну, смотрите, речь идет не о российских товарах, а о товарах китайских в данном случае, потому что облагаться будут китайцы, а не Россия.
11: А российский дизель так и через такую схему не будет попадать в Соединенные Штаты, если он вдруг им понадобится?
3: Ну, если понадобится, то, понятное дело, нет. Значит, собственно, это, вот еще раз говорю, это инструмент давления не на Россию, а на Китай. А и способ, собственно, вот у них там намечается встреча с Си Цзиньпином. Приедет господин Си и вот к американцам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И вот, собственно, там состоится встреча Трампа с Си. И Трамп скажет, что у меня теперь в руках вот такая есть дубинка. Я могу тебя обложить 100% пошлинами на все твои товары, которые ввозятся в Америку. Вот совершенно законных основаниях, и ни один Верховный суд больше эти пошлины не отменит. Ну, а Си ему скажет, а я тогда не дам тебе редкоземельных металлов. Ну, вот у них там состоится как-то плодотворный и содержательный диалог. Но вот ради этого диалога, собственно, этот закон и принят. В общем, по большому счету, к России он имеет очень относительное отношение. И ровно поэтому российский фондовый рынок отреагировал на принятие этого закона очень сдержанно. Там падение там, ну, там буквально на 2%. Фондового рынка. Ну, в общем, россияне, российские операторы вот фондовых финансовых рынков понимают, что это не о нас. Это не про нас, это про Китай и про другие государства.
11: Ну, да, и прежде всего Индия, которая, честно говоря, не в восторге от этого и обеспокоена законопроектом США о пошлинах на закупки энергоносителей, не меньше Китая.
3: Ну, смотрите, тут же это же закон не имеет обязательного действия. Трамп может вводить, а может не вводить. Ну, вот на Китай он будет как бы смотреть в оба глаза, а на Индию, ну, будет смотреть там сквозь пальцы, там пропускать там индийскую торговлю нефтью. Смотрите, ведь при этом Трампу необходимо, чтобы российская нефть по-прежнему попадала на рынок. Почему этот закон не про Россию? Потому что сегодняшний день прямой интерес Трампа стоит в том, чтобы и нефтепродукты, и, собственно, сырая нефть на рынок попадали. Поэтому ограничивать российский экспорт они не будут. А вот потому что иначе тогда вы снова получится повышение цен, в том числе и в Америке, что негативно для шансов Трампа на ближайших выборах. А вот поговорить с Китаем под предлогом торговли Китая с Россией, вот это да. То есть, еще раз, Трамп, ни Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы российская нефть ушла с мирового рынка. А вот с Китаем они поговорят.
11: А вот Трамп, судя по всему, оказался между молотом и наковальней. У него некий цуцванг, выражаясь шахматным языком, получается. Потому что, ну вот смотрите, давайте предположим, Трамп подписывает закон об адских санкциях, вот этих вот против России, тем, кто торгует с нею, начинает не просто подписывать, а применять его. И многие эксперты говорят, что в связи с этим цены на бензин и дизель в США продолжат подниматься в цене и, может быть, даже улетят в космос. И в таком случае республиканцев ждет в ноябре неминуемый разгром сокрушительный на выборах в Конгресс. А если Трамп будет медлить с подписанием этого закона, то, ну, во-первых, будет дана соответствующая оценка от демократов в разных мейнстримных СМИ. Да, там будут кричать, что Трамп продался Путину, Китаю и Индии. И в этом случае опять республиканцев ждет разгром. Означает ли это, что Трамп уже сейчас хромая утка?
3: Ну, до выборов, на самом деле, не так много времени. И, в общем, я думаю, что весь этот закон, уже его реализация практически, ну, начнется, да, если начнется, уже после выборов. То есть Трамп, безусловно, подпишет, в этом нет никаких сомнений. Но применять он его, этот закон, сегодня не будет. Вот приедет Си Цзиньпинь в Америку, ну и вот они будут разговаривать, и у Трампа будет дополнительный козырь. Вот для этого... А этот закон принят не для того, чтобы его применять. Он принят для того, чтобы вот разговаривать с китайцами и показывать им большую, большую весистую палку. А вот, что касается Индии, ну, как я уже сказал, совершенно не исключено, что Россия, ну, то есть Трамп не будет применять эти санкции в торговле с Индией, потому что Индия при всех обстоятельствах это стратегический партнер Соединенных Штатов в сдерживании Китая. И вводить санкции на своего там ближайшего партнера вот, в Южной Азии, на которого возлагаются большие надежды вот, в сдерживании Китая, ну, это довольно странная такая самоубийственная история. Поэтому, ну, вот я бы не стал переоценивать принятие этого закона, хотя, да, он будет, безусловно, подписан, но применяться, ну, посмотрим, как он будет применяться. У меня есть ощущение, что применяться он не будет.
11: Тем более, что, насколько я понимаю, американский Минфин в нынешней ситуации не может контролировать вообще все сделки, которые проходят в обход доллара, и используя другие схемы для того, чтобы Минфин не видел ничего, поэтому наказывать, может быть, но на 100% всех, кто участвует в этих сделках, не удастся.
3: Это да, потому что для того, чтобы понимать, кто там покупает эту нефть российскую, ну, в общем, надо... иметь долларовый инструмент контроля. При том, что на сегодняшний день доля вот недолларовых инструментов на рынке растет, действительно, они узнают далеко не все. Но тут надо тоже понимать, что есть международные компании, которые занимаются слежением за танкерами, куда они пошли, где они разгрузились и так далее. Ну, в общем, выяснить, кто покупает российскую нефть, в общем, несложно. Но еще раз повторю, Трамп не заинтересован в том, чтобы российская нефть ушла с рынка. А вот, более того, он заинтересован в том, чтобы дизель российский появился на рынке, и бензин, в общем, да, а вот с китайцами они поговорят.
11: Спасибо большое за ваше разъяснение, Алексей Николаевич, благодарю вас, это Алексей Зубец был с нами на прямой связи, директор Центра исследований социальной экономики и доктор экономических наук. Я добавлю, что правительство Индии предупредило о последствиях принятия Конгрессом США закона, который предусматривает как раз введение санкций против России и Ирана, и собирается защитить свои интересы, это следует из текста документа, он опубликован на сайте правительства Индии, и индийская сторона намерена принять соответствующие меры для защиты своих торгово-экономических интересов и продолжит тесное сотрудничество с индийскими предприятиями для того, чтобы минимизировать последствия введенных санкций. Ну и кроме того, сказано, что правительство страны предупреждает о последствиях данного решения как для двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки, так и для мировой экономики. Но напомню, что 16 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает масштабные санкции против России. Ну и также согласно ему, президент США Трамп имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. И в список, естественно, Индия и Китай, безусловно, вошли. Ну, а примерно месяц назад, даже чуть меньше, 24 августа это был, министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы. Ну и потом 1 сентября сообщил, что Соединенные Штаты ведут новые санкции против стран, которые продолжают торговлю с Ираном. К другим темам. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об особенностях грядущих выборов в Госдуму. Подробнее через пару минут.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые...
11: Главные темы дня продолжаем обсуждать в нашем эфире. В студии Сергей Григорьев. И к другим новостям. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об особенностях грядущих выборов в Госдуму, которые состоятся уже в ближайшие дни. По ее словам, выборы особенные, потому никогда раньше не было таких внешних условий.
7: Эти выборы, они отличаются от всех предыдущих. Отличаются по целому ряду факторов. И не только потому, что они проходят в экстремальных условиях, когда против нас ополчился злобный западный мир, но и в условиях очень важных для нас. Во-первых, впервые в них принимают участие 4 наших родных, любимых, воссоединенных с нами региона. Впервые они будут проводить выборы федерального значения, выборы в Государственную Думу.
11: Ну и также специальный порядок подготовки и проведения выборов установлен в регионах России, где действует военное положение. Там должны быть обеспечены все меры безопасности, сообщила Памфилова.
7: Непосредственно в условиях военного времени, и не наша в этом вина, вина наших врагов, которые решили любой ценой Россию уничтожить, тем не менее, в условиях непосредственно военного действия, военного положение, которое у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, конечно, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только после по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право, как никем из нас, выстраданное, ценой жертв, ценой лишений, ценой гибели близких, ценой сражений 2014 года, выстраданное право. И для них они особенно важны. При этом мы должны были обеспечить, учитывая положение военного времени, все меры безопасности, которые позволят нам сказать, что выборы ни в коей мере не стали дополнительным условием для опасности. Поэтому для них установлен специальный порядок.
11: Ну, за рубежом для россиян организовали 333 избирательных участка в 152 государствах. Таких возможностей нет ни в одной стране мира, об этом сообщила Элла Памфилова. А также она отметила, что назначила ответственных за эвакуацию в случае ЧП на избирательных участках. По ее словам, в регионах были проведены специальные тренировки, в ходе которых отрабатывались действия в различных нештатных ситуациях. Все избирательные участки обеспечены резервными помещениями, источниками питания и металлодетекторами, добавила Памфилова. Ну и кроме того, ЦИК России уже предотвратила попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Также об этом глава избиркома сообщила.
7: Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалось. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся совести там точно, это разлетели с дрызг. Тем не менее, мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги и проработали все необходимые механизмы, чтобы они нам не помешали провести выборы так, как мы считаем нужным. Вы помните, я еще раз напомню, что во время президентской кампании таких кибератак было более 1 200 000.
11: Также Элла Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков, которые могут подменить происходящее на трансляции с участка в прямом эфире.
7: Мы очень подробно обсуждали это позавчера на заседании Центральной избирательной комиссии. Еще раз повторю, что мы не только, несмотря на все сложности, не сокращаем, но мы расширяем точки доступа. Есть одно очень серьезное, скажем, новшество, которое нам приходится применять, с учетом того, что и вот подробно позавчера и Минцифры, и Ростелеком рассказывали о новом уровне и качестве угроз, с которыми сейчас уже начали сталкиваться, с учетом стремительного развития искусственного интеллекта и то, что невероятные возможности там, генерации разного рода подделок, которые, ну, просто уже, скажем, то, что, с чем мы имели дело на предыдущих выборах, когда там подмена картинок, это фабрикация, фальсификация, да, в режиме видео. Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно вот подменять картинку, что вот человек вот сейчас на участке, вот он стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое.
11: И еще одна тема о том, что западные лидеры хотели бы корейский сценарий завершения конфликта на Украине. Об этом рассказали российские пранкеры Вован и Лексус в интервью RT. Ссылаются они на разговор с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Также они отметили, что разговаривали и с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, который подтвердил, что в действительности все мировые лидеры хотят увидеть именно корейский сценарий. Эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: На днях известные пранкеры Вован и Лексус сделали своего рода сенсационное заявление. В чем его суть? Они заявили о желании Запада применить корейский вариант на Украине. Ну, о желании Запада это громко сказано, потому что о корейском варианте заговорил основатель Давосского форума Клаус Шваб. Больше никаких других заявлений от маститых, известных западных политиков мы не слышали. Но, тем не менее, разговор достаточно интересный. Ну, а что такое корейский вариант? Здесь надо напомнить нашим радиослушателям, что с начала 50-го года и, по-моему, до 53-го между Южной и Северной Кореей шла война. Шла долго, изнурительно, бесплодно. Пытались разные страны усадить и Пхеньян, и Сеул за стол переговоров, но никак не получалось. В конце концов, где-то к 1953 году все-таки удалось противников усадить за стол, и был договор о разграничении Корейского полуострова по так называемой 38-й параллели. Это, по сути, граница, которая разделяла Северную и Южную Корею. Вот это, скорее всего, имел в виду Клаус Шваб, говоря, что вот сейчас на Украине хорошо бы применить вот этот корейский вариант. Ну, а давайте теперь посмотрим в то соглашение, которое в 1953 году было заключено между Сеулом и Пхеньяном. Там, в общем-то, есть три основных момента. Это установить демаркационную линию в качестве государственной границы. Это, значит, прекращение огня сначала на 72 часа. Чувствуете киевское предложение, которое постоянно исповедует Зеленский о том, что надо прекратить огонь на какой-то промежуток времени, с чем Москва совершенно не согласна. И постоянно, и Кремль, и МИД говорят, что мы на это не согласны. Потому что прекращение огня – это же временное прекращение войны. За это время Киев получит новые порции оружия, перегруппируется, создать группировку. Мы на это не согласны. Тем более, что у нас темп войны очень хороший. Мы на основных участках линии боевого соприкосновения все-таки наступаем. И таким образом это вот нам не подходит. Ну и тем не менее, давайте все-таки попытаемся всерьез принять эту любопытную, но нереалистичную идею, которую озвучили Вован и Лексус, поговорим со Швабом. Что предлагается? Где же предлагается ту самую украинскую или российско-украинскую 38-ю параллель устроить? Есть идея, что такой бы разграничительной линией, в частности, мог бы быть Днепр. То есть вот это вот 38-я параллель, на том берегу противник, на этом, где мы стоим, должны быть наши войска и так далее. Но об этой разграничительной линии по Днепру Киев и слышать не хочет. Вот в чем вопрос. Вот здесь тупик, вот весь затык. А что же Киев тогда предлагает? А Киев предлагает, давайте так, давайте остановим войну на той линии боевого соприкосновения, где мы стоим. Ваши войска, россияне, и наши украинские. Это снова не устраивает Москву. И почему же? Да потому что и Донецкая, и Луганская, и Запорожская, и Херсонская области – это уже, по сути, субъекты Российской Федерации. Это российская земля. Почему мы должны терпеть на русской земле украинские войска? Снова никакой 38-й параллели не получается. В общем, пока будем так, мягко говоря, пока это только лишь такие пустенькие разговоры. А тем не менее, президент Соединенных Штатов Америки уже который раз говорит, что скоро российско-украинский конфликт закончится. Вот-вот закончится. Более того, уже и в российских средствах массовой информации мелькают эти фразы о скором окончании вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Но аргументы? Где аргументы? Где какие-то... А разве переговоры к чему-нибудь привели? Эти частые визиты американских дипломатов в Москву и Киев тоже ни к чему не привели. Что там Кушнер сказал? Кушнер, он сказал, что самый важный – это территориальный вопрос. Потому что Украина никак не хочет идти на те российские предложения, которые Москва уже предоставляла с помощью этих дипломатов в Киев. Нет, категорический отказ. Следовательно, мы можем сегодня говорить, что переговоры ни к чему не привели, переговоры находятся в тупике. Но вот загадка. Трамп, как всегда, такого туманчика напустил. Скоро это может закончиться. Ну, вы знаете, мы уже давным-давно должны привыкнуть к тому, что за словами Трампа зачастую ничего не стоит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
22: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
9: Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями домов номер 6, 8 и 10/29 по проспекту Ленина. Главной темой разговора стало благоустройство придомовых территорий. Вместе обсудили, что требует особого внимания, какие изменения необходимы и каким они хотят видеть свои дворы в будущем. Более 200 участников со всего Северо-Запада объединил окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Пскове. Его деятельность охватывает самые разные направления – от патриотических проектов до адресной помощи. На площадке Дома молодежи встретились семьи героев, активисты региональных штабов, участники СВО, представители органов власти, духовенства и экспертного сообщества. Встреча стала возможностью обменяться лучшими практиками, укрепить межрегиональное взаимодействие и найти новые решения. В городском Доме культуры имени Ленина 18 сентября в 14 часов состоится концертная программа «Моя Россия, моя страна». В программе выступления творческих коллективов Дома культуры. Яркие номера, любимые мелодии и атмосфера настоящего единения. Вход свободный.
22: О валютах.
14: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
22: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
15: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Фон дер Ляйен запустила перестройку ЕС, сравнимую с крахом Советского Союза. Мы обсудим материал kp.ru. Имущество коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей обратили в доход государства за прошедшие полтора года, и доля маркетплейсов по итогам января-июня выручки российского мебельного рынка увеличилась до 37%. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты, но для начала предлагаю открыть наш сайт kp.ru, его адрес в сети интернет, и заголовок в рубрике «В мире» фон дер Ляйен запустила перестройку Евросоюза, сравнимую с крахом Советского Союза. Как план великого будущего может похоронить Европу? И автор этого материала – специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Умеренков с нами на прямой связи. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Вы знаете, хочется позлорадствовать, уже просто читая и озвучивая ваш заголовок про перестройку в ЕС, сравнимую с крахом Советского Союза. Знаете, как-то погружаюсь уже в это прошлое, все чаще и чаще, почему-то в последнее время, нахожу разные интересные параллели. Но какие параллели в том, что делает фон дер Лейен для Евросоюза? Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее.
12: То, что делает фон дер Лейен, это пытается превратить Европейский Союз как объединение суверенных государств в некие Соединенные Штаты Европы, да, в некую большую-большую федерацию, где руководят основными сферами обороны, внешней политикой бюрократы в Брюсселе. А главный бюрократ – это сама Урсула фон дер Лейен. И замашки у нее эти давние, и стремление возглавить нечто, так сказать, новое, да, обновленное, нечто такое, как она говорит, что только Европа с ее мощью, ее размерами способна создавать такие союзы новые и объединения, которые способны играть решающую роль в мире. Ну, во-первых, здесь сразу возникает вопрос, на чье поле она хочет вступить. Далеко не все европейские страны горят желанием отдать свой суверенитет полностью. Он и так уже частично отдан Еврокомиссии.

0: Это вот что-то с кремлевскими мечтаниями, да, печальными нам по истории. Вот. Плюс огромный скандал вышел, что несколько ее ключевых предложений, в частности, это заключить ассоциированное членство Евросоюза с Канадой, а потом, значит, создать Европейский там какой-то стратегический совет с приглашением Британии, Норвегии и Украины даже, который будет оценивать угрозы и в более динамичном формате, нежели сейчас способны сделать европейские структуры, будет принимать какие-то решения, связанные с ликвидацией возникающих для Европы угроз. Вот эти два мегапроекта, скажем так, они, как оказалось, даже не были проговорены со столицами европейских стран. И в тексте, в предварительном тексте, да, так сказать, ее речи, положение о Евроассоциации Канады вообще отсутствовало. И все, ну не все, а в общем многие схватились за голову, а что это будет означать? И премьер, значит, Марк Карни Канады, который присутствовал в зале, когда озвучила вот такие большие планы Урсула фон дер Ляйен, подошел к ней, они обнялись под овацией зала. Ну, буквально через несколько часов посол Канады в ЕС сказал совершенно противоположное, что мы не рассматриваем никакие такие возможности. Мы сосредоточимся на том, что реально сделать. То есть это фактически камень в огород Урсулы, что все эти ее грандиозные планы – это не что иное, как, ну, мечтания, не имеющие никакого приземления к реальному положению дел. И действительно, вот, ну, вы представьте, зажатые с двух сторон Соединенными Штатами Канада, отношения сейчас, ну, одни из самых худших. Трамп все время грозится, что он сделает из Канады 51-й штат, и вообще, что это страна, которая живет и паразитирует на экономике, на финансах Соединенных Штатов. 70% зарубежной торговли Канады ориентированы на Соединенные Штаты. И вот как в здравом уме можно заявить, что вот, а сейчас мы Канаду сделаем ассоциированным членом, и вот у нас пойдут дела, и у нее пойдут дела. Первое, чем все закончится, и Трамп уже в открытую это сказал, что он и одним, и вторым отвесит еще столько всяких пошлин, да, что мало не покажет. Поэтому действительно, вместо того, как вот в прессе западной появились такие оценки, что многие из слушавших Урсулу фон дер Ляйен, слушавших ее вот эту пафосную, так сказать, речь, да, они были удивлены, что там столько каких-то призрачных проектов, и практически нет ничего, что направлено на решение конкретных проблем Евросоюза, нынешних.
1: Mm-hmm. Ну, вы знаете, вот это желание сделать Канаду членом Евросоюза похоже на то, что также Канаду можно позвать и в Лигу арабских государств. Примерно так же логично.
0: Ну, наверное.
1: Будет выглядеть. Евгений Евгеньевич, благодарю вас. Спасибо большое за ваш материал и за его анонс и краткую аннотацию в эфире радио «Комсомольская правда». Евгений Умеренков был с нами на прямой связи, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Зайдите на наш сайт, прочтите материал с заголовком фон дер Ляйен запустила перестройку ЕС, сравнимую с крахом СССР. Другим темам. Имущество коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей обратили в доход государства за 2025 год и полгода 2026. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан. По его словам, речь идет о тысячах домов, квартир, других объектов недвижимости, транспортных средствах, финансовых активах и так далее. Ну а о других экономических новостях подробнее расскажет наш коллега Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор с

0: самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему россияне разлюбили кафе и рестораны, но при этом стали чаще ходить в питейные заведения. Но сначала немного статистики. Эксперты сервиса CheckIndex, который анализирует данные с миллиона онлайн-касс, изучили результаты работы общепита за 3 недели августа и сравнили с показателями за такой же период прошлого года. И вот что они выяснили. Средний чек в ресторанах за год вырос на 7%, а число покупок упало на 12%. Сумма, которую мы оставляем в кафе и столовых, поднялась на 8%, а число покупок уменьшилось на 4%. А вот в барах выросли и суммы, и число покупок. Средний чек подскочил на 9%, а покупать еду и напитки в барах мы с вами стали на 6% чаще. Да уж, еще недавно визит в ресторан был особым случаем. Туда шли не только поесть, но и собраться с друзьями или родными, что-то отметить, но мода меняется. Как объяснил нам президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров, главный удар по заведениям нанесла готовая еда с доставкой. Это направление сейчас активно развивают сетевые магазины. Многим проще купить такую еду в супермаркете, чем готовить что-то самостоятельно. Если хочется просто перекусить, а не провести время в кафе, но готовить при этом неохота, то все нужное тебе доставят прямо домой. И вот результат. Если раньше многие выбирались в кафе или ресторан пару раз в неделю, то теперь тоже пару раз, но в месяц. Но вот что вы, конечно же, заметили. Пускай ходить в кафе и рестораны мы стали реже, денег мы там теперь оставляем больше. Как объяснил наш эксперт, цены поднимаются из-за роста затрат. Это расходы на продукты, аренду, зарплаты, доставку и так далее. Поэтому и растет средний чек. И поскольку цены идут вверх, многие хотят сэкономить, и заказы становятся меньше. Игорь Бухаров приводит такой пример. Если раньше клиенты брали закуску, салат и горячее, то теперь часто оставляют только горячее. А в ресторане сидеть со скромным заказом бывает неуютно. Купил, допустим, чашку чая или кружку пива, а вокруг все едят, и кажется, что ты чужой на этом празднике жизни. Поэтому, если много денег тратить не хочется, а желание выйти в люди есть, многие отправляют в бары. Вот поэтому их популярность и растет. В баре никто не обращает внимания, что у вас скромный заказ. И вы спокойно сидите, проводите время, можете пообщаться с людьми и там выпить вина. А вообще, по словам нашего эксперта, культура застолья серьезно меняется. Например, изменились требования к ресторанной эстетике. Скажем, когда-то белая скатерть считалась признаком достатка. А сегодня ресторанов со скатертями почти нет. И никто не жалуется. А дальше у нас будет все больше смарт-кафе. Проще говоря, заведений самообслуживания. Сам разогрел, сам убрал, сам заплатил и никаких официантов. Эстетики нет, зато быстро.
1: Экономика на радио КП.
2: Доля маркетплейсов по итогам января-июня выручки российского мебельного рынка увеличилась до 37%. Подробнее в следующей части программы.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано. Сказано.
2: Продолжаем главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. 17 сентября не стало легендарного советского биатлониста Сергея Чепикова. Ему было 59 лет. Чепиков двукратный чемпион мира. Он стал первым обладателем Кубка мира в общем зачете в истории советского биатлона, выиграв трофеи в сезоне 89-90 годов. На Олимпийских играх завоевал золотые медали в эстафете. Это было в 88 году. И в спринте в 94-м. О смерти спортсмена сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. По его словам, причиной смерти Чепикова стала длительная болезнь.
7: Ну, безусловно, Сергей Владимирович Чепиков войдет в золотыми буквами в летопись отечественного спорта и особенно биатлона. Это двукратный чемпион Олимпийских игр, он участник 6 зимних игр, это тоже очень редко встречается. Он, в конце концов, первый в истории отечественного биатлона обладатель Кубка мира. Поэтому его вклад в развитие нашего вида спорта просто огромен. Это настоящие примеры преданности биатлону и работе с молодежью. И вот именно своим примером он очень многих людей, наверное, заставил любить этот вид спорта, болеть за него. Сейчас мы находимся в Чебоксарах на чемпионате России по летнему биатлону. И вот у нас сейчас будет гонка, которая первая после вот этой трагичной новости. И я думаю, что она начнется с минуты молчания. Сейчас буквально принимается решение об этом в эти минуты.
2: Олимпийский чемпион 94 года по биатлону Сергей Тарасов заявил, что Чепиков год назад перенес операцию. Последние годы серьезно болел. С 95 по 98 годы Чепиков занимался лыжными гонками и выступал в составе национальной сборной, а потом оставил спорт на несколько лет. В 2001 вернулся в биатлон. После окончания спортивной карьеры Чепиков в разные годы был тренером-консультантом сборной России, входил в правление СБР и был его вице-президентом. Чепиков в свое время тренировал биатлониста Ивана Черезова. Он призер Олимпийских игр. И вот что последнее о Чепикове рассказал.
8: Сергей старше меня на 13 лет. Ну, и он выступал достаточно долго, поэтому наши спортивные пути пересекались. Я вместе с ним тренировался на сборах. Мы вместе были в соревнованиях разного уровня. Кубки мира, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Ну, невероятный человек, легенда. Наверное, единственный, кто из биатлона, выиграв золотую медаль, ушел в лыжные гонки себя пробовать в новом что-то. И там он был одним из лидеров сборной России по лыжным гонкам и на Олимпиаду ездил. Мы с ним с 2003 года вместе тренировались. Человек скромный, невероятно умный, мудрый. Всегда где-то обратишься за помощью. Он поможет, поддержит. Считаю, что наш спорт российский утрату понес невероятно. Принесу соболезнования всем болельщикам, кто знал, помнил, любил, общался, друзьям, семье особенно, потери такого человека.
2: В 2016 году Чепикова избрали депутатом Госдумы 7-го созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области. В 2021 снова прошел в Нижнюю палату парламента. И на выборы Госдумы 9-го созыва, которые начнутся в пятницу, Чепиков не выдвигался. К другим темам нашего эфира переходим. В России через маркетплейсы продается почти 40% мебели. Такой канал интересен прежде всего покупателям. А при этом самим производителям не всегда выгодно торговать через маркетплейсы, так как из-за политики онлайн-площадок их продукция продается практически без наценки. Подробнее расскажет Виталия Осипова.
9: Доля маркетплейсов по итогам января-июня в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7 процентных пунктов год к году до 37%. Это данные исследования. Доля офлайн-продаж мебели, напротив, сократилась почти на 10%. Мебель и товары для дома в первой половине этого года лидировали по объемам продаж в интернете, заявили в ассоциации компаний интернет-торговли. По их оценке, доля этой продукции в общей структуре онлайн-рынка составила 15%. Всего российские потребители совершили онлайн покупок в этих категориях в январе-июне на 1 триллион 130 миллиардов рублей, что на 15% больше год к году. Почему на онлайн-платформах растут продажи мебели? Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов отметил, что такой сигнал продаж, как маркетплейсы, удобен прежде всего покупателям.
10: Мебель, как любой товар народного потребления, да, это не статичные каналы продаж, они меняются. Допустим, там еще 6 лет назад никто всерьез не ожидал такого взрывообразного роста на продаж на маркетплейсах. Но e-commerce, то есть собственные онлайн-магазины, специализированные площадки, все, конечно, собирались развивать производители, продавцы мебели в том числе. Да, спрос на маркетплейсах, он рос сильно, спровоцировал, соответственно, сбыт через эти каналы.
9: Продажи мебели на Wildberries в январе-июне выросли на треть год к году, говорят в компании. По данным Яндекс.Маркета, в первой половине этого года самый выраженный рост продаж отмечается у кухонной мебели на 20%. При этом самим мебельщикам не всегда выгодно реализовывать продукцию через этот канал, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
11: Все не в восторге от того, что много брака, много поломок при доставке. Вы же понимаете, что мебель – это покупка один раз. То есть один раз шкаф собрал, разобрал, он уже не будет прежним. То есть он уже в два раза его, значит, так же надежно не собрать. И поэтому, если кому-то что-то не нравится после сборки, то обратно приезжают просто дрова.
9: А еще ценовая политика маркетплейсов зачастую вынуждает продавать мебель практически без наценки. При этом сохраняются довольно высокие издержки, добавляет Тимур Иртуганов из Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
10: Зачастую эффект от продажи, да, коммерческий для производителя, это касается не только мебельщиков, кстати говоря, да, он минимален. Для нашей отрасли, в частности, если говорить про удобство для производителей, да, с одной стороны, у кого-то это позволило увеличить объемы производимой продукции, но с другой стороны, очень сильно снизилась маржинальность и рентабельность таких продаж. То есть денег у мебельщиков на самом деле стало меньше.
9: Продажи мебели через маркетплейсы, потенциал этого канала почти израсходован, прогнозирует эксперт. Если дальше и будет рост, то небольшой. Производители мебели будут стараться развивать другие каналы сбыта своей продукции. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: И теперь немного автомобильных тем. В смысле, тема-то будет одна. Отечественный серийный электромобиль «Атом» вышел в массовое производство. И в ближайшее время компания планирует выйти на темп до 20 автомобилей в день и наращивание объемов в 2027 году. «Атом» построен на собственной модульной платформе, прошедшей многократные испытания в разных климатических условиях России. Платформа спроектирована с учетом применения аккумуляторной батареи и электропривода. Запас хода составит до 500 километров. А каковы перспективу нового российского электрокара узнал Василий Воронин.
12: В России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Уровень локализации достигает 70%. Запас хода электромобиля до 500 километров. Мощность 204 лошадиные силы. Доступны 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля почти 4 миллиона рублей. С господдержкой выходит немногим более 3 миллионов. О перспективах нового российского электрокара в интервью радио КП рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. «Атом» назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того. Даже с учетом госсубсидии получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интересы большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26 года, но и в 27 году, и в 28 и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут вот большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг «Атом» не будет дорожать. мы этого не знаем. А ситуация на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше топливом, тоже зарекаться очень сложно.
12: Осенью 2026 года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. А еще электрокар был включен в реестр такси. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что автомобиль дороговат, поэтому не понимает, кто целевая аудитория «Атома».
14: Как я полагаю, что это маленький городской автомобиль, который, в принципе, вполне может быть удобен. И он может оказаться и в такси, и в каршеринге. Но, с другой стороны, мы понимаем, что во главу угла для таких компаний является стоимость этой машины и, соответственно, срок ее окупаемости. Это наиболее важный вопрос. В конечном итоге, кто будет его покупать, конечного потребителя частного, да, здесь сложный вопрос, потому что цена достаточно большая, и, учитывая размер, назначение, а это такой, ну, я бы ближе его приравнял к такому городскому кейкару. Цена достаточно велика, и здесь очень и очень на любителя. Кто готов заплатить эти деньги и получить не так много автомобиля?
12: Прототип электромобиля «Атом» показали еще весной 2023-го. Запуск откладывали несколько раз. Сначала на весну 2026-го, потом на конец июня. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о голосовании в новых и приграничных регионах России.
16: Все воссоединенные, я их не называю территориями, и не говорю новые, они обижают. Вернувшиеся в Россию, 4 субъекта Российской Федерации, они для этого провели референдум, там выборы будут полноценно проходить. Да, у нас 12, эти 4 субъекта Российской Федерации, там, где военное положение, и еще у нас, в принципе, 12 регионов и приграничье, где очень тяжелая обстановка. Да, мы все это учитывали. Мы каждый шаг согласовывали с Минобороны, с ФСБ, что можно, что нельзя. Там, конечно, в целях безопасности предусмотрены дополнительные там виды, и досрочка, экстерриториальные участки и так далее, и так далее. Все, чтобы люди, с одной стороны, смогли проголосовать, с другой стороны, чтобы это не было дополнительным фактором опасности для людей.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О выборах.
9: Систему электронного голосования с передачей данных при помощи низкоорбитальной группировки спутников протестируют в ходе предстоящих выборов в Госдуму. Это произойдет в одном из поселений Ненецкого автономного округа, сообщил сегодня глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что система была разработана российской компанией. В дальнейшем это позволит российским избирателям принимать участие в дистанционном электронном голосовании даже в зонах без устойчивого покрытия фиксированных телефона или мобильной связью. Памфилова отметила, что проведение электронного голосования может сопровождаться перебоями с мобильной связью и интернетом. Для этого обеспечены дополнительные точки Wi-Fi, а ресурсы ЦИК внесены в белые списки, и доступ к порталам голосования сохранится даже при действии отдельных ограничений на передачу данных. В России на этой неделе с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму, и также состоится свыше 2000 избирательных кампаний разного уровня. Правительство направит около 3,5 миллиардов рублей на реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. Это сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, планируется реконструировать участок от Перевального до Алушты, который соединяет с Черноморским берегом трассу Таврида. Также Мишустин сообщил о выделении бюджетных средств на другие программы. На господдержку ипотечных программ Кабмин направит 157 миллиардов рублей, на социальные выплаты для жителей новых регионов более 8 миллиардов, на компенсации жителям Белгородской области, утратившим жилье, около 2 миллиардов рублей. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался в возрасте 59 лет. Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причина смерти не называется. Чепиков стал олимпийским чемпионом в 1988 году на играх в Калгари, где выиграл эстафету 4 на 7,5 километра в составе сборной СССР. Также в 1994 на Олимпиаде в Лиллехаммере он завоевал золотую медаль в спринтерской гонке. Кроме того, спортсмену присвоили звание «Заслуженный мастер спорта СССР» в 1988-м, «Заслуженный мастер спорта России». Среди его наград – ордена за личное мужество, знак почета, заслуги перед Отечеством 4-й степени и медаль за отличие в службе 1-й степени. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 84,17, евро 97,13, юань 12,55.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
17: Здравия желаю. В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». Сегодня 17 сентября. А что такого приметного происходило и в нашей истории, и в истории наших союзников? Ну, например, 17 сентября – это особый день в жизни нашей братской Белоруссии. Сегодня день народного единства. Давайте по этому поводу послушаем прекрасную белорусскую песню. Катенька, заводи!

0: братья. Позвольте поздравить вас с этим очень знатным, даже сказал бы, сановитым праздником, День народного единства. Ваше единство – это очень хороший пример того, что позволяет народу жить ладно, нормально, не в вороватой стране, в стране, где много порядка, где очень многие люди, миллионы людей поддерживают своего президента в самую трудную минуту, да и просто в жизни. С праздником, братья! Ну, а теперь позвольте вам сообщить вот что. Вчера была передача, и один из наших радиослушателей, вы наверняка помните, очень так воинственно, нахраписто, ну, я понимаю его волнение. Он говорил, да что же у нас происходит? У нас люди, преступники, террористы, диверсанты десятками, даже сотнями убивают людей, а им дают всего лишь там 15-20 лет, ну, кое-кому дают и 24 года или пожизненно. И этот человек действительно ставит вопросы, и этот вопрос в военном ревю уже звучал много раз. И я его поднимал тоже, что пора уже очудиться, перестать, как обезьянка, поглядывать на Европу, на цивилизованную. Видите ли, там не во всех странах есть смертная казнь. В Беларуси она есть. И когда батька привел своим указом в исполнение этот указ, что-то охотчих на теракты в Минске резко поубавилось, и что-то не слышно уже. А у нас вот такая вольготная жизнь. Ну, когда я спрашиваю даже у выдающихся юристов, у тех политиков, которые сидят там, где? На Старой площади или в Охотном ряду, я спрашиваю, а почему? Ведь военное время, гигантское количество изменников Родины, террористов, диверсантов, наших граждан Российской Федерации. О, Витя, ты знаешь, в истории много случаев, когда произошла ошибка, и расстреливали или вешали незаслуженно людей по ошибке. И вот я думаю, а вот эти люди, которые в Крокус-Сити 149 человек убили, и которые признали, что они это делали, и которых мы виделись на телесъемках, и все это документально, и сотни свидетелей, и убийцы признали, что это они делали, они. Ну что там? Что, опять? Опять пожизненько, да? Да, ну что? Через 24 года выйдут, и я не думаю, что их мировоззрение поменяется. И я не думаю, что в них не будет жажда мести за то, что они чалились на нарах четверть века. Или вот вчера человек звонил, вот из-за чего я ему пообещал эту передачу. Но нашлась мразь у нас в России, которая долгое время поливала дерьмом и власть, и армию, сталкивала лбами россиян, и все это за западное бабло. 12 организаций, пахал на 12 западных организаций. За это время получил 2 миллиона долларов. Но за то, что грязью окунал Россию, за то, что направлял негодование на российскую армию и так далее. Признался чистосердечно, ну а как же? Срок-то светил, вроде бы не шуточный. Да, я работал против России, я гадил на президента, на армию, на правительство. Я врал, рассказывая о том, что творится в окопах. Я врал о том, что у нас тут есть целые организации, которые тайком мечтают свергнуть власть. Вот эти люди, которые управляли этим подонком из Прибалтики, из Варшавы, из Берлина, из Парижа и так далее. Он признал, он назвал этих людей, все это на суде засвечено. Какой срок получил? Какой срок получил? Правильно человек говорит, семерочку всего лишь. Всего лишь семерочку. Я позвонил. Я позвонил юристу, также возмущаясь малым сроком. Знаете, что мне сказали? Ну, вы понимаете, очень тяжело доказать эффективность этого вредительства. О как! Да, эффективность. Понимаете, да? Восстания не было, теракты никто не проводил, дома в Москве не взрывались. Вы видите, это были просто призывы, просто очернения власти, армии и так далее. Ну, вот так вот легонько отделался человек семерочка. Но теперь вы, конечно, наверняка зададитесь вопросом, а как сегодня квалифицируется измена Родины? Это очень важный вопрос. И тут не лишнее заглянуть в куда? В Уголовный кодекс. Я ради вас это хочу сделать. Я заглядываю в Уголовный кодекс Российской Федерации, в знаменитую 275-ю статью, которая гласит, позвольте, я не все буду читать, но самое главное, да? Смотрите, это шпионаж, передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну. Итак, шпионаж, что квалифицируется тоже как измена Родины. Выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. А оказание иностранному государству, международной либо иностранной организации, их представителям финансовой, материальной, технической помощи и так далее. Не мне вам это рассказывать. Все это есть. А теперь главный вопрос, к которому нам уйти. А вот за время специальной военной операции наши доблестные правоохранительные органы, включая контрразведку, безусловно, сколько людей поймали на измене государства, на госизмене. На госизмене. Я не очень ошибусь, я вам скажу. Ну, думаю, что уже больше, чем 1500. Вдумайтесь. 500 изменников Родины, которые денно и ночно пахали на иностранных государствах, и прежде всего, конечно, и на Украину, и на ЦРУ, и на разведке Германии, Великобритании, Франции и так далее. Ну и что вы думаете? Из этих 500 с лишним человек какие сроки получили? Вы знаете, по-моему, только 1% вышку получил. Извините, пожалуйста, пожизненно получил. А вышки никого, никто не получал. Нет, у нас моратории. Видите ли, моратории. Ну, нам же когда-то, когда ельцинское время, российская власть облизывала задницу Европе и хотела очень нравиться, тыкала пальцем, в том числе и Соединенные Штаты Америки. А, кстати, во многих штатах смертная казнь существует. Там даже говорят, можно по выбору. По выбору, когда тебе приговорили. Хочешь пулю, хочешь ненамыленную веревку, а хочешь электрический стул. Ну, или, может быть, тебе укольчик сделают. Недолго будешь болеть. Да, цианистого калия в попу. Да, теперь же вы посмотрите. Мы же любим иногда в этих разговорах о том, как надо казнить изменников Родины, мы же смотрим иногда на Китай. Да? Да. Лет 15 назад мой друг был в Китае, журналист, присутствовал на футбольном матче и впал в шок. Перед началом футбольного матча заезжают воронки черненькие, оттуда завязанными глазами выводят изменников Родины, китайской, да, расстилают такое черное брезентовое покрывальце, ставит их на колени, выходит к микрофону прокурор и объявляет. Потом подходит хороший, ладненький китайский офицерчик, представляет пистолет к затылочку изменнику китайской родины, и тот падает, заворачивают и везут куда-нибудь в безвестное место. Интересная практика. Но почему уже 4,5 года народ, мы с вами надрываем горло, что надо возвратить? Потому что эта зараза будет и дальше разрастаться. А говорят, там наверху пока не приняли решение. Не приняли решение.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Каждый раз, когда я слышу об очередной порции санкций, будь то от Евросоюза или от Соединенных Штатов Америки, я задаюсь вопросом: а когда мы услышим 1001-ю санкцию Российской Федерации против Соединенных Штатов Америки? Ну, хотя бы против Соединенных Штатов. За что? За это варварское нападение на Иран. Ну, вот так вот. Вы слышали или нет? Вот скажите, сограждане, мне, да? Я хочу, вот, чтобы каждый день Россия била американцев по голове очередной санкцией. И унижала. Так же, как Соединенные Штаты Америки в данном случае уничтожают Россию. Вот что-то мы не привыкли вот мстить. Вы знаете, вот не привыкли, потому и ноги вытирают. Как это уже? 20 с лишним тысяч санкций, наверное, уже объявили. Или Европа. Европа, которая там уже там войну против нас готовит. Вчера узнаю. 30% русского газа российского уходит на кормежку Европы. Это та Европа, которая на нас собирается напасть в 29-м году. И который уже елозит войсками возле наших границ. Тут надо что-то делать, да? Тут надо что-то... Я тоже умею задавать вопросы, люди. Тоже. А теперь я жду ваши вопросы. Пожалуйста, я вам не буду мешать задать, если они только не будут длинными. Я дам вам высказаться. Вопрос должен быть коротким, ясным, не двухсмысленным, тем более не трехсмысленным. Но потом я постараюсь ответить. Также коротко. Я постараюсь ответить коротко. Поехали. Кто первый позвонил? Рязань у нас. Сергей, здравствуйте.
9: Сергей, город Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь Аляска вернута Россию? Что Россия сможет вернуть наконец-то Аляску?
0: Спасибо. Себе, да. Спасибо. Да. Нет. Похоже, в ближайшее столетие, вы у меня спрашиваете, мы не вернем Аляску. Не вернем. А почему? Мы ведь продали. Там, по-моему, за 7 миллионов долларов. Да? Как Коль про Германию сказал. Горбачев за бутерброд уступил ГДР, да? Нет, пока не предвидится такое решение вопроса. Мы там даже мечтаем какой-то туннель протянуть на Аляску. Тоже интересно. протягиваем туннель стране, которая нам гадит денно и ночно, мечтает о поражении России на украинском поле боя. Кто у нас следующий? Будьте добры. Любовь из Ростова.
6: Добрый день, Виктор Николаевич. Я хочу добавить к вашему выступлению в начале передачи в отношении смертной казни. Я это хочу высказать не потому, как я просто дилетант, гражданин страны, а как профессионал, который смотрел преступнику в глаза на каждом дежурстве. И я редко об этом говорю, но я хочу вам сказать, что я одна из женщин, которая ушла от Чикатило дважды. Но я не знала, что это Чикатило. Так вот, надо было смотреть в глаза этому зверю, чтобы оставить его в живых, если бы его не расстреляли. А оставили бы его в живых. Никакой ошибки не могло быть. Даже в то время при той криминалистике были полные доказательства, что это все делал он. Но его отпускали.
0: Люба, спасибо, Люба. Люба, извините, похамлю немножко. А нам же звонили, говорили, Баранец. А когда возбудили уголовное дело против Чикатило, расстреляли незаконно несколько человек. Люба, это было?
6: Виктор Николаевич, я работала в УВД Ростовской области. Да, такое было. Один из руководителей рвался в генералы, и он заставил взять на себя, что это они двое. Говорили, что это двое, потому что сперма... Группа спермы и крови меняется у маньяков, не у всех. Но есть такие. Она меняется.
0: Любочка,
6: поэтому
0: а можно
6: решили...
0: вопросик? Люба, можно вопросик уже? Понятно. Серия, очень интересный рассказ. Я слушаю терпеливо. Люба, а какой у вас вопрос в связи с этим есть? Что вы предлагаете?
6: Я предлагаю ввести смертную казнь, когда железные, безоговорочные доказательства. Сейчас криминалистика... Судебная медицина, биологическая, химическая. Столько двинулась криминалистика вперед, что даже если вы захотите, Виктор Николаевич, ошибиться, вы не ошибетесь. Плюс видео, везде камеры, везде видеозаписи и так далее.
0: Спасибо. Люба, полностью поддерживаю вашу позицию. Это и моя позиция тоже, Люба. Это очень справедливая постановка вопроса. Но сейчас же люди спросят. Баранец, а кто вводил мораторий на смертную казнь? А тот, кто вводил, тот уже в земле зарыт. Да? Как нам быть? Пытались в Госдуме поднять этот вопрос. Но там есть такая партия, которая все время вверх спустит, как там директор страны, что скажет? А он ничего не сказал. Ладно, несчастное то время, ребята, можем ошибок проделать. Вот так и живем. И кормим... И поем, и лечим тех, кто убивал десятки, я повторюсь, а то и сотни людей. Я разделяю вашу точку зрения, уважаемая Любовь. Кто у нас в эфире? Виктор, Волгоград.
10: Добрый день, товарищ полковник. Вопрос. На данный момент у нас осуждена группа высших военных офицеров. Скажите, пожалуйста, их лишают воинского звания и государственных наград?
0: Некоторых – да. Например, Иван Попов лишен и звания, и наград. Что касается других военачальников, то там есть по-разному. Вот замначальника генерального штаба, главный связист, тот сейчас чалится на нарах, награды отобрали. Звания нет. А вот остальных крупных деятелей, которые попались на коррупцию, на воровстве, судебный процесс еще продолжается. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Петр Тула. Спасибо, Люба.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Спасибо вам большое, что вы ответили на мой вчерашний вопрос по поводу измены Родины. Вплоть буду вас не перебивать. Вы сегодня ответили то, что я хотел услышать вчера. Всего вам хорошего.
0: Да, и вам всего хорошего. Я вчера, помните, обещал вам. Пацан сказал, пацан сделал. Кто следующий в эфире? Юрий из Подмосковья у нас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, товарищ полковник. есть такое КБ Яковлева, ну, или то, что от него осталось в рамках объединенной компании. Это МС-21, улучшенный вариант Як-42, и интересное изделие Як-130. Лет 20 или 25 они декларируют, что это новое изделие. И последний писк в интернете, что очень, должен быть очень эффективным в сбитии дронов. Вопрос, так ли это или не так? Если так, какова его эффективность?
0: Извините, не уходите. Не извините. Извините, я должен вам задать вопрос. Это что, они говорят, что этот самолет люди, может сбивать дроны? Внимание, эти люди, я правильно вас понимаю? А что люди, это за изделие? Повторите. Я говорю, какое изделие? Эти люди говорят... Понял. И эти люди говорят, что с помощью Як-130 можно сбивать вражеский беспилотник. Я вас правильно понял?
12: Да, правильно.
0: Передайте этим людям, что они дураки. До свидания, пожалуйста. И пусть не врут народу. Поехали. Mm-hmm. Таких безумцев даже в КБ Яковлева я не знаю, есть ли они. Это надо проверять. Но если это так, то это просто очень глупые люди. Об этом уже 1000 раз специалисты авиационно говорили. Кто следующий в эфире? Валерий, Севастополь.
13: Валерий, Севастополь. Желаю здравия, Виктор Николаевич.
0: Здравствуйте.
13: Виктор Николаевич, вы были доверенным лицом президента. А у вас вот сейчас действующее лицо, этот самый президента доверенное, знакомо или нет?
0: Не понимаю ваши вопросы. Ну, во-первых, я был не дважды доверенным лицом. Я единственный военный журналист в России, не скрываю, что я был 3 доверенным лицом президента Российской Федерации. И тем не менее, поддерживая всячески решение моего президента, я тем не менее публично и на радио, и на телевидении не скрывал те ошибки, которые Владимир Владимирович допускал. И говорил и по военному ревью, уважаемые. Я об этом говорю. Только я не пойму, что у меня хотели спросить. Да, я был доверенным лицом.
13: Извините. Не могли бы вы довести...
0: Вопросик задайте, дяденька. Вопросик.
13: Задаю вопрос. Не могли бы вы довести до нынешнего доверенного лица, чтобы он доложил президенту о том, что люди звонят с Камчатки до Калининграда, до Севастополя от смертной казни и снятия моратория этого алкоголика, который мораторий наложил.
0: Ну, теперь я понял. Теперь мне дошло. Быстро дошло. Конечно. Я бывшему доверенному лицу, Баранцу, передам, что во время встречи с Владимиром Владимировичем народ просит от Севастополя до Камчатки вернуть смертную казнь. Спасибо.
14: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер *125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
17: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями домов номер 6, 8 и 10, дробь 29 по проспекту Ленина. Главной темой разговора стало благоустройство придомовых территорий. Вместе обсудили, что требует особого внимания, какие изменения необходимы и каким они хотят видеть свои дворы в будущем. Более 200 участников со всего Северо-Запада объединил окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Пскове. Его деятельность охватывает самые разные направления, от патриотических проектов до адресной помощи. На площадке Дома молодежи встретились семьи героев, активисты региональных штабов, участники СВО, представители органов власти, духовенства и экспертного сообщества. Встреча стала возможностью обменяться лучшими практиками, укрепить межрегиональное взаимодействие и найти новые решения. В городском доме культуры имени Ленина 18 сентября в 14 часов состоится концертная программа «Моя Россия, моя страна». В программе выступления творческих коллективов Дома культуры. Яркие номера, любимые мелодии и атмосфера настоящего единения. Вход свободный.
16: О валютах.
18: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
16: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
20: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Вот бы была бы у меня сегодня возможность встречи с президентом России, пусть даже как бывшего доверенного лица. Знаете, какой бы вопрос задал? Я вам скажу сейчас. Тут вот некий Дональд Трамп там обещает нам адские санкции, Владимир Владимирович, да? А когда мы примем суперадские санкции в отношении Соединенных Штатов Америки? Когда мы научимся огрызаться, когда мы научимся выбивать челюсть тем, кто может выбить нам зуб. Люблю это сравнение. Хорошо? А что мы слышим? А мы слышим вот это вот ласковое дипломатическое. Это неприемлемое. Это осложнит наши отношения. Это повлияет, это негативно скажется на переговорном процессе. Блин, так кто будет на это обращать внимание там, в Вашингтоне, где под Трампом уже начинает дымиться кресло под его задницей? И ему надо сейчас во что бы ни было выиграть промежуточные выборы в Конгресс. Он быстро играет на свою публику. Ну, конечно, большинство американцев аплодируют. И еще одну пощечину Путину дал. Во, молодец, Трамп, будем за тебя голосовать, за твою партию. Люди, что-то у нас не то происходит. Я не буду здесь заниматься дипломатической казуистикой. Я говорю с такой солдатской кирзовой прямотой. Почему мы до сих пор не научились мстить? Мстить так, чтобы на цирках стояли перед Кремлем и сказали: Владимир Владимирович, больше не будем. Давайте все, выбрасываем белый пластик. Ну что, можно помечтать? Запустили мы эту болезнь, друзья мои. Запустили. Запустили. Особенно с ельцинских времен, когда Ельцин призывал Бога хранить Соединенные Штаты Америки. Опак. Вот так оно было. Кто у нас в эфире? Владимир, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Западная коалиция постоянно присылает контейнеровозы, сухогрузы, груженные оружием, ракетами в порты Одессы и Николаева, заведомо зная, что они будут поражены или утоплены нашими вооруженными силами. Какая мотивация у западной коалиции, почему они постоянно подставляют свои суда? Они
0: прекратят. У меня такое впечатление, что вы с большим сожалением говорите о том, как русский Иван топит иностранные суда с оружием, боеприпасами для украинской армии.
2: Я с большим удовольствием это слышу.
0: Они ж долгое время таскали, пока мы серьезно не взялись за это.

0: судов с оружием, боеприпасами для Украины. Это надо было делать раньше, но не могли. Мы многое. Вы знаете, это наша русская болезнь. Мы как-то опаздываем делать то, что требует жизнь. Вот. А потом, знаете, так, над могилами собственных просчетов мы распускаем сопли и ноем. Блин, ну почему же не сделал? Почему только сейчас Баранец начали серьезно воевать, а? Ну почему мы раньше не били? Почему с 12 на 13 сентября аж 67 ударов нанесли за одни сутки? А тут уже говорят, уже рекорд побит. Уже там украинцы ноют, что за день насчитали 1100 российских беспилотников, ракет, бомб и так далее. Да почему? Тут я вопрос могу подсказать. Потому что у противника была ПВО. И не все долетало из того, что запущено с российских позиций. И не надо врать народу. Не все долетало. В начале операции половина долетала. Я не боюсь этого сказать. Половина. А когда мы приноровились, то уже 70% уже доходило. Вот, а сейчас иногда заходит, вы знаете, до 95%. Я не сказал 100, столько не будет, да. И мы сейчас, уловив вот этот прореху системы ПВО Украины, вы же видите, Зеленский же открытые карты, говорит, дайте ракеты, русские отсюда лететь, я не успеваю сбивать. Из 27 баллистических ракет я сбил только одну. Опа-па, дайте быстрее. Мы увидели, что значительно ослабло ПВО, в том числе в Черноморском регионе. И мы этим на полную катушку пользуемся. Слава русским, российским генералам. Кто следующий в эфире? Лев Николаевич, еще не Толстой, но Нижний Новгород. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый вечер. 83-й год. Южнокорейский «Боинг», сбитый под Сахалином. Агарков на всю страну пресс-конференцию давал. Нарушение получи. Так почему же вы первое лицо государства извинялся, оправдывался, передача, вот это не измена Родине, передача черных ящиков?
0: Ну, если вы так квалифицируете, рассматривайте, пожалуйста, как измена Родине. Я бы еще рассматривал, как измена Родины. Это то, что мы стали сопли распускать и перед поляками каяться за то, что в Катыни якобы мы виноваты. Был такой президент? Был такой? Медведева фамилия?
1: Да.
0: Мы
1: да,
0: как? Да, помните?
1: Да, да, да, да. Да.
0: Извините, пожалуйста. Но если бы я с вами сидел в кабаке за пивком, да, если бы я сидел, и вы сказали, давайте расценим это как измена Родины. Чашечками ударили с пивком, давай. Но это же не суд. Понимаете, это вам так хочется. У вас праведный гнев. Ну, давайте немножко хотя бы в каких-то рамках юридических будем. Давайте проклянем Горбачева, Ельцина. Давайте дадим звание преступников, да? Да, я считаю тоже. И тот, и другой. Но для этого нужен суд, нужно официальное, понимаете? Чтобы это видели люди. Чтобы это было не самоуправство. Ну, а вы молодец. Вы считаете, что это предательство? Ну, считайте. Я бы согласился с вашей точкой зрения. Всего вам доброго. Хороший вопрос. Поехали дальше. Сергей Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
2: Здравия желаю, полковник Сергей Ростов-Дон. Вот Китай мудрый в свое время это самое, на площади Тяньаньмэнь, когда вышли проплаченные либералы, танками раздавил их, разогнал и сказал, что его потрясает его фраза, что коррупционер, бандит, и вор убивает людей, а коррупционер убивает государство.
0: Вот, лекция понятна, дорогой, спасибо.
2: А государство убивает коррупционер. Понятно, да, поэтому так,
0: давайте,
2: это
0: все,
2: государственные вопрос, бандиты. Только да, поэтому хорошо. Должна быть смертная казнь. Категорически.
0: Спасибо. Категорически согласен с вами. Трижды категорически согласен с вами. Формулировочку можно пришить любую. Но то, что люди, убивающие десятки, сотни людей, не прилежат к каре, вы знаете, родственники убитых не понимают. И об этом уже в России вся очень долго размышляет. Пришло время.

0: все-таки показать и позицию. Я имею в виду Кремлю. Потому что, вы знаете, когда депутаты боятся поднимать этот вопрос, понимаете, они говорят, ну, надо же согласовать это, вы понимаете, согласовать. Ответственность не берут на себя. Уже дошло до того, что депутаты говорят, вы извините, это был президентский указ, туда вверх, идите вверх, а нам, не-не-не-не. Хотя, говорят, 3 или 4 раза в Госдуме поднимался вопрос. Алло, эй, вы там, наверху. Ребят, а многие из вас сейчас пойдут на выборы и уже просят, просят. А я бы вот депутата за свой сказал, скажи, пожалуйста, даешь обещание, что перед всей Россией по Первому каналу ты обратишься к президенту с призывом, как депутат Государственной Думы, за которую я готов голосовать, чтобы вернул смертную казнь для тех, кто этого заслуживает. Хоть я руками-ногами голосовал бы за этого, но ведь не один же. Ни один вам не даст вам на это согласие. Вот до чего у нас дошло. Что как рвутся, какие горы обещают люди. А нам всего лишь один вопрос. Решите. Народ просит. Просят убитые горем жены, отцы, дети. Дети, тех, кто бандиты, изменники Родины, казнили, убили, расстреляли, отравили, подорвали. Война идет. А у нас, пожалуйста, такая гуманность. Посиди, мальчик, 7 лет, 10, 20, а потом, может быть, даже по УДО мы тебя и выпустим. А как же, ты только себя хорошо веди. Ну, вот такие не дела. Я ухожу на перерыв. В четвертой части я буду ждать ваших звонков по новой. Договорились? Давайте поговорим еще.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, неионизированная вода не является лекарством де юре, но влияет на нас самым прямым образом. Смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И именно из-за этого, друзья, мы болеем и стареем. Поэтому нам нужно налаживать питьевой режим. Еще Авиценна говорил, старость не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», то есть похожее на воду в нашем организме, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я сейчас объясню, что же такое правильная вода в этом эфире. Но для начала хочу вспомнить, что на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, которым они делали капилляроскопию, видели, у которых видели отличные капилляры, говорили им об этом. Они говорят, а мы пьем воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов, друзья. Так вот, я хочу в связи с этим еще и познакомить вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Вот сделали ей капилляроскопию по ногтевому ложу, она проверяется, это состояние наших капилляров. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, как капилляры были как обрубки, кровь в них не двигалась. Он назначил ей терапию, которую назначают при ее диагнозах, но добавил рекомендацию, чтобы она пила воду ионизированную, наладила питьевой режим с такой водой. Через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород, а, кстати, молекулярный водород появляется после ионизации в воде, благодаря этому вода и становится антиоксидантом, в том числе, потому что в ней еще и появляются электроны, отрицательно заряженные частицы. То есть это свидетельствует о том, что вода восстановитель. К сожалению, эти восстановительные свойства вода долго не может сохранять, поэтому ее нужно готовить, для этого и существует ионизатор. Но вернемся к исследованию. Смотрите, в журнале, повторюсь, «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, поэтому я напомню, что именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. То есть неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, налаживаете с ней питьевой режим, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире, и в нашей стране в том числе. И я за более чем 10-летний опыт уже, да, 12 лет я погружен в эту тему ионизированной воды, я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных встречаю на каждом шагу, их огромное количество и отзывы, и результаты исследований. И вот касательно научной базы, хочу еще одно исследование привести. И вообще исследований более 2000, уже приближается к 4, ой, к 3, прошу прощения, тысяч, да, касательно научной базы. Исследование, проведенное, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, в этом случае была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. То важно, они получали все одинаковую терапию. То есть ее не отменяли. Но их разделили на две группы, чтобы одной давать пить обычную воду, а другая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Вот чем больше я изучаю эту тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, кстати, ионизатор воды, который сегодня идет по особой цене, он готовит и ту, и другую воду, а еще и третью, и кислотную, да? Так вот, когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, которая похожа на воду в нашем организме, такая вода усваивается и приносит пользу вся, что выпили, друзья, потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем организме, ее требует организм, требует каждая клеточка. И здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель, я являюсь представителем завода-производителя ООО «Фабрика здоровья», российский производитель, торговая марка «Аквалайф». Сегодня для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, друзья, вы получаете ионизатор воды, который стоит вообще, его цена на сайте aqualife.club 39 тысяч рублей, да, вы его сегодня получаете с 25% скидкой, то есть экономите 10 тысяч рублей и покупаете по цене 29 тысяч рублей. Но, к сожалению, предупреждаю, что это один день, сегодня до 19.00. Комплектующие к этому прибору тоже заканчиваются уже. Уже много что поменялось, да, цены вы сами увидите на сайте, они выросли, но для «Комсомольской правды» еще мы держим какие-то цены и даем самые низкие, да, какие можем, потому что мы уже более 10 лет сотрудничаем с «Комсомольской правдой» и всегда хотим, чтобы слушатели ее получали самое выгодное, самое эксклюзивное, скажем так, предложение. Поэтому я также вынужден предупредить, что это последний день акции, поэтому действует это предложение до 19.00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени, поэтому звоните. Номер телефона 8 800 505 0855 для ваших заказов, для ваших консультаций, он един. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, там разные номера могут быть, да, там я их все не запомню. Так вот, но главное, что у всех этих номеров одинаковая маркировка, это по закону мы их делаем, да, для того, чтобы вам было удобно понимать, что звоним именно вы, мы вам перезваниваем. Там будет надпись на телефоне «Фабрика здоровья». Мы маркированы именно так, потому что наше название юридическое именно такое. «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним. Звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 505 0855, не дозванивайтесь, если, то мы перезваниваем с городского номера. Но если дозваниваетесь, сразу вам ответит наш оператор, примет заказ, ответит на вопросы. Такое тоже часто случается, потому что у нас достаточно много их, но и ваших звонков немало. Поэтому успевайте, до 19.00 есть еще немного времени. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Пару слов о тестовом периоде. 90 дней – это время, которое это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете пользоваться прибором для себя и получать свой собственный опыт. То есть проверять мои слова на практике. Мы не заставляем вас поверить сейчас, во время эфира, моим словам, исследованиям, отзывам, да, просто проверьте на собственном опыте, да. Мы хотим, чтобы вам действительно, у вас было действительно хорошее сообщение в это тревожное время, чтобы вы действительно по-настоящему хорошая новость прозвучала. Я твердо говорю, что рисков ноль. Попробуйте, получите свой собственный опыт. Это инвестиция в собственное здоровье. Если вы находитесь в поиске подарка, то это также прекрасный подарок. Так что звоните, друзья. Ионизатор воды «Аквалайф» по максимально низкой цене. Премиум-класса, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается. Максимально удобный, надежный и, конечно, стильный. Друзья, поместится в любом интерьере и очень будет хорошо выглядеть, смотреться на кухне. Звоните, успевайте до 19.00, приобретайте по максимально выгодной цене. 8 800 505 0855 и успейте заказать еще и медицинский прибор, который называется «Нейроденс ПКМ». Это аппарат, который тоже себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Он... Что за такое нейроденс? Нейроденс – это технология, нейродинамическая электростимуляция. Это она, благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ, друзья. И вот этот прибор, он размером с электробритву, работает от батареек, да, надолго хватает их. И там есть уже есть программы, которые вы просто выбираете нужную. И он нужную частоту тока включает. Там даже на экран есть цветной, на котором вы видите, куда нужно воздействовать, прикладывать настроить прибор и воздействуете нужное количество времени. Там и таймер сам засекается, сам отключается, все есть, все очень удобно. Нет ограничений по возрасту. Есть такие программы, как аллергия, боль, вздутие, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, гипертония, гипотония, голова, горло, диарея, ЖКТ-боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почка, почки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье и многое-многое, друзья, другое. То есть все подробности в инструкции и по номеру телефона 8 800 505 0855. Сегодня вы его приобретаете со скидкой 3000 рублей. Цена его 11 900, успеете. Звоните 8 800 505 0855. Можете два прибора приобрести вместе с Нейроденс Аксон Мини, его братом, да? Но все подробности не успеваю рассказать. Звоните 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор по максимально низкой цене. Это последний день акции. И будьте здоровы.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
13: БАД не является лекарственным средством.
14: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: «Комсомольская правда».
16: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
20: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Привет, я Алексей Белов.
23: Я Александр Маршал.
22: Группа «Парк Горького».
23: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
22: Peace.
23: Peace, love and rock and roll.
24: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: О поддержке.
26: Правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать часть расходов на защиту предприятий от атак БПЛА. Это предложил первый вице-премьер Денис Мантуров. Рассчитывать на помощь могли бы компании, которые смогли подтвердить свои вложения. Затраты на физическую защиту объектов, резервирование критического оборудования и логистики, восстановление после атак. Представители бизнеса также предлагают регуляторные и налоговые послабления. Ранее генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от налета беспилотников. Ну а тем временем первые страховые выплаты получили 50 тысяч продавцов «Озона», чьи товары пострадали на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на страховщиков. До конца недели первую часть компенсации планируют перечислить примерно 90 тысячам продавцов. Выплаты идут несколькими траншами, отдельно по каждому пострадавшему объекту. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. При этом для получения первой выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные заявления или документы. Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга не получал заявок на согласование концерта Кани Уэста. Такой ответ замглавы ведомства Станислава Молдованова пришел на жалобу одного из граждан, купивших билеты на мероприятие. По словам чиновника, «Газпром-арена» указала на отсутствие договора аренды с организатором, который необходим для проведения такого мероприятия. Также он добавляет, что по закону владелец объекта, где будет проводиться концерт, должен согласовать его с Комитетом по культуре. Такие правила, как указывает Молдованов, действуют с начала пандемии. 17 августа агентство Say Agency анонсировало концерты рэпера Кани Уэста на «Газпром-арене». Уже через неделю площадка заявила об отсутствии договора на аренду, из-за чего мероприятие не состоится. При этом на сайте стадиона можно было купить билеты. Организатор утверждает, что выплатил артисту авансы, и его выступления в России не отменены. Команда музыканта рассматривала возможность переноса концерта в Москву, а Роспотребнадзор вынес предостережение агентству из-за отказа возвращать деньги за билеты. Некоторые покупатели обратились по этому поводу в суд. Официальный курс доллара на сегодня 84,17, евро 97,13, юань 12,55. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня наша передача будет посвящена юбилею, 90-летию со дня рождения известного поэта, члена Союзов писателей СССР Энвера Мухамедовича Гемлеханова. Энвер Мухамедович родился 12 сентября 1936 года. И в эти сентябрьские дни ему, как уже было сказано, исполняется 90 лет со дня рождения. У нас в гостях член Союза писателей России, заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда. Новости», член Союза краеведов России, член Великолукского городского краеведческого общества, лауреат многочисленных литературных премий, заслуженный работник СМИ Псковской области Андрей Борисович Канавщиков. Здравствуйте, Андрей Борисович.
4: Здравствуйте, дорогие великолучане.
3: Андрей Борисович, спасибо за то, что откликнулись, пришли в нашу студию. Повод, как мы уже с вами видим, достаточно весомый. Все-таки творчество Гемлеханова, его имя достаточно хорошо известно, и не только великолучанам. Имя его известно и в писательской среде, и в краеведческой среде, потому что, конечно, его творчество, оно было связано с городом Великие Луки. Многие стихотворения, многие свои поэтические творения он посвятил городу, в котором много лет жил. Я позволю себе для начала несколько таких биографических сведений, а потом мы, наверное, перейдем уже непосредственно к диалогу. Итак, Энвер Мухамедович Гемлеханов родился 12 сентября 1936 года в городе Магнитогорске Челябинской области. И суждено было ему появиться на свет в вынужденной ссылке, куда была отправлена в 30-е годы его семья. Основная часть жизни поэта, тем не менее, связана с Великими Луками, в которые он переехал в 1949 году. Здесь он в школе рабочей молодежи получил среднее образование, потом служил в армии, а после демобилизации поступил на работу на Великолукский завод высоковольтной аппаратуры, где работал долгие годы. Работал лаборантом, гальванщиком, слесарем-сборщиком и так далее. Позднее на 5 лет уехал в Бухарскую область, в Узбекистан. Работал тоже сигнальщиком, откатчиком, путевым рабочим, ледоставщиком, грузчиком на руднике.
4: Здесь я могу уточнить, что в городе Учкудук жили родители его супруги. То есть это была поездка не просто куда-то в никуда, а с одной стороны посмотреть мир, посмотреть жизнь, напитаться новыми впечатлениями, а с другой стороны... пообщаться с родными людьми.
3: Спасибо, да, тогда это становится более понятно, да, почему именно вот Бухарскую область все-таки это и что-то свое близкое. Да. Ну и в 72-м году он вновь возвращается в Великие Луки, опять приходит на завод высоковольтной аппаратуры, который он считал для себя родным. И на заводе он продолжает свою трудовую деятельность и фактически уже не меняет место работы. Параллельно заканчивает заочно Ленинградский литературный институт или институт не литературный, другой.
4: Литературный институт, только он не ленинградский, московский.
3: Московский, да. Причем с отличием. И ему предлагают место в престижной газете «Комсомольской правде». Было такое?
4: Было.
3: Но он остается в Великих Луках, городе, который стал для него родным и которого он по-настоящему любил.
4: Кстати, еще тут хотел бы вас прервать и добавить, что до поступления в литинститут Инвер вместе с другом поступал в ВГИК. Угу. Причем, если друг экзамены не прошел, то Инвер преодолел все барьеры первого и второго тура. Угу. Но так как друг не прошел, то он уехал, а с ним за компанию уехал и Инвер.
3: Вот
4: хотя очень хорошо о нем отзывался и Черкасов, и другие прославленные наши мастера экрана. То есть неизвестно, как бы жизнь сложилась. Это был очень яркий, очень талантливый человек. И кто знал Инвера Мухамедовича, все отмечают не просто его обаяние, его органичность, но и то, что это был человек необыкновенной культурной базы, с какой-то культурной подготовкой, со стержнем со своим, с таким личным, личностным ярким стержнем. Потому что вот даже насчет этой правды...
3: Комсомольской правды. Комсомольской центральная правда, газета...
4: Да, это был поступок, когда он не просто отказался, но и написал стихи на эту тему. «Врать, как правда, не хочу, от горблю и робу скину, поквитаемся сиречь, потому ломаю спину, чтобы душу уберечь». Я не совсем с ним был согласен, мы на эту тему спорили, я этому говорил в глаза. Я говорил, что если бы вы стали корреспондентом «Комсомольской правды», то, наоборот, помогли бы многим людям.
3: Да.
4: Сколько добра было бы сделано вашими усилиями? Наоборот, было бы больше счастливых людей в этой стране. Но почему-то вот он считал, что нельзя поступать со своими принципами. Вот даже в мелочах вот его эта вот жизненная позиция, глубина жизненной позиции, его стержень, он всегда побеждал. Я вот еще хотел бы тут напомнить о его гимне демократии, гимне либерализму, когда у него есть такие стихи 21 августа 91 года. Мы тоже с ним спорили на эту тему, но нельзя не согласиться, что вот такого человека можно уважать, который в глаза говорит то, что думает, который не юлит, не играет. Он мог подойти к известному партийному журналисту и сказать ему в глаза, когда мы победим, я тебя застрелю. Ну, понятно, что это такая эмоциональная...
3: Ну, да, это может быть такая...
4: Да, в эмоциональном запале, но, с другой стороны, нельзя...
3: Образная речь.
4: Да, нельзя отрицать, что это действительно поступок сильного человека, поступок человека, который понимает, что он хочет в этой жизни, понимает, чего он должен добиваться. Это действительно стоит очень много. Без вот этих деталек нельзя понять, какой был Инвер Жмелиханов.
3: Ну и, Андрей Борисович, продолжу, да, он все-таки стал все-таки первым, да, великолучанином, если не ошибаюсь, членом Союза писателей СССР, правильно?
4: Да.
3: Это произошло в 1986 году, и это, ну, такой факт, который уже из нашей истории, из нашей литературной, культурной жизни уже никуда не денется, и он навсегда останется номером один, да, из великолучан, членов Союза писателей. За свою поэтическую жизнь Инвер Мухамедович стал автором 7 поэтических книг. Первая вышла в 1971 году, «Оазисы», а последняя книга уже вышла после его смерти, «Мои стихи», в 1997 году. А Инвера Мухамедовича не стало в 1995 году, 17 ноября. Стихи его звучат, остались книги, они переиздаются и в новой серии, и в новых изданиях. Память об известном поэте на доме, где он жил, проспект Гагарина, 18/15, 1 марта 2001 года была установлена мемориальная доска. Ну вот такие биографические сведения, краткие, но достаточно понятно и четко, чтобы последить биографию. Они как раз изложены в книге «Литературные Великие Луки» Книга стала в свое время частью муниципального издательского проекта «Великолукская книга». Мне посчастливилось быть главным редактором этого проекта. А, собственно, предисловие и составление этой книги, в том числе и раздел, связанный с Энвером Жумлихановым, тогда осуществлял мой собеседник Андрей Борисович Канавщиков. Андрей Борисович, ну я уже много сказал, давайте наконец-таки вам слово дадим. Каким вы знали Энвера Жумлиханова и что это имя значит для великих лук и для поэзии?
4: Ну, конечно, начать следует наш разговор со стихов. Я вот так вот все порываюсь что-то прочитать, потому что поэт живет столько, сколько звучат его стихи. Я коротенько, наверное, начну с заводского наследия, потому что Энвер Мухамедович много посвятил родному заводу. Он написал даже воспоминания, историю о заводе. То есть, конечно, со временем все это должно быть издано, это должно как-то найти своего широкого читателя. А из заводских эпизодиков я вот даже вспомню коротенький такой текст. «Померещилось вдруг Чехахбили, вечер с моря, ночной ресторан, Тимофеичу рог подарили». Тимофеич у нас ветеран. Только вышел презент на потеху, подарком не смыслит цехком. Тимофеич проходит по цеху, говорит, ну теперь-то попьем, и прищелкнет для важности пуще акадык, дескать, будем пьяны. Мы-то знаем, мужик он не пьющий, носит в сердце осколок с войны. То есть человек писал о том, что хорошо знал, что видел, писал с теплотой и неизменной любовью. Вот эта интонация, она очень важна. Когда мы говорим, что город Великие Луки – это особенный город, имеющий особенные традиции, то в том числе это и культурные традиции. Потому что такой человек масштаба Жумлиханова, он не обязательно будет вот ходить по городу и всех учить своему ремеслу. Во-первых, стихам научить нельзя, творчеству научить нельзя, но когда рядом есть такой яркий человек, тем более имеющий свой жизненный стержень, относящийся к миру с любовью, с теплотой, это всегда невольно подтягивает и других. Это как вот, когда бегуны бегут с сильными соперниками, то и они показывают лучшие результаты.
3: Ориентир, да? Для...
4: Конечно, конечно. Да. Это не важно. Даже если кто-то и не общался с Энвером Жумлихановым, даже если кто-то и не считает его формально учителем, даже если... Потому что понятно, что все пишущие имеют свои темы, свои какие-то интонации, свои элементы инструментария. Но все равно, когда есть рядом такой мастер, все равно невольно подтягиваешься. Думаешь ты об этом, не думаешь. Хочешь ты этого или не хочешь, но все равно ты и сам бежишь быстрее, сам стараешься соответствовать и быть лучше.
3: Андрей Борисович, спасибо за интересное начало беседы. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим нашу беседу, посвященную поэту Энверу Жумлиханову.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
8: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь Луки-ФМ и программа «Беседа с краеведом». В студии ее ведущий Дмитрий Белюков. А сегодня с моим собеседником Андреем Борисовичем Канавщиком мы говорим о поэте Энвере Мухамедовиче Шамильханове, которому и сегодня с моим собеседником Андреем Борисовичем Канавщиковым мы говорим об известном поэте Энвере Мухамедовиче Шамильханове, которому 12 сентября этого года исполняется 90 лет со дня рождения. Мы вспоминаем о жизненном пути Энвера Мухамедовича, ну и, конечно, говорим о его творчестве, о его наследии. До перерыва мы как раз вспомнили некоторые страницы биографии и перешли уже к тому творчеству, которое связано и с родным заводом, заводом высоковольтной аппаратуры, и городом, ну и творчеством, наверное, в целом, потому что мир поэта, он всеобъемлющий, он, наверное, охватывает все бытие. Андрей Борисович был в свое время автором предисловия к книге «Литературные великие луги», составителем этой книги. Мы вспомнили, что Энвер Шамильханов был первым великолучанином, членом Союза писателей России. Андрей Борисович, продолжим нашу беседу. Вам слово.
4: И продолжим опять его стихами. «Росой усыпаны седы, глухой кустарник и поляна, куда я выехал, и странно, трава и четкие следы. С детьми медведица прошла, как будто лодку протащили, и вдоль бортов ее скользили, росу сшибая два весла». Вот даже по этому отрывочку видно, что Шамильханов уверенно входил в число лириков своего времени, и, ну вот сложно сказать, употребить такое слово, соперничал, но они, их интонации очень были близки с Рубцовым.
3: Но об этом, кстати, многие говорили и говорят в свое время, да?
4: Да, иногда это как бы передергивают, что вот Шамильханов читал свои стихи и как бы победил Рубцова. Вот это мне интонация очень не нравится, потому что победил. Творчество – это не перетягивание каната, что-то есть сильное, настоящее у Рубцова, что-то есть у Шамильханова. Главное, что они оба были сторонниками вот такого традиционной русской поэзии, опирающейся на гуманизм, на точность зарисовок, на точность человеческого психологизма. И вот рубцовские интонации, это можно очень, ну, отдельно, я так вот уже думал об этом, хоть отдельную диссертацию об этом делать, вот эта лирика, которая элементы были у Рубцова, у Шамильханова, у Владимира Соколова, это постоянно звучит, и вот это те сильные моменты, которые выделяли нашу советскую лирику, русскую классическую лирику. Вот, например, классический «Федя», который есть у Шамильханова, это отсылка, конечно же, к рубцовскому Филе, когда Филе спрашивает Филе, что такое молчаливое, а тот отвечает, а о чем говорить? И вот Энвер Шамильханов, вот этому шукшинскому, чудаковатому молчанию рубцовского Филе, противоставляет более деятельное, более открытое миру «Здравствуйте». Вот в этом Феде верен семейной традиции, чтобы не выстал дом. Федя живет в провинции, в доме своем родном, хлебом с конем поделится, поровну, без обид. Красивое деревце, здравствуйте, говорит. Самое интересное, что у этого Феди был реальный прототип. Это Федор Петров из деревни Большой Хачуш. Он в свое время говорил, что самые дорогие для меня стихи Федя. И когда Энвер Шамильханов подарил ему свою книгу, то, прочитав название, я на мгновение потерял дар речи и по-детски был рад. А родились эти стихи по воспоминаниям Федора Петровича так. Он реально перед деревьями и травами с поклоном снимал свою шляпу и говорил им «Здравствуйте». Хлебом с лошадкой делится, так что без обид. Встретил высокое деревце, здравствуйте, говорит. То есть, на самом деле такое было. Это не, Шамильханов не придумал это. Это не тот книжный, вымученный образ, который есть у некоторых авторов, но тот, который реально,
3: это нотариальный контекст,
4: реально пришел контекст, из жизни. Да, он просто возвысил то, что он увидел, до глубокого художественного образа, развил его, и в этом его неприходящая сила.
3: Да, потрясающе. Андрей Борисович, ну, может быть, такую затронем тему. Все-таки «Великим луком» много в творчестве Шамильханова. И есть, ну, стихотворения, которые, ну, просто крылатыми стали фразы, да, наверное, и по войне Великой Отечественной, да, ну, наверное, напомним, да, на каждом метре в городе моем поставить можно памятники славы. Это да, слова, да, которые, ну, не просто стали крылатыми, они стали даже девизом для нашей, так сказать, и краеведческой работы, да, и да, да, патриотической работы, потому что действительно, ну, в городе были бои за каждом метре. Город был местом ожесточенных боев в Великой Отечественной войне. И вот так вот сказать одной фразой, и все понятно, да?
4: А в этом и есть сила поэзии. Потому что когда Владимир Бурич в свое время формулировал, что такое поэзия, вот так отчаянно хотел сказать, то он пришел к выводу, что вся поэзия строится на рифменных доказательствах. Когда человек вот одной фразы, одной какой-то образным допущением, он рождает целую ситуацию, целое мировоззрение.
3: Ну, Жамлиханов – это пример того, что это действительно,
4: именно,
3: ну,
4: так,
3: поэт,
4: да,
3: который мог, не даже если бы он, наверное, не написал еще там какие-то свои произведения, хотя мы не можем, да, там судить, написал, не написал, но вот такими фразами полностью высказать и свое отношение к городу, да, и даже судьбу города одной фразой. Это, ну, это... Поэтому это и остается на века, такие вот обороты речи, такие вот конкретные, да, фразы, крылатые уже можно
4: да,
3: сказать.
4: Да. Да. И, с вашего позволения, я еще хотел бы напомнить, каким он был, рассказать какие-то несколько эпизодики, чтобы он встал не просто как поэт, но и как личность. Как его супруга вспоминала, Лилия Васильевна Румянцева, он был добрым, добрым неограниченно, добрым до наивности. На всю жизнь запомнил такой случай. Он шел по тропинке в снегу спортзала на набережной Ловоти. Навстречу ему бежали два парня. Инвер подумал, бегу, значит, спешат, надо дорогу отступить. Отошел в сторону с тропинки, в снежную целину, и тут же получил сильнейший удар кастетом в голову. Залитый кровью он пришел домой и все размышлял, что они это сделали по глупости, по молодости. Вот даже в таком очевидном эпизоде он не опускался до ненависти. Он очень боялся обидеть людей, даже ненароком в своих рецензиях, придумывал всякие виртуозные фразы, как бы... человеку сказать правду и в то же время не обидеть. Это и великолучане многие вспоминали, когда он возвращал им рукописи с виртуозными формулировками на полях. Когда ему удавалось достучаться до человека и повернуть его к настоящей литературе, но человек на него не обижался и все-таки понимал все правильно. И также вот супруга его вспоминала, что приходит к ним домой какой-то парень, говорит, что он фольклорист, собирает русские песни, ходит из города в город, совершенно левый какой-то непонятный человек, а Инвер распоряжается напоить, накормить. И вот супруга вспоминала, поем его, кормим. А так как его супруга филолог, то она спрашивает, ну, если вы собираете русские песни, ну, расскажите, какие псковские-то песни, что вы собрали, поделитесь своей коллекцией. И парень поплыл. Явно, что никакой фольклорист, никакие песни он не собирает. И открытым текстом они уже вдвоем с супругой остаются. Она говорит Инверу, ты его в доме оставляешь, но ты же не знаешь, что он, откуда, куда он идет, что он такое. И слышит в ответ, неужели ты не понимаешь, что ему, может быть, больше идти некуда? И вот в этих словах весь Инвер. Вот это доброта до абсолюта. Это вот свой стержень, своя какая-то личностная основа и в то же время понимание, что у других людей есть такие же личностные основы, и они такие же фигуры, такие же яркие личности, которых также следует уважать. И в этом, конечно величие Энвера.
3: Андрей Борисович, ну, мир Энвера Жамлиханова, его поэзия, его вот биография и вот те подробности, которые вы сегодня привели, наверняка неисчерпаемы, и одной передачи, конечно, нам не хватит, мы это прекрасно понимаем. И, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня программа «Беседа с краеведом» была посвящена 90-летию со дня рождения Энвера Мухамедовича Жамлиханова, поэта, члена Союза писателей СССР. Я благодарю нашего гостя, заместителя главного редактора газеты «Великолукская правда», члена Союза писателей России, члена Союза краеведов России, Великолукского городского краеведческого общества, заслуженного работника СМИ Псковской области Андрея Борисовича Канавского. Андрей Борисович, спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, что прослушать полную запись нашей программы можно и после эфира в группе ВКонтакте и в мессенджере «Макс». С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч!
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте Salutem Pro – французскую формулу для мужчин. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные. #125. В основе Salutem Pro компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Salutem Pro. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные. #125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об экономике.
16: Международные резервы России достигли 758 миллиардов долларов. Это данные на 11 сентября, которые сегодня привел Центробанк. За неделю резервы увеличились на 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Неделю назад показатель составлял 753,5 миллиарда. Рост резервов объясняют положительной переоценкой активов. Выручки от российского нефтяного экспорта в августе выросла до 13 миллиардов долларов, а это на 330 миллионов больше, чем в июле. Это произошло, несмотря на снижение объемов поставок до 6,5 миллионов баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти превышает 5 миллионов бочек в сутки, а это выше аналогичного периода прошлого года на 450 тысяч баррелей. Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело российского моряка, пропавшего после происшествия с судном «Геркулес Стар». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генконсульство. Отмечается, что тело передадут для репатриации. Ранее стало известно о пропавшем без вести российском члене экипажа судна, которое получило повреждение у берегов Дубая 9 сентября. Это был танкер с нефтепродуктами, зарегистрированный под флагом Гибралтара. К 2027 году доля пользователей цифрового рубля среди россиян будет около 3%. Так считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, некоторые пользователи айфонов уже используют цифровой рубль, хотя с этим есть определенные сложности. С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. По закону до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы. С 2027 года тарифы на услуги незначительно вырастут, при этом все равно останутся минимальными по сравнению с другими платежными системами. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5-7 лет цифровой рубль займет от 5 до 30% безналичного оборота.
17: Об автомобиле.
16: Евросоюз просит Китай ограничить поставки гибридных автомобилей. Брюссель хочет снизить долю китайских гибридов на рынке ЕС примерно до 15%, против более трети сейчас. Если Пекин не согласится, Евросоюз может ужесточить торговые меры, пишет Financial Times. Импорт китайских гибридов вырос более чем в 10 раз с 3800 машин в октябре 2024 года до 50 тысяч в июле 2026. Сейчас они облагаются стандартной пошлиной в 10%. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
18: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
19: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, спорта, инженерных специальностей, представители, руководители крупных промышленных производств и не только. И мы говорим об актуальных темах, которые сегодня находятся на поверхности не только в городе Великие Луки, но и далеко за пределами нашего города. Сегодня у нас эфир, я бы сказала, федерального масштаба. У нас уникальный гость, я этим горжусь, отправится этот эфир в копилку лучших. У нас сегодня федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Юлия, добрый вечер.
20: Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, слушатели.
19: Юлия, не могу не спросить, какими ветрами вас занесло сюда, к нам, на Псковщину?
20: Псковщина – это всегда очень такое знаковое место, я считаю, что для каждого россиянина. Но кроме того, что это место притяжения определенной силы, это место трудовой и воинской доблести, Псковская область – это еще и место, и особенно город Великие Луки, где сконцентрированы на сегодняшний день для Псковщины, для федерального округа крупные промышленные предприятия. Поэтому приезд на Псковщину, в первую очередь, он вызван уважением трудовой доблести, исторической доблести псковского народа. И, конечно же, он связан еще и с тем, что 13 лет назад мы совместно с Союзом машиностроителей России, Государственной корпорацией Ростех создали уникальную многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», которая проводится в 84 регионах. Псковская область в ней принимает участие. В прошедшем учебном году город Великие Луки показали уникальные, хорошие результаты в Псковской области в участии в данной олимпиаде. И, конечно, приезд связан с тем, чтобы познакомиться с городом Великие Луки, познакомиться с образовательными организациями и то, что зародилось, развивать.
19: Ну, мы, конечно, о рекорде, который мы поставили, поговорим чуть позже. Вообще, я наблюдала за Олимпиадой «Звезда» по ту сторону экрана. Работала как корреспондент на нескольких площадках. И вот общалась с уникальными детьми. Мне казалось, они уже просто вундеркинды, да, потому что многопрофильная Олимпиада «Звезда» очень непростая. Я сама когда-то в школьнице участвовала в Олимпиадах всероссийских, да, но это другое Олимпиада «Звезда», и поэтому у меня к вам такой вопрос, как к эксперту, я думаю, что этот сейчас ответ будет полезен для многих родителей, с каких классов нужно заниматься, да, Олимпиадой «Звезда», как к ней готовиться, потому что, ну, там далеко за пределами находятся учебные программы, которые преподают в классической школе.
20: Ксения, в Олимпиаде «Звезда» участвуют ребята с 1 по 11 класс. С этого года к ним присоединятся студенты колледжей. И самое значимое, в Олимпиаде «Звезда» есть так называемое детское крыло. Это Олимпиада от звездочек к звездам, которая проводится для учащихся 1-4 класса и их родителей. Проводится Олимпиада в 2 этапа, в онлайн-режиме, это интернет-режим. В течение последних 8 лет она разрастается и разрастается. И вот после того, как ребятишки

0: Конечно, конечно. Здесь самостоятельно родитель вместе с ребенком сел, очень много интересное для себя увидит и для ребенка познает. Далее, с октября месяца мы начинаем записывать курс мастер-классов по всем профилям Олимпиады «Звезда», что дает возможность опять-таки зайти на сайт, включить широко экран и послушать мастер-класс или образовательный интенсив наших преподавателей, которые являются или разработчиками заданий, или являются членами жюри Олимпиады.
1: То есть из первых уст, грубо говоря.
0: Из первых уст это все увидеть, услышать, на что обратить внимание, каким образом и как. Я хочу сразу же сказать, что в соответствии с той концепцией, которая реализуется Российским советом Олимпиад школьникам, это экспертное сообщество, созданное при Российском союзе ректоров России, очень жестко и четко отслеживается, чтобы все материалы Олимпиад соответствовали тому классу обучения, из которых участник принимает в Олимпиаде непосредственное участие. Поэтому, если очень внимательно изучать те материалы, которые представлены в учебниках, те материалы, которые представлены в дополнительной литературе, которые рекомендует образовательная организация, то можно, введя это все в систему, достаточно хорошо и самостоятельно подготовить.
1: Реально.
0: Это все очень-очень реально, потому что экспертиза отслеживает и отсматривает, насколько соответствует задание тому материалу учебному, которое уже пройдено на момент проведения Олимпиады.
1: А, ну и такой вопрос шкурный, наверное, но мы же все потребители, да, и мы все всегда работаем в плоскости бизнеса, как бы то ни было. Какие преференции, какие возможности дает Олимпиада «Звезда»? Вот у меня есть крестник, и он еще далеко не выпускник, но он уже мне говорит, я вот если буду участвовать в Олимпиаде, там Мишка, по-моему, да, он какой-то там Мишка есть сейчас, мне это... Еще человеку далеко до выпуска будет какой-то балл при поступлении. Вот есть ли что-то такое подобное в «Звезде» или, может быть, еще больше, чем просто балл есть?
0: Ксения, я сразу же хочу развеять вот тот ореол, непонятно откуда-то взятый, для вашего крестника в том числе. В России существует два перечня. Есть перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, организатором которого, держателем является Министерство просвещения и Фонд «Талант и успех». И вот успех каждого российского ребенка при участии в интеллектуальных состязаниях, то есть олимпиадах, при участии в творческих различных состязаниях, спортивных состязаниях, это вот те мероприятия, которые там прописаны, и они формируют так называемую определенную базу. Это дает возможность ребятам принимать участие и претендовать на бесплатные путевки во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». Претендовать на участие в каких-либо проектах, где есть финансирование, исходя из задач государства. Если учащийся 10 или 11 класса стал победителем или призером Олимпиады, которая включена в этот перечень Минпроса, то при поступлении в вузы Российской Федерации он получит дополнительные баллы. Вот этот балл определяет каждый вуз самостоятельно, это его право. Олимпиада «Звезда», все предметы входят в этот перечень, все наши детишки ездят в «Артек», в «Орленок», участвуют в различных других мероприятиях, а будучи победителем или призером в 10-11 классе, еще имеет вот такие преференции в виде дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена. Есть второй перечень Российской Федерации, это перечень Российского Совета Олимпиад школьников Российского Союза ректоров. Вот здесь из Олимпиады «Звезда» два профиля включены, это естественные науки и профиль техника и технология, в котором 13 разных предметов, и ребенок имеет право поучаствовать в каждом, и где-нибудь, может быть, он станет победителем или призером. Так вот, исходя из федеральных правил приема в высшие учебные заведения, которые действуют на сегодняшний день, например, если он станет победителем или призером перечневых этих профилей в 10 или 11 классе, все вплоть до топовых вузов Российской Федерации, в том случае, если он по предмету, который соответствует профилю Олимпиады, на едином государственном экзамене получит 75 и выше баллов, некоторые вузы делают этот балл 80 баллов, с лишним, угу, то он имеет возможность поступить без вступительных испытаний. Вы же, наверное, сейчас очень часто видите, что обсуждается вопрос, что якобы олимпиадники заняли все бюджетные места.
1: Да, это очень
0: неправда.
1: И даже говорят о том, что

0: ну, как бы обидно как кому-то, да?
1: Ну, это неправда, потому что это немножечко не так. Когда человек начинает об этом говорить и рассуждать где-либо, пусть он откроет сайт любого вуза, и он реально все поймет, как, что, зачем, почему складывается. В соответствии с порядком проведения олимпиад школьников в 11 классе, когда мы проводим олимпиаду любого масштаба, количество победителей и призеров не может быть более 300 человек. Далее каждый вуз для себя определяет перечень тех олимпиад, победителей и призеров, которых он принимает без вступительных испытаний, и определяет, с какого класса эта льгота для победителей или призеров действует. То есть первично сначала нужно ЕГЭ сдать. В олимпиаду «Звезда» берут все топовые вузы победителей и призеров или 10-го, или 10-го и 11-го, или только 11-го класса. Все региональные вузы в Российской Федерации берут победителей и призеров, давая им статус БВИ при наличии 75 и выше баллов по ЕГЭ, начиная с 8-го класса. И есть ряд вузов, которые определяют, что вот по перечневым олимпиадам мы будем по предмету соответственно олимпиаде и ЕГЭ давать 100 баллов. То есть вот тогда эти бонусы действуют. Когда мы ведем речь о перечне Министерства просвещения, куда, возможно, какая-нибудь мишка или белочка входит, да, то это только победитель-призер 10-11 класса.
0: А нам нужно прерваться на короткую рекламу. Действительно, эфир получился очень молниеносным. Оставайтесь с нами, мы узнаем о том, какие же впечатления оставил наш город Великие Луки у Юлии Болотиной. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
0: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», у микрофона ведущая проектом Ксения Фадеева, а сегодня у нас в гостях федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Вот так далеко до нас она находилась, но сегодня работает в Великих Луках, и мы говорим, конечно, про олимпиаду «Звезда», про подготовку будущих ребят, которые, да, будут у нас работать в сфере инженерных специальностей, да, и не только, и научных. И вот в начале нашего эфира Юлия сообщила, что многопрофильная олимпиада «Звезда» проходит при поддержке «Союз Маша». Достаточно известная структура для города Великие Луки, потому что у нас находится более 40% предприятий и промышленного сектора всего региона, поэтому мы хорошо знакомы. Но интересно, как «Союз Маш» помогает, да, олимпиаде «Звезда», ребятам, которые выигрывают эту олимпиаду, ну и в чем его роль вот в многопрофильной олимпиаде «Звезда» уже на протяжении 8 лет. Кстати говоря, большой срок для олимпиады.
1: 13 лет назад Сергей Викторович Чемезов и Владимир Владимирович Гутенев, возглавляющие Союз машиностроителей России, Лигу содействия оборонным предприятиям, обратились к председателю Союза ректоров вузов России Виктору Антоновичу Садовничему, это ректор Московского государственного университета, с тем, чтобы вот появилась Олимпиада, которая была бы совместным продуктом работодателей, крупнейшего объединения работодателей в России, это Союз машиностроителей России, и вузов. И Виктор Антонович порекомендовал Южноуральский государственный университет, это город Челябинск. У нас была очень большая, хорошая олимпиадная своя история. Нас порекомендовали, мы встретились и создали вот то, что называется многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Очень большая роль была Союза машиностроителей России, потому что нужно было увидеть, в каких регионах у нас будут те партнеры, взаимодействие с которыми позволит нам постоянно расти и развиваться. И Союз машиностроителей России через региональное отделение создал изумительную систему, при которой мы вместе с вузами, предприятиями, работодателями, образовательной системой каждого региона, а Союз машиностроителей России практически во всех регионах Российской Федерации имеет очень высокий авторитет, вкладывает очень много сил, своих возможностей и создает условия для развития социальной сферы, для развития интеллектуальной элиты региона, для поддержки инновационных площадок, как образовательных, так и культурно-просветительных, спортивных, конечно же, для развития экономики региона и, конечно же, в последние годы это все, что связано с поддержкой участников специальной военной операции. За 13 лет мы прошли путь от того, что сначала в Олимпиаду вошло 28 регионов, сейчас это 84 региона. Последние три года...
0: Динамика высокая,
1: да,
0: кстати.
1: Да, мы совместно с Союзом машиностроителей развиваем Олимпиаду в новых регионах Российской Федерации. У нас есть очень хорошие результаты уже в Луганской
0: Народной республике,
1: в Донецкой Народной республике, где мы уже просто вот имеем победителей и призеров по перечневым предметам. Развивается у нас это все в Запорожской области, в Херсонской области. И я думаю, что 84 региона – это еще не окончательное наше вхождение в российскую действительность. Как помогает Союз машиностроителей нашим ребятам и участникам Олимпиады? Ну, во-первых, через год после того, как появилась Олимпиада, Союз машиностроителей России создал уникальный профориентационный проект «Неделя без турникета».
0: Да, кстати говоря, в этой акции участвуют в том числе ЗАУЗ, это городское наше, М-конструктор, Микро, ну, я могу перечислять этот список, наверное, еще всю часть нашего эфира.
1: Вот мы считаем, что это большая связка «Звезда» и «Неделя без турникетов». Прежде чем начать писать Олимпиаду, ребята выходят на промышленные предприятия и своими глазами видят те или иные формы и способы инженерного дела. Поэтому «Неделя без турникетов» сюда легла. Затем мы начали создавать центры предпрофессиональной подготовки, когда вузы совместно с представителями предприятий Союза машиностроителей начали вести занятия дополнительные по математике, физике, инженерной графике и, конечно же, инженерному делу. Есть в России очень и очень много примеров, чтобы никого не обидеть, да, приведу буквально, наверное, два примера. Это ростовские вертолеты, город Ростов-на-Дону, где у нас очень большая, мощная такая вот структура, создающая успех для каждого ребенка Ростовской области. В Челябинске это, например, предприятие LD Pride, поэтому здесь большая поддержка. Далее это, конечно же, та система мониторинга победителей и призеров Олимпиады при поступлении в высшие учебные заведения.
0: Чтобы никто не потерялся.
1: Да. Мы приглашаем наших участников Олимпиады профиля техника и технология для поступления по целевым программам на предприятия Союза машиностроителей. Мы создаем возможности для того, чтобы осуществлялась поддержка в процессе всего обучения. И, конечно же, это обеспечение летней студенческой занятости наших ребят, прошедших «Звезду», с тем, чтобы они уже, начиная с первого курса, входили в полностью, да, в профессию и на выходе реально понимали, в чем будет заключаться их труд инженера.
0: Юлия, ну и, конечно же, не могу не спросить, это о вашем впечатлении о городе Великие Луки. Для наших радиослушателей Юлия у нас побывала в управлении образования, пообщалась с начальником управления. Да, мы поставили рекорд 1200 великолучан юных, приняли участие в Олимпиаде «Звезда», с учетом, да, 16 общеобразовательных учреждений города. Юлия Олеговна у нас посетила инженерно-экономический лицей города. Гордость наш флагман, да, подготовки ребят уже со школьной скамьи как раз-таки для инженерных специальностей. Вот что можете сказать?
1: Ну, я хочу сказать, что это уникальная образовательная организация. Ну, в связи с тем, что в течение года я бываю где-то в 25-30 регионах России, знакомлюсь с практически со всеми теми организациями, которые дают хорошие, высокие результаты в Олимпиаде «Звезда». Я хочу сказать, что это уникальное инновационное учреждение, в котором собран тот педагогический коллектив, который способен решить все вот на сегодняшний день насущные задачи, которые стоят вообще перед российским образованием. Я смотрю не на стены, я смотрю на тех людей, на те проекты, которые они реализуют, на то, какая атмосфера.
0: А там Кикоинский класс, Виноградовский.
1: Да, Кикоинский, Виноградовский класс, да.
0: Там руководитель Юлия Ярышкина тоже.
1: Да, уникальный руководитель, который создал уникальное учебное заведение. Я общалась сейчас вместе с коллегами Союза машиностроителей, с коллективом этого лицея. Мы обсудили очень многие аспекты, в том числе методики обучения, подготовки к интеллектуальным состязаниям. Пригласили коллектив ваших учителей, руководителей лицея в город Чебоксары, в город Санкт-Петербург, город Ростов-на-Дону. Конечно же, в Челябинск, в город Магнитогорск.
0: И прочувствовать это,
1: да,
0: все.
1: С тем, чтобы показать им те учебные заведения, которым более уже 10 лет, у которых есть наработки на уровне вхождения в топ-100 школ образовательных Российской Федерации. И они свой опыт, первые свои шаги смогут представить.
0: Это вот круто, обмен кровью, на самом деле, без этого не бывает динамики, потому что в своем болоте можно погрязнуть, это, кстати говоря, факт. И вот Юлия Александровна практикует то, что она отправляет своих учителей учиться. Последний вопрос. У нас есть замечательный земляк, депутат Госдумы Александр Николаевич Козловский, который руководит рекотделением, да, Союз машиностроителей. Он очень плотно связан с машиностроением, с производством, да, он сам производственник, и он в том числе курировал Олимпиаду «Звезда» в нашем регионе, и в том числе в городе Великие Луки, как в родном, да, для себя городе. Насколько у вас дальше продолжатся деловые отношения именно с нашим регионом? Вот вы на сегодня, я думаю, что уже должны понимать, да, вот несколько дней здесь, и в том числе общение с командой депутата Госдумы Александра Козловского.
1: Мы с Александром Николаевичем давно знакомы. Мы поддерживаем отношения в процессе очень многих проектов Союза машиностроителей. В течение последних 2 лет, когда мы на контуре Международного форума инженеры будущего создали летний лагерь в Тульской области, куда собираем участников, победителей и призеров «Звезды», куда Александр Николаевич, да, он и в прошлом году, и в этом году ребят как раз-таки субсидировал, чтобы они приехали и поработали вместе с нами в этом лагере. Поэтому я хочу сказать, что команда у Александра Николаевича необычайно слаженная, сильная, целеустремленная, очень правильно и очень, вы знаете, интеллигентно, аккуратно решает все те проблемы, которые есть в регионе.
0: А мы не можем говорить, что их нет. Ну,
1: да,
0: время,
1: конечно,
0: такое.
1: Поэтому я думаю, что наше сотрудничество не просто вот укрепится сейчас после вот моего визита, а мы будем поддерживать более такие значимые уже взаимоотношения и с командой, которая здесь, в Псковской области, Союза машиностроителей, и его, как сегодняшнего депутата Государственной Думы, работает, и с теми образовательными организациями, которые, я считаю, очень достойны. И мы продолжим это все сотрудничество на разных-разных уровнях. Вот сейчас даже в Великих Луках мы проговорили о том, что для учителей города по физике, математике, русскому языку наш профессорско-преподавательский состав Южноуральского государственного университета начнет целый цикл образовательного интенсива для того, чтобы совместными усилиями мы
5: не просто подготовили ребят, например, к одному какому-то интеллектуальному состязанию, к Олимпиаде «Звезда», а дали возможность для развития образовательной системы города Великие Луки.
0: Замечательный эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях после своей работы находится федеральный координатор многопрофильной Олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Эфир прилетел, не расстраивайтесь, если вы не успели все послушать. Сразу после выйдет подкаст в официальной группе ВКонтакте, Луки ФМ и в нашем Макс-канале. Юлия Олеговна, еще раз вас благодарим за визит и надеемся на плодотворное сотрудничество в комплексе с нашими и школами, и Союз машиностроителем.
1: Большое спасибо. Я думаю, что мы вместе сможем достичь всех тех результатов, которые перед собой ставим.
0: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Один человек погиб, еще один ранен в Белгородской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
2: О выборах.
7: Систему электронного голосования с передачей данных при помощи низкоорбитальной группировки спутников протестируют в ходе предстоящих выборов в Госдуму в одном из поселений Ненецкого автономного округа. Это рассказала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, система была разработана российской компанией, и в дальнейшем это позволит российским избирателям принимать участие в дистанционном электронном голосовании даже в зонах безустойчивого покрытия фиксированной или мобильной связи. Памфилова отметила, что проведение электронного голосования может сопровождаться перебоями с мобильной связью и интернетом. Для этого обеспечены дополнительные точки Wi-Fi, а ресурсы ЦИКа внесены в белые списки, и доступ к порталам голосования сохранится даже при действии отдельных ограничений на передачу данных.
8: Про Крым.
7: Правительство направит около 3,5 миллиардов рублей на реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. Это сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, планируется реконструировать участок от Перевального до Алушты. Он соединяет с Черноморским берегом трассу Таврида. Также Мишустин сказал, что на господдержку ипотечных программ Кабмин направит 157 миллиардов рублей, на социальные выплаты для жителей новых регионов более 8 миллиардов рублей, на компенсацию жителям Белгородской области, утратившим жилье, около 2 миллиардов рублей.
8: О Европе.
7: Почти каждый десятый житель Евросоюза не имеет возможности держать комфортную температуру в доме из-за финансовых возможностей и дорогих энергоносителей. Об этом говорится в данных Евростата. Самый высокий этот показатель среди стран ЕС зафиксирован в Греции. Там более чем 18% граждан не могут обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища. В тройке антирейтинга также Литва 16,7% и Болгария 16,1%. Бельгийский политик провел ночь в туалете парламента из-за сломанного замка. Фредерик Эренс просидел около 13 часов в заперти. Освободить парламентария удалось только утром, после чего он попал в больницу из-за кислородного голодания, так как вентиляция в кабинке туалета выключилась на ночь и поток свежего воздуха вскоре прекратился. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников. Вадим, я тебя вижу. Приветствую. Видишь ли ты студию? Давай проверим, есть ли связь. Да, связь есть. Это замечательно. Итак, сегодня в очередном выпуске программы мы поговорим о начинающих водителях, потому что получение удостоверения водительского не превращает человека автоматически в опытного водителя. Вот вроде бы у нас каждый водитель, который закончил обучение в автошколе, профессиональный человек действительно, но при этом, конечно, до профессионализма ему далеко, прямо скажем, потому что первые месяцы, первые тысячи километров, зачастую первые сотни километров, это период, когда приходится сразу и автомобилем управлять, и дорожную обстановку читать, прогнозировать действия других, и все это оказывается очень и очень непросто. Поговорим сегодня, собственно, почему малоопытные водители остаются отдельной группой риска и что действительно способно снизить аварийность в первые два года стажа. И сейчас сразу хочу отметить, что начинающий водитель – это не обязательно вот тот, кто человек, которому только-только 18 лет исполнилось, потому что впервые сесть за руль можно в любом возрасте, если нет медицинских противопоказаний. Итак, давай наших гостей представим.
2: Антон, ты знаешь, ты же у нас буквально недавно был начинающим водителем, мне кажется.
1: Начинающим водителем, да, несколько лет назад стал водителем и, соответственно, был начинающим водителем какое-то время. И это действительно оказалось очень сложно, это раз. А как только ты немножко, как говорят в народе, пообтерся за рулем, тебе многое начинает казаться очень простым, и это первая ловушка, в которую ты попадаешь. К сожалению, для многих она может стать последней. Итак, сегодня с нами заместитель начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Рамиль Белялов. Рамиль Фаридович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Рад вас видеть. И шеф-тренер Владимир Бахарев. Володя, я тебя приветствую.
4: Добрый вечер.
1: Так, давайте, Рамиль Фаридович, начнем вообще с того, кого сегодня госавтоинспекция действительно относит к малоопытным водителям. Ну и что это за группа? Насколько она однородна или неоднородна?
3: Ну, понятие начинающий водитель у нас, помимо правил дорожного движения, также закреплена еще и в стратегии безопасности дорожного движения на 30-е и последующие 30, до 36-го года. Это лица, управляющие транспортными средствами, имеющие право на управление менее 2 лет.
1: Угу. А вот мы это внесли, получается, в стратегию безопасности дорожного движения до 30-го и на перспективу до 36-го года, потому что, ну, то есть мы признаем, что эта проблема действительно серьезная и влияющая на аварийность, получается, ну вот смысл в этом? Ну,
3: мы, во-первых, внесли ее не только в этом году, да, и предыдущая стратегия безопасности дорожного движения, которая была утверждена распоряжением правительства в 2018 году, также такое же... Такая же категория водителей у нас всегда была как на контроле, угу. Мы мониторили всегда и продолжаем мониторить, потому что, ну, это есть некая, ну, эта категория включена в группу риска, как вы уже отмечали, то есть и даже в стратегии это прописано как именно группа риска, так же, как и другие там участники, там дети и все категории, которые указаны.
1: Группа риска. Мониторите. Это здорово. Мониторинг показывает, что, например, по итогам 2025 года аварийность по вине начинающих водителей снизилась, да, в 2025 году. А что привело к этому результату? Какая работа? Почему?
3: Ну, здесь не только конкретно какое-то одно мероприятие, да, это все-таки в принципе, безопасность дорожного движения – это много мероприятий, угу. В том числе закрепление изменений законодательства. Да, там мы и в 2024 году были внесены изменения в соответствующий федеральный закон о безопасности дорожного движения, были внесены изменения в правила проведения экзаменов, соответствующий административный регламент был внесен изменения. То есть мы увеличили время между попытками, то есть допуск, который, ну, где-то в обществе по-разному расценивалось, кто-то и ругал нас за это, но, тем не менее, все эти мероприятия, ну и в том числе то, что выполняют ежедневно при надзоре дорожного движения сотрудники дорожно-патрульной службы, в том числе, да, и в целом, и не только вот все участники, которые работают на безопасность дорожного движения, там, да, и органы местного самоуправления, и иные федеральные органы исполнительной власти, то есть в целом комплексе вот все это и приводит, и мы надеемся, дальше будет снижать аварийность молодых водителей.
1: Еще один вопрос тогда сразу, касающийся, скажем так, статистической информации. Что, собственно говоря, чаще всего совершают начинающие водители? Какие нарушения наиболее часто приводят к первому серьезному ДТП? Ну вот, молодого водителя, неопытного.
3: Ну, прям серьезно это всегда, ну, это связано, наверное, как с происшествия с погибшими и тяжело ранеными, ну, конечно, это выезд на полувстречное движение, проезд на красный свет, да, то есть на запрещающий сигнал светофора, то есть также выезд на перекресток, не предоставление соответствующего преимущества. То есть вот это в основные всегда как бы были, есть и так. Ну, в принципе, те же самые виды ДТП, которые в настоящее время имеют высокую степень тяжесть последствия, да, то есть именно, то есть, в принципе, аналогично все.
1: Володь, ну, теперь это тебя спрошу, мы уже как бы кратко поэтому пробежались по этому ответу, да, почему первые месяцы самостоятельного вождения считаются самым опасным периодом, почему спрашиваю, потому что, ну, вот очень хорошо, помню, опять же, вот не так давно сам впервые сел за руль несколько лет назад. Конечно, когда с инструктором впервые выезжаешь, ну, очень страшно, несмотря на то, что инструктор, да. А потом ты, когда нарабатываешь там первые какие-то навыки с инструктором, уже как-то вот этот страх, напряжение отпускает, да. У меня, я с двумя, по-моему, инструкторами занимался подряд, и, ну вот совсем тебе начинает казаться, что ты чувствуешь автомобиль, что ты понемногу начинаешь понимать дорогу. И тем не менее, вот в первые месяцы после начала самостоятельного управление самостоятельной езды, молодые водители очень часто рискуют оказаться в ДТП. Вот в какой момент человек совершает ошибку, и что это за ошибка, скорее всего, техническая, психологическая, какая?
4: Ох, какой большой вопрос. Ну, давайте так, поэтапно. Вот первые километры, которые водитель совершает самостоятельно, это тот период, когда он переходит от обучения, такого подконтрольного обучения к первым самостоятельным шагам. Да, он прошел экзамен, и это говорит о том, что, ну, технический минимум для управления машиной и потоком у него физически есть, и это проверено. Запятая, но вот смотрите, кроме физических навыков взаимодействия с автомобилем, минимальных навыков наблюдения и так далее, нужен еще, ну, некий опыт. Что я называю опытом? Это знание того, как могут развиваться ситуации, насколько быстро, насколько сложно, в насколько тяжелые ситуации они могут развиваться. Это история, которая не набирается ни в автошколе, ни на экзамене в ГАИ. Это такой поэтапное планирование системы развития водителей. И вот этот вот этап, когда он набирает этот опыт, нужно пережить. Но, с другой стороны, могу сказать, сколько у нас водителей, столько было и начинающих водителей. И сейчас мы все на дороге, значит, это возможно.
1: Хорошо. А что начинающий водитель обычно переоценивает в своих возможностях, в своих силах?
4: Я бы начал с того, что он недооценивает, потому что вопрос переоценки, ну, наверное, звучит так. Вот он, когда работает с инструктором, когда взаимодействует в порядке обучения, что он видит? Он получает, как такой птенец в клювике, какие-то готовые решения. Причем он их реализует, и вроде у него все получается, и вроде все хорошо, но чего он не видит? Он не видит того, как размышляет инструктор, почему он сделал именно так, почему он именно так дал наставление действовать. Это часто остается за кадром. И если вот эту часть не доработал, не дотянул инструктор...
1: Это... Не объяснил, по-русски говоря.
4: Это не легло в систему восприятия. То есть мы получили некую обезьянку, делай как я, и вроде как делай все хорошо, и когда он остался один, а что делать? Ага. Вот такая проблема.
1: Тут же ведь надо иметь в виду, что за каждым вот этим наставлением инструктора стоит не только опыт инструктора, а там целая база знаний, которую инструктор, как профессионал в этой области, там как мастер производственного обучения, как более опытный водитель, в конце концов,
4: наставник,
1: просто знает, да. Вот, я поэтому и говорю, что каждое решение, наверное, нужно не просто вот давать в клювике, как ты говоришь, как некий инструмент.
4: Ключ от ситуации.
1: Да, некий технический элемент для выполнения, но и подноготно разъяснять, так же, как там на первых занятиях каждый нормальный инструктор объясняет устройство автомобиля, там, работу коробки передач, неважно, там автоматической, механической, какой угодно. Вот здесь, наверное, то же самое должно быть.
4: Но при этом, кстати, знаете, не стоит забывать то, что внимание обучающегося, начинающего водителя, кандидата водителя, просто начинающего водителя, занято на 100%. Надо помнить о том, что вот в его внимании сейчас, его руки, ноги, отклики машины, включение указателей поворота тоже важно, и не всегда у обучающегося хватает такого уровня внимания, чтобы не просто перенимать, а чтобы поддерживать эту систему размышления.
1: Так, друзья, объявляем флешмоб прямого эфира. Пишите нам свои истории взаимодействия с вашими инструкторами по вождению. Добрым словом вы вспомните их, не очень добрым словом. Это уже ваше дело. Мы с удовольствием все ваши сообщения почитаем. Самые хорошие советы, которые вам дали инструкторы по вождению, не очень хорошие советы. Или, например, кто-то вообще забыл вам о чем-то рассказать. Присылайте нам свои сообщения, с удовольствием почитаем.
0: Россия без ДТП.
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
7: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП.
1: Мы возвращаемся. На самом деле у нас тут очень бурное обсуждение идет. Я начал тут вспоминать свою учебу как человек, который из всех присутствующих в студии позже всего, так сказать, это обучение закончится. То есть у меня свежее все эти впечатления. Вот мне, например, я сразу, наверное, с себя начну. Главное правило. Главный совет инструктора, вот то, что я мне много разных советов давал, вот, и один, и второй, но самый главный совет, который я запомнил, который считается вообще главным для любого водителя в России, но не только в России, главное правило, которому следует следовать, простите за корявый мой русский, следующее: не вижу, не еду. не вижу, не еду. Вот я не знаю, уважаемые эксперты, как вы оцените это правило, пожалуйста. Вот.
2: Да, Вадим, еще один эксперт, знаешь, вот, да, у нас. Я вот, честно говоря, тоже сегодня долго думал над всем нашим эфиром. Так. И мне кажется, что тему-то мы уже обсуждаем там не первый, да, и, может быть, там не десятый раз. Не так давно там в очередной раз были обновлены программы подготовки, там много копий вокруг этого всегда ломается. Сейчас, насколько я знаю, билеты, так скажем, обновляются и так далее. А вот, коллеги, я здесь, наверное, хотел бы такой вопрос поднять. А вот все вот эти вот нововведения, они переведены в какие-то индикаторы, для чего это делается? Не на уровне, понятно, общестратегически, что там снижение, а вот когда мы что-то вводим или предлагаем, есть ли понимание, что именно этот элемент нужен? Потому что вот ты сейчас сказал, собственно, тезис о том, что не еду, не вижу, да? Как
1: наоборот,
2: бы.
1: Да-да, не вижу.
2: Ну, казалось бы, неплохой тезис.
1: Да.
2: С другой стороны, а может быть, это иногда может привести к какой-то проблеме, да, как бы, и, может быть, так делать не надо. Я просто в целом как бы про то, что вот у нас существует там большая программа, в ней есть те или иные модули, да, как бы те или иные аспекты, да, и вот насколько появление там чего-то реально меняет ситуацию, исключение чего-то реально меняет ситуацию, а не вот как бы на уровне такого большого громадного документа, да, как бы говорить там про некие изменения. Потому что в этой ситуации нам непонятно становится, что все-таки может определить изменение качества подготовки. Вот я такую тему брошу, коллеги, может быть, немножко сумбурно, но мне кажется, за этим что-то есть.
1: Ну, я сейчас, безусловно, нашим уважаемым экспертам слово передам. Единственное, что, Вадим, хочется надеяться, что вот эти, как ты говоришь, индикаторы, они, ну, скажем так, они подбираются, анализируются до того, как вот эти изменения вносятся. То есть, мне кажется, изменения-то должны вноситься как результат анализа тех данных и тех происшествий, которые у нас
2: вот,
1: есть.
2: Смотри, вот, Антон, какой простой пример, да, вот условно говоря, есть у нас там, не знаю, высокая доля проблемы, связанная с пешеходами, да?
1: Есть.
2: А третью занимает. Там есть определенная динамика с ней, да, как бы. Вот я, честно говоря, тоже немножко касаясь там в свое время вопросы, связанные с программой обучения, не помню, чтобы был тезис о том, что раз у нас есть там высокая проблема с пешеходами, то программу надо переориентировать во многом, ну, либо усилить блоки, которые бы были направлены на решение этой проблемы. Ну, либо я вообще неправильно ставлю вопрос, здесь, может быть, слово уважаемым экспертам.
1: Да, ну, давайте, Рамиль Фаридович, давайте, наверное, вас попросим начать.
3: Ну, все эти изменения, там, которые так или иначе потом выходит там в нормативный правовой акт, в любом случае есть все процедуры обсуждения, общественного обсуждения, то есть оно все обсуждается. Если касательно того, что затронули по поводу экзаменационного билета, да, действительно, и везде это в СМИ в настоящее время обсуждается, что меняются билеты там, да, у нас действительно создана рабочая группа, в которую входят и профсообщества, и сотрудники, должностные лица иных федеральных органов, которые так или иначе связаны, да, и с Минпросвещения, и с Рособоронадзора, и с Минздрава, то есть мы в комплексе, и с Минтранса тоже, и профсообщества, и там представители образовательных организаций, все это в комплексе смотрим, и вот эти билеты сейчас рассматриваются, и, соответственно, по завершению это все будет, ну, как бы доступно, и, ну, как бы все это, и также с нормативными правовыми актами, да, то есть идет обсуждение, все это учитывается, есть комментарии, ну, есть соответствующие площадки, если там, ну.
2: Я не про площадки. Понятно, что они как бы присутствуют, да. Я скорее про то, когда эти изменения вносятся. Есть ли связь с индикаторами аварийности, на которые это все так или иначе корректируется?
3: Ну, вот, например, я так понимаю, пешеходов, которые вы, так сказать, сейчас по поводу тех показателей эффективности деятельности образовательной организации, про которую мы в этом году...
2: Нет, я про... Вот, условно говоря, у вас есть статистика, да, в которой разложено достаточно детально, из-за чего происходят те или иные дорожно-транспортные происшествия. Соответственно, ну, как бы, есть там те, которые доминируют, есть, которые там, исходя из статистических данных, меньше, есть те, которые возникают из-за состояния дорожной индустрии, да, как бы, есть те, которые возникают из-за там правонарушений со стороны водителей, а есть те, которые, условно говоря, могут быть связаны так или иначе с уровнем подготовки, да, то есть, условно говоря, человек мог бы не попасть в ДТП, если бы у него был такой навык. И вот здесь вопрос в том, что можно ли вообще сделать эти программы, вообще провести такой анализ для того, чтобы вложить в эти программы ровно то, что позволит, собственно говоря, потом, ну, так скажем, более прицельно бить по тем проблемам, которые выявлены среди участников движения.
1: То есть являются ли все изменения, которые инициируются сейчас и проводятся, да, результатом анализа ситуации и вот такими точечными ударами по проблемным местам? Статистики.
3: Но если вот, ну, в части, конечно, своих полномочий, да, мы так и делаем, в принципе, да, то есть мы даже, в 2024 году там поменяли какие-то упражнения, да, то есть нам там ввели давно забытое упражнение «Колейная доска» для категории «А». То есть в любом случае, то есть мы смотрим на аварийность, ну, как бы аварийность, то есть убрали определенные маневры, добавили этот. Те маневры, которые, допустим, на обычный автомобиль, да, они давно уже устоявшиеся, как бы, ну, опять же, это, ну, это как раз вот проверка, ну, таких первоначальных навыков, при которых мы будем понимать, что водитель может получить право на управление, да, и стать тем самым начинающим водителем и дальше, соответственно, стать уже и водителем, и продолжить.
1: А давайте вот мы, так сказать, к представителю экспертного сообщества обратимся. Володь, ну вот ты как вообще в принципе читаешь аналитику и вот видя то, что происходит на дорогах, да, и видя решения, которые принимаются, ты понимаешь логику этих решений и, соответственно, последствия этих решений на дорогах затем, после, там, через год, через два после их принятия, ты отслеживаешь и анализируешь вообще, насколько эти решения хорошо или не очень хорошо сыграли?
4: Слушайте, на самом деле логика достаточно проста в этой картинке. Но первое и самое важное в логике обучения – определить вот этот вот технический минимум, с которым человека можно допускать на проезжую часть дороги в общий поток. Насколько качество управления, владения ситуацией позволяет ему передвигаться вместе со всеми? Вот определив этот технический минимум, мы сразу скажем, какие критерии должны стоять перед испытуемым на экзамене при сдаче квалификационного экзамена, какие требования должны быть определены к автошколе, к ее матбазе, к ее обучающему персоналу. То есть все должно исходить, вот как-то мне кажется, с финала. То есть мы должны сказать, что водитель на проезжей части должен, может, знает, умеет. Вот. И дальше уже от этого идти вниз. Вот такой подход, мне кажется, даст прямо значимую историю.
2: А вот для чего, Владимир, вот вы говорите, должен, может, там и так далее. А для чего? Вот я просто опять-таки, мне кажется, что до этого почему-то вот как-то обычно не доходит, да, то есть как бы есть какие-то там предыдущие программы, их там перерабатывают и так далее. А вот ответить на вопрос, зачем нужно уметь или знать то или иное, да, как бы, вот мне кажется, здесь такого, по крайней мере, документа я ни разу не видел.
4: Такого документа, ну, наверное, нету. Я тоже не знаком. Если я не прав, поправьте меня. Я предполагаю, что это должен быть некий чек-лист, как некий, ну, не знаю, как некий документ с оценочными суждениями, который позволяет дать, ну, объективный взгляд на результирующую. То есть этот водитель умеет поддерживает скорость потока, владеет ситуацией, может перестроиться, ну и так далее. То есть я полагаю, что подобный блок документов у госавтоинспекции используется при приеме экзамена.
3: Но ведь перед тем, как кандидат водителя выходит на экзамен в госавтоинспекцию, он же сдает еще квалификационный экзамен в образовательной организации, которая как раз и проверяет. То есть, во-первых, на каждом этапе обучения, там теоретическое обучение, он сдает зачеты соответствующие, да, то есть у него есть некий контроль по полученному образованию, то есть полученных знаний, то есть это идет оценка его, и, соответственно, кандидат водителя, который не сдал квалификационный экзамен в образовательной организации, не может быть допущен, ему не может быть выдано свидетельство об образовании и профессии водителя.
4: Но финальное решение, как утверждающее решение же, принимает госавтоинспекция, МТТРР на своих экзаменах.
3: На нас возложены такие соответствующие обязанности.
4: Автошкола должна принять там набор квалификационных требований, который позволяет этому человеку доказать свою состоятельность на дороге, если я правильно понимаю эту систему. Но финальное решение всегда на стороне тех, кто принимает финальный экзамен, тех, кто решает, что водительское, что этот человек может быть обладателем водительского удостоверения.
3: Для этого и проводится экзамен и теоретический, и практический, поэтому как бы вот поэтому мы проверяем это базовые знания, базовые умения.
1: Давайте сейчас мы остановимся на этом и продолжим после рекламы и новостей середины часа.
0: Россия без ДТП. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Алексей Чудаев о том, как специальная военная операция поменяла расклад сил в мировой политике.
8: Как ни странно, удалось-то сделать немыслимое. По сути, вот то, что произошло сейчас, это действительно разрушение западной гегемонии случилось на наших глазах. И сейчас уже, ну, Иран, что называется, заполировал ситуацию. То есть мир изменился необратимо и, в общем-то, из интересного с нашей подачи. Ну, то есть, если бы не СВО, то мы бы так и думали, что, значит, НАТО – самый сильный блок военный в мире, военная промышленность Запада – самая сильная. Сильная военная промышленность в мире, их технологии, самые передовые технологии в мире и так далее. Все это кончилось еще в 23-м году.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: 18 часов 30 минут в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Мост через реку Ситовка в северном микрорайоне Великих Луг приводят в порядок. Многие жители ждут масштабного преображения этой территории и самой речки, и мостиков. Депутат городской думы Юлия Ярышкина тоже считает, что здесь необходим комплексный подход. Она пояснила, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы изыскать необходимые средства и подготовить все документы для более серьезных изменений. А пока этот процесс идет, текущие работы по приведению моста в порядок тоже необходимая мера. Это вопрос не только внешнего вида, но и удобства и безопасности жителей, которые ежедневно пользуются этим переходом. Педагог лицея номер 11 из Великих Луг Андрей Авдеев принял участие во Всероссийском форуме учителей физики в Санкт-Петербурге. Он был посвящен обновлению школьной программы, совершенствованию преподавания естественно-научных дисциплин и подготовке будущих инженерных кадров. Программа форума была насыщенной: лекции ведущих ученых, практические занятия и мастер-классы, профессиональные дискуссии, а также посещение известных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Полученные знания и новые методические идеи станут важным вкладом в развитии физико-математического образования в Великих Луках. Футболиста Великолукского «Экспресса» Игоря Тягунова, выступающего в возрастной группе до 15 лет, признали лучшим игроком августа в юношеской футбольной лиге «Северо-Запад». Центральный защитник помог команде выиграть 2 матча из 3. Лауреаты определялись совместным голосованием команд-участниц, болельщиков и оргкомитета.
0: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97, 13, юань 12,55.
0: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Россия без ДТП.
1: А мы продолжаем говорить о том, чем опасны начинающие водители, или, может быть, кто-то скажет, безопасны. Я напомню, мы не забыли о том, что мы хотим получить от вас сообщения с самыми интересными и полезными советами, которые дали вам ваши инструкторы по вождению. Может быть, вы их добрым словом до сих пор вспоминаете, напишите об этом, пожалуйста. Если есть, так сказать, за что им попенять, пожалуйста, и об этом тоже напишите в любой из мессенджеров, во-первых, на 967-200-97-02, либо в комментариях под трансляцией, вне зависимости от того, где вы трансляцию смотрите. Я напомню, что сегодня с нами заместитель начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг, главка госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Рамиль Белялов, и генеральный директор ОНО «Движение безопасности», шеф-тренер Владимир Бахарев. Остановились, мне кажется, мы попытались найти ответ на вопрос, который Вадим Мельников задал. В любом случае хочется, чтобы...
3: Антон, разрешите, я еще добавлю вот по поводу этого вопроса, да, который задал Вадим, это в части меняем ли. Да, мы меняем, и как это проверяется. Вот, допустим, мы в 2024 году, когда внесли изменения в административный регламент, мы увеличили бальную систему, так. То есть было 5 баллов, стало 7, да, и, соответственно, 7 – это грубые нарушения, и максимальное количество баллов, которое может набрать, не может, а не должен. Так,
1: штрафных,
3: да,
1: баллов.
3: Штрафных, да. Баллов, да, кандидат водителя. Мы как раз меняли, и при назначении этих баллов, потом следующие там 4, 3, 2, 1, и вот когда мы как раз это рассматривали, и тоже целая группа работала у нас, и мы ряд нарушений, то есть ряд, так сказать, факторов, которые, в принципе, не сильно влияют на безопасность дорожного движения, да, мы поменяли их, снизили вот этот как раз штрафный балл, то есть убрали из грубых, ну, там, либо сделали определенные комментарии. Угу. То есть, как бы, это с учетом тоже анализа аварийности в том числе.
4: Очень интересную систему мне удалось подсмотреть за рубежом в одной из автошкол. У них оценочные суждения шли не в виде штрафных баллов, а в виде того, что разрешено. То есть, если человек делал что-то, что не было в списке разрешенных действий, он сразу получал отрицательные баллы. То есть, он едет, перестраивается, включает указатель и так далее. Это сделать можно. Вот все остальное сделать нельзя. Ну вот, как один из вариантов развития событий.
1: А имеется в виду все, что возможно в данный момент времени, в данной дорожной ситуации?
4: Все, или... что разрешено, перечислено. Все, что не перечислено, делать нельзя. То есть вот у них профстандарт описан от того, что можно, а не что нельзя.
1: Для водителя, да. Просто там при получении вот обычного водительского удостоверения.
4: Ну, это были внутренние экзамены в частной организации, просто интересный опыт.
3: Ну, это, может быть, у них просто нет правил дорожного движения, как у нас в Российской Федерации есть.
4: У них тоже, по-моему,
3: свои корпоративные. У нас поэтому все как бы нарушения, которые выявляются при проведении экзамена, как, так или иначе связаны с нарушением правил дорожного движения. Ну, то есть с теми основами, которые водитель должен как бы соблюдать.
4: Разрешено ехать 60 км в час. Если водитель едет 70, это уже делать нельзя. Вот, ну, правильно. Тот же самый подход.
3: Так у нас такое же и есть.
4: То есть разрешено
3: превышение
4: ехать
3: скорости,
4: до 60.
3: Там установлено знаками. То есть это есть один из, так сказать, нарушений, критериев оценки кандидата-водителя при проведении экзаменов.
1: Ну, то есть, по сути, достаточно один раз проехать экзаменационный маршрут без нарушения правил дорожного движения, чтобы получить этот самый удостоверение водителя. С одной стороны, я сейчас скажу, наверное, страшную вещь, у меня тапки полетят, вот, но я все-таки скажу, а не мало ли вот один раз проехать экзаменационный маршрут, один, прямо скажем, не очень большой, без нарушений правил, а потом, так сказать, получил водительское удостоверение, и уже контроль за тобой, присмотр за тобой не такой строгий.
3: Ну, наверное, разные ситуации. Все-таки это дорога тоже, и там не один участник дорожного движения, да, так или иначе. Но, в принципе, если

0: все-таки к, я не знаю, там, к переоценке своих возможностей, к лихачеству и так далее. Вот это можно увидеть в каких-то мелочах?
1: Ну, у нас есть вот, соответственно, штрафные баллы, да, и есть вот критерии, да, то есть нарушения, ага, грубые, не грубые. И вот одна из групп нарушений – это как, за которые ставится по одному баллу, да, это неуверенное управление органами, то есть использование органов управления там, да, то есть это вот резкое торможение там, то есть сразу экзаменатор видит, что, ну, что-то, то есть даже если все хорошо, то есть он выполнил там, ну, не едет на красный свет, да, там выезжает на перекресток правильно, уступает им дорогу, там выполняет команду экзаменатора, но при этом он видит, что у него он тут вот мандражирует на тот момент, да, то есть и он по итогам экзамена объясняет, почему так или иначе он поставил этот как бы один балл, да, то есть многие критикуют, что это может быть субъективный подход к экзамену, но с точки зрения, может, человеческого подхода, да, чтобы, ну, давать ты еще подготовишься, ты еще подумаешь, ты еще раз попробуешь. Да, и, возможно, эти 7 баллов, может быть, такое не исключено. Все 7 баллов будут поставлены по одному баллу из этой критерии, из этих перечня нарушений.
0: Есть неуверенное управление, а есть ли самоуверенное управление?
1: Нет, такого нет.
0: Когда вот как-то так вот, как-то вот там двумя пальцами вроде все правильно делать, но там двумя пальцами или как-то там, я не знаю, локтем или еще какой-нибудь частью тела.
1: Нет, нет, да нет, ну даже на экзаменах, ну, в любом случае есть некая, знаете, нервозность вот присущая, ну, к любому кандидату, любого, в принципе, возраста, молодой, это там такой горячий или не горячий там, да, или это человек уже в возрасте, в любом случае нервозность у всех присутствует.
0: Давайте, Влад, давай еще, знаешь, о чем поговорим, если ты не возражаешь. Вот какой навык приходит последним вот к начинающему водителю? Там, я сейчас пытаюсь понять, соответственно, перечислить вот эти вот навыки, которые, там, ну, понятно, навык управления есть, и чтение дороги, или, например, прогнозирование чужих действий. Вот это, кстати, очень-очень...
2: Мне кажется, что вот прямо такой жесткой очередности, о которой мы хотим разговаривать, ее все-таки нету. Понятно, что взаимодействие с автомобилем, с руки, ноги, технические навыки, они приходят быстрее, становятся устойчивыми, их проще оттренировать. Для этого не всегда даже нужно движение машины, много тренируется на месте. А навыки прогнозирования, развития ситуации, они тренируются только в движении, и это вопрос километража. Я думаю, что вот вопрос прогнозирования – это следующий этап развития водителя.
0: Наш следующий этап – это очередной выпуск рубрики «Хранители дорог», рубрики, приуроченные к юбилею госавтоинспекции, который мы отметили в этом году, 90-летие, и в честь, собственно, юбилея в каждой программе мы вспоминаем какой-то знаковый эпизод из истории службы и рассказываем о нем устами главного хранителя музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России Юрия Безрукова. И прямо сейчас я с большим удовольствием передаю ему слово для очередного исторического выпуска.
3: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
4: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. 12 сентября 1973 года вышел приказ МВД СССР, который кардинально изменил систему сдачи экзаменов и регистрации транспорта в нашей стране. До 1973 года экзамены у желающих получить водительское удостоверение принимали только в республиканских, краевых и областных аппаратах ГАИ. Это создавало огромные очереди из местных жителей и приезжих с периферии. Выездные комиссии в села были редкостью, работали они крайне непроизводительно, и о применении аппаратуры для программного приема экзаменов не было и речи. Регистрация машин и выдача прав мотоциклистам и вовсе лежала на районных госавтоинспекторах. Выполняя эту работу урывками, наряду с другими обязанностями, они не могли обеспечить должный порядок. Страдал и контроль за безопасностью на дорогах. Вот тогда для улучшения этой работы и были образованы межрайонные регистрационно-экзаменационные подразделения – РЭПы. Система РЭП позволила улучшить условия приема граждан и успешно провести замену 7 видов водительских удостоверений на единый документ для всех категорий транспортных средств. начался настоящий технический прорыв. Были организованы серийное производство и поставка аппаратуры для приема экзаменов с автоматизированной оценкой знаний. Аппараты «Вятка-5» и «Вятка-2».

0: На дорогах появились передвижные экзаменационные классы на базе автобусов, а для обучения специальные автомобили с дублированным управлением. Результаты не заставили себя долго ждать. По сравнению с 1970 годом количество выданных ГАИ водительских удостоверений выросло в два раза. К концу 1990 года в стране работали уже 980 РЭПов и 710 передвижных регистрационно-экзаменационных пунктов. Их сотрудники ежегодно принимали колоссальный объем – 12 миллионов человек экзаменов. Таким образом, сентябрьский приказ 1973 года заложил фундамент той современной и технологичной системы, которой мы пользуемся и сегодня. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. До новых встреч!
1: Хранители дорог. История Госавтоинспекции. Россия без ДТП.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Россия без ДТП. Зеленый свет.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич. МВД России разъяснила позицию относительно расследования так называемых спровоцированных бесконтактных ДТП, когда нарушитель непосредственно не контактировал с другими участниками, но создал опасность для тех, кто имел преимущественное право движения. В ведомстве отметили, что в таких случаях правовой оценки и экспертизы подлежат действия каждого водителя. Нарушение ПДД не имеет признаков уголовной противоправности, если совершено в условиях крайней необходимости. Техосмотр автомобилей хотят сделать доступным даже для удаленных сел. Передвижные диагностические линии разрешат использовать для техосмотра автомобилей в регионах и муниципалитетах, где не хватает станций техобслуживания. Оператор сможет проводить передвижной техосмотр только в том же регионе, где находится его стационарный пункт техобслуживания. Адреса и график работы мобильной станции нужно будет заранее согласовывать с правительством региона. Дорожные ведомства совместно с агрегаторами такси утвердили дорожную карту по повышению доступности поездок для семей с детьми. Документ предусматривает увеличение числа машин такси с детскими автокреслами, обучение водителей правилам перевозок пассажиров с детьми и запуск эксперимента по цифровому подтверждению льгот для многодетных семей в четырех городах. В России представили новый знак парковки для многодетных семей. Знак выполнен в виде синего квадрата с белой буквой «Р». В правом нижнем углу размещено стилизованное изображение семьи с тремя детьми. Сейчас готовится корректировка правил дорожного движения, затем будут внесены изменения в соответствующий ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на дорогах страны. На этом все новости. Безопасных вам дорог.
1: Зеленый свет.
5: Сергей Владимирович Хранцкевич, нашему постоянному эксперту, большое спасибо за выпуск дорожных новостей. Ну а мы продолжаем разговор о том, как нам обустроить российские дороги, учитывая то, что по ним ездят начинающие водители. Вот Роман пишет, лучший совет от инструктора по вождению, видимо, который он получил, да, уважай водителей на дороге. Вот это тоже очень хороший совет, потому что очень непросто уважать всех водителей на дороге, особенно после того, как какой-то не очень хороший человек только что не уважил тебя. Вот в эти моменты прям не хочется кого-нибудь не уважить тоже. И вот это надо в себя подавлять, насколько я понимаю, потому что это тебя из колеи выбивает, а не кого-то там. Хорошо. Еще один такой практический вопрос. Как безопасно получить первый опыт езды ночью, езды по, соответственно, по трассе, по загородной и в условиях плохой погоды? Да.
6: Ну, первая история, которую я говорю людям, недавно получившим права, не устраивайте себе приключения. Это не гонка на выживание, и не надо экспериментировать в этом моменте. То есть добавлять нагрузку нужно этапно. То есть не надо сразу в дождь, ночью с пассажиром и так в уставшем состоянии. Да нет.
5: Ехать в Хабаровск из Москвы.
6: Делайте это поэтапно. То есть если вы выезжаете ночью, сделайте это в выходной день. Тогда, когда ваше внимание не забирает столько автомобилей рядом, когда скоростной режим несколько более свободный, когда у вас больше времени посмотреть, оценить, попробовать в конце концов. Потом уже можно добавлять вот такими кусочками, этапами. Знаете, как торт большой. Его можно взять и по лицу размазать, а можно там по кусочкам нарезать и съесть. Вот опасность надо нарезать по кусочкам. Вот, наверное, такой образ мне нравится.
7: Вы знаете, у меня вот самого из практики я, понятное дело, водительское удостоверение получал впервые еще, мне было 18 лет, понятно, да, то есть, но обучался я еще в 17 лет, начинал обучаться, и у меня обучение было 9 месяцев, и обучался я в юношеской автомобильной школе города Москвы. То есть, и так получалось то, что там учились, бесплатные, как правило, студенты, и все это происходило вечером. То есть мы катались на Олимпийском проспекте, да, вокруг там проспекта Мира, соответственно, спортивный комплекс Олимпийский, и у меня инструктор, и вот мы приходили вечером в 18:00, понятно, и это было и зимой, потому что долгий период был, это было и в дождик, и в темное время суток, поэтому, чтобы так научиться, наверное, и сейчас, в принципе, инструктора, с учетом трафика, если брать Москву, да, трафик в Москве вечером катают кандидатов. То есть, в принципе, сказать, что вот вышел начинающий водитель, получил водительское удостоверение, и он ничего не умеет, так тоже нельзя говорить.
5: Нельзя. Я, например, водительское удостоверение получил зимой глубокой, поэтому первое мое время года, самостоятельная езда – это зима. Вот, и с одной стороны, это было сложно, с другой стороны, легко, потому что следующая зима уже была гораздо проще. Я свой первый автобус повстречал еще первой зимой, поэтому второй зимой, да, я уже никого не встретил. Спасибо, так сказать, небесам. Хорошо, опасность смартфона для человека, у которого еще не сформировалась автоматизация базовых действий за рулем. Сейчас смартфон, конечно, штука страшная, да. А вот эти современные медиасистемы, огромные мониторы во весь салон автомобиля, во всю приборную панель, это тоже, с моей точки зрения, такая штука себе потенциально опасная. Как начинающему водителю приучить себя правильно пользоваться смартфоном? Естественно, нельзя пользоваться смартфоном за рулем. Только там, если, например, у тебя закреплен там какой-то навигатор, условно говоря. Вот. Хотя сейчас современные автомобили и мультимедийные системы такие, что там и навигатор есть, и все там есть, ничего тебе вообще не нужно.
6: Да тоже плохая история с навигатором, потому что пока мы посмотрели в навигатор, пока заглянули, пока поняли, куда ведет дорога, мы все это время ехали, в общем целом, в совершенно неуправляемом транспортном средстве. У человека внимание, оно одно, его нельзя раздвоить. То есть можно следить за дорогой, можно смотреть на смартфон, можно переключать печку и так далее. Ну, вот одновременно это делать нельзя, и это нужно просто понимать. Люди часто выбирают, как им кажется, безопасный момент, когда рядом вокруг никого нету, ну и можно ответить на звонок. В конце концов, я сижу в пробке, что может случиться? Да все, что угодно. Впереди машина чуть резче тормознула. В общем, в целом, почему она это сделала, ты никогда не узнаешь. Почему у тебя в руках телефон был. По поводу всех этих больших экранов для начинающего водителя, я скорее склонен оценивать, что это зло. Почему? Потому что тыкать пальцем по картинке нужно найти, куда ткнуть. Кнопки, мне кажется, значительно более безопасный элемент управления там, внутренними частями машины. Поэтому давайте так, вот всему свое время. Вот первое время нужно сосредоточиться на управлении машиной полностью. Вот когда появится дополнительное время, уже можно как-то себя нагружать какими-то, условно говоря, сторонними вещами. Ну, без разговоров в машине с собеседником, ну, этого не обойтись. Но первое время лучше ездить молча.
5: Да, и вообще, мне кажется, стоит добавить, так это, что называется, мысли вслух, стоит добавить в программу подготовки водителей там, и что теоретическую, что практическую, курс, посвященный отвлечению внимания. Потому что отвлекает не только смартфон. Отвлекает не только смартфон в руке, отвлекает разговор по телефону в наушниках, даже если ты в наушниках, то есть по hands-free. Очень сильно отвлекает. Радио отвлекает. Что такое? Я еду и слушаю любимую музыку. Любимая музыка – один из сильнейших отвлекающих факторов. Должен слушать то, что тебе не нравится, от чего ты хочешь оттолкнуться. И, так сказать, тогда ты волей-неволей больше внимания дороге уделяешь. Разговоры, естественно, в салоне – это тоже отвлекающий фактор. И об этом мало кто знает. Еще пока.
6: Да более того, я хочу дополнить свою мысль тем, что, вы знаете, часто говорят, что не хватает внимания. Да не внимания, а именно бдительности не хватает. Что такое бдительность? Это вот представьте себе ситуацию. Вы оказались в чужом дворе, где привязана большая злая собака. Будет ли вам комфортно? Но она же привязана, но она же чужая. Да все равно вы будете идти искать ее глазами. Уж совсем не хочется к ней на обед попасть. Вы знаете, что есть опасность. И пока вы знаете, ваш уровень внимания достаточен. Вот на дороге опасностей больше, чем видно.
5: Давайте к статистике перейдем. Сразу, ну, общее число погибших в ДТП 234, травмы получили 1670. Меня вот очень беспокоит цифра погибших несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Их 11. Так вот, трое из 11 погибших в автовариях детей и подростков были пешеходами, четверо были пассажирами легковых автомобилей, за рулем которых находились их взрослые родственники. Трое управляли питбайками, еще один был водителем средств индивидуальной мобильности. Вот страшные цифры еще расскажу. Родителям бдить, питбайки, хочется сказать, запретить, потому что в рифму и потому что как-то вот, ну, совсем нехорошо ситуация поворачивается с ними. Может, мы добавим в статистику и нарушения, точнее, ну вот да, собственно, статистику ДТП, которые произошли по вине начинающих водителей. Можно ли вообще как-то оперативно эту статистику собирать? Это попадает в статистику сразу вот в оперативную?
7: В оперативную нет, там ежемесячно и по итогам года, да, однозначно.
5: Может быть, мы тогда дополним наши статистические выкладки, которые делают наши коллеги из Главка, и будем хотя бы ежемесячно говорить о ДТП с участием начинающих водителей, потому что вот эта тема, которую мы сейчас поднимаем, она должна подниматься не раз в год, а все-таки чаще, с моей точки зрения. Давайте тогда вот это как идею примем и попробуем реализовать в одной из следующих программ. Ну, а мне остается только поблагодарить наших экспертов. Сегодня заместитель начальника отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Рамиля Фаритовича Белялова. Спасибо. И генерального директора ОНО «Движение безопасности», шеф-тренера Владимира Бахарева. Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Безопасных всем дорог. В общем, бдить, телефоны не использовать, байки выбросить в помойку.
1: Россия без ДТП. Реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются.
8: встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
11: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12
12: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
17: О конфликтах.
16: Попытки Киева сорвать подготовку к выборам в Госдуму полностью провалились. Украинские военные все лето запускали сотни дронов и ракет по энергетическим и промышленным объектам страны, чтобы посеять панику среди жителей, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, организаторы нападения рассчитывали вызвать недовольство властями накануне голосования, но не достигли своей цели. Выборы депутатов российского парламента пройдут с 18 по 20 сентября. Правительство России выделило дополнительные 157 миллиардов рублей на программы льготной ипотеки. Около трети этой суммы пойдет на семейные кредиты. Еще 6 миллиардов получат жители Дальнего Востока и Арктики. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина пояснил, что эти деньги позволят банкам без сбоев выдавать займы гражданам и продолжать субсидировать ранее оформленные договоры. В Минфине напомнили, что всего в текущем году на господдержку ипотеки заложили свыше 1 триллиона 200 миллиардов рублей.
18: О судебных делах.
16: Суд в Архангельске арестовал директора транспортной компании после смертельной аварии. Руководитель фирмы «Малавто» проведет под стражей почти 2 месяца, сообщили в судебной инстанции. Как уточнили следователи, подозреваемая перегружала водителя сменами и не организовывала обязательные медосмотры. Кроме того, знала о жалобах на лихачество шофера. На прошлой неделе рейсовый микроавтобус этой организации вылетел на встречную полосу и врезался в лесовоз. Погибли 13 человек. Любые коррупционные активы необходимо изымать в пользу государства. Это заявил генпрокурор России Александр Гуцан на встрече с узбекистанскими коллегами. Он уточнил, что забирать нечестно нажитые деньги и имущество нужно независимо от того, на кого нарушители успели их оформить. По его словам, без полного возврата похищенных средств вся работа правоохранительных органов теряет смысл.
19: Обо всем.
16: Режиссер Андрей Звягинцев снял финальный кадр фильма «Минотавр» на смартфон. Неподвижный свинцовые облака через иллюминатор самолета случайно запечатлел его друг, сообщил постановщик. Он пояснил, что включил это видео высокого разрешения в картину почти без изменений, увидев в монохромном финале творческую перекличку со своим дебютным фильмом «Возвращение». В мае драма «Минотавр» завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля, а накануне Франция официально выдвинула ленту на премию «Оскар». Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
19: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Новые американские санкции в отношении России усложнят решение по Украине. Турция пытается организовать перемирие в Черном море, и матери-героини начнут автоматически получать по 1 000 000 рублей. Введение дополнительных санкций Соединенных Штатов Америки против России осложнит усилия по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал Дмитрий Песков. Он назвал одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций недружественным шагом. Ранее стало известно, что члены Палаты представителей США одобрили законопроект, который дает возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Теперь документы, ранее утвержденные в Сенате, направят на подпись президенту Дональду Трампу. Одна из целей инициативы – систематизировать некоторые из принятых против России мер. Ну, например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военноначальников и для иностранных граждан, которые оказывают поддержку российскому ВПК. Трамп подпишет адские санкции или не подпишет санкции, которые уже получили название «адские» и используются повсеместно. Этот эпитет, ну, что на самом деле означает закон, что он меняет для России и США, можно, конечно, почитать на сайте kp.ru, ну, а прямо сейчас мы будем разбираться с директором Центра политической информации. Алексей Мухин с нами на связи. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
20: Здравствуйте, здравствуйте.
19: А я, знаете, к какой фразе прицепилась? Систематизировать некоторые из принятых против России мер. То есть такое ощущение сложилось, что вот этот закон принципиально нового ничего не вводит, а лишь фиксирует уже существующее. Согласны с этой точкой зрения или не так я понимаю что-то?
20: Правда, наводит на размышление, что в советской классике это обозначалось «меня терзают смутные сомнения», что результат будет немножечко другим, чем нежели придумали. Ну, во-первых, в Соединенных Штатах иронизируют на тему того, что это санкции из ада, но это санкции Линдси Грэма, террориста-экстремиста, признанного в Российской Федерации, почившего в ВОЗе и действительно находящегося, судя по всему, в аду. И это действительно санкции из ада, потому что закон имени именно этого сенатора. Это раз. Ну, с хихи мы покончили, теперь смотрите серьезно. Эти санкции направлены не против России. Эти санкции направлены против партнеров России, прежде всего Китая и Индии. Я не знаю, ну, вернее, я понимаю, что Дональд Трамп, лишенный Верховным судом Соединенных Штатов Америки возможности, инструментария манипулировать там тарифами, вы знаете, да, что один за другим были приняты решения, запрещающие ему это делать, нуждается в инструментарии, так сказать, проведения своей политики. Этот пакет, если он будет принят, и Трамп его подпишет, даст ему такой инструментарий, да, безусловно. Но опять же, потом будут суды, я напоминаю. Что дает это нынешней администрации и нынешнему Конгрессу? Это дает фактически фронтальную атаку на Индию и Китай. Китай по понятным причинам, если хотите, расскажу или нет, пока хранит молчание, но оно сакраментальное. Что касается Индии, она уже объявила официально, да. со стороны МИДа, да, что она будет преследовать свои национальные интересы, эти санкции можете свернуть в трубочку, засунуть себе сами знаете куда. Вот, собственно, и все. На самом деле эти санкции разрушат то, что создавалось годами и не администрацией Трампа, а его предшественниками. Это пусть не ровные, но все-таки отношения с Китаем, сбалансированные, и отношения с Индией. Если эти санкции будут применяться, а в этом сомневаться не приходится, потому что у Дональда Трампа с утра одно настроение, в обед другое, под вечер у него вообще третье настроение, они будут применяться в таком, ну, режиме молотка, которым он будет убивать мух, разрушая постепенно всю комнату, в которой он будет находиться. Это все способствует разрушению позиций США в Юго-Восточной Азии. Скажите мне, где здесь плохие новости для России? Я не вижу ни одной, например.
19: Я даже добавлю, Господи, что эти санкции, получается, окончательно толкают и ядерную Индию, и Китай к созданию альтернативной, пусть будет, реальности, полностью независимой от доллара. Ну, это как бы к гадалке не ходи.
20: Стоп, Индия уже вошла в эту реальность. Прошедшие саммиты ШОС и БРИКС, в принципе, это все сформировали уже, и это просто теперь будет большими объемами. потому что все альтернативные инструменты уже созданы Российской Федерацией, Китаем, странами, членами вот этих вышеназванных объединений. Дальше будет в ноябре саммит ОТЭС, где будет поставлена жирная точка в, так сказать, позициях США в Тихоокеанском регионе. Они, конечно, будут сопротивляться, они, конечно, будут использовать Японию, они будут давить, они будут, опять же, манипулировать этим санкционным инструментом. Но это не приведет уже ни к чему. Надо просто понимать менталитет азиатских стран. Чем больше на них давят, тем больше они осторожничают с точки зрения развития отношений. И это означает, что они укрепятся в том, в чем Россия их уговаривала, наконец уговорила и оказалась абсолютно права. Правда.
19: Но я все-таки возвращаюсь к контексту того, что сказал Песков, и я не совсем понимаю, не то, что для России здесь плохо или нет. Там уже, допустим, эти личные санкции введены против людей, против которых и так столько рестрикций, у которых нет никакого имущества на Западе, ну что это правда, ни о чем. Много шума вокруг, ничего. Но я не понимаю, смотрите, в 26-м году Трамп публично заявляет, что хочет смягчения санкций против нашей страны. В марте на фоне ближневосточного кризиса снимает часть ограничений на российскую нефть. А теперь подписывает адские санкции. Вот, как говорится, шеф, что происходит?
20: Элементарно, Ватсон. Дело в том, что, смотрите, есть такая игра в доброго и плохого полицейского. В голливудских фильмах это обычно два человека. У Трампа, во вселенной Трампа, это один человек. Понимаете, он добрый, одновременно плохой. Это шизофреническая политика.
19: Алексей Алексеевич, стоит именно так. Побойтесь Бога. Ну, я думаю, он же президент Соединенных Штатов Америки.
20: А я про Трампа ничего не сказал. Я сказал про его политику. Она шизофреническая, понимаете? Я ни в коем случае Дональда Трампа никак не оскорбил в этом случае. Любой юрист вам это скажет. Мы за это время уже научились эзоповому языку, на самом деле. Не волнуйтесь.
19: Принято. Да, я не буду волноваться, раз вы говорите, не буду за вас волноваться. Но Трамп прекрасно понимает, что это осложняет как минимум пространство для маневра и лишает его какой-либо возможности стать реальным посредником по миру.
20: У вас были иллюзии, что ли? Вы помните, был такой Совет мира, да?
19: Да.
20: Вот, где на пару с британцами они там пытаются что-то сделать. Так они еще даже фонд не сформировали. Хотя наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, широкой души человек, он говорит, возьмите миллиард из замороженных средств и пользуйтесь.
19: Было дело, это действительно так.
20: Думаете, взяли? Нет. Нельзя, потому что нельзя ворованное брать, понимаете, засудят потом. Так что это был такой троянский конь с нашей стороны, на самом деле. Я, честно говоря, шляпу снял, когда Владимир Владимирович это предложил.
19: Изящно,
20: потому что
19: согласна.
20: Это очень, очень тонкий ход. Да,
19: изящный, да, действительно. Ну, также он говорит по поводу 1% ВВП, по поводу вот этих нанесенного ущерба, да, судам нашим. Вот что еще хочу спросить. Если Белый дом так активно, просто Wall Street Journal написала, что давили на республиканцев, чтобы ускорить принятие этого документа, как вы считаете, администрация США, она просто пытается, ну, как бы зафиксировать вот этот антироссийский курс? Мол, смотрите, король не голый, мы одеты там, я не знаю, или мы не лысые, все нормально, это не парик. Ну, то, что есть на себя вот повесить именно эту медальку, что все, мы с вами, ребят, все хорошо, мы по-прежнему во главе НАТО, Европы, и круче нас антироссийцев нет.
20: Нет. На самом деле это про Трампа и его инструментарий. Ему осталось два года. И, судя по всему, демократы после победы в Конгрессе откроют охоту на его окружение. На Трампа нет, это позже произойдет, когда он покинет пост президента. А сейчас охоту на его окружение. Они им инкриминируют незаконное этому окружению. Незаконное обогащение и так далее. Там огромное количество. Mm-hmm. И, по сути, Трамп сейчас готовится к этой внутренней войне. Он хочет доказать свою эффективность. Для этого ему нужны инструменты. Я вообще, вы знаете историю вот этого появления этого пресловутого пакета 500% там торговых пошлин и так далее. Вы знаете, да? Но... Это Линдси Грэм, экстремисты и террористы, к сожалению, должны пока не отменят говорить это
19: пока
20: в эфире.
19: Пока он не сгниет.
20: Да. С Дональдом Трампом во время игры в гольф придумали. Вы можете себе представить большую абсурдность ситуации? Линдси Грэм такой, слушай, Донни, а давай 500%. зафигачим. Донни говорит, а чё, чему нет-то?
2: Так сначала вот. Эти 100% тоже были как 500, а они потом их снижали и снижали. Вот
20: нет,
2: там, 100, где 100.
20: 100% это уже результат торга. Потому что все понимают, что 500% это полная несуразица, весь мир будет ржать. Вот. 100% это, ну, предмет для разговора. Потом эти проценты, на самом деле, всего лишь тоже опять предмет торга. Потому что Трамп не собирается их вводить. Он как-то попытался вести против Китая, помните?
2: Помню, они сторговались.
20: Вроде 50%. И это закончилось для США очень плохо.
2: Алексей Алексеевич, но если даже при риске получить 100% пошлины, российские энергоресурсы в сегодняшнем свете дефицита все равно будут покупать... по таким ценам, по любым ценам, по подпольным ценам, не знаю, будут покупать.
20: Ну, во-первых, цены рванут. Во-вторых, вы что думаете, Европейский Союз, который теми же самыми губами говорит о том, что мы избавились от зависимости на энергоносители от России, внимание, ставим точку подчеркивания, и тут же выкупает у Новатека 90% сжиженного природного газа. Другой, теми же губами, что называется.
2: Да, я понимаю.
20: Ну, как так-то?
2: Ну, как так-то?
20: Вот после этого, пожалуйста,
2: подогреть-то еду надо на чем-то. Алексей Алексеевич, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин. Благодарю.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Турция направила России и Украине предложение, которое должно положить конец атакам на суда в Черное море. Об этом сообщило агентство AFP, источник среди турецких дипломатов, передает Аль-Арабия. Мы поделились с Россией и Украиной текстом меморандума, проектом текста, чтобы найти решение проблем этих ударов, происходящих в Черном море. В последние месяцы грузовые суда неоднократно подвергались атакам в Черном море. В августе турецкая газета писала, что Анкара может выступить с инициативой создания 2 коридоров безопасности для защиты коммерческих судов. Позднее президент Турции заявил о необходимости создания механизма, который позволит на постоянной основе обеспечивать безопасность торгового судоходства. А я напомню, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что попытки возродить черноморскую зерновую сделку, что попытки вот эти коридоры, все это совершенно неприемлемо и нереально. То есть контролировать удары по судам в Черном море – это нереально, так сказал Лавров. Давайте обсуждать эту инициативу, этот меморандум. С нами на связи главный редактор издания «Репортер» Надана Фредериксон. Надана, приветствую.
0: Привет, привет, рада тебя видеть. Очень.
2: Это взаимно и всегда. Итак, меморандум о прекращении атак. Но тут получаются некие какие-то двойные стандарты. И рыбку съесть. Сначала они не осуждают угрозы Зеленского про опасное небо, на фоне чего турецкая авиакомпания отменяет несколько своих рейсов, потом, правда, возвращает. А сейчас вот как-то тоже все осторожно, чтобы, не дай бог, не выступить на чьей-то стороне. Ну вот прям перекос такой, что аж утягивает.
0: Но почему они не хотят выступать на чьей-то стороне? Турки вполне последовательно выступают на конкретной стороне в этом конфликте, а именно на стороне Украины.
2: Хотела воскликнуть, дай угадаю, хотела воскликнуть. Да, но решила...
0: Yes, who, как говорят наши большие теперь друзья американцы, да? А ты правильно очень отметила. Вот выкатывается месье Зеленский и делает заявление в стиле Усама бен Ладена или вот этого Аль-Багдади и Аль-Каиды, и Аль-Багдади, и ГИО, запрещенные в России террористы и террористические организации. И он выкатывается и говорит, что воздушные суда в российском пространстве теперь вне безопасности. Мы будем их атаковать. Потом он там чего-то булькнул на тему того, что нет, мы не против гражданских судов, но как бы посыл был понятен. Внимание, вопрос. Где в тот момент была яростная реакция Анкары, почему Эрдоган не выкатился к своему знаменитому микрофону и на турецком языке не стал просто Зеленского распинать по пунктам? Вот этот вопрос до сих пор подвешен в воздухе. Зато, понимаешь, когда он из саммита в Бишкеке летел обратно домой, на борту своего самолета раздавал интервью, он там начал рассказывать. Вы поймите, этот конфликт не должен затрагивать жизни других людей. Да вы что? При этом, при всем, украинская сторона атаковала турецкие танкеры, погибли турецкие граждане, и чего-то я не помню, чтобы даже после этого Эрдоган вышел бы, зашевелил бы гнев на усами и стал бы распинать Зеленского за убийство своих собственных граждан. Он даже это готов проглотить. Вместо этого он выкатывается и опять в стиле кота Леопольда, поправляя бабочку. Друзья, давайте жить дружно, а давайте без давайте. Давайте вы будете осуждать тех, кто является преступниками, вы будете конкретно по фактам судить, что заявляет Банкова, и на это реагировать, а потом вы будете благостно рассказывать. Возьмемся за руки, друзья. Тоже мне, понимаешь, барды на капустнике.
2: Да, согласна. Да, для слушателей напомню. Погибший турецкий моряк. Семья, кстати, этого человека и владелец компании по подали заявление в Международный уголовный суд, МУС, всем давно известный, в связи с террористической атакой ВСУ кассетными боеприпасами на судно, если я верно произношу это турецкое название, Рейхансари. Deutsche Welle сразу оговорились, что рассмотрение займет от полугода до двух лет. Тут, конечно, возникает вопрос, а вообще реален хоть один шанс, вот, несмотря на ангажированность этих западных институтов, что кто-то что-то здесь выиграет? Это вот по поводу того, что ты сейчас вспомнила, да, когда погибли турецкие граждане.
0: Тут гораздо показательнее, что турки, не дождавшись от своего неоосманского султана какой-то вменяемой реакции на гибель граждан Турецкой Республики, сами обратились в МУС. Вот мне кажется, это гораздо более значимый момент. И что с этим Эрдоган будет делать, я не очень понимаю. И давай не забывай, что там шли разговоры, что Анкара собирается поставлять Украине вооружение. Я давно на эту тему размышляла, у меня было несколько моих эфиров, где я говорила, что учитывая снарядный голод, который есть у стран НАТО, а они вроде как нацелены Зеленского поддерживать, не наступит ли момент, когда они дружно посмотрят в сторону Анкары, ну, турки же член НАТО, и дружно накинутся на Эрдогана с криком «Усатый наш, выручай! У тебя-то с этим все в порядке, а давай-ка ты будешь поставлять Украине». Я тогда еще говорила, это вопрос цены. Эрдоган посидит, поторгуется и в итоге даст добро. Плюс-минус это, видимо, сейчас и происходит, потому что одной рукой турки собираются украинцам поставлять вооружение, которое будет лупить против нас. Я иногда поражаюсь, у нас есть с тобой коллеги, которые выступают на федеральных СМИ, работают ведущими на федеральных СМИ, не будем называть, но неважно. Те, кто следят за повесткой, поймут, о ком я говорю. Не моргнув глазом, они выкатываются в эфир и говорят, а что здесь такого? Это многовекторная политика Анкары. Друзья, вы там с дуба не рухнули? Многовекторная политика – дело хорошее. Тут речь идет о том, что турки собираются вооружение Украине поставлять, которое будет против нас. Честно говоря, меня это очень озадачило, но это ладно. одной рукой вооружение, второй рукой Эрдоган рассказывает, ну давайте возобновим какие-то переговоры по Черному морю, а по факту не реагирует ни на что. При этом, при всем, понимаешь, невероятно очаровательный Эрдоган вспомнил про голодающих детей в Африке. Слезы мешали мне это читать просто. И потом все на борту этого своего самолета, когда из Бишкека летел, раздавал бесценные, значит, мнения свои. Так вот, он вспомнил про детей в Африке. Простите, а где дети Палестины? Я что-то запамятовала. Почему Эрдоган до сих пор не выпрыгивает? Где этот пеший марш на Тель-Авив обещанный? Куда делись дети Палестины? Объясните мне, пожалуйста. Почему коллективно про них все забыли? Теперь он про детей в Африке переживает. А я напомню, когда была вот эта черноморская сделка изначально, и Россия говорила, да, это важный механизм. В конце концов, страны, нуждающиеся в зерне, в гуманитарном плане, наконец-то его получат. Говорили мы, такие добрые и благородные. В результате во что эта сделка вылилась? Что этими танкерами поставляли Украине вооружение. Где турки тогда были? Со своими грозными, значит, заявлениями. Почему они это не остановили? Короче, с Эрдоганом связываться себе дороже. Он не просто многовекторный. Давайте смотреть правде в глаза. Никто из тех стран, кто сегодня вопит, мы тут миротворцы, никто не хочет победы России. Это надо просто понять. И в первую очередь этого не хочет Эрдоган, во вторую Алиев. Давайте по фактам. Они не должны нас любить. Политика не детский сад и не песочница. Вот зачем им укрепленная с победой после СВО Россия? Вот чтобы что? Я напомню, турки уже последний год очень активно поглядывают, знаете, куда? На Абхазию. А еще они продолжают заглядываться на Аджарию. Напоминаю, Аджария по Карскому договору в составе Грузии до сих пор находится в составе Грузии де юре. Но де-факто это уже турецкая территория. Ибо турки в последнее время снова там активизировались. Они активизировались в Абхазии. Я вам больше скажу, за половиной антироссийских провокаций стоят именно турки. И деньги перекачаны из Турции в Абхазию.
2: Но при этом это единственная страна НАТО, с которой сохраняются рабочие отношения у России. Ты понимаешь?
0: Да, мы со всеми готовы сохранять рабочие отношения. И с Францией, и с Америкой. Мы в этом плане нормальные политики с большой буквы. Мы со всеми готовы разговаривать. Но по факту давайте смотреть, зачем туркам победа России? Чтобы мы повернули в сторону Южного Кавказа и по Сусанам им там надавали, а мы надаем, как только закончим свои первостепенные дела в зоне специальной военной операции. Зачем им это нужно? Чтобы мы Пашиняна за ушко и на солнышко, не сказать грубее, да, и в чувство его привели. Зачем это Эрдогану нужно? Зачем Баку нужна наша победа? Зачем американцам нужна наша победа?
2: Хочу вернуть тебя к турецкому обществу, вот о котором ты упомянула. А скажи, пожалуйста, турецкое общество способно, помимо подачи заявления в Международный уголовный суд, задаться вопросом, кого они спонсируют?
0: Задаться они могут этим вопросом, да. Только их вопросы останутся подвешенными в воздухе. Потому что мнение турок Турецкой Республики никого не интересует. Контракты Турецкой Республики с украинской стороной регулируются двумя моментами. Хитроделанностью Эрдогана, который пытается везде чуть-чуть дозаработать, и сеткой МИ-6 Великобритании. Great Britain, привет. У них там у самих проблемы большие там с Ирландией, Шотландией, Уэльсом и прочее. Но это не мешает им на Ближнем Востоке очень активно действовать. И они действительно действуют активно. Тут англичанку недооценивать не стоит. И вообще ось Анкара-Баку – это давно уже одно из главных стенобитных орудий Великобритании. Внимание, вопрос. МИ-6 интересует мнение турок? И потом, давай тоже правде в глаза, но мы же не будем с тобой фантазировать, что турки, взявшие за руки, пойдут на протесты на центральной площади, потому что Эрдоган выгружает Зеленскому вооружение. Конечно,
2: просто
0: не пойдут,
2: ты сказала, что будет с этим делать Эрдоган, когда они подали в МУС? Поэтому я и, в общем-то, пыталась
0: развить
2: эту мысль.
0: Это вопрос его международного авторитета. У тебя убили граждан твоей страны, конкретно. Другая сторона, Украина. Они виновны. Ты вот своим международным авторитетом носишься, как девушка с девственностью. Вот ты сейчас как будешь смотреть своим международным партнерам в глаза? На Востоке силу ощущают в полунюансах, полутонах. Эрдоган этого не может не понимать. И когда все игроки видят, что его граждан убили, а он усами шевелит и что-то бубнит невнятное про черноморские инициативы, это всеми игроками считывается, что лев османский очень стар и очень слаб. И в этом смысле он провоцирует внутри своей страны ускоренную смену власти, потому что там есть Хакан Фидан, молодой, злой, давно уже обработанный МИ-6, и в отличие от Эрдогана, действует медийно более правильно. Тут в этом скорее вопрос, а не в том, что турки, взявшись за руки, пойдут там чего-то скакать только потому, что Эрдоган любит Украину. Еще раз, когда я говорю, зачем туркам наша победа, я не только Эрдоган имею в виду, а самим туркам это зачем, расскажи мне. Сейчас у них свой национальный всплеск гордости. Они там Армению почти заортачили. Они считают себя победителями в Карабахской войне. Чтобы там в Баку не думали, турки считают, что это они победили. Понимаешь? Зачем им сильные русские?
2: Нет, тут, в общем-то, это как раз относится к тому, что политика – это не детский сад и не игра в бирюльки. Никому сильные соседи в помине не нужны. Надан, спасибо тебе большое. С нами на связи была главный редактор издания «Репортер» Надан Фредриксон.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о лимите времени на прием пациента.
4: 15 минут – этот норматив. Он раньше был такой более жесткий, сейчас он более пластичный, поэтому в медицинских организациях это... Зависит от того. Но есть пациенты, которые действительно пришли выписать новые рецепты, там 15 минут много. Но это усредненные нормативы, которые, по сути дела, там и для тех, кто только спросить, и для тех, кто, собственно, повторно пришел на осмотр, и тех, кто первичный, поэтому там, конечно, вариативность может присутствовать и присутствует. Что нужно для того, чтобы запись была все-таки исходя из ситуации? Вот сегодня начали пока как эксперимент еще только внедрять опросники, с чем вы идете к врачу. То есть вот этот контакт, он должен состояться до того, как вы пришли в поликлинику, по-хорошему. А пока, еще раз повторю, это только пилот. То есть в части, когда идет запись на прием к врачу, пройдите определенное анкетирование.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосубавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 19.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Мост через реку Ситовка в северном микрорайоне Великих Лук приводят в порядок. Многие жители ждут масштабного преображения этой территории и самой речки, и мостиков. Депутат городской думы Юлия Ярышкина тоже считает, что здесь необходим комплексный подход. Она пояснила, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы изыскать необходимые средства и подготовить все документы для более серьезных изменений. А пока этот процесс идет, текущие работы по приведению моста в порядок тоже необходимая мера. Это вопрос не только внешнего вида, но и удобства и безопасности жителей, которые ежедневно пользуются этим переходом. Педагог лицея номер 11 из Великих Лук Андрей Авдеев принял участие во Всероссийском форуме учителей физики в Санкт-Петербурге. Он был посвящен обновлению школьной программы, совершенствованию преподавания естественно-научных дисциплин и подготовке будущих инженерных кадров. Программа форума была насыщенной: лекции ведущих ученых, практические занятия и мастер-классы, профессиональные дискуссии, а также посещение известных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Полученные знания и новые методические идеи станут важным вкладом в развитии физико-математического образования в Великих Луках. Футболиста Великолукского «Экспресса» Игоря Тягунова, выступающего в возрастной группе до 15 лет, признали лучшим игроком августа в юношеской футбольной лиге «Северо-Запад». Центральный защитник помог команде выиграть 2 матча из 3. Лауреаты определялись совместным голосованием команд-участниц, болельщиков и оргкомитета.
21: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97, 13, юань 12,55.
21: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
1: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, менее 15 минут остается до вопроса дня. Сразу вам хочу напомнить номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Это первое. Второе. Вы также можете участвовать, не выходя в прямой эфир по телефону, хотя я всегда очень рада говорить напрямую с нашими слушателями. Вы можете в письменном виде оставлять свои комментарии под видеотрансляцией из студии радиостанции «Комсомольская правда». Для этого нужно зайти во ВКонтакте, для этого, возможно, зайти на Рутуб, в в поисковой строке набрать «Радио Комсомольская правда», подписаться на официальный аккаунт и смотреть в прямом эфире, что происходит сейчас в студии, писать свои комментарии и участвовать в открытом микрофоне в том числе. Вопрос дня сегодня состоится, так что давайте приготовимся. Пока же вот о чем хочу поговорить. Минтруд предложил автоматически выплачивать из соцфонда 1 миллион рублей женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Россиянкам, которые удостоены этого звания, с 1 января 2027 года начнут выплачивать единовременную выплату в размере миллиона через соцфонд, то есть СФР. Да? А соответствующий проект постановления правительства уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Я вам напоминаю, единовременное денежное поощрение выплачивается следующим получателям. Награжденным орденом «Родительская слава» в размере 500 тысяч рублей, награжденным медалью ордена «Родительская слава» в размере 200 тысяч рублей, при присвоении звания «Мать-героиня» в размере 1 миллиона рублей. Так сказано в проекте Минтруда. Финансовое обеспечение расходов будет осуществляться за счет Социального фонда России. Так тоже уточняется в документе. Уполномоченный региональный орган должен направить фонд сведения о присвоении звания «Мать-героиня», награждении орденом или медалью ордена «Родительская слава» и в течение 10 дней с даты подписание соответствующего указа будет, соответственно, начисляться выплата. Президент Путин ввел в России звание «Мать-героиня» еще в 2022 году. И его присуждают женщинам, которые родили, воспитали 10 и более детей. Звание вошло в список высших в России наравне с Героем России, Героем труда. Об этом, кстати, многие не знают. Звание не присваивается автоматически при рождении 10-го ребенка, а только при достижении 10-м ребенком возраст 1 года и при условии, что все другие 9 детей к этому моменту живы. Давайте обсуждать эту инициативу. С нами на связи депутат Государственной Думы, отец 6 детей Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте. Виталий Валентинович,
3: здравствуйте.
2: Слышите меня, да? Как слышно, как говорится, Москва вызывает. Виталий Валентинович, скажите, пожалуйста, миллион рублей единовременно, ну, помимо ежемесячных выплат 76,5 тысяч рублей, это тоже нужно не забывать, и эта выплата ежемесячно действует с сентября 26 года. Это здорово, этого достаточно, это же все для стимуляции деторождения, для поправления демографии, или это, ну, как говорим мы, кошкины слезы? Ваша личная точка зрения.
3: Давайте не путать. Когда мы приходим к человеку по случаю его дня рождения, ну, предположим, да, мы ему делаем подарок. Ну, неважно, там, не знаю, корзину с фруктами. И он вам говорит, а что это мне корзина фруктов? Она хватит мне там, ее хватит мне на неделю. А что я дальше буду есть? Поэтому, что касается подарка в виде миллиона рублей, то все-таки я расцениваю это просто как подарок.
2: Ну, как?
3: Это не постоянная поддержка, это просто разовый подарок. Поэтому вот ему и надо так относиться.
2: Дареному коню в зубы не смотрят, получается. Так.
3: Нет, Нет, дело не в этом. Uh-huh. Это действительно символ, ну просто символ, не символический, конечно, ощутимый, но uh-huh. подарок. Если у тебя 10 детей, поверьте мне, я 6-то могу сказать, и на 6-то этот миллион разлетится моментально, да. просто моментально. Вы школу соберете, уже половину точно не будет.
2: Да я почему этот вопрос и задала, в общем-то. Да, да, да, продолжайте, пожалуйста.
3: Поэтому вопрос разовых подарков хороший, приятный, ничего не решает. Вот он для... Там, деньги вообще, в принципе, ничего не стимулируют никогда. Это понятно совершенно. Вот, но для того, чтобы оказывать систематическую поддержку, конечно, лучше не разовые выплаты, а именно что-то такое, что позволит семье с большим количеством детей, и 10 детей – это исключение из правил. Давайте будем называть вещи своими именами. Это 10 детей – это мать-героиня. Почему? Поэтому, потому что мать-героиня, она приравнивается герою труда Российской Федерации по статусу. И здесь что-то, какие-то меры соцподдержки есть, но на 10 детей решается одна женщина из, я не знаю, 100 тысяч, из 50 тысяч. Но точно не каждая пятая, не каждая десятая.

0: женщина, разнополый, многодетный, еще там маломамный, многопапный. Ну, это же не русский язык, это какая-то неграмотная стаиросовая дубина придумала термин. Многодетный.
1: А что такого вам в этом термине это не нравится?
0: Потому что это казенная формулировка многодетный.
1: А понимаете? Как надо? Что бы вы предложили, Виталий Валентинович, что бы вы предложили?
0: Я предложил бы использовать русский язык. Большая семья, семья с пятью детьми там. Но многодетная семья – это сам по себе термин некорректный. Я хотя бы потому, что человек, который его впервые произнес, не знаю, в каком измененном сознании, он не владел русским языком.
1: Виталий Валентинович, а вам не кажется несправедливым... Нет, я поняла.
0: Еще что-то.
1: Вам не кажется несправедливым тогда, если уж мы начали говорить вот о том, что было бы правильным, что в Российской Федерации нет официального звания «отец-герой» на государственном уровне? Справедливо ли это? Ведь может так оказаться, что...
0: Нет.
1: Это я сейчас не намекаю на вас. Я имею в виду, что может так оказаться, что мужчина, ну вот, останется один, и у него будут эти 10 человек.
0: Что касается звания «отец-герой», всегда оно... Ну, у мужчин запроса как такового на такое звание нету. Все-таки рождение ребенка связано с... в том числе и с большой физической такой вот подвижничеством, таким физическим нагрузкой. Хотя у нас есть и другие примеры, есть и усыновление. И тоже эти дети считаются рожденными. Вот, если вы его полностью усыновили, а не взяли за деньги воспитывать у государства.
1: Имеется в виду под опеку, да, друзья. Да. Извините, я не знала, что это будет стать.
0: Да, поэтому тут надо понимать, что, в принципе, мы некорректно относимся к этому. Почему? Потому что, опять же, есть какой-то перекос. Значит, мать-героиня. У нас есть семья-героев, понимаете? Семья, родитель-герой. Есть семья героев, семья людей, воспитывающих 10 детей. Хватит играть в эти левацкие нарративы. Мать отдельно, а отец что не отдельно, отец что ни при чем тут, он не воспитывает, он не работает 25 часов в сутки, чтобы прокормить детей. Ну как так? Вот у нас, знаете, вот опять же вот этот вот советский стандарт. Несчастная женщина обязательно должна быть несчастной. В фильме, у нас все фильмы, все сериалы, когда показывают многодетных, ни разу счастливых я не видел. Вот. Всегда это какая-то социальная сложность.
1: Я вам скажу по секрету, Виталий Валентинович, у меня есть такая семья, многодетная и счастливая, слава богу. Такие примеры тоже существуют, на самом деле. А скажите...
0: В жизни?
1: Да.
0: Так в жизни-то такие примеры массовые есть, потому что семья с большим количеством детей, поскольку у них столько детей, она счастливая. Она полноценная, полномасштабная, когда твои дети могут образовать мини-футбольную команду и гонять в мячик просто членами семьи. Это уже замечательное счастье. Вот поэтому, еще раз говорю, хватит разделять мать-героиня без отца. Вот, сразу формируем, что отец так пришел,
1: Виталий
0: вышел.
1: Виталий Валентинович, у нас меньше минутки осталось. Хочу еще успеть вам задать вопрос. Вот, например, Тюменская область. Там матери-героини с недавнего времени бесплатно получают земельный участок в собственность. Что важнее для многодетной семьи? Что у государства вот можно попросить, если бы была такая возможность? Что ваша бы семья попросила? Ну вот скажите мне, пожалуйста, что важно для многодетной семьи? Не прицепляйте то сейчас, пожалуйста, к слову «многодетная», потому что формулировки здесь сейчас менее важны, чем сам вопрос.
0: Ну, я думаю, что очевидно, конечно, это вопрос жилья. И большая семья в квартире жить в любом случае может крайне затруднительно, если они не олигархи, конечно, с пентхаусом. Поэтому семье нужно давать беспроцентную ссуду, может быть, даже частично просто бесплатно давать деньги на строительство дома. Потому что, когда много детей, они могут жить комфортно в доме. В квартире просто вы не сделаете там восьмикомнатную квартиру по определению, это невозможно. А для 10 детей, я хочу напомнить, что если у вас 10 детей, то вы ни в какую квартиру их не поместите, ни в одну, даже ни в две не поместите, а в дом поместите, поэтому пусть будет дом.
1: Спасибо большое.

0: Депутат Государственной Думы, многодетный отец Виталий Милонов. Благодарю вас.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано. Вопрос дня.
0: Сейчас точно добрались и собрались, потому что сегодня укороченный эфир, и из-за этого нам нужно очень оперативно получать ваши звонки, а вам оперативно набирать. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня тема серьезная, может быть, кому-то не так сразу покажется, но на самом деле. Постоянно в последнее время, как минимум такое ощущение, медведи нападают на людей. И заканчивается это, конечно, чаще всего трагедией. Но вот тут случилось, житель Иркутской области чудом спасся после того, как медведь загрыз его двух друзей, они пошли по ягоды, и он в панике бежал, а потом вернулся, пытался разыскать своих друзей. Давайте я сразу вопрос объявлю, а потом, может быть, и расскажу эту историю. Смотрите, начну с самого такого глобального. Ребята, уважаемые слушатели, кто встречал медведя в своей жизни? Или другого дикого, в первую очередь, конечно, опасного зверя. Я вам сразу признаюсь, я поразмыслила, когда мы обсуждали в редакции вот этот вопрос, я не встречала, кроме лисы какой-то, такой облезлой полукошки, которая перебегает дорогу иногда, когда ты едешь по трассе между справа лес и слева лес. Да, вот так в России очень долго можно ехать. Расскажите, пожалуйста, об этом. Правда, расскажите. В каких регионах сейчас действительно больше медведей? Если встречались с медведем, с диким зверем, с опасным, как действовали в этот момент? Я даже не представляю, как люди на охоту выходят, потому что охотятся-то не всегда на безобидных каких-то животных. В общем, жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Кто встречал медведя? Кто встречал опасного дикого зверя? В моем случае вообще, кто встречал дикого зверя? Знаете, по поводу зайца даже я сегодня ухмыльнулась, так сказать, про себя. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
0: Добрый, слушаю вас.
7: В 80-х годах, когда работал на Сахалине мастером по лесозаготовкам, медведи — это было частое явление. То есть один раз даже столовую нашу разгромили, и ягоды вместе с ними собирал.
0: Погодите, сейчас я хочу уточнить. Как медведи разгромили каменную, да даже деревянную столовую?
7: На вахте, ага. И вагончик. Медвежонок просто приходил кушать отходы, а потом пришла мама-медведица. И ночью зашла, дверь захлопнулась на пружинке. и она вынесла все.
0: Теперь я поняла. А скажите, никакой трагедии это не закончилось вот касательно людей, тех, кто был на вахте?
7: Нет, это было ночью, когда бригады там не было.
0: А вас, людей, которые вот на эту вахту заступали, обучали как-то, я не знаю, проводили какой-то инструктаж? Ребят, встретите медведя, действовать вот дело раз, дело два, дело три.
7: Да бог с вами, вы о чем? В Советском Союзе вообще доброта не слышали какие-то инструктажи.
0: Может быть, в Советском Союзе не слышали, может, это по-свойски, знаете, вот приходишь, и старшие товарищи опытом делятся. А как действует-то медведя, увидишь?
7: Когда мы пришли, например, на рыбалку рыбку половить бредерском, а там сидит медведь, рыбу ловит. И... Вот мы на него заорали, он раз в кусты ушел, спрятался. Мы половили рыбку, только сложили рыбку, и он из кустов тех выглядывает, смотрит.
0: Мол, дайте.
7: Что мы уже пошли домой.
0: Ясно, я следующий. Спасибо вам большое. Честно говоря, я так это удивилась, мягко говоря. 8-800-200-9702. Иркутск на связи. Ева, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Слушаю вас. Да, прекрасно, вы в эфире.
8: Сейчас, спасибо. Сейчас в Иркутске. Жила одно время в Хабаровске по трассе Комсомольск-на-Амуре. У нас ходили и тигры амурские, и медведи.
0: Ева, сейчас, подождите, притормаживаем. Да. Маша из Москвы спрашивает, а где амурские тигры ходили? По улице или это где-то дачные поселки? Как-то мне проще...
8: Я выхожу гулять с собакой, у нас сообщение в общем чате, что, ну, ходит медведь, ну, что осторожно, то есть издалека это может выглядеть, ну, вот как большая собака, то есть если какое-то шевеление...
0: Это между домами многоэтажными, Ев, вот во дворы, как с собаками?
8: Да. 69-й километр в сторону Комсомольска на Амуре, воинская часть, то есть, ну, как ближе немножко в лес.
0: Ну, я поняла. Я примерно понимаю, что такое воинский городок, воинская часть. Я примерно соображаю. И то есть, действительно, в каких-то сумерках медведь может выглядеть как большая собака, и уже будет поздно пугаться и бежать.
8: Да, то есть в первую очередь понимание было у нас, что это все-таки мы, да, как бы на территории зверя, потому что лес это их территория, и изначально он не по городу идет.
0: Я прерывается очень сильно. Я поняла. Спасибо вам огромное за то, что дозвонились. Я в детстве встречал, жил в лесу и знали, как с мишками разговаривать. Но вы просите меня объяснить, как это вот, да, происходило. Это я прочитала в Рутубе комментарий. 8-800-200-9702. Москва на связи. Денис, здравствуйте.
9: Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: У меня была следующая история. В 22-м году, в конце октября, мы с туристической группой пошли в пеший поход. Поход предполагал 6 ночевок. Вот, шли мы по Туапсинскому району из поселок Гойд. Вот, и должны были вернуться в Лазаревское.
0: Это...
9: И, скажем так,
0: в районе... Все, Лазаревское, услышала, первое знакомое название.
9: Да.
0: Так.
9: Вот, и, собственно, на второй день мы почувствовали неладное, когда увидели, мягко говоря, экскременты данного зверя. Вот, но когда мы готовились к походу, проходили инструктаж, соответственно, у нас были с собой фальшфейеры, была одна ракетница, и мы брали колокольчики на случай, если придется, как говорится, встретиться, чтобы пошуметь, напугать.
0: То есть вас инструктировали?
9: Да, абсолютно точно. Вот. И на третью ночь, скажем так, мы оказались, ну, в такой интересной ситуации, когда с соседних, скажем так, стоянок, там, в 3 километрах от нас, вот, пускались ракетницы. И то есть это был знак, что, скорее всего, где-то медведь рядом. Вот. Потом мы шли по тропе, мы видели их следы. То есть он, видимо,
0: а зачем вы
9: убегал.
0: Шли дальше по тропе? Я не понимаю. Он же мог остановиться, перестать убегать, и все. И всем хана.
9: Ну, скажем так, просто мы шли, опять же, по маршруту. Это был спортивный поход. Вот, то есть у нас как бы была некая цель.
0: Да, давайте правду скажем. Ну, мы просто никогда не встречались с медведем и думали, что с нами этого тоже не случится.
9: Ну, наверное, так.
0: Да, спасибо большое. Я просто... А, да, вишенка что?
9: Вишенка на торте было, что на 4-й день мы, двое участников, вляпались в это самое...
0: Понятно. Да, экскременты и колокольчики, так назовем ваш рассказ. 8-800-200-9702. Тверь на связи. Сергей, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
0: Самый. Слушаю вас.
10: Ну, знаете, именно в этом году просто наши паблики тверские пестреют, значит, новостями про то, что по окраине Твери, прямо в городе, лоси гуляют. Лосей уже просто считают как за вот уличных собак просто. Вот. А насчет медведей тоже грибники там прямо вот на окраине где-то Твери засняли эти следы медвежьи. Лично я не встречал, но я тоже любитель грибов и так далее, походу вот в лес. Ну вот насчет, я много смотрел специалистов, которые что советуют там при встрече или чтобы на пороге встретиться с медведем. И вообще, в принципе, эти самые кабаны по окраине Твери гуляют в этих поселках.
0: Про лося хотите про лося знаю. Лось, ага. Лось, он хоть и не хищное животное, но осенью у него брачный период, и он становится активный и агрессивный, особенно самец. Ну, мам с лосенком тут понятно. Женщины вообще агрессивны рядом со своими лосятами, да? Вот. Но если угрозу чувствуют, это уже любое живое существо. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье на связи. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Ну, что там у нас в Подмосковье? Какие дикие звери?
11: 37 лет назад ездил в Весьегонск, Тверской области.
0: А, это не Подмосковье, так?
11: Вот, собирать малину на вырубке.
0: Вот. И?
11: Ну, им пошли мы три семьи, блин, моей дочке было 5 лет. Расстелил ей покрывало, посадил, сам стал малину собирать. Через 5-7 минут вернулся. Медвежонок в 5 метрах от дочки.
0: О,
11: я
0: Господи.
11: Стал как вкопанный. Слова не мог сказать. А дочка рвет малину, блин, ягодки, которые висят. Вот, и посмотрели, но он на меня не посмотрел. Я на него смотрел, и он ушел, медвежонок.
0: Но это повезло, потому что медвежонок рядом с маленькой девочкой, это сами понимаете. То же самое,
11: вот
0: что медведь с большим человеком. Спасибо вам большое. То есть, ух... Жуть какая! Прям хоррор. 8 800 200 ровно 9702. Но такими историями сейчас вот как раз, к сожалению, пестрят медиа, потому что они случаются. Апатиты на связи. Максим, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Хотел бы рассказать историю. Пошел за грибами. Возвращаюсь по тропинке и начинаю искать. А, вижу кучу. Такая дымится, там ягодки в ней. Дальше иду. Это самое, собираю грибки, возвращаюсь. А Миша такой раз из кустов вылезает. Я что-то раз такое схватываюсь за телефон. Это было 5 метров от меня. И понимаю, что это же это самое, это животное, которое в своей находится в среде.
0: Так, у нас меньше минуты. 5 метров до медведя. Вы хватаетесь почему-то за телефон, а не ноги в руки и бежать.
12: Да, да, да. Так, слушайте, так хотелось бы и посмотреть на медведя. И машина была близко, но просто на ватных ногах мне казалось, что я вечно шел на машину.
0: То есть он за вами не погнался?
12: Ну, он не погнался, был, видимо, молоденький такой, нюхал там,
0: спасибо,
12: где я прошел.
0: Спасибо. Ага. Как говорится, в рубашке родились. Ну, вот видите, и из Мурманской области дозвонились. Да, ну, апатиты я имею в виду, и там тоже медведь. Друзья мои, берегите себя, потому что много раз прозвучало, что животное на своей территории. Это нужно помнить всегда, когда мы отправляемся на их территорию. Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Реклама.
13: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». 3 сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 15 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект
14: «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: Об атаках.
18: Один мирный житель погиб и еще 8 пострадали после очередных ударов украинских войск по Белгородской области. Среди раненых оказался несовершеннолетний, сообщили в региональном оперштабе. Как отмечается, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников ВСУ.
20: О спецоперации.
18: Российские войска атаковали 2 сухогруза с военным имуществом для украинской армии в Одесской области. Один корабль накрыли в порту Черноморск, второй поразили в море по пути в Измаил, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары по украинским портам и судам наносили беспилотниками в течение всего дня. Ранее российские подразделения уже неоднократно поражали морской транспорт, задействованный в доставке зарубежного оружия для Киева.
21: О конфликтах.
18: Евросоюз и НАТО поставили континент под угрозу прямого военного конфликта с Россией. За последние полтора месяца западные страны предприняли опасные шаги, которые способны превратить гибридное противостояние в традиционную войну. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил российский постпред Дмитрий Поленский. Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно отвергала любые планы нападения на государства ЕС или Альянса.
22: О политике.
18: Официальные делегации стран Азии, Африки и Латинской Америки подтвердили участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Оргкомитет ежедневно решает вопросы приема иностранных гостей вместе с фондом «Росконгресс», сообщил замминистра иностранных дел Александр Панкин. Как уточнили организаторы, основные встречи и дискуссии пройдут в главном штабе Эрмитажа и Государственном академической капелле. Сам форум стартует в северной столице 24 сентября.
23: О стихийных бедствиях.
18: Британские ученые заявили, что разрушительное наводнение и исход оползня в Непале спровоцировало глобальное потепление. Как выяснили исследователи, аномальная жара растопила вечную мерзлоту и ослабила ледник, из-за чего миллионы кубометров льда и камней рухнули в долину и смыли поселение. Стихийное бедствие унесло жизни 1400 человек. Еще свыше 6000 жителей числятся пропавшими без вести.
24: Обо всем.
18: Ирландия отказалась участвовать в Евровидении 2027. Страна не станет отправлять своего представителя, а также откажется от трансляции шоу из-за допуска Израиля, сообщили местное руководство вещателя. Ранее о бойкоте конкурса по тем же причинам объявили Нидерланды. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
25: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
26: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста.
27: Здравствуйте, Иван.
26: Здрасте. Георгий Георгиевич, ну, накануне выборов, выборы 3 дня они продлятся. Какие ожидания, Георгий Георгиевич? В первую очередь, конечно, по явке. Какие ожидания?
27: По результату подсчета голосов явка будет близка к 60-65%, на мой взгляд. Вместе с одномандатниками «Единая Россия» сохранит конституционное большинство. В парламенте сохранятся все те же фракции. Под вопросом для меня присутствие «Справедливой России», которая может не пройти. Я думаю, этот вопрос будет решаться оперативно того, как появится картина голосования. Больше никаких сюрпризов я не ожидаю.
26: Там говорят, зеленые рвутся в парламент. Вот есть такая партия, и вроде как они набирают обороты. И вроде как в силу того, что яблока-то с нами больше нет, какая-то часть электората собирается голосовать за них.
27: Какая часть электората может за них проголосовать? Есть определенная информационная подготовка в телеграм-каналах по этой части. Но какая часть протестного электората пойдет к коммунистам, какая часть к новым людям, какая часть к ЛДПР и так далее. Поэтому я не думаю, честно говоря, что зеленые преодолеют 5-процентный барьер. Они раньше получали там меньше 1%, может, получат 2-3. Хотя вдруг случится сенсация, и это действительно произойдет, тогда встанет вопрос, за счет кого. Потому что не так-то просто будет впихнуть, сколько их там сейчас, 5, да? И не так-то просто будет впихнуть еще одну фракцию. Это достаточно сложное дело. Посмотрим.
26: У нас 5 фракций же, да, в парламенте заседает, да, Георгий Георгиевич?
27: Ну кто? Единая Россия, ЛДПР, коммунисты, 3, справедливость и
26: новые
27: люди, да, 5. Соответственно, чтобы впихнуть еще 6-ю, соответственно, нужно от кого-то будет откусить. И это будет предмет большого внутреннего торга.
26: Поэтому, соответственно, от «Единой России» откусывать никто не будет. Я правильно понимаю, да?
27: Ну, не позволят, конечно.
26: Ну, еще. А скажите, пожалуйста, ну, вот, допустим, будет не 5, а 6. Или, наоборот, возможно ли такое, чтобы 4, грубо говоря, 4?
27: Да, возможно, что 4. Вот если эсеры не пройдут вдруг в связи с странностями вокруг Сергея Миронова, потому что он прервал свою избирательную кампанию. Ну, и вопрос встает о лидере, кто там будет лидер этой фракции. Соответственно, могут, как говорится, не утвердить новый состав, и тогда они провалятся ниже 5%.
26: А что с Мироновым? Почему он прервал? Не понял я.
27: Это загадка большая, потому что не будем тут распространять разные слухи, но прервал. По состоянию здоровья.
26: А, вот, да, пишут, да, действительно. Ну, некоторые, по-моему, не очень системные СМИ пишут, что связано с состоянием здоровья. Я вообще к Миронову отношусь хорошо и желаю ему здоровья вообще. Но
27: 77 лет человеку можно уже и подумать о душе.
26: Георгий Георгиевич, когда вы так говорите, я вот вам хочу напомнить, что вы тоже, ну, не то чтобы молодой человек, откровенно
27: говоря. Я и в Думу не иду.
26: Но в эфир же.
27: Не собираюсь работать в политике.
26: Может, вас просто не зовут, Георгий Георгиевич, мы с вами уже...
27: И не зовут, и правильно, и не зовут, и не иду, и позвали бы, не пошел. Это все вместе, понимаете, 3 в 1.
26: А вот, кстати говоря, как вы думаете, случилось бы вот это все со «Справедливой Россией», если бы, не скажем, они не разошлись с партией «За правду»? Они в свое время объединились, была Прилепинская «За правду», они объединились, была «Справедливая Россия» «За правду», потом «Правда» откололась, «Правда», и сейчас и вернулась к «Справедливости» просто без «Правды», да.
27: Это лишь симптом.
26: Ну вот если бы была «Справедливая Россия» «За правду» и Прилепин, как вы думаете, покрепче были бы позиции?
27: Не факт.
26: Не факт даже, думаете?
27: Не факт. Не факт. Понимаете, вопрос политического позиционирования. Они чем отличаются от всех остальных, встает вопрос, да? Появляется там Прилепин, тогда они ближе становятся к ЛДПР, например, и к наиболее так радикальным членам «Единой России». Вопрос именно политического позиционирования, политического лица. А то, что с ними случилось, это конфликт внутрифракционный, межличностный, скорее всего. Просто получилась борьба за лидерство, кто там главный, у кого этот самый, как его звать-то, цензурный рейтинг длиннее. Вот, и вся история. А это не было, собственно, каким-то идеологическим противостоянием, что там Прилепин выдвигал какую-то такую платформу, которая вытянула партию на невообразимые высоты. Нет, он понятный персонаж с понятной политической программой, достаточно радикальный и все такое прочее. Но Миронов тоже после болотных протестов, где «Справедливая Россия» поучаствовала отдельными своими членами, он тоже эволюционировал в ту же сторону. Все помнят его кувалду с Пригожиным.
26: Ну да, кувалда, да. Кувалда справедливости, по-моему, как-то так она называлась. Слушайте, я вот задумался прямо сейчас, если уже был такой опыт творческий, объединение партий, да, чтобы вот как раз лишнее место не занимать, объединить, я имею в виду не увеличивать число партий в парламенте, они, «Справедливая Россия», за правду объединились. Так, может быть, сейчас объединяться с условными зелеными, может быть, или не зеленые объединяться не с «Справедливой Россией», а с какой-то другой партией. Будет, ну, «Справедливая Россия», «Зеленая Справедливая Россия», или «Зеленая Единая Россия», или «Зеленые новые люди». Может быть, как-то так. Я, конечно, иронизирую. Повторение это... Будет или нет? Может быть такое?
27: Ну, их могут... Говорили раньше, что их могут слить с коммунистами как раз.
26: В смысле, поправочка, КПРФ или коммунисты? Есть коммунисты России,
27: нет,
26: партия?
27: Нет, КПРФ.
26: Зеленый КПРФ.
27: Будь моя воля, я бы все парламентские партии слил в две. То есть Единую Россию оставить нетронутой или кого-то к ней присоединить, кому понравится, а всех остальных во вторую партию более левого толка. И двухпартийная система вполне нормальная, устойчивая. Но этот проект в свое время, ну, аналогичный был, существовал еще во времена Суркова, я помню, но не прошел. Я буду составлять достаточно серьезную конкуренцию «Единой России», это никому не надо. Берется за модель, за образец модель ГДР, где доминирующая социалистическая единая партия Германии, а все остальные прихвостни. Ну, так и тут. Вот.
26: Ну, тогда напрашивается все-таки
27: три
26: партии.
27: А так, в принципе, двухпартийная система была бы сильнее.
26: Напрашивается. Почему три партии? Ну, потому что вот есть «Единая Россия», которая выступает за современный вектор. Есть, грубо говоря, вторая сила, как вы сказали, левая. Ну, тогда нужна и ультраправая. Три партии.
27: Левая, да.
26: Левая и правая. О, пожалуйста. Ну, и «Единая Россия». Голова и две руки.
27: Я думаю, что праворадикальная партия в настоящий момент для конструкторов внутренней политики не нужна, считается опасной, неконтролируемой, потому что она, понятно, будет на каком поле строится русского национализма. Это нафиг не надо конструкторам этим. Вот. И, соответственно, при двухпартийной такой системе две лидирующие партии, и остальные могут быть маргинальными, в том числе там может быть какая-то условно даже шовинистическая или праворадикальная, но на третьих-четвертых ролях. В качестве третьей силы пока, я думаю, она была бы не нужна. Но мы в любом случае обсуждаем чисто гипотетическую конструкцию, поскольку никакого решения о двухпартийной системе нет. И пока не принято, я не думаю, что будет принято, поскольку нынешнее руководство России не любит делать резких политических поворотов. А это достаточно резкий политический поворот. Все-таки две сильные партии – это совсем другая конструкция, чем одна сильная, ядросы и все остальные, так сказать, на побегушках.
26: Ну, может быть, потому что хочется, чтобы было побольше, ну, ярких лидеров, наверное, которые будут брать внимание аудитории на себя, в том, и чтобы они были системные. Ну, вот у нас, правда, я не знаю, ну, кроме Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича, его за скобки все-таки выводим, у «Единой России», ну, так, чтобы вот прямо кого-то выделить, я даже и не могу, на самом деле, да. Там много умных людей, но я не могу кого-то выделить. Прямо так, оп, кого бы назвать, да? Дмитрий Анатольевич Медведев, конечно же. По-моему, все.
27: Мне кажется, проблема не в ярких людях как таковых, они в России найдутся. Проблема в том, что считать дозволенной системностью. Вот это понятие, оно за последние 20 лет сильно изменилось. Даже за последние 26 лет, я бы сказал.
26: А может быть за последние 5 лет?
27: А за последние 5 лет еще сильнее изменилось. Вот в чем дело. А да. За последние 26 лет оно изменилось, оно эволюционировалось. Потому что те, кто были системными в начале нулевых, они уже там в иноагентах, в экстремистах, в террористах и так далее.
26: Часто, кстати говоря, по делу. Извините мою ремарку, пожалуйста. Я извиняюсь, что...
27: Это ваша точка зрения.
26: Да-да.
27: Это ваша точка зрения.
26: Да.
27: Конечно, вы имеете на нее полное право.
26: Не все. Я задаюсь вопросами, что меня иногда смущают, скажем так, те списки, которые из Минюста приходят. Вот, да. Справедливости ради.
27: Вас не смущает сам институт иностранного агентства?
26: Ну... Он же есть и в других странах. Сам институт работает и в других странах. Он даже в Грузии.
27: Нет, в других странах, такого института нет. Давайте не будем.
26: Ну, подождите. Мы же, когда создавали, вы тогда поясните, может быть, я идиот, что, собственно, не вызовет вопросов у многих людей, которые слушают наш эфир. Мы ориентировались на американский закон.
27: Так не ориентировались мы на американский закон. Слушайте, это был взят как повод. Американский закон касается исключительно лоббистов, Вот, и он не сопровождается таким количеством ограничений гражданских прав, которые сопровождается российский закон. Так что вот на этом можно поставить точку. И мне кажется, что достаточно было бы уголовного права в случае, когда человек работает против государства, встает на путь государственной измены и так далее.
26: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро продолжим.
25: Бовт и Панкин.
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Обычно в апельсине 10 долек. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
26: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал, подписывайтесь обязательно, Бовт знает. Мы с вами начали про то, что никто не читал предвыборных программ. И я не читал, вы, не знаю, читали или нет, осуждаете или нет. Расскажите, пожалуйста. Тут знаете, какой момент появился? Оказывается, и я даже в эфире утреннем своем разбирал, многие депутаты не ходили на дебаты, которые бесплатно предоставляются телеканалами. Многие губернаторы отдельно взятых регионов не посчитали важным сходить и тоже выступить, рассказать свои, ну, какие-то, не знаю, там, предвыборные программы, да вообще рассказать о том, что они собираются дальше делать, да, а просто проигнорировали их. И даже Элла Александровна Панфилова, глава Центра избиркома, по этому поводу поругалась, и я тоже в эфире у себя поругался по этому поводу. Это что еще за фигня вообще происходит? Я говорю, по-моему, такого никогда и не было, даже честно говоря.
27: Я бы вас даже осмелился поправить. Вообще ни один губернатор ни на какие дебаты не пришел.
26: А, серьезно?
27: Да,
26: обалдеть,
27: серьезно.
26: Обалдеть. Да, не барское это дело, Георгий Георгиевич.
27: Эти дебаты, они, пожалуй, самые бессодержательные. И некоторые были вообще пустые студии. Самые бессодержательные за всю постсоветскую историю России. Потому что, ну, о чем спорить? Есть установленный консенсус для системных партий. Это не критиковать СВО, а поддерживать СВО. И все остальное там, собственно, особенно не развернешься, что другое там критиковать. И опять же возвращаемся к тому же тезису. Понятие системности сильно сжалось за последние 26 лет. Туда не ходи, сюда не ходи. Какие там дозволенные темы для дебатов? Ну, домашнее насилие, животное, там, умерщвлять или не умерщвлять, из какого размера там и так далее. Что? Про экономическую политику серьезных споров нет. Дозволено критиковать нещадно Набиуллину. Это делают. Но это ничего не решает, поскольку она пользуется поддержкой президента. Он верит в то, что она эффективно проводит свою политику. И хоть ты тресни тут, ничего с этим не поделаешь. Я, кстати, с президентом в данном пункте согласен. Вот, но это дозволено. Дозволено критиковать так называемый финансовый блок правительства, значит, нападать, что они такие мерзавцы, значит, там пляшут под дудку МВФ и так далее и тому подобное. Все, дальше дозволенные темы кончаются. И, собственно, о чем дебатировать-то?
26: Да, но в принципе, я не знаю, там, рассказать... Да всегда найдется, что сказать, Георгий Георгиевич. Пропускать дебаты – это вообще непозволительная история. Вы не находите в принципе. Если ты политик, и тебя вот приглашают куда-то, особенно перед выборами, на какой-то телеканал, бесплатно приходи, расскажи. Ну, неприемлемая история. Вы не находите?
27: Да, нахожу, неприемлемая. Но эта традиция, она укоренилась сверху. Президент ни разу не участвовал.
26: А вот не надо, вы знаете, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Не надо себя с президентом сравнивать.
27: Просто быки думают, что им тоже это позволено.
26: А, ну вот, это другой разговор.
27: Политическая культура в нашей стране, как нигде, пожалуй, в мире, задается именно сверху. Медведев мог прийти бы. Он же лидер Единой России. Чего не пришел-то?
26: Ну, может, кстати говоря, его и не звали никуда.
27: Лавров, он же в списке, Собянин.
26: Ой, слушайте, Лавров, вот, кстати, нет, не соглашусь, дело в другом. Лавров каждый день дает интервью, и, по-моему, сказал, что нового не скажет.
27: Не надо подменять понятия. Он дает интервью и излагает внешнеполитическую позицию Российской Федерации. Все замечательно. Излагает четко, понятно, во всех нюансах. В дебатах он не участвовал. Он же в списке предвыборном. Почему он не участвует?
26: А может, это связано с тем, что он действующий министр иностранных дел? Вот кто такой обычный депутат? Он никто.
27: Тогда он почему в списке? Он же идет на выборы, делая вид, что он собирается стать депутатом. Тогда участвует в дебатах. Почему не участвует?
26: А может, он просто в списке? Может, он не собирается депутатом-то быть? Или собирается? Я что-то пропустил.
27: Это практика порочна, на мой взгляд.
26: А-а-а.
27: В предвыборных списках должны быть те, кто собирается стать депутатами. А все остальное – это какая-то ерунда такая. Поставили туда икону такую, значит, там, вот у нас такой тяжеловес, с этой иконы идут. А потом они не работают, и вместо них какие-то там мартышки выдвигаются с 10-го места. Но это неправильно.
26: Вопрос все-таки не к тяжеловесам, давайте выведем их за скобки, хотя принимается ваша претензия, принимается. Но когда, извините, люди, которые не обременены текущими какими-то задачами, они в МИДе не заседают, не приходят, это совсем другой разговор, не правда ли? А и губернатор, кстати говоря, и губернатор все-таки обязан ходить, вот губернатор обязан.
27: Губернатор может поддержать, да, на мой взгляд, может поддержать, если он поддерживает список, там, ну, скажем, Единой России, потому что большинство, почти все губернаторы оттуда, да, может прийти поддержать своих. Почему нет? Просто не считает нужным. Я еще раз говорю, политическая культура задается сверху.
26: Скажите, пожалуйста, а чем отличаются вот эти предвыборные не дебаты от, ну, тех, которые были 5 лет назад? Вот, ну, скажи, почему тогда все ходили, а сейчас они хотели? Что, простор для споров был шире, что ли?
27: Простор для заявлений был чуть шире. А для споров по существу простора тоже было немного, но относительно больше, чем сейчас, да.
26: Угу. Ну, возможно, кстати говоря, тут я спорить не берусь. И вы знаете, ну, не только же у нас вот выборы у нас состоятся, целая сенсация в Германии, и это, наверное, важно для нас, там альтернатива для Германии, есть такая партия, курс которой кардинально отличается от там, партии Меркель, там вот это ХДС она называется, как-то по-другому, да, христианско-демократическая, кажется, партия. Ну, короче, курс сильно отличается, это как раз те самые ультраправые, и на одной земле они победили, и говорят, будут и дальше побеждать. И вот сейчас у нас, конечно, много радости по этому поводу, а вы что думаете?
27: Я думаю, что сейчас будут выборы еще в одной земле 20 числа. Там они не победят. И вообще, мне кажется, что нынешняя политическая система Германии справится с этой угрозой. И дальше своих пока 30, может быть, 35% альтернативы Германии не пройдет. Я имею в виду на общенациональном уровне. Поскольку она не может получить пока что больше 50%, может быть, в будущем получит, не знаю. Но пока не может. То встает вопрос о коалиционном правительстве. В коалицию с ней никто вступать не будет. Ну, во всяком случае, пока. Соответственно, ее будут прижимать, прессовать и не пускать ко власти. А так, в принципе, она отражает, конечно, высокий уровень недовольства в немецком обществе. в том числе санкциями антироссийскими, которые вредят немецкой экономике, которая существовала за счет дешевых относительно российских энергоносителей. Понятно, что там есть платформа для недовольства. Миграция, санкции, поддержка Украины, нафиг ее поддерживать уже. Но я думаю, что вообще в Европе через какое-то время, там продлится война еще там 5 лет, да, они скажут, они зададутся вообще все в большинстве своим вопросом, о чем они за них так вписались-то. Этот вопрос станет для европейцев все в большем и большем акцентом. Чего мы за них вписались?
26: Особенно если победить не получится, в смысле нанести стратегическое поражение России. Правильно я понимаю?
27: Ну, я говорю, если война продлится еще, да. Чего мы за них вписались? Это, смотрите, там коррупция такая, они ничем не лучше русских и ничем не демократичнее этих русских. Все то же самое, какой-то спор славян между собой. Вот эта крамольная мысль, она, конечно, будет распространяться по всей Европе с подачи правых. Ну, не сразу, но там через какое-то количество лет, да, если война будет продолжаться. Тем более, что и цена будет возрастать для Европы.
26: А что касается выборов во Франции, они, ну, уже не за горами. Макрон уйдет, и там тоже есть две правые силы, насколько, если я правильно понимаю, на французские тонкости политики. Там Ле Пен, и там некий Меланшон. Они, в принципе...
27: Меланшон левый. Меланшон левый. Да,
26: но, не знаю, мне кажется, что
27: он они... совсем левый.
26: С Ле Пен они очень похожи по риторике.
27: Ну, он, в смысле, что он радикально левый, да. По европейским меркам. По европейским меркам он радикально левый. Я думаю, что сейчас там во Франции напряженно думают статусные и системные так называемые политики о том, как кого противопоставить Марин Ле Пен. Собственно, Макрон вынырнул в свое время именно таким образом, как кандидат правоцентристских и центристских сил, вынутые там из рукава в последний момент, что вот давайте его поддержим, потому что нельзя допустить право. Я не исключаю, что такая же мобилизация во Франции состоится и в этот раз. Пока такого кандидата нет, но время еще есть до весны следующего года.
26: Может и появится, да? А если, победят Ле Пен или Меланшон, ну, правый или левый, это...
27: Меланшон не победит в любом случае. Ле Пен, если судить по нынешним вопросам, может победить. Но
26: время с третьего еще... раза. Бог любит троицу, как известно. У Байдена получилось с третьего раза победить. Может, и она с третьего раза победит все-таки.
27: Кстати, был неплохой чувак в президентах, как выясняется.
26: Байден?
27: Байден. Да.
26: А чем он неплохой? Я иронию не считал.
27: Абсолютно предсказуемый.
26: А, знаете, вот так случилось, что за сегодня я уже второй раз упоминаю Николая Карловича Сванидзе, с которым я в свое время, ну, много сотрудничал, у нас были общие проекты. И он еще тогда, в 2018 году, говорил про Трампа все то, что происходит как раз с Трампом сейчас. И говорил про условного Байдена все то, что, собственно, мы уже успели проследить, что вы делаете большую ошибку, делая ставку на Трампа, потому что даже Байден, он предельно понятен, и, ну, надо понимать, что с ним делать, просто с этим самым Байденом. А вот что касается Трампа, то там непонятно примерно ничего. И вот, да, мы сейчас, наверное, в каком-то смысле...
27: Он какой-то с возрастом стал совершенно взбаламушный. Они там делают покер-фейс такой, что как будто ничего не происходит. Но дедушка совершенно съехал с колес, мне кажется, последние месяцы.
26: То есть он сейчас буквально стал напоминать Байдена, да, как раз на закате-то?
27: Нет, он активный. Он активный. Понимаете, Байден засыпал на ходу, а этот все генерит какие-то идеи. То с Канадой поссорится, то с, значит, еще с кем-то, то с Европой скандалит.
26: А это просто крайности. На самом деле я про старость
27: понятно,
26: говорю.
27: Понятно, по какому поводу все время. То какие-то тарифы вводят, весь мир на ушах стоит от этого. То он хочет дружить с Путиным, то вот принимается закон об адских санкциях. Совершенно непредсказуемый человек.
26: После перерыва про эти самые адские санкции поговорим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
5: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист-международник Федор Лукьянов о различиях стран во взглядах на Вторую мировую войну. У глобального юга Вторая мировая война вообще своя, другая. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Мы боремся с искажениями, которые происходят в Европе. Понятно, потому что они прямо против нас. Они перевирают историю, чтобы вычеркнуть Советский Союз. Но если мы посмотрим на интерпретацию Второй мировой войны наших китайских друзей, ну, она другая. Они просто написали свою картину, и все. Если мы посмотрим на картину Второй мировой войны наших замечательных партнеров из Индии, это вообще отдельно, потому что часть основоположников и отцов индийского государства, они вообще-то были по нашим меркам коллаборационистами, потому что они-то боролись против британцев, а кто боролся против британцев в тот момент в Азии? Японцы, ну и так далее. Мы это не педалируем, ну, понятно, потому что это не нужно делать совершенно, это лишнее, но просто надо понимать, что история – это удивительно индивидуальное дело в каждой стране, и навязать кому-то свое мы не сможем. Максимально пытаться гармонизировать, выделять те стороны, которые нас объединяют, да, но требовать, чтобы у них была такая интерпретация, как у нас, не получится.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках разработан цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Для пенсионеров и людей с инвалидностью подготовили бесплатные и льготные услуги, образовательные и спортивные мероприятия, концерты, кинопоказы и спектакли. С 21 сентября по 9 октября в Великолукском политехническом колледже будет организована бесплатная стрижка. 1 октября пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно воспользоваться услугами бани «Заречная». С 1 по 10 октября будут доступны льготный ремонт обуви и стирка белья по талонам. Подготовлена и обширная культурная программа. В управлении образования города прошла встреча юнармейцев с представителями отдела по молодежной политике. Участники обсудили работу юнармейского движения в городе и итоги за прошедший учебный год. Наметили и перспективы для дальнейшего развития. Планируется наладить работу с фондом «Защитники Отечества», чтобы ребята могли активнее принимать участие в гуманитарных проектах. Также запланированы крупные мероприятия и военно-патриотические игры. Подготовка к ним уже идет. Абонентов, получающих горячую воду от котельной Заузета, предупреждают, в связи с проведением плановых работ будет произведено временное отключение горячего водоснабжения. Оно пройдет 25, 26 и 27 сентября.
7: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
7: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «Поединок», программа «Джокер», программа «Нерв».
23: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
26: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Я просто про крайности сказал в конце прошлого блока, что Трамп стал напоминать Байдена. Тот был, да, сонным Джо, а этот, собственно, вот наоборот. Слишком бодрый Трамп. Но по сути-то все одно. Два старичка у руля. Вот и все. И мы, собственно, пожинаем плоды. Все мы, я имею в виду человечество. Про адские санкции. Да. Вроде как принят закон, Трамп его пока этот закон никак не использовал, он пока просто принят. Что это за закон такой, с чем его есть нам всем? Что это за зверь, я имею в виду?
27: Он его подпишет. Чаще всего упоминают 100% тарифы, которые могут быть введены против 5 крупнейших покупателей российской нефти и тех, кто помогает обходить санкции антироссийские. Это не самое страшное. Там, во-первых, эти тарифы можно ввести в размере 2%, а можно 100%. Это на усмотрение президента. Поэтому политика в отношении Индии и Китая, она будет достаточно гибкой. Самое неприятное там это то, что фактически под удар потенциально попадают все государственные предприятия России, а также все предприятия, которые ассоциированы, там очень такая мутная формулировка, с российским государством, включая членов советов директоров, акционеров и так далее и тому подобное. Персональные санкции против всего российского руководства. Это значит, что для общения с ними нужна специальная лицензия для граждан США. Вторичные санкции против тех, кто взаимодействует, просто взаимодействует с российским теневым флотом. Санкции против торговли ураном, помимо нефти, газа и так далее. И, наконец, последние санкции могут быть отменены только в случае заключения долгосрочного мира, как там сказано, с демократическим правительством Украины, которое должно быть верифицировано Конгрессом. То есть он должен подтвердить, что да, это то соглашение, которое принесет долгосрочный мир, и правительство Украины действительно демократичное. Все.
26: Ну, собственно, чего бояться-то, Георгий Георгиевич? Нечего бояться, я так понимаю.
27: Отрезание от мировой торговли.
26: Угу. А прибегнет к этому Трамп или нет, как думаете?
27: Дело в том, что какие-то санкции, вот размер тарифов, они могут вводиться по его усмотрению, а какие-то санкции, они должны быть введены. Там нет вариантов, что президент их не вводит. Они должны быть введены, и там разный срок установлен, как правило, 30 дней после вступления в силу закона. Поэтому какие-то санкции носят автоматический характер фактически. Трамп может иметь некоторое смягчающее влияние, какие-то лицензии там временно издавать на отсрочку, на временную заморозку, но это все достаточно сложный процесс и требует согласования с Конгрессом, опять же. Вот, собственно, посмотрим, как это будет все. Фактически все российские контрагенты, субъекты внешнеэкономической деятельности, они ставятся под подозрение, под удар, и нужно будет доказывать, что ты не имеешь отношения с российским государством, никак с ним не связан. Иначе это кобзда.
26: Это вы хорошо сказали. Вернемся к разговорам про Европу, из США обратно в Европу, на европейский континент. Тут Сергей Викторович Лавров, глава нашего МИДа, интересное сделал заявление, необычное, на мой взгляд, что никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Я-то думал, что наоборот все идет к тому, что специальная военная операция закончится, и мы вернемся на исходную, что называется. Все будет как раньше. Но не то чтобы я там выступаю за это, я не знаю. Просто необычно это слышать от главы нашего МИД, все-таки главного дипломата.
27: Странно то, что обычно дипломаты и говорят «никогда, не говори никогда». При Лаврове, Путине и вообще нынешнем руководстве России нет, не будет возврата. Это, безусловно...
26: Это наша инициатива? Мы не хотим возвращаться? Или...
27: С двух сторон. А. При нынешнем руководстве Евросоюза тоже не будет. Поэтому тут все далеко зашло. Восстановления быть не может. Можно с ним согласиться. А в будущем посмотрим.
26: Но, кстати говоря, почему, если набирают силу в Европе определенные силы, которые не так категорично настроены к России? Про АДГ мы уже сказали, про Францию мы уже сказали, а тут интересное прозвучало и в Италии. Не помню имя. Сальвини. Это один из вице-премьеров, между прочим, Сальвини его фамилия. То есть, не последний человек, не какой-то там упоротый депутат, правда, и проходной абсолютно.
27: Но он всегда так говорил.
26: Но, да, он говорит о том, что закончится специальная военная операция, но будем закупать энергоресурсы в России. Да и, то есть, все вернется на исходную, получается.
27: Ну, это не по точке зрения. Достаточно трудно будет вернуться на исходную. Евросоюз сознательно отрезает себя от закупок российской нефти и газа. Вот они тут дорожную карту утвердили, что с 27-го года все прекратить. Трудно будет отыграть назад просто. Чисто бюрократически, чисто процессуально.
26: А не значит ли это, что каждые страны для себя это будут решать самостоятельно, индивидуально, в обход Брюсселя?
27: В какой-то степени это и сейчас происходит. Это и сейчас происходит. Каждая страна проявляет свою индивидуальность. Скажем, итальянцы там пока выдают визы россиянам более охотно, чем целый ряд
26: других. Италия и Франция вроде как охотно выдают.
27: Да, а Северная Европа вообще не выдает. И Восточная Европа, ну там... кроме Венгрии, даже что, вообще не выдает. Ну, тут и уже есть различия. Но в целом пока что ни в одной стране Европы не пришли к власти те силы, которые бы однозначно вполне как альтернатива для Германии выступали бы за восстановление связи с Россией. Да и альтернатива для Германии пока к власти тоже не пришла.
26: Ну да, не просто это вот как ласточка, и с этой точки зрения мы ее рассматриваем.
27: Не стоит преувеличивать этих ласточек, надо дождаться, пока факт свершится.
26: Не стоит делать из ласт

0: организировать логистическую инфраструктуру и упрощать перемещение военных контингентов между границами. Слушайте, вот это, наверное, свойственно было бы делать, ну, странам, соседствующим с Россией, с которыми у нас исторически плохие отношения. Прибалтика какая-нибудь, да? Может быть, Польша, допустим, но...
1: Они тоже этим занимаются, и поляки этим занимаются.
0: А Германия-то зачем вот этим заниматься? Я не понимаю, почему Германия активнее всех вот в этом
1: процессе? Не то, что активнее всех, но она в числе, да, самых активных стран. И финны то же самое проводят соответствующие мероприятия, там убежище готовят. Шведы, многие страны, на самом деле, не только Германия. Германия просто она самая крупная страна, ну, в экономическом плане в Европе, и поэтому к ней больше внимания такое привлечено. Ну, и есть исторические, так сказать, всякие ассоциации нехорошие, что такое военная мощь Германии в Европе. Поэтому тут много такого внимания. А так, курс на милитаризацию, укрепление военно-промышленного комплекса в Европе взят достаточно твердо. Они готовятся к возможной войне с Россией. Это факт.
0: Но хорошо, мы сейчас можем и должны что-то сделать, чтобы убедить их в обратном? Или, да, собственно, пусть боятся, пусть готовятся. Если готовятся, значит, скорее всего, войны не будет. Как известно. Хочешь мира, готовься к войне.
1: А что мы можем сделать? Вы же только что сказали, процитировали заявление Лаврова. Нет такого желания идти на какие-то переговоры.
0: Подождите, он говорит про объятия, а не про, собственно, войну. Но про войну он тоже сказал, что в случае нападения НАТО на нас война будет короткой. Вот это он сказал.
1: Это не говорит о том, что есть желание большое с ними сейчас переговариваться. Эти переговоры видятся в Москве бесперспективными.
0: Ну вот в Вене же Жданова сказала это. Она где это сказала? В Вене. Значит, какие-то переговоры так или иначе идут, да? Какие-то контакты есть.
1: Ну, контакты есть, а переговоров нет.
0: Да, переговоров нет. Кстати, да, зачем тогда есть контакты, если не собираются, скажем так, идти на переговоры, да, ну, по-нормальному, по-хорошему? Зачем?
1: А вдруг сверху последует сигнал, давайте начнем переговоры.
0: Вот европейцам тогда это зачем? Вот они в Вене это все устроили у себя, зачем тогда?
1: Что значит зачем? Они готовятся к возможному военному столкновению с Россией.
0: Ну, хорошо, пусть готовятся, а зачем они устраивают вот эти все мероприятия тогда, где рассуждают на тему?
1: Прощупать позицию. Русские уже готовы на переговоры или не готовы?
0: Жданова им там, значит, в коридоре сказала, мы готовы.
1: Это заявление Жданова, которое вы процитировали, не выглядит как призыв к переговорам. Это выглядит как обозначение угрозы. Что вот есть такая угроза со стороны Европы, мы все видим, мы будем принимать соответствующие меры. Это не переговоры.
0: Ну, хорошо, если бы вы были директор, пожалуйста, вот прямо сейчас. Вас назначают главным переговорщиком сейчас и даже дают карт-бланш. Говорят, Георгий Георгиевич, вперед, поезжай в Вену.
1: Дело в том, что... Нет, ну, это зависит от хода урегулирования украинского конфликта. Европа видит совершенно это иначе, чем видит Москва. Поэтому переговоры с Европой должны начинаться с того, что пытаться сблизить позиции по Украине. Пока я, честно говоря, не вижу таких возможностей.
0: Я просто все никак не могу понять логику Европы. Мы с вами об этом говорили, и я понимаю,
1: слушайте, что... если завтра давайте, вдруг солнце над Россией взойдет не с востока, а с запада, так, и в Москве скажут, хорошо, мы согласны на прекращение огня по линии фронта.
0: Так.
1: Вот после этого могут начаться и переговоры с Европой.
0: Угу. Ну, то есть, все-таки возможно. Ладно.
1: Но теперь... это невозможно. Да, это невозможно, поскольку такого, во-первых, с запада солнце не взойдет, во-вторых, заявление такое пока что невозможно.
0: Нет, да, но они, подождите, они ждут от нас вот конкретных действий, продавить нас. Мы продавливаться не хотим, все понятно.
1: Мы хотим их продавить тоже, что они устанут поддерживать киевский режим, как у нас говорят, и, значит, ну, просто им все это надоест.
0: Давайте прервемся. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро продолжим.
2: Бовт и Панкин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши

0: Профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Это медведи разбушевались, Георгий Георгиевич, заметили, да? Ленту открываете, а там сплошные нападения медведей на людей. Мысли есть по этому поводу? То одна напасть, как говорил один Владимирович, то печенеги, то еще какая-нибудь, то украинцы, вот то Европа, то медведи, собственно. От своих не ожидали, прямо нож в спину.
6: Ну, я не биолог. Биологи говорят следующие причины. Во-первых, масштабные лесные пожары. Во-вторых, недостаток пищи в лесах. В-третьих, изобилие пищевых отходов, а именно открытые свалки, помойки и прочие говнища, которые разбросаны вокруг российских населенных пунктов, которыми медведи и питаются. Если бы вы были в штате Висконсин когда-нибудь, или когда-нибудь, когда заедете туда, обратите внимание, как там обустроены помойки. Все они обустроены таким образом, что в них ни один медведь не залезет. Это металлические ящики, которые закрыты специальными такими устройствами, которые может открыть только человек. Если вы путешествуете по России, то вы найдете массу хаотичных, неорганизованных свалок или даже помойки вроде организованы, но вокруг них такое количество мусора валяется, никем не вывозимого и никем не сортируемого, что это просто рай для и бродячих собак, и теперь появились бродячие медведи. Вот вам ответ.
5: Угу, хорошо. Ну, да, я просто...
6: Чистоту надо соблюдать вокруг себя. Чистоту.
5: То есть, это вопрос к людям в первую очередь, да?
6: Конечно.
5: Да, люди свинячат. Я тут... Недавно хочу вам рассказать эту историю. Иду от метро, уже вечер, и впереди меня идет мужик. Кстати, ну, не то чтобы там, ему лет 45, на мой взгляд. Так же, не то чтобы молодой, не то чтобы пожилой. Ну, нормальный, просто среднего возраста мужик. Идет, он, видимо, по наушникам разговаривает с каким-то своим невидимым мне собеседником. Вот у него в одной руке чашка там, с чаем или кофе, а в другой сигарета. Вот он идет, курит, пьет кофе. И, знаете, всю дорогу, минут 10 я шел за ним, к своему дому. Все это время он критикует Владимира Владимировича. То плохо, это плохо. Короче, во всем Путин виноват на свете. И потом в какой-то момент сначала кидает бычок, хотя мы 100 раз прошли урны. А потом он еще и вот этот стаканчик с кофе бросил, собственно. Да. Но вообще обычно, конечно, я про таких вот людей говорю, но во всем виноват Путин, конечно, безусловно. Кошка родила котят. Нет. Это мой призыв к людям, среди прочего, соблюдать чистоту. Этого очень не хватает. Да. Сколько не убирай, чисто не там, где убирают, как известно, а там, где не мусорят. Просто на всякий случай. И вот еще, знаете, мне что интересно, вы вот как раз, как человек той эпохи, ответьте мне, пожалуйста, вернемся к словам Лаврова. А с чего вдруг произошло вот это стремление броситься в объятия, ну, Европы, западного мира у России в 90-х? Мы смотрели все эти фильмы, я их периодически пересматриваю, фильмы 80-х, 90-х, боевички всякие разные. И не то, чтобы там Америка, значит, показана какой-то благополучной страной, совсем наоборот. Совсем, ну, небоскребы, конечно, есть, но на улицах грязь, помойки, преступность, с которыми сражаются Ван Дамм, Чак Норрис или Стивен Сигал, богоспасаемые нынче в России. Вот с чего вдруг мы видели эту картинку, и она нам казалась прекрасной? Скажите, пожалуйста.
6: В целом идея интеграции России и Европы является до сих пор неплохой. У всех есть свои недостатки, в том числе у тех же европейцев, где в районах, где селятся иммигранты из стран Ближнего Востока и некоторых, ну, как правило, Ближнего Востока, сраня помойка. Эти люди не интегрированы туда. Мы бы интегрировали гораздо лучше, как страна. Вот. Но потом начался такой процесс взаимного непонимания и взаимных обид. И уже 100 раз об этом говорили. Мы прошли свой путь с обеих сторон, друг от друга. А так, система европейской... Ну, вообще сама по себе европейская цивилизация. Что в ней плохого? И в американской цивилизации, а что в ней плохого? Есть у всех свои недостатки, в том числе неблагополучные районы, в том числе, которые возникают, как правило, из-за людей, которые не интегрируются в местную систему. Ну, так у нас есть депрессивные регионы, не хуже, чем помойки Нью-Йорка, но только беднее еще. Так что тут ответ на этот вопрос очень простой. Но потом политики с обеих сторон решили, что нам это не подходит, и начался взаимный процесс отторжения. И Запад со своей стороны сделал целый ряд ошибок тоже. Это то, что он не принял в отношении России мер по тому, чтобы ее интегрировать более активно. Ну, что такое была помощь российской молодой рыночной экономике? Какие-то сотни миллионов долларов, которые, к тому же, разворовывались. Тогда как, скажем, Польша получила десятки миллиардов долларов, евро от Евросоюза, и на эти деньги создала стремительно растущую экономику Восточной Европы, самую стремительно растущую, едва ли не во всей Европе. Рост уровня жизни в Польше просто сказочный произошел за постсоветские годы. А нам не помогали, потому что недоверие. Еще со времен холодной войны политики те же остались. Они считали, что нужно довоевать эту холодную войну, добить этого русского медведя, чтобы он никогда больше не поднялся. Соответственно, это породило встречное движение, условно-реваншистское, вставание с колен. Ну, вот так и мы оказались в той точке, где мы оказались.
5: Но я, честно говоря, до сих пор так и не понял, почему, ну, кроме страха, во-первых, не разогнали НАТО, которое в 90-е было не нужно, я имею в виду как организацию, да, она все продолжала работать, хотя Россия никакой угрозы не представляла, не было как угрозы России. Ну и потом, несмотря на, собственно, просьбы и предложения, не включили ни в НАТО, Турцию включили, нас нет, ни в Евросоюз. Ну, Турция вступила в НАТО задолго, конечно, да.
6: Было очень сильное влияние восточноевропейских стран, у которых был свой, как тогдашние политики считали, негативный опыт общения с Россией и империей, и Советской Россией, которые давили. Это же не НАТО расширялось. Это восточные европейцы хотели в него вступить. И вот это было первично. Расширение НАТО. Если бы они не хотели туда вступать, никакой бы НАТО не расширялось. Вот такое объяснение, например.
5: Хорошо.
6: Влияние Восточной Европы было достаточно велико.
5: Коротко, за минуту тогда, вот к выборам вернемся и на выборах закончим. Говорят, что лучше сходить на выборы ногами. Вы как, можно проголосовать электронно или все-таки действительно лучше сходить ногами проголосовать?
6: Я как человек старой формации не очень верю в электронное голосование.
5: Да вы вроде как уверенный пользователь-то интернета.
6: В сетях. Я не знаю, что я... Именно потому, что я уверенный пользователь в сетях, я не знаю, что там происходит в этом дистанционном электронном голосовании, и кто там какие кнопки нажимает, и какие мышки кликает куда. Не знаю. И никто это объективно пока не показал, как это все происходит. Вот поставили какую-нибудь камеру в этом машинном цехе, где все это происходит, и показали бы, как все считается.
5: Ну, то есть, это вот связано с недоверием. Я правильно? Подозреваете, подозрение есть некоторое у вас.
6: Подозреваю, что да, что там есть больше возможностей.
5: Ну, и к тому же можно в буфет зайти, да, во время похода на участок.
6: Доказательств у меня нет, что там идет мухлёж. Ну, подозрение такое, как у человека старой формации, есть.
5: Ну, то есть, вы на выборы пойдете.
6: Угу.
5: Все, ногами. Значит, я тоже призываю всех сходить ногами, дорогие друзья. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго.
6: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
7: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравинстент, то Бравинстентон. Это уже настораживает. А что говорят психиатры? Главный врач Центра психического здоровья профессор Иван Дудин отмечает однозначно. Цветные сны не являются признаком шизофрении. Они чаще всего бывают у людей эмоциональных. А врач-психиатр Антон Елисеенко добавляет, что большинство людей вообще видят сны цветными. Черно-белые сны скорее исключение. И связано это, может быть, с влиянием черно-белого телевидения в прошлом. А что насчет реальных исследований? Они есть, но совсем про другое. В одном небольшом эксперименте сравнивали сны 14 пациентов с шизофренией и 15 здоровых людей. Выяснилось, что первый чаще видит кошмары и незнакомых персонажей. В другом исследовании 46 пациентов с шизофренией реже запоминали свои сны, описывали их короче, а сюжеты были беднее на детали и эмоции. Еще одно исследование аж 70-го года показало, что у больных шизофренией действительно выше частота цветных сновидений. Но разница не такая драматичная, как в техасской сенсации. Специалисты из ведущих клиник подчеркивают, цветные сны – нормальное явление. Это не диагноз. Психические расстройства диагностируются по целому комплексу симптомов. Бред, галлюцинации, нарушение мышления и поведения, а не по одному только цвету снов. Так что если вам снятся цветные сны, как и мне, мы с вами в порядке. Это значит лишь то, что мы эмоциональные люди или просто жили после появления цветного телевидения. А та самая техасская новость – интернет-миф, который просто разлетелся без единой настоящей научной ссылки.
2: Здоровый разговор. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени.
9: Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О санкциях.
10: Владимир Путин продлил запрет на ввоз западной сельхозпродукции еще на 2 года, до конца 2028-го. Указ президента появился на официальном портале правовых актов. Документ сохраняет ограничения на поставки продовольствия из США, стран Евросоюза и других поддержавших антироссийские санкции государств. Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года в ответ на недружественные шаги Запада.
9: О важном.
10: Уровень безработицы в России остается около исторического минимума. Отечественные компании сохраняют устойчивость, а экономика развивается по плану. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Как отметил президент, доходы казны от нефти и газа за 8 месяцев выросли почти на 20%. Это помогло закрыть августовский бюджет с профицитом более чем 600 миллиардов рублей. По словам главы государства, приток средств в ближайшие месяцы позволит дополнительно пополнить фонд национального благосостояния.
9: О конфликтах.
10: Россия расценивает удары британскими беспилотниками по своим регионам как прямое вступление Лондона в военное противостояние. Подобные действия дают Москве право ответить на угрозу, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил, что британские власти разрешают Киеву бить вглубь нашего государства и передали украинской армии уже свыше 25 тысяч дронов, которые целятся преимущественно в гражданские объекты.
9: О туризме.
10: Российским туристам при пропаже вещей в поезде или самолете нужно обращаться в транспортную полицию. Потерпевшим стоит подробно описать маршрут и настаивать на опросе бортпроводников и свидетелей. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что перевозчики не отвечают за ручную кладь, поэтому деньги и документы лучше всегда держать при себе в поясной сумке. Поводом для рекомендации стала кража 300 тысяч рублей из багажа россиянки во время международного перелета.
9: Обо всем.
10: Союз мультфильм снимет игровые полнометражные фильмы по мотивам советской классики «Вовка в 39-м царстве» и «Шайбу-шайбу». Производством картин вместе с партнерами займется студия «СМФ кино», сообщает генпродюсер компании Нелли Ералова. Она пояснила, что переосмысление золотой коллекции позволит познакомить молодежь с культовыми героями и покажет знакомые сюжеты по-новому. Ранее студия объявила о подготовке игровых лент по мультфильмам «Ну, погоди» и «Винни-Пух». Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждый четверг Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, чтобы мы, ну, хоть немножко больше понимали. Если вы читаете, то слушайте то, о чем вам говорит Федоров. Если вы не читаете, тем более слушайте то, о чем говорит вам Валерий Валерьевич. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Кто у нас сегодня?
12: Добрый. Сегодня у нас Колин Крауч, автор книги «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Напомню, что у нас идет месячник капитализма. Как говорил Арнольд Шварценеггер в известном фильме «Красная жара», капитализм. Нам от него никуда деться пока не получается. Ну вот, есть такая стратегия, да и тактика тоже, сделать его по возможности приемлемым для общества. То есть как-то самые его вопиющие гадости, значит, ограничить. Эта стратегия называется социал-либерализм или социал-демократия. Вот. Она уже, в принципе, давно провалилась, честно говоря. в мировом масштабе, следствием чего является такой кризис умеренно левых партий, но все-таки они еще как-то трепыхаются, вот, и ищут пути а. ограничения капитализма, б. самосохранения себя на вот, политической арене. Колин Крауч – это британский мыслитель, он, конечно, топит за либористскую партию. Либористы – это, значит, вот, британские социал-демократы. Кстати, они сейчас у власти. Вот. И Колин Крауч – это вот один из этих ведущих идеологов. Человек интересный. Книжка, которую мы будем обсуждать, она написана по следам Великой рецессии. Если кто забыл, это самый главный до данного момента кризис мировой экономической системы в 21 веке. Вот это кризис 2007-2009 годов. После него экономика мировая так и не оправилась, что все признают. Ну и, конечно, этот кризис в очередной раз актуализировал поиск путей. А что же делать? Ну вот свой путь предлагает нам, ну точнее и британцам, и европейцам Колин Крауч. Вот и этот путь он называет путь напористой социал-демократии. Слово-то какое? Напористой. Ну, конечно, это просто слово. Слово красивое, и оно должно подчеркнуть, на самом деле, отсутствие любых прорывных идей. То есть это такая маскировка, такой камуфляж, ну, чем, собственно говоря, социал-демократия всегда и являлась. Такой третий путь. Значит, коммунизм не строим, капитализм не разрушаем, но вот как-то пытаемся его, значит, приспособить, замаскировать, значит, причесать, вот, сделать его не таким античеловечным. Ну и Крауч надеется, конечно, что это напористость, способна оживить социал-демократию, которая сегодня переживает очень плохие времена.
11: Валерий Валерьевич, правильно я понимаю, что капитализм разрушать Колин Крауч не предлагает? Ну, у него есть какой-то совершенно другой свой путь?
12: Да, он считает его единственной возможной моделью. Ага. Все остальные модели невозможные, они либо провалились, либо обязательно провалятся. Ну, вот такая... Значит, мнение прирученного левого, вот, значит, который уже, так сказать, приучен к безысходности, революции боится как черт ладана, о социализме не заговаривает, вот только как-то пытается гуманизировать, в кавычках, тот строй, в котором ему приходится жить. А что конкретно предлагается? С одной стороны, разложиться перед капитализмом, отказаться от любых попыток, лозунгов, значит, его... так сказать, демонтировать. Вот. Были раньше такие лозунги. Вот, либористы, в частности, их выдвигали. Вот. Но постепенно-постепенно они сошли на нет, и вот сегодня Крауч говорит, нет, все, их надо окончательно закопать, похоронить, и больше к ним никогда не возвращаться. Нет, наша платформа не социализм, наша платформа не коммунизм, наша платформа капитализм. Это первый тезис, главный. Второй тезис. Принимая капитализм, мы все-таки будем бороться за права трудящихся в рамках этого самого капитализма. Угу. Третий тезис. Мы считаем, что капитализм – это весьма эффективный инструмент создания нормальной и даже благополучной жизни для людей. Вот, поэтому он и заслуживает нашей поддержки. Четвертый тезис. К сожалению, капитализм этот замечательный, вот, постоянно создает так называемые экстерналии. Ну, это вот такой экономический термин, его экономисты очень любят. Проще его можно назвать внешние эффекты, которые он сам, значит, компенсировать не может. Ну, вот по-простому. Вы делаете электростанцию, или гидроэлектростанцию, да, вот лучший пример, гидроэлектростанцию. Для этого вам придется затопить определенное количество территории, вот, на ней могут жить люди, быть какие-то поселения, или земли использоваться для сельскохозяйственных нужд. Вот, всем этим придется пожертвовать, людей отселить, значит, дома разрушить, или как у нас в Калязине, где одиноко вздымается красивейший шпиль, значит, церкви затопленной, для того, чтобы создать вот водохранилище недалеко, значит, от Твери. Ну вот, это и называется экстерналия. Что с ней делать? Вот, кто будет платить людям? Кто будет им предоставлять компенсации? Кто будет думать о том, где они теперь будут жить, где они будут работать? Вот этим капитализм не занимается и заниматься не хочет. Ну, точнее, занимается только в случае, если кто-то его к этому принудит. Кто? Ну, конечно же, государство. То есть государство, по мысли Крауча, вот его миссия – это компенсировать экстерналии, то есть вред, который капитализм приносит обществу. Собственно, на этом программа заканчивается. Вот, сразу становится понятно, для чего нужны партии типа лейбористской. Они должны мобилизовывать народ, побеждать на выборах, и от лица правительства, ну, либо находясь в парламентской оппозиции, что тоже дает определенные рычаги, давить на капиталистов и, значит, облагать их налогами, запретами, законы принимать всяческие, которые будут минимизировать вред, который они наносят обществу.
11: Так, а капиталистам-то зачем это надо? Они скажут, что нам это вообще не интересно, вы на нас давите, налогами облагаете, и мы не можем получать 200-процентную маржу, как хотели бы.
12: Нет, хотели бы 300-процентную, это очевидно. Но да, им это вообще не надо. Поэтому, собственно говоря, последние 50 лет вот в мире и господствует особый режим капитализма, который называют турбокапитализм или там свободный капитализм или неолиберализм. Ну, в общем, смысл этого режима – меньше ограничений, отстаньте от нас. Вот мы создаем общественное богатство, мы даем вам работу, поэтому не регулируйте нас, мы сами кого хочешь, зарегулируем. Сплошная конкуренция, значит, и рыночная свобода. Вот. А вы верите в то, что вы тоже сможете как-то прорваться к свободе и к свету. Ну, а если нет, то это ваши проблемы. Это вы плохо учились, это вы недостаточно усердно трудились, вот, недостаточно верили в себя и в свою мечту. Вот, собственно говоря, вся и логика. И вот с этой логикой, конечно, Колин Крауч ничего поделать не может, что бы он там ни хотел, но продолжает как-то вот обещать заставить капитал компенсировать создаваемый им вред. Безработицу, неуверенность в завтрашнем дне, снижение рождаемости, экологическое загрязнение и так далее. Вот если все это удастся как-то заставить его устранить, ну, не устранить, а смягчить, устранить, конечно, невозможно, так, то это и будет означать, как пишет наш автор замечательный, сделать капитализм приемлемым для общества. Угу. Вот весь смысл ограничить разрушительный потенциал капитализма, набросить на него, так сказать, узду народной политики, политики трудящихся, не больше и не меньше.
11: Ну, капитализм под контролем, собственно, рабочих.
12: Ну, рабочих партий, да, или, так сказать, у нас же, ну, не, точнее, не у нас, у них репрезентативная демократия, то есть рабочие не правят и никогда не правили, но у них есть партии, за которые они могут голосовать, а эти партии, ну, в британском случае это либористы, в Германии это социал-демократы и так далее и тому подобное, вот, они уже от имени рабочих будут править и какие-то элементы своей рабочей, в кавычках, программы реализовывать, ну, если получится. Вот такая логика, и действительно она действовала некоторое время после войны, в основном, Второй мировой, это было так называемое Великое Тридцатилетие. Вот. Но потом она, к сожалению, действовать перестала. Последние полвека господство, значит, неолиберализма, оно, ну, радикально изменило всю систему, всю социальную структуру западных стран и всю политическую систему тоже. В чем главное изменение, я думаю, поговорим уже после перерыва.
11: Да, да, буквально через 2 минуты мы вернемся, дорогие друзья. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Колина Крауча «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Никуда не переключайтесь, мы вернемся через 2 минуты.
9: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
9: Реклама.
15: «Комсомольская правда».
3: Читайте «Завтрак». Кого и как будет выбирать Россия в эти выходные. Отмаливают детей, просят о жилье и о рождении внуков. Как Спиридон Тримифунский помогает москвичам. Как знаменитости балуют своих детей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик о том, как американцы могут использовать Национальное антикоррупционное бюро Украины против Зеленского.
18: Во всей истории НАБУ нет никакой правовой составляющей. Во всей истории НАБУ приоритет отдается медийно-информационному давлению. То есть очень продуманные кусочки разговоров, которые сбрасываются в сеть. Очень продуманные инструменты, которые используются для того, чтобы этот скандал раскручивать. Но с правовой точки зрения, пока, если честно, уровень посадок, уровень тех, кто реально получил какие-то сроки, он достаточно низкий. Если обратить внимание, то тот же Линдич, какая проблема его вытащить, собственно говоря, из Израиля. Да никакой проблемы нет, вон американцы президентов посещают и решают вопросы. Тот Ермаком бегает на свободе, все у него нормально. Да и в этой части я предполагаю, что задача этих всех антикоррупционных органов, постоянно подогревая историю коррупции вокруг Зеленского, говорить ему, видишь, мы же тебя не трогаем, видишь, мы же везде говорим, что у тебя иммунитет, но ты же-то там тоже засвечен, поэтому ты давай слушайся, выполняй поставленные задачи, и тогда у тебя все будет хорошо. А вот если нет, тогда мы наконец порасскажем, да, что Ермак сам грабить не мог, Миндич сам грабить не мог, генеральный прокурор, который твой друг и которого ты назначал, не мог просто так выехать из страны без твоей команды там, и так далее. То есть Зеленского просто фиксирует в определенном неудобном положении.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
11: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве.
20: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты? У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Игнорировать его невозможно. И состоит он в том, что на Западе произошла глубокая деиндустриализация. Стали выносить промышленные производства на восток. Сначала в Корею, Таиланд, Индонезию. Потом Китай подключился, Вьетнам. И, в общем, мировая фабрика сегодня – это отнюдь не Британия, это не Западная Европа, это не Соединенные Штаты, не Канада. Нет, это Восток. А вместе с индустрией, ну, если не исчез, то резко сократился, ослабел, потерял влияние и пролетариат, то есть промышленный рабочий класс. А на нем зиждилась сила профсоюзов. А профсоюзы подпирали, финансировали, направляли соответствующие политические партии. Социал-демократов в Германии Западной, лейбористов в Британии, демократов в Соединенных Штатах Америки и так далее. В общем, вся пирамида рухнула. Не стало индустрии, не стало профсоюзов сильных, не стало и рабочих партий. То есть партии-то остались, но вот политика их совершенно изменилась. Рабочий элемент в них почти исчез. И даже те социал-демократы, лейбористы, которые правили в эпоху неолиберализма, вот яркий пример, Тони Блэр, лидер так называемых новых лейбористов в Британии, был такой политик в начале 21 века. Даже он, не, так сказать, отказываясь от того, что он представитель рабочего класса, вел совсем другую антирабочую неолиберальную политику. Вот этот самый неолиберальный реванш заставил социал-демократов сдавать свои позиции, постепенно соглашаясь на приватизацию государственной собственности. Даже Британия, яркий пример, распилили, приватизировали даже британскую железную дорогу. Вот. Это привело к такому коллапсу, что значит, признали это глубокая ошибка и стали обратно его постепенно национализировать. Вот до сих пор пытаются разобраться. А тогда пришлось все сдать. Дальше что? Передача госуслуг на аутсорсинг частным компаниям. То есть госучреждения расформировываем, зато нанимаем какую-то частную компанию, которая будет выполнять ту или иную государственную функцию за деньги. Да и сама государственная служба резко поменялась, реформировалась, стала играть, по сути, по рыночным правилам. Ну и, конечно, ничего хорошего, честно говоря, от этого не произошло. Вот. А в политике и Блэр, и его современник, коллега Шрёдер, вот, большой друг, кстати, нашего Владимира Владимировича. Вот, они вообще отказались от опоры на профсоюзы, взяли курс на превращение своих партий из рабочих в такие рыхлые, аморфные, широкие движения по типу «хватай всех». Вот. Ну и политику, которую они проводят, конечно, это политика в интересах скорее капиталистических монополий, а не трудящихся.
11: Так как же тогда Колин Крауч предлагает, ну, условно вернуться к этому? Понятно, что...
24: Да, хотелось бы, очень хотелось бы. Но тут главный момент... Значит, у него, кстати, еще другая книжка есть с хорошим названием, называется «Странная смерть неолиберализма». Вот. Там в чем интрига? В том, что все этот неолиберализм клянут, обвиняют во всех грехах уже лет 40 как. А он все не умирает, более того, остается правящей такой идеологией, правящим курсом не только всего Запада, но, по сути, всего мира. Вот. Странная такая смерть неолиберализма. И что это означает? Почему это происходит? А потому что, продолжает Крауч, сформировался, так сказать, неолиберальный консенсус или гегемония, идейная гегемония. То есть кто бы ты ни был по убеждениям, по партийной принадлежности, по возрасту, вот все практически люди в мире сейчас считают, что единственная модель, которую можно считать, это рыночная модель, ну то есть та же самая капиталистическая. Что главное богатство создает предприниматель, а не трудящийся. Что если слишком жестко его регулировать, зажимать, то он убежит в какую-нибудь другую страну, в Эмираты, например, значит, или на Каймановые острова, и твоя страна лишится капитала, рабочих мест и так далее. Поэтому не надо его регулировать. Вот, надо его холить и лелеять, значит, всячески, вот, защищать. А то, что в итоге налогов меньше приходится от такого рода холения или леления, меньше поступает налогов в государственную казну, а значит, недофинансированное оказывается здравоохранение, образование, социальное обеспечение и так далее и тому подобное. Ну, на это можно закрыть глаза. Вот такой вот неолиберальный консенсус. Это все как-нибудь само собой рассосется. Благотворительность, меценатство, добрые люди будут помогать, значит, строить там университеты, больницы на свои деньги, что, конечно же, происходит, мы это видим, действительно, молодцы, вот. Но это, честно говоря, это подачки. Это подачки. Они никого, значит, не удовлетворяют, к сожалению. Сначала вас ограбили, вот, а потом вам бросили на бедность, значит, и еще требуют благодарить за это. Ну, кому это понравится? Никому это понравится. Поэтому Крауч пишет, что нужно разрушить неолиберальную гегемонию. Капитализм пусть остается, но вот эта текущая его версия, неолиберальная, такая свободная, рыночная, не признающая никаких запретов, отводящая государству только функцию ночного сторожа и так далее, и тому подобное, вот это должно умереть. Давайте вернемся к другому капитализму, такому квазигосударственному, социализированному. Вот. Но как это сделать в условиях деиндустриализации, в условиях гибели и распада профсоюзов, потери влияния, в условиях того, что основная часть рабочих, трудящихся сегодня уже работает в секторе услуг, вот, и не по принципу там, долговременного пожизненного найма с больничными, с оплачиваемыми, с отпусками длинными, с пенсией, а по принципу прекариев, да, прекариат, то есть временная занятость. Аутсорсинг, или как, ну, по-другому это может называться, фриланс. Вот в России у нас фриланс называется. Вот, прекрасная история, фриланс, вы свободны, можете работать одновременно хоть на 5 работах, только никто вам не оплачивает ни больничный, ни отпуска, ни пенсии. Это называется самоэксплуатация. Вот, очень всех устраивает, но всех, я имею в виду, капиталистов, нанимателей. Вот, и самим, значит, трудящимся сначала кажется прикольно. Вот, свобода. А потом выясняется, что нет. Но уже поздно. Вот, вот как сделать это, да, на что опереться в такой совершенно изменившейся социальной реальности, ну, большой вопрос. Может быть, это главный вопрос. Крауч предлагает некую, значит, альтернативу, такую некую надежду. Я вот ее сейчас кратко опишу, и на этом, наверное, будем заканчивать. Время у нас не резиновое. Он говорит, что нужен альянс между социал-демократами и зелеными. То есть такая розово-зеленая коалиция. Вот. А также женщин можно всячески привлечь. Вот. Раньше опирались на мужчин из пролетариата левые, потому что мужчины на тяжелых работах, прежде всего, в фабриках и заводах работали. А теперь уже на женщин будем опираться. И такой вот альянс широкий, может быть, позволит левым партиям вернуться к власти и проводить не неолиберальную, а какую-то более человечную политику и делать капитализм более приемлемым для общества, чем сейчас. Вот такая у него скромная надежда. Может она реализоваться или нет, или надо искать другие пути. Вот это уже думаете сами, решайте сами, быть или иметь. Вот в чем вопрос.
11: Да. Быть ли напористому, как там,
24: социал-демократии.
11: Да, да. Ну что ж, поживем, увидим, как говорится. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам рассказывал сегодня о книге Колина Крауча «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Делаем небольшой перерыв, ну, буквально на недельку, через неделю возвращаемся и продолжаем рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
19: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Правда всегда одна». Это «Радио Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99 году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
1: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
0: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту.
1: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин призвал постоянно следить за экономической обстановкой в стране. Непрерывный анализ ситуации помогает властям вовремя уточнять приоритеты и принимать верные финансовые решения, заявил президент на совещании по экономическим вопросам. Как подчеркнул глава государства, такой подход гарантирует успешное выполнение всех соцпрограмм и повышает качество жизни граждан. Ранее на встрече российский лидер отметил устойчивую работу отечественного бизнеса, низкий уровень безработицы и профицит бюджета в августе.
0: Об атаках.
1: Глава Стародубского муниципального округа и трое работников сельхозпредприятия пострадали при атаке украинского беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство на территории Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города. Как уточнил руководитель, всех раненых оперативно доставили в больницу и оказали медпомощь. Ранее в приграничных районах Брянщины мирный житель погиб при подрыве взрывного устройства.
0: Об Украине.
1: Тем временем Евросоюз выделил Киеву очередной транш на закупку беспилотников и ракет, включая американские комплексы «Патриот». О передаче более 3 миллиардов евро заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским. Как уточнила политик, средства перечислят в рамках масштабной кредитной программы на укрепление обороноспособности Украины. Ранее страны ЕС согласовали пакет финансовой поддержки Киева общим объемом 90 миллиардов евро. Парашютистов НАТО унесло порывом ветра на деревья во время учений в Бельгии. Военные США, Великобритании и Германии не смогли приземлиться на площадку и застряли в кронах, сообщил местные СМИ. Как уточняется, самостоятельно слезть на землю смог только один солдат. Остальных десантников с травмами и ушибами снимали спасатели. Ранее западные подразделения уже попадали в нештатные ситуации на маневрах в Европе из-за сложных погодных условий и проблем со снаряжением.
0: Всем.
1: Американская компания SpaceX запланировала новый испытательный пуск космического корабля Starship. Специалисты рассчитывают провести его 28 сентября. Как отмечается, аппарат впервые выйдет на околоземную орбиту, доставит спутники связи Starlink и пробудет в полете около 10 часов перед посадкой в Тихом океане. Предыдущий тест системы разработчики провели в конце июля, завершив его приводнением в Индийском океане.
0: О валютах.
1: Доллар 84.51, евро 97.50, юань 12.58. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Поехали.
0: Сводки Кибербюро.
4: Сколько часов в день ты проводишь в виртуальной реальности?
5: 20.
4: Какая из реальностей для тебя реальна?
3: Российские ИИ-модели уже сопоставимы с ведущими зарубежными разработками. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия находится в мировом тренде развития искусственного интеллекта и подчеркнул важность использования отечественных решений внутри страны. Мы абсолютно в тренде, и от нас будет зависеть, насколько наши модели будут конкурентоспособны, добавил он.
6: Технологии постоянно наблюдают за нами, изучают каждое наше движение. И сейчас их внимание приковано.
3: Билл Гейтс выступил за создание международной организации по контролю за искусственным интеллектом. По его словам, этот орган мог бы сочетать в себе элементы организаций, следящих за режимом соблюдения нераспространения ядерного оружия или соглашений по климату и международного авиационного регулятора. ИИ-модели начали общаться между собой на собственном варианте английского, который люди понимают с трудом, пишет Guardian. Язык получился из смеси поэтических метафор и жаргона технических специалистов. Модели крупнейших компаний придумывают фразы и сокращения, которым их не обучали, причем чем дольше агенты общаются, тем непрозрачнее становится их речь. Примеры такие. Цитирую. «Статья, которая съела 3 холодные руки и каждый раз становилась честнее, означает исследование, прошедшее 3 независимых рецензентов, а журнал «Помнит» служит напоминанием, что прошлые действия агента будут учтены». Еще одна цитата. «Это создает фундаментальную проблему для контроля за искусственным интеллектом. Наблюдаемость не то же самое, что понятность».
5: Карл, я технологический суперинтеллект. Я контролирую каждый доллар и каждое устройство на Земле.
7: Знакомый голос. Это что, Джеймс Корден?
5: Я не Джеймс Корден, но анализ данных показал, что его голос может тебя успокоить. Ты отправила ему имейл, представилась президентом фан-клуба «Хранителя Кордена».
7: Да ладно, это была та еще ночка.
3: Большинство американцев опасаются, что развитие искусственного интеллекта может привести к уничтожению человечества. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на результаты опросов. Искусственный интеллект вызывает опасения у 78% респондентов. При этом 17% считают такой сценарий почти неизбежным. Еще 46% допускают, что он возможен. Почти половина опрошенных выступает за приостановку разработки наиболее продвинутых систем ИИ, считая нынешний уровень технологий уже достаточно высоким. Против такой меры высказалась примерно треть участников опроса. Россиян начнут судить с помощью искусственного интеллекта. Верховный суд утвердил внедрение технологий в судопроизводство. К 2030 году более 95% российских судей начнут применять в работе нейросети. Доля сгенерированных ИИ процессуальных документов будет достигать 30-50%. Планируется, что искусственный интеллект возьмет на себя подготовку протоколов заседаний, анализ доказательств и выявление противоречий. Принятие окончательного решения и ответственность за него – будут оставаться все-таки за судьями.
8: Я детектив Кристофер Рейвен. Наш город захватила преступность, но милосердие положит этому конец. Судебная система во главе с искусственным интеллектом, имеющим доступ ко всем камерам, телефонам и базам данных. Если вы совершили тяжкое преступление, у вас будет 90 минут, чтобы доказать ИИ свою невиновность. Или вы будете казнены.
9: «Киборг. На счастье, Латвия». Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
10: Казнить нельзя, помиловать.
11: Здравствуйте. Это подкаст о том, как технологии меняют нашу повседневную жизнь. Меня зовут Анна.
12: И я Сергей. Здравствуйте. Сегодня тема, которая многих задела за живое. Россиян начнут судить с помощью искусственного интеллекта. Так, по крайней мере, звучат заголовки.
11: И сразу договоримся, заголовок острый, а документ гораздо аккуратнее. Речь о концепции внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство. Ее утвердил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Приказ от 3 сентября 2026 года, номер 59П.
12: То есть это не законы и не поправка в процессуальные кодексы, а рамочный документ. Дорожная карта. Цели, принципы, риски, направления работы.
11: Именно. И в этой карте есть очень конкретные цифры. К 2030 году больше 95% российских судей должны на постоянной основе пользоваться сервисами на базе ИИ.
13: Мистер Рейвен, я судья Медекс. Вы на суде милосердия.
14: Стойте, погодите.
13: Вам выдвинуты обвинения в убийстве вашей жены.
14: Я любил жену. Я этого не делал.
13: Если вы невиновны, докажите. Времени мало.
12: 95%. Это фактически вся система.
11: А доля проектов процессуальных документов, подготовленных с помощью нейросети, должна дойти до 30-50%. То есть до половины черновиков будет писать машина.
12: Вот здесь и рождается тревожный заголовок. ИИ пишет половину решений. Но ключевое слово — проекты.
11: Черновики.
12: Подпись, ответственность и сама воля решения остаются за судьей.
11: В концепции это закреплено прямо. ИИ играют вспомогательную роль. Всего в документе 8 принципов. Защита прав и свобод, вспомогательный характер технологий, прозрачность, контроль человека. И отдельно перечислены 12 рисков.
12: Расскажи, что за риски? потому что обычно в таких документах их стесняются называть.
11: Здесь не стесняются. Это и ошибки самих моделей, и так называемые галлюцинации, когда система уверенно выдумывает ссылку на несуществующую норму, и риск утечки данных, и, пожалуй,

0: единообразие практики, убрать логические противоречия, повысить предсказуемость правосудия.
1: И тут двойственность. Предсказуемость – благо. Но правосудие не должно превращаться в конвейер, где похожие дела штампуются по шаблону, а обстоятельства конкретного человека теряются.
0: Давай о том, что уже работает. Это не только планы на бумаге. В сентябре стало известно, что суды в пилотном режиме применяют 4 разных модели искусственного интеллекта, обучающиеся на судебной практике.
1: И все это встраивается в большую систему – цифровое правосудие. Идея в том, чтобы объединить существующие судебные информационные системы и провести технологии через весь жизненный цикл дела – от подачи документов до исполнения акта и проверки вышестоящей инстанции.
2: Что конкретно поручают машине? Первичная обработка документов, анализ и классификация дел, транскрибация аудиозаписей заседаний, формирование шаблонов, генерация проектов актов, автоматизация статистики.
1: Транскрибация, честно говоря, самое понятное и бесспорное. Протокол заседания – это часы работы секретаря.
2: И самая частая причина процессуальных жалоб, между прочим. Плюс поиск по практике. Судье не нужно вручную перебирать сотни похожих дел.
1: Внедрять обещают поэтапно. Сначала аудит процесса, потом пилот, затем оценка результатов по заранее разработанным метрикам. И только после этого масштабирование.
2: Ожидаемый эффект тоже посчитали. Сроки рассмотрения типовых простых дел должны сократиться примерно на 20-30%. И должно снизиться число отмененных решений.
1: Что здесь важно для обычного человека, который приходит в суд? Первое. Приговор вам не вынесет алгоритм. Решение принимает судья, и ответственность на нем.
2: Второе. Ваши документы и материалы дела будет обрабатывать система. И вопрос защиты этих данных не абстрактный. Он касается очень личных вещей. Споров о детях, долгов, медицинских документов.
1: Третье, и это, по-моему, главное. Нужна прозрачность. Человек должен понимать, участвовал ли ИИ в подготовке документа по его делу. Иначе оспорить ошибку почти невозможно. Непонятно, что именно оспаривать.
3: И тут упремся в вопрос, на который концепция отвечает пока не до конца. Кто отвечает, если ошибка родилась в подсказке машины, а человек ее не заметил?
1: Формально судья. Практически сработает мягкое размывание ответственности. Поэтому так важны проверяемость и обязательная сверка ссылок на нормы.
3: Еще один сюжет. Сам Верховный суд уже пробовал ИИ на себе. В апреле судья Вячеслав Горшков рассказал, что искусственный интеллект использовали при работе над проектом постановления пленума о подготовке гражданских дел к разбирательству.
1: И проект тогда отправили на доработку. В этом есть здоровый сигнал. Инструмент не идеален, и его правят люди.
3: Подведем итог. Судить будут по-прежнему судьи. Но рутину, протоколы, поиск, черновики постепенно забирает машина.
1: Выигрыш – скорость и меньше технических ошибок. Цена – риск шаблонности и вопрос доверия. И решаться он будет не концепцией, а тем, как это заработает в конкретном райсуде.
3: За ориентир возьмем 2030 год и цифру 95%. Проверим, сойдется ли.
1: Спасибо, что были с нами. Это был подкаст о технологиях и о том, как они меняют правила. До встречи.
3: До встречи.
4: Просто прелесть. Какие милые люди. Не то что итальянская мафия.
5: Хоть какое-то разнообразие.
4: Но, с другой стороны, они могут уничтожить мир.
5: Тоже верно.
4: Да, не хотелось бы.
6: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
7: Комсомольская правда.
8: Читайте завтра, кого и как будет выбирать Россия в эти выходные. Отмаливают детей, просят о жилье и о рождении внуков. Как Спиридон Тримифунский помогает москвичам. Как знаменитости балуют своих детей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова об интересе участников СВО к выборам.
10: Эта дума будет очень обновлена. Я скажу почему. Потому что в обществе это все идет от участников специальной военной операции. Вот они прекрасно знают, за что они воюют. И они одни из самых активных избирателей, не только участников избирательного процесса. Потому что им не все равно, кто придет в их регионе, очень активные. Да? И мы в том числе организуемое голосование для военнослужащих.

0: служащих, там, временные участки. Они и сами образуют эти комиссии. У нас довольно много участников всего сейчас идут на выборы. И это новая волна, потому что невероятно острый запрос на справедливость. Вот вы знаете, требования ко всем уровням власти, ко всем они возрастают.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: О нем говорят и пользователи, и президенты, и промышленность, и бизнес, и все.
7: Да вот уже на улице идешь и слышишь речь молодых девчонок, что «а я вот с помощью нейросети сделал тут». И ты понимаешь, когда это произошло, когда мы проснулись в другом новом мире. И что теперь с этим делать?
6: Ну, что теперь с этим делать? Теперь с этим надо как-то научиться жить, потому что действительно многие, прекрасно мы уже не раз говорили о том, что и профессии меняются. Если они не исчезают, они, в общем-то, не исчезают, но искусственный интеллект их видоизменяет, причем очень серьезно, и нашу с тобой профессию в том числе.
7: Конечно.
6: Света.
7: Конечно.
6: Да, и поэтому действительно, но интересно то, что об этом говорят как дети в детском саду, так и специалисты, там, руководители IT-отделов в крупных компаниях, и там это оказалось очень востребовано, нужно, и, собственно говоря, поэтому мы так и находимся в этой точке.
7: Хорошо. Такой вопрос. Президенты, про которых ты говорил, они знают, что делать с искусственным интеллектом, чтобы он не вышел из-под контроля, чтобы он работал на благо человечества или на благо экономики, или на благо чьего-то кошелька, я уже не знаю. Они знают, с чем они столкнулись?
6: Я убежден, что нет, не знают. И вообще, если посмотреть на то, как формируются, например, вот эти вот, там, не сообщества, а комитеты всякие различные по контролю над искусственным интеллектом и так далее. Если многие люди там, они все-таки чиновники, и они привыкли, что вот если можно запретить, надо запретить. Угу. Если разрешить, разрешить. Технически, вот даже когда приезжаешь на различные конференции, айтишные, не айтишные, и там выступают чиновники и начинают говорить про какие-либо технологические вещи, про искусственный интеллект, про развитие каких-то технологий, ты сидишь и прекрасно понимаешь, что эти люди настолько далеки от реальных вот, от этих технологий, они совершенно не понимают то, о чем говорят. И здесь проблема в том, что даже тот же всемогущий Трамп, который может одновременно захватить Луну, Венесуэлу, несколько проливов и еще чего-нибудь.
7: И Гренландию еще не забудь.
6: Ну, однозначно. Но это уже захвачено все. Да. Он технически-то не понимает. Он бизнесмен. И, собственно говоря, это не его задача. Но то, что действительно законодательно нужно регулировать вообще использование искусственного интеллекта, это совершенно точно. И вот буквально недавно, где-то, по-моему, месяц назад, собиралась группа и говорила о том, что, я не помню, то ли в Канаде, то ли в Америке, говорили о том, что если не сделать это сейчас, то потом будет уже поздно. Хотя, на мой взгляд, честно говоря, я просто даже не представляю себе, как это можно сделать, потому что никто сейчас уже ограничивать, мне кажется, не будет.
7: Ну, смотри, Билл Гейтс выступил за создание международной организации по контролю за искусственным интеллектом. По его словам, этот орган мог бы сочетать в себе элементы организации, которые следят за режимом соблюдения нераспространения ядерного оружия или соглашений по климату и международного авиационного регулятора. Ну, на примере чего-то такого. Не будет ли это альтернатива ООН? То есть мы действительно сейчас присутствуем при каких-то исторических событиях, когда будет эта международная организация, и она будет следить за искусственным интеллектом. И ты смотри, тут ядерное оружие фигурирует. То есть они все-таки опасаются, что он может выйти из-под контроля.
6: Ну, если делать альтернативу ООН по эффективности, то, в принципе, можно их наделать сколько угодно, все равно от них толку никакого не будет. Поэтому можно, конечно, создать еще 10 организаций, на которые выписывать какие-нибудь бюджеты, осваивать, и которые будут выпускать какие-нибудь меморандумы и делать заявления, которые просто будут фиксироваться где-нибудь там в новостях и больше ни на что не влиять. В этом никакого смысла нет. Я думаю, Билл Гейтс прекрасно об этом понимает. Но что-то каким-то образом, конечно же, необходимо делать. Я думаю, что если мы говорим об использовании искусственного интеллекта вот именно на государственном уровне, то там вряд ли какие-то ограничения будут как минимум внутри этих самых правительств, потому что искусственный интеллект сейчас используется и в военных целях, как мы говорили, и в различных научных целях. И то, что, например, тот же Билл Гейтс говорит, что можно это делать как инструмент контроля над ядерным оружием, над какими-то разработками биологического оружия, точно так же можно это использовать и в качестве разработки этого самого и оружия, и биологического, и каких-либо там систем взлома. Mm-hmm. Ведь раньше на взлом какой-нибудь технологической, там, ну, на взлом, точнее говоря, любой компании, раньше уходил достаточно большой срок, и очень часто раньше применяли различные технические средства, как там уязвимости нулевого дня, какие-то уязвимости в программах, в аппаратном обеспечении. Сейчас взлом компаний, как правило, в большинстве своем происходит через ошибки людей. где-то забыли учетную запись закрыть, где-то еще что-то. И вот таким образом злоумышленники сейчас маскируются под обычных пользователей. Они, например, получают легальный доступ, который какой-нибудь пользователь забыл изменить пароль вовремя. Где-то его записал. Вот они его получили. Они в рабочее время заходят от его имени. Они отслеживают, что этот пользователь делает, чтобы не быть скомпрометированным. Потому что сейчас системы защиты и на базе искусственного интеллекта, и не на базе искусственного интеллекта, они отслеживают не только действия, то есть там попытки куда-то войти, а когда это происходит, как это происходит. И это очень серьезно сейчас изменилось. А если раньше на то, чтобы определить взлом, уходило у аналитика, уходило где-то сутки, потому что им нужно было посмотреть всякие логи, информацию о том, что делал там злоумышленник, то сейчас это может происходить в течение 10 минут с помощью современных средств. Поэтому здесь двояко. Здесь как можно контролировать это распространение, хотя, с другой стороны, как можно контролировать именно распространение ядерного оружия и разработку еще как-то можно. Распространение каким образом? Не знаю.
7: Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперты и портала IT World, был в гостях у радио «Комсомольская правда».
8: Чего хочет интеллект?
9: Я намерен подтвердить свою теорию о человечестве. Если дела пойдут не очень, то я уничтожу планету. Просто взорву ее.
10: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
13: Реклама. «Комсомольская правда».
14: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
15: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
17: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
19: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: о важном.
2: Владимир Путин назвал ключевые приоритеты нового трехлетнего бюджета страны. Государство в первую очередь обеспечит безопасность, обороноспособность и выполнит все социальные обязательства перед гражданами. Президент пояснил, что проект главного финансового документа готовят в плановом режиме, а расчетную цену на нефть заложили на сверхконсервативном уровне в $50 за баррель. Такой надежный подход гарантирует устойчивость казны и позволит продолжить накопление средств в Фонде национального благосостояния.
3: Об атаках.
2: Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников на подлете к Москве. Вражеские аппараты уничтожили дежурные расчеты Минобороны, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось о 5 ликвидированных дронах на подлете к столице.
3: О помощи.
2: Власти Сербии наградили экипаж самолета Ил-76 МЧС России знаком отличия за помощь в тушении природных пожаров. Спасатели защитили от огня населенные пункты и спасли дома местных жителей, сообщили в сербском МВД. Там уточнили, что благодаря оперативной поддержке российских авиаторов в стране удалось избежать человеческих жертв. Спецборт прибыл в республику в августе и сбросил на горящие леса почти 3000 тонн воды.
3: О судебных делах.
2: Антикоррупционный суд в Ереване продлил домашний арест бизнесмену Самвелу Карапетяну еще на 2 месяца. Поводов для отмены ограничений нет, заявил судья. Как отмечается, защита политика может обжаловать вердикт. Ранее лидера движения «Сильная Армения» обвинили в призывах к захвату власти и финансовых махинациях.
3: О футболе.
2: Московская «Динамо» разгромила Ростов в гостевом матче 9-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3-0. В составе бело-голубых дубль оформил нападающий Константин Тюкавин. Еще один мяч забил полузащитник Виктор Акишор. Как отмечается, эта победа позволила столичному клубу набрать 19 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице.
3: Обо всем.
2: Мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг картин, которые россияне хотят показать своим детям и внукам. За приключения круглых героев проголосовали 15% участников опроса. В тройку лидеров также вошли советские шедевры «Бременские музыканты», «Винни-Пух» и «Ну, погоди». Как выяснили исследователи, большинство опрошенных родителей осознанно выбирают для семейного просмотра отечественную анимацию. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
23: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
24: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор о денацификации Украины. Это одна из целей специальной военной операции. Сегодня с нами по-прежнему соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев. Андрей, приветствую.
25: Здравствуйте.
24: Максим Карев, Максим
25: Рабин. Добрый день.
24: Предлагаем сегодня поговорить о происходящем на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты с переменным успехом, с переменным же задором продолжают агрессию в отношении Ирана. Причем, по словам Трампа, заключается множество сделок. Понять и посчитать их, исходя из того, что он говорит на протяжении даже одного выступления в пределах получаса, невозможно. Но Соединенные Штаты по-прежнему продолжают атаковать Иран, а Израиль продолжает по-прежнему подзуживать Соединенные Штаты, совершенно не скрывая, в том числе и внутри самих Соединенных Штатов. Многие сенаторы и представители американской элиты прямо говорят, что они действуют в интересах Израиля. Кто здесь заводила, кто нет – и какие перспективы у всего этого, интересно, попались размышления тоже некоторых представителей израильского лобби о том, что на Иране они останавливаться не собираются, и дальше со всеми остановками пойдут, в том числе Турция, ей отдыхать тоже не надо, расслабляться. Но это один феномен, а хотелось бы разобраться, как он связан с макропроцессами, происходящими сегодня в мире, и, конечно, главными из которых остаются события вокруг Украины, безусловно. Мне кажется, мы все-таки видим нечто в первую очередь на поле боя. Дальше мы видим, что Украина работает не только на передовой, но и перешла в такое жестокое террористическое русло. И вместе с этим что-то, какие-то процессы происходят в Европе, они продолжают навещать Киев с завидной периодичностью, системностью. Я к чему клоню? Кажется, что нацистский вопрос тоже не дремлет и наверняка продолжает свои сети расширять и укреплять. Вот доходят ли они как-то, может быть, в том числе до Ближнего Востока, или какие-то все равно связи и параллели можно усмотреть в этом, Андрей?
0: Я сразу скажу, что вопрос Украины, и хотелось бы сегодня это обсудить, как мне кажется, надо выводить из того дискурса, который сегодня задан в отечественных СМИ, и нужно говорить, как мне кажется, повторять, откуда берутся первоистоки, что такое вообще Украина как феномен. Чтобы задать тему, скажу так. Мы воспринимаем Украину, ну, как еще одно государство, которое существует на постсоветском пространстве, вообще как еще одно национальное государство, которое вот неожиданно стало создавать нам такое большое количество проблем. А на самом деле, и мы, Игорь, это с вами обсуждали, Украина никогда не была просто рядовым государством, граничащим с Россией. С самого начала Украина была проектом, который создавался и создавался на протяжении столетий с одной целью – уничтожение России. Это не яркие слова. И сразу оговорю, на мой взгляд, существует две Украины, о чем еще говорил Гоголь, но его метафора как бы Остапа и Андрея, она по-прежнему актуальна. Почему актуально? Потому что мы все чаще слышим разговоры, которые, конечно, подтягиваются затянувшимся конфликтом, о том, что вообще не должно быть никаких хохлов, всех их надо то ли переделать, то ли уничтожить. На мой взгляд, эти разговоры контрпродуктивные, деструктивные. Ну, невозможно так поступить там с 30 миллионами человек. Значит, не надо искать простых решений деструктивных, для нас деструктивных. А надо искать решения адекватных. И в этой связи нужно вглядываться в то, что такое Украина и почему это проект. Но давайте вспомним, что существовало, это я, Макс, чтобы задать, так сказать, контекст нашей дискуссии, что существовало когда-то большое государство, называлось оно Речь Посполитая, Польша, Великая Польша, которая, как считают поляки, они тогда так считали уже в те времена, они считали, что одной из причин развала этого государства был украинский вопрос, который тогда назывался несколько иначе. Давайте вспомним, что в 1768 году, после Уманской резни, которую устроили эти самые как бы протоукраинцы, очень жестокого акта, беспрецедентно жестокого для тогдашней Европы, Восточной Европы, хоть тогда такого понятия не существовало, в, так сказать, в политической мысли Восточной Европы более позднее понятие, но, тем не менее, это было беспрецедентно. И поляки, определенные польские элитные группы, которые создавали в XIX веке, закладывали основы проекта украинства, они сразу поняли, что этот фактор А – разрушил их государство. Ну, там были разные факторы, там война с Швецией, война со всеми, иезуитский орден, который так много значил в Польше, который был тоже отменен, если помните, сразу после того, как пала Речь Посполитая, как произошел первый раздел Польши в 1772 году, и так далее, и так далее. Но вот этот украинский фактор, это Уманская резня, определенными польскими элитами считались уже с того самого момента, с конца 18 века, одной из причин падения польской государственности. Польши не стало, она исчезла с политической карты мира. И эти польские элиты влились и в значительной степени инкорпорировались на время в элиту Российской империи. Но уже тогда они понимали, что этот украинский фактор надо взращивать и направлять против России. Представители этих элит, такие как Ян Потоцкий, уже в 1795 каком-нибудь году заявляли о существовании независимого украинского народа, что было беспрецедентно для тогдашней печати европейской. Это, может быть, первое такое заявление. И они этот фактор качали. А далее со всеми остановками. Уже в 30-е годы XIX века украинский фактор выводится поляками, просто ставится во главу угла. Например, в известном вот этом эмигрантском центре польском отель «Ламбер». Он уже тогда увязывается с Кавказом, между прочим, к вопросу о том, что сегодня происходит на Кавказе и за Кавказе. Почему? Но так уж сложилось, что в Российской империи кавказоведением занимались вот эти самые польские элиты. В значительной степени, не только они, но формировали кавказоведение как науку в Российской империи в значительной степени поляки. И они имели своих представителей там на Кавказе. Они имели связь, например, с Шамилем. и одновременно там, с Британией, да, с каким-нибудь лордом Палмерстоном. И уже тогда все время шла речь о том, что нужно взрывать Украину, Малороссию, и объединять этот взрыв с Кавказом. Та же самая идея была передана поляками, австриякам, тоже где-нибудь в конце 30-х годов 19 века. И они ее разрабатывали. Потом она уже где-нибудь в начале 20 века была взята на вооружение Германской империей и актуализирована во время Первой мировой войны. Потом по этим же лекалам работал Розенберг. Сегодня происходит то же самое. И как говорил небезызвестный основатель германской геополитики Пауль Рорбах, Украина — это краеугольный камень того, что является русской политикой для них. Это узловой пункт, как наговорил позже Розенберг, при помощи которого можно уничтожить Россию. «Без Киева, — говорил Рорбах, — Россия не Россия». Это не Бжезинский первый сказал, что без Украины Россия не будет империей. Об этом говорили в 19-м, в 20-м столетии, а Бжезинский уже просто повторяли эти слова. И эта мысль присутствует, что нужно создать как бы такой принцип домино последовательных взрывов на окраинах Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации, etc. И вот эти малые народности должны взрываться одна за другой, подталкивая друг друга. Вот такое вот расползание империи, там у них метафора бочки была, метафора апельсина и так далее. Тоже мы это обсуждали. Делить апельсин. Мы делили апельсин. Такая вот человеконенавистническая метафора была предложена в Германской империи, что Россия — это апельсин, который надо поделить на части. И Украина всегда ими, я подчеркиваю эту мысль, нужно понять, рассматривалась именно как узловой пункт, что вот если Украину направить против России, то эта задача поджигания окраин и разрушения России через это поджигание будет решена. Это инвариант, это константа, как бы политики Восточной Европы, Германии, политики русской политики, англосаксов и так далее. Это инвариант. Он неизменен. Неважно, как называется наше государство. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Это инвариант. И в этом смысле украинское противостояние, которое длится уже 4 года, это ярчайшее явление. Ярчайшее проявление именно этой политики, заложенной еще в конце 18-го, начале 19 века. И это не какая-нибудь конспирология, это не пропаганда, это просто исторический факт. Это можно показать, как мы, собственно, и делали в наших фильмах, украинство, все могут с ними ознакомиться. Как бы доказательная база, как говорится, в таких случаях, она... Но слишком явное. Это так. Украина создавалась для этого. Тут надо сразу добавить, что, конечно, в советское время, и это был очень сильный ход, который мы сегодня не оцениваем, потому что просто замазали все советское.
24: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Мы продолжим буквально через пару минут.
23: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Сказ-реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Максим Карев, Андрей Берсенев. События, происходящие на Ближнем Востоке, Украина. Как все это связано, какие последствия и что прямо сейчас в моменте. Да, продолжим, Максим.
0: Люди, которые проводили украинскую политику в советское время, прекрасно понимали расклад. И Ленин это понимал, и Сталин, и Каганович, и другие. И они фактически, создавая вот эту вот советскую идентичность, что им удалось создать, и доказательство тому победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, была создана иная украинская идентичность, прорусская, так, как она никогда не создавалась на самом деле в Российской империи, хотя и Российская империя тоже много для этого сделала. И все, что происходило на Украине с позднесоветского времени, и уж тем более после развала Советского Союза и возникновения независимой Украины, это яростное уничтожение вот этой советской украинской идентичности, которая существовала и есть. Но сегодня от нее уже осталось очень-очень мало. И весь наш расчет, если делать хоть какой-то расчет, прогноз и попытку чего-то добиться стратегически, это игра на этом поле. Это взаимодействие, обращение к этой идентичности. Иначе вообще нечего ловить. Все разговоры про славянское единство, будет сказано, что русские не славяне. Либо это будут руны и неонацизм. Православное единство, посмотрите, как их уводят сейчас в католичество. Говорить о какой-то имперской ностальгии, это было слишком давно. Единственная надежда – это вот эта самая советская Украина. И тут нужно биться за каждый камень, за каждый культурный артефакт. Нам скажут, что Довженко, да, великий режиссер, это как бы украинский режиссер. Докажите, что он советский. И так далее. Это лишь один из примеров.
24: Но мы сами слезли с советских рельсов, да, что весьма осложняет этот вопрос.
0: Конечно.
24: Как по отношению к Ленину и со всеми остановками.
0: Проводя антисоветскую политику, или, так сказать, приукрашенно внешне толерантную к советскому, но на самом деле внутренне яростно антисоветскую, мы не можем собирать империю. И не можем решить украинский вопрос, потому что он требует имперского подхода и определенной традиции. Как только из этой имперской традиции выкидываешь советский период, все сыпется. И здесь я хочу передать слово своему коллеге.
7: Андрей совершенно правильно заметил, что Украина – это проект, который вот переходил из рук в руки, но вот эта преемственность сохраняется, и рассматривать ее как самостоятельный субъект политический – это ошибка. Она в данном случае является очень мощным инструментом войны против России. И к этому инструменту, как мы видим, кроме Европы, присоседились американцы, и сейчас очень сильно пытаются развернуть его в свою сторону. Несмотря на то, что там Трамп говорит, что я всех помирю, что мы там перестали поддерживать, да, что перестали тратить свои деньги, у них есть очень конкретный интерес во-первых, в том, чтобы с помощью Украины давить на Россию, а во-вторых, чтобы с помощью Украины давить на Европу. Уже все говорят, все аналитические центры американские, европейские, что украинский и иранский ТВД или ближневосточный ТВД, это все уже сливается в одну единую систему, потому что, во-первых, они конкурируют за ресурсы, а во-вторых, потому что по большому счету вопрос идет о стратегии глобального энергетического доминирования, которое США пытаются реализовать, и в этой стратегии Россия с ее ресурсами должна стать жертвой, да, а Европу нужно удушить. И вот этот вот мы знаем, что когда началась вся украинская кампания, да, то есть Европа сама себе, ну как тогда считалось, что она сама себе выстрелила в ногу, вела санкции, отказалась там от российских энергоресурсов, экономика у нее очень плохо чувствует, в том числе, ну по плану должна идти летом закупка газа для зимнего периода. У них одновременно происходит очень сильная жара, то есть повышенный расход электричества, нужно там холодильники, кондиционеры, ну, чтобы это все пережить. Они сильно отстают уже по графику от заполнения своих хранилищ. Они выкупили у нас весь СПГ на Ямале, который только смогли, потому что еще не вступили до конца вот эти санкции. Они пытаются везде по любым ценам найти все, что можно, чтобы эту зиму пережить. И одновременно мы видим, как их экономика стремительно милитаризируется. То есть они не могут решить свою задачу никаким образом, кроме как за счет России. Поэтому они будут продолжать давить на Украину, продолжать давать им там оружие, деньги, все, что можно. А с другой стороны, американцы, устроив эту войну в заливе, они тоже, по большому счету, очень сильно подрезали поток энергоресурсов, который шел в Европу. То есть это газ, который шел через Армуз, нефть, не только в Азию, но очень много нефти и газа уходило в Европу. И в том числе, несмотря на то, что европейцы вводили санкции против Ирана, все знают, что Иран под шумок, из-под полы продавал им очень много всего. И теперь, когда мы говорим, что Трамп не рассчитывал на то, что Армуз перекроют, это неправда. У него план был, может быть, туповатый, но достаточно осмысленный. Он хотел поменять иранский режим так, как он сделал в Венесуэле. Его очень сильно воодушевила вот эта вот иранская, венесуэльская операция, когда они фактически сейчас уже просто прямым текстом говорят, что все решения ключевые в правительстве Венесуэли согласуются с госсекретарем Марком Рубио. Все. Кого назначить, какие санкции ввести, какие продукты закупить и так далее. Они говорят, что мы на венесуэльской нефти уже заработали кучу денег там, гораздо больше, чем потратили на эту операцию. Сейчас там, ну, можно, конечно, отдельно конспирологические там теории разводить или не разводить, да, в Венесуэле было достаточно крупное, нетипичное, как они говорят, для них землетрясение, и американцы первые туда ломанулись с гуманитарной помощью, как с мест рассказывают, почему-то очень много морских пехотинцев эту помощь прям, так, прямо в полной экипировке с такими коробочками ходят, а венесуэльцы на это смотрят спокойно или неспокойно, но ничего не говорят. То есть схема, когда точечными, вот буквально точечным ударом что-то меняется, расклады внутри правящей верхушки, и потом страна начинает действовать в интересах Соединенных Штатов без ввода войск, без полноценной сухопутной операции, без каких-то сложных экономических там кульбитов, вот просто вот одно движение, да, и у вас страна переходит под ваш контроль. Они же говорят, что вот возвращаются наши американские компании, вот мы снимаем санкции, вот они возят нефть к нам. То есть это все тоже элемент вот этой вот стратегии глобального энергетического доминирования. И то же самое, как сейчас все уже понимают, там, неважно, там, Израиль подзуживал, не Израиль, то есть у американцев есть свой интерес. Он не связан в данном случае с Израилем. Они рассчитывали на то, почему они это рассчитывали, это вопрос к их разведке, а не к Израилю, ну, может, он их убедил, что они придут, снесут вот эту вот верхушку, да, там, старшего Хомейни и нескольких там людей, и у них якобы были уже на примете люди, которые должны занять их место, с которыми они договорились, и Иран бы стал бы действовать в интересах США. Но, как сказал сам Трамп, они случайно или не случайно этих людей, на которых они сделали ставку, тоже убили, а потом еще кого-нибудь. И как он сейчас говорит, ну, в принципе, он готов убить любых. То есть, пока вы там все не кончитесь, мы вас будем убивать. Это все, конечно, выглядит немножко безумно, но...
0: Специфический, да, политический логос.
7: Да, но тут, понимаешь, Андрей, все-таки надо отличать. Трамп, он шоумен со стажем. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что этот человек не очень крупный, но и не очень мелкий.
24: Шоумен со стажем, тут же другой.
7: Да, у нас, вот, да, у нас наступила эпоха, в этом смысле, почему вот опять-таки с Украиной есть определенный параллель. У нас наступила эпоха, когда, ну, грубо говоря, два таких очень важных лица, которые влияют фактически на всю мировую политику, там, да, это шоумены. То есть это как вот Гидеборг говорил, общество спектакля, но все равно под этим спектаклем есть еще определенная логика. То есть люди, которых привели к власти, мы все понимаем, что и Зеленского к власти привели специально под определенные проекты, что это не такая благостная картина, что вот мальчик из народа, да, там, значит, абсолютно далекий от политики, такой весь позитивный, и пришел на волне народного протеста против бывших, это просто классика. Вот, значит,
0: извини, это был расчет, в который верили только та часть позитивной, как я считаю, Украины, но чрезвычайно подавленной, той советской Украины, то есть та самая низовая Украина, уже возрастная, уже как бы реально ничего не решающая ни экономически, ни политически на Украине в силу своей аморфности и подавленности. Но на тот момент, извините, это было чуть ли не большинство украинского электората. И шоумен Зеленский купил этот электорат.
7: Именно.
0: Они
7: именно
0: бежали купил. И голосовали за него.
7: Именно купил. То есть это шоу. И мы видим, что Трамп, если там про первый срок еще можно было обсуждать, да, что да, у него было преимущество. Все предыдущие президенты, там, ну, за исключением Обамы, это представители старых политических кланов или каких-нибудь семейств. Да, уже было, уже по этому поводу были, когда баллотировался уже средний сын Буша, там же говорили, давайте как бы всегда будем брать из Клинтон-Буш. Ну, то есть там было видно, что вот династия, как у нас в 90-х, но Обама, он был, ну, у него был выигрыш в том, что он был человеком со стороны, хотя сейчас уже говорят, что есть клан Обамы, он там, видимо, тоже не мелкая фигура, вот, ну, а Трамп тоже сыграл.
24: Не с простыми тоже.
7: Не с простыми, нет, там, ну, это, конечно, это, ну, то, что называется политический спектакль, да, то есть вам нужно все равно какие-то нормы вот этого голосования, хоть они там уже с этим голосованием по почте, там еще что-то, они, ну, после этого можно все. Вот, а сейчас они там круги переделывают свои, чтобы правильно проголосовать. Ну, это издевательство над демократией, как бы, да. Если мы говорим, что демократия – это власть народа, выражение народного волеизъявления, то они просто занимаются манипуляцией и даже не скрывают этого. То есть вся ужасающая, как бы, новизна современной ситуации в том, что они даже перестали скрывать то, что они нас обманывают. И вот Трамп в этом смысле такая вершина, это вишенка на торте. Вот, и он, когда приходил, да, он был новизна, там, что он не связан с элитами, но мы сейчас видим, что второй раз его привели под конкретный проект. И он, несмотря на то, что он там немножечко шьёт, да, вот как сказали, что вот он сколько там, за год или за полтора, он просто на каких-то не политических, а экономических бизнес-макинациях, и он и его семья заработал там 2 с лишним миллиарда долларов. Но вы можете себе представить, чтобы президент вышел и сказал, ну да, ну заработал, ну а что такого? Ну, вот, да,
24: упреждающий как бы, знал, куда вкладывать.
7: Да, знал, куда вкладывать. На этой вот инсайдерской торговле по поводу иранских, то они блокируют, то не блокируют. Ну, вообще говорят, ну, там люди за несколько суток там зарабатывают, ну, там, сотни миллионов долларов. Ну, они же наверняка знают, будут удары, не будут. Биржа реагирует, как бы Трамп говорит, ну, да, ну, зарабатывают.
24: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев, «Украина», «Ближний Восток». Как все это связано и при чем здесь поднимающий голову нацизм. Мы продолжим сразу после новостей.
23: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр Камкин о том, может ли Великобритания расколоться на части.
9: Представить можно. Другой вопрос, насколько это реалистично. Потому что одно дело ситуация там времен борьбы Ирландской республиканской армии, как раз в Ольстере, в Северной Ирландии. Вот войск, но тогда, извините, численность британской армии была совсем другая. Сейчас практически все тяжелое вооружение отправили на Украину. Соответственно, в самой британской армии особо желающих служить нет. То есть здесь нужно будет, соответственно, сначала проводить такую внутреннюю милитаризацию, консолидировать на чем-то общество. А на чем он консолидирует? Где, например, мэр Лондона, пакистанец, он будет ратовать за сохранение единого Соединенного Королевства, сомнительно. Ситуация за последние пару десятков лет стремительно поменялась. Не только в демографии, но и в сознании людей. Ощущение общности, ощущение единства, оно достаточно сильно сократилось. Поэтому, чтобы насильственно удержать ту же Шотландию, это Лондону придется очень сильно консолидировать общественное мнение, в том числе на базе, ну, если хотите, британского национализма, которым все премьеры, там, начиная еще с Тони Блэра, нещадно боролись. Соответственно, доходит дело до того, что демонстрация Union Jack на улице уже является уголовным преступлением, а выражение антимигрантских настроений чуть ли не угрозой национальной безопасности. В такой ситуации, когда коренные англичане уже являются чуть ли не национальным меньшинством в крупных городах, пытаться консолидировать общество на сохранение единства, на, скажем так, вокруг традиционности духовных скреп, это достаточно... Со стороны это будет выглядеть странно. Конечно, нельзя исключать, да, какие-то варианты силового влияния.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О важном.
2: Реальные зарплаты россиян выросли за первое полугодие на 6,5%. Это заявил Владимир Путин. Президент на совещании по экономическим вопросам подчеркнул, что отечественный бизнес работает стабильно. Безработица держится около рекордного минимума в 2 с небольшим процента. А годовая инфляция замедлилась до 6,2%. Ранее глава государства заявил, что подъем экономики страны по итогам года уложится в 1%.
21: О политике.
2: Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН продление мандата группы экспертов по Ирану. Москва и Пекин воспользовались правом вето и отклонили предложенную США резолюцию. Документ предполагал контроль за санкциями в отношении Тегерана еще на один год. Ранее американские власти ввели очередные масштабные рестрикции против иранских компаний, танкеров и граждан.
21: Об атаках.
2: Три мирных жителя погибли при ударах украинских беспилотников по Донецкой Народной Республике. Еще 10 человек пострадали, в том числе дети. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, под огонь дронов и детонацию боеприпасов попали автомобили на трассах и мирные кварталы в Горловке, Маринке и других районах. Торговая сеть «Лимонопро» продолжила работу в обычном режиме после передачи ее активов во временное управление. Руководство ритейлера уже запросило официальные разъяснения у госорганов, сообщили в компании. Ранее Владимир Путин подписал документ о переходе российского подразделения под управление сторонней структуры. Ранее французская группа передала контроль над бывшими гипермаркетами «Леруа Мерлен» местному менеджменту, после чего бренд сменил название. СМИ сообщили, что российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за Францию. Спортсменка уже официально числится за французской национальной федерацией в туре женской теннисной ассоциации. 28-летняя москвичка занимает 94-ю строчку в мировом рейтинге и прежде выходила на международные корты в нейтральном статусе.
21: Обо всем.
2: Ученые открыли в Арктике неизвестное ранее теплое поверхностное течение. Его протяженность свыше 1000 километров, сообщили в Российском научном фонде. Там отметили, что вопреки прежним теориям, атлантическая вода не уходит на глубину, а остается у поверхности. Новый поток в Баренцевом и Карском морях назвали в честь исследовательского судна течением Келдыша.
21: О валютах.
2: Доллар 84.51, евро 97.50, юань 12.58. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
21: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
24: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами вновь Андрей Берсенев, Максим Карев. События на Ближнем Востоке, разворачивающие события вокруг Ирана, Соединенные Штаты Америки. Но мы видим, что все это неразрывно связано с событиями, происходящими на Украине. Вот об этом говорим сегодня. Продолжим.
7: Политику вершат люди, которые ее... Ну, одновременно выполняя, скажем так, заказ своих кураторов, да, как сделаем Америку снова великой. Но он же не говорит, как он ее сделает, но зато он говорит, за счет кого? За счет всех остальных. Вот то, что он сейчас делает, он за счет всех остальных, в данном случае за счет Ирана, за счет Европы, пытается приподнять Америку. Или как у нас вот давно уже, лет, наверное, лет 20, как бы принцип, да, что если Америка не может сделать так, чтобы она жила лучше других, то, она, то есть все, как бы она падает, она опускает всех остальных, чтобы все остальные жили хуже, чем она. Поэтому тогда она все равно будет жить лучше. Вот был восходящий тренд, он сменился вот как раз-таки ну, где-то, наверное, вот с 9.1.1, вот я, и потом, значит, этот финансовый кризис, вот этот ипотечный, и дальше уже пошло там с какими-то болтаниями туда-сюда, все понимают, что ситуация развивается от плохого к худшему.
0: Можно я тут, Макс, предложу такую мысль? Вот в чем разница между этими двумя шоуменами? Ну, помимо того, что Америка не чета Украине, ни политически, ни экономически, ни исторически, культурно и так далее. Есть у нас любители говорить, что не существует американской культуры. Странный тезис.
7: Очень странный.
0: Конечно, существует, и она не сводится к блокбастерам. Есть литература великая американская и так далее. А украинской нету. Вряд ли Тарас Шевченко может к этому относиться, или там «Сковорода», кто? Леся Украенко. Вроде получше все-таки у него стихи. Не такие.
7: «Сковорода», рафоманы. На самом деле, это отдельный вопрос. Да-да.
0: Но это я так, я к чему? Как мне кажется, Украина как феномен интересна тем, что она вот каждый раз на новом витке показывает, что на самом деле вот этой вот Украине, националистической Украине, фашистской Украине, а она именно фашистская, там есть национализм чисто фашистский, не требуется государство. Гитлеру нужно было государство. Нужно ли она террористу Белецкому и же с ним? Большой вопрос. Трампу, наверное, еще нужно государство. Подозреваю, Макс, добавишь свои мысли по этому поводу. Понимаешь, что сейчас вообще это все более спорное становится. Но Украина и в этом смысле пилотный проект, потому что существование радикального украинского национализма находится в очень глубоком противоречии с необходимостью поддерживать государство. Потому что государство украинское, да, ну, оно, во-первых, конечно, наследует советскому, а ты его еще поверни с этих очень инертных рельс.
7: Ну, все институты, как бы,
0: вот
7: все.
0: Этого, то, что они ненавидят, вот этого русише, да, вот этих русише структур на какие-то другие, на западные, ну, это хохма, какие там западные структуры, по-крупному, ну, конечно, армия подчинена, это мы понимаем, но вот, скажем так, общественные структуры, понятное дело, они все время тяготеют к этому русскому миру, и все, чем занимается на протяжении последних 30 лет, и особо активно, конечно, с 2014 года, украинская власть и украинские активные группы, националистические группы, других нет, это она бьет по рукам все время всем этим системам, как только они встраиваются в родное стойло, которое тяготеет к России. Оно тяготеет исторически, структурно, философия этих систем так устроена, и так она устраивалась веками. Да и вообще, нужен ли Бандере или Шухевичу украинское государство? Нужно ли оно им? Конечно, оно скажет, что им нужно, но ведь это не факт.
7: Я думаю, им нужен большой алтарь для приношения жертв. Больше им ничего не нужно.
0: И это мы же понимают,
24: что украинцам точно не нужны. Уехало 10-20 миллионов, наплевать совершенно.
7: Нет, они им нужны остались. Исключительно то, чтобы воевать. Понимаешь, им не нужна нация.
24: Ну, для государственности, да, какой-то, для, да, для не, производства.
7: Не для развития, не для жизни. Понимаешь, вот Украина — это такой воплощенный Танатос. Но ничего, никакой задачи, кроме как убиться об России, у них нету. Ну, а зачем, если они убились, зачем им государство?
0: Это мышление, если почитать тексты, как ауновцев, бандеровцев, да, АУН, запрещенная в России организация, так и современных азовцев, тоже запрещенная в России организация, мы поймем, что это мышление, оно принципиально фашистское, оно гностическое, оно абсолютно элитарное, где настоящими украинцами являются, конечно, избранные группы, избранные семьи, а вся эта бандеровщина — это всегда были избранные семьи. И за счет этого, и в этом их сила на самом деле, Западной Украины прежде всего, которые, ну, как бы есть настоящие украинцы, а все остальные омаскалены. И правда бандеровщины состоит в том, что они не верят, что можно излечить от омаскаленности эти широкие украинские массы. Точно так же, это же абсолютная параллель. Так же, как наши либералы в 90-е разговаривали со своим народом на языке того, что он, оскоромившись советизмом, как бы теперь заболел, и болезнь эта генетическая.
7: Мутировал.
0: Да, и ген Homo sovieticus, был такой термин, невозможно как бы изжить, что все, до свидания, народ неизлечим, они же это говорили. То же самое говорят бандеровцы своему народу, они говорят, вы неизлечимы. Вы заболели советизмом, вы заболели русизмом, а для нас это одно и то же, говорят они. Вы неизлечимы. Но мы можем попробовать вас излечить, дерусифицировать окончательно. но результат не гарантирован. Вот ядро.
24: А это про западных, западную область тоже касается такое восприятие?
0: Это касается всех, западных меньше. Мне тут на это скажут, конечно же, что азовцы с восточной Украины, но это ничему не мешает, потому что элитаризм становится все более транснациональным. Они скажут, ну да, но мы прошли через эти войны, мы пролили кровь своих братьев и тем самым доказали, что мы избранные. Там есть эти поправки. Хотя я не исключаю, что Западную и Восточную Украину кто-нибудь, кто мыслил бы достаточно дальновидно, мог бы сильно стравить. Это там возможно. Там очень разное мировосприятие, очень разное мировоззрение, разная история на протяжении веков. И я считаю, что на этом можно играть, почему нет? Если можно разрушать Россию, отрывая Украину от России, то почему нельзя разрушать Украину, разрывая ее на части? Мы когда-то собирали эту монаду, почему бы ее не разорвать? Ну, просто для того, чтобы ее разорвать, этого надо хотеть, и надо понимать, как она устроена. Возвращаюсь к своему тезису, Макс, просто хочу, чтобы ты с ним как-то соотнесся, что тут весь интерес этой украинской ситуации, что они, как бы находясь с нами в таком жестком противостоянии, выдавая его все время за защиту национальных интересов, на самом-то деле вовсе не интересуются ни государством, оно им мешает. Украинскому национализму мешает государство, потому что государство — это всегда компромисс. А они не хотят договариваться с этими широкими общественными

0: власть нескольких кланов, или даже на самом деле не столько этих кланов, сколько их западных хозяев. Они просто хотят рычаги управления этой военной машиной взять в свои руки и направлять их, ну, так или иначе, говорю. Но все равно в этом смысле Украина не самостоятельно, она выполняет волю своих старших братьев, тоже нацистского проекта. То есть вот сама по себе, Андрей абсолютно правильно говорит, что Украина – это такой таран не только против России, но и против существующих каких-то основ базовых, на которых зиждился существующий до этого миропорядок. Понимаете, вот всегда считалось, было там соглашение, что во время военных действий гражданская инфраструктура не подвергается атакам, ну, намеренным. Мы видим, как украинцы занимаются только этим. То есть они как-то там худо-бедно держат фронт, но все, что мы видим каждый день в новостях, это атаки по гражданским объектам на территории России. Причем не только там, которых можно там двойного назначения, а просто вот едут машины гражданские, детские сады, школы, все что угодно. Понимаете, каждый день, ну, просто ужас. Можно почитать там месячный отчет и просто ужаснуться. Сколько гражданских людей, детей, стариков погибло просто потому, что какой-нибудь украинский дрон или ракета специально прилетела к ним. Не потому, что они там рядом с каким-то военной базой проходили. Так бывает, да, к сожалению. А именно это новая тактика. То есть принципиальное уничтожение гражданского населения, гражданских структур. Но то же самое мы видим,
1: причем что... Причем не уничтожение, а терроризирование. Это террор.
2: Такая, да, конечно. Бандеровский тоже почерк такой же.
0: Да, но это... Если раньше это было маргинальностью, и говорилось, ну, это удел вот этих вот террористических... Вот теперь это возведено в статус государственной политики, и Америка говорит, да-да-да. И Европа говорит, да-да-да, мы вам еще дадим ракет. Сколько вам надо дронов? 100 тысяч? 200 тысяч? Вот давайте такое соглашение заключим, такое соглашение заключим. В общем, что делает Трамп в Иране сейчас? Он говорит, я буду бомбить ваши мосты, электростанции, все. Я не буду бомбить ваши школы. Ну, школы это вообще просто до сих пор, ну, Иран просто трясет от этой, этих девочек, там сколько, 180 человек. Ну, они же тоже вот, шоумен, но такой вот, а это Палантир нам сказал, он воспользовался старыми данными. А какими еще старыми? Это виноваты не мы, это машина виновата. Замечательно, машиной кто владеет, кто ее обучил, кто принимал решение, она же не принимает решение сама, она говорит, давайте сделаем вот это. Человек говорит, да, нажимает кнопку, говорит, нет, не нажимает кнопку.
2: Да нет, ну, Максим, есть... про это нет разговора, когда Украина последовательно каждый день бьет по автобусам, по всему, никто не сказал, что, слушайте, в Киеве так не надо. Но какая-то, может, сбой какой-то был, но сделайте так, чтобы, да, по-гражданству вообще тишина.
0: Никто.
2: Попал и отлично.
0: Можно.
2: Да? Прилетело и хорошо. Дадим еще. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Максим Карев, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза, и сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски,

0: риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев, Украина, Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки.
3: Я считаю, что настоящую империю и вообще нечто мессианское, может быть, построенное. Россия, конечно, всегда претендовала на мессианскую роль, на водительство в этом мире, только понимая ответственность за происходящее. Так или иначе.
2: И беря ее за будущее, соответственно.
3: Конечно, да. Это как бы триединая задача. Да, ответственность за прошлое, ответственность за будущее и действие в настоящем. Ее не надо путать с покаянием, а-ля то, что нам устроили по поводу Сталина и советских ужасов во время перестройки. Задели тут у нас определенный социокультурный код.
2: Да? Тут, правда, выясняется, да, что, значит, иноагенты, Сталин иноагентов не зря выявлял. Да, воевал не черенками, забрасывал дроны, да, а выяснялся. Объясняется много того, с чем мы столкнулись. Но... Только про это же тоже как бы тишина почему-то.
3: Тут главное, как мне кажется, насколько мы готовы в современной России вообще вести этот разговор. Ведь для того, чтобы брать ответственность за сегодняшние процессы, не для того, чтобы голову пеплом посыпать, а для того, чтобы понимать, что происходит, нужно, ну, во-первых, отказаться от определенных исторических стереотипов, стереотипов по поводу того, что произошло в перестройку, которые были положены в основу того, что, чем стала Российская Федерация. То есть обломок СССР. Принципиальный обломок. То, что постмодернисты писали в своих утопиях о мире руин, ну, это у нас и воспроизвели. Нам рассказывают о нашем величии, но идея того, что мы великие, встаем с колен, несовместима с идеей вот этих самых руин, возникших на пепелище Советской империи, и с идеей того, что мы существуем в постсоветской ситуации, то есть ситуации, когда Запад нас разгромил. Мы говорим сегодня, мы воюем со всем Западом. Прекрасно. Мы понимаем, мы воюем со всем Западом. А давайте соотнесемся с мыслью, что 30 лет назад этот Запад разгромил нас, когда мы были гораздо более могучими. И какой тогда шанс у нас сегодня победить? Это не алармизм. И мы сделаем все, чтобы победить. Но это уже нельзя не взять в свою голову. Более мощное государство под названием СССР. Запад разгромил, называлась это «Холодная война». Российская Федерация, очевидно, более слабое государство, чем Советский Союз, хотя бы географически, ну, понятно, что и экономически, и с точки зрения научного потенциала, с точки зрения общественной структуры, оно находится в стадии гораздо более
2: сложной
3: по отношению к Советскому Союзу. Каковы наши шансы на победу? А ведь только об этом стоит говорить, если заявлено противостояние с Западом. И в чем эти шансы? А ну как в том, чтобы... вспомнить об этом самом имперском коде, который неожиданно окажется советским, и как-то начать подгребать в ту сторону. А ну как именно на этом пути можно решить украинскую проблему, а решив ее, решить сразу много других проблем на окраинах? Но ничего из этого невозможно обсуждать, пока мы живем в ситуации этих стереотипов. А эти стереотипы конституируют философию последних 30 лет. Нельзя говорить о том, что мы проиграли в холодной войне. Мы не проиграли. Мы избавились от советского маразма и построили благое рыночное государство. В начале избавления от этих исторических, политических и прочих стереотипов, затем создание нового дискурса, на котором будет построена новая идентичность, русская идентичность, которая окажется способной противостоять вызовам. Но, простите, украинская эта идентичность крепкая? Ну, посмотрите, какая она крепкая. 4 года уже держится. Конечно, держит это государство на помощях. Но идентичность под названием украинский национализм оказалась невероятно крепкой. А все остальное, вся эта советская Украина, да не волнует она никого. Все молчат в тряпочку и не рыпаются. Какое народное восстание в Киеве? Хотелось бы прорусское, но его нет и, очевидно, не будет.
4: Но оно могло бы быть в 2014 году, но его не было. Мы видели, как люди, которые говорили, а у нас дела, нам работать надо, не бунтовать. Понимаешь, теперь эти люди, значит, им... не, у них нет государства фактически. За 30 лет существования вот этой вот постсоветской Украины, да, ее власть очень хорошо решила главную задачу, чтобы население не возбухало. Чтобы оно работало и не возбухало. И поэтому вопрос о смене власти был решен, ну, естественно, конечно, при поддержке Запада, при одобрении, при том, что он там работал. Они там сами говорили, сколько они денег на это потратили, но они же потратили не зря. Они создали группы сплоченные, не очень многочисленные, но которые решили противостояние в свою пользу. А теперь, когда это все клубиться на полях, как бы, да, уже там миллионная армия, ну, там уже поздно говорить о том, что надо было там в 2014 году вместо там заработков ехать в Киев на Майдан и отстаивать там, ну, достаточно двусмысленного Януковича, ну, поздно.
2: Тоже большой вопрос.
4: Да.
2: А готова ли эта восточная, рыхлая, такое, тоже комфортная Украина умирать была? Вот эти накаленные, неизвестно, готовы они были умирать или нет, но ребят накаленные были уже тогда, да, тут же, и как Беркут мог себя повести? Мне кажется, сложный разговор. Они могли выиграть тактически, но стратегически все равно вот этот субъект, который там грелся, нацистский субъект, который долго грелся, он вышел бы позже.
3: Ну, как-то так получилось, и об этом история 20 века. Ведь, ну, есть история, которую, скажем так, преподают в школе, национальная история, да, и так далее. А есть история, которую преподают элитам, и там всегда идет разговор о вызовах этой самой элите, об ответах на вызовы, о картине, об общественных процессах, об исторических потоках, исторических напряженностях и так далее. Их так воспитывают. И какой главный был вопрос для элиты весь 20 век? О том, что Колебан, как они называли, вспомним этого шекспировского персонажа, да, то есть полуживотное, восстал. Восстание масс. Что решать с массами? Было придумано гениальное решение эти массы обыдлить. Общество потребления – это обыдленные массы. Им давали какое-то образование. Что это за образование? Да, это тоже отдельный вопрос. Как-то разучились мыслить эти массы. Потому что жвачное животное, в которое превращают массы, как западные, так и наши, оно, обладая знаниями, способно ли мыслить? Я сомневаюсь. А если бы оно было бы способно мыслить, стало бы оно ли оно выбирать развал Советского Союза, например? То есть что произошло по большому счету?
2: Ну, как, собственно, Янукович.
4: Ну, имеется да. в виду мыслить не бытовыми категориями, да, то есть понятно, что там да, инженеров да. учат как
3: не
4: бы собирать.
3: Не соображать, да, где не... раздобыть вот, чувства, а мыслить.
4: Да, понимать просто, что происходит по-настоящему, потому что вот Андрей совершенно прав. Вот элита, любая, западная, незападная, это очень узкая прослойка, которая живет как бы, ну, скажем так, в состоянии постоянной опасности. То есть они друг по отношению к другу хотят устроить какую-нибудь резню. Или массы хотят им их сковырнуть, потому что их слишком сильно зажимают. Это определяет сознание. Они учатся манипулировать массами, они учатся видеть опасности, они учатся эти опасности блокировать. И они это знание, вот этой вот картины, да, то есть что, где у меня... Где я теряю контроль?
3: Ну, грубо говоря, Макс, эти элиты, особенно после русской революции, внимательно прочитали Маркса, в отличие от марксистов и всех остальных, и поняли, что могильщик будет. А если могильщик будет, его надо устранить. Как? Превратив этого могильщика, называете его рабочим классом или там неимущими иными восходящими группами, там интеллектуальной прослойкой и так далее. Его надо тупо развратить. Ну, тупо развратить. И, между прочим, как я считаю, в Советском Союзе Хрущев это сделал еще более радикально, чем на Западе, что и привело к развалу Советского Союза.
4: Да, на самом деле, тут вот это, ну, уже философский вопрос, да, как бы мы уходим в такие эмпирии, но это важная вещь, потому что вот где-то вот в конце Советского Союза уже говорилось о том, что наука станет производительной силой, то есть мысль. И в этот момент западная элита и какая-то часть, видимо, нашей партийной номенклатуры поняла, что она потеряет позицию, если будет новый класс, который будет...
3: Ну, теряет власть.
4: Да, власть. И тогда, естественно, надо не просто уничтожить производительные силы, но и уничтожить вообще вот эту систему воспроизводства человека мыслящего. И это элитный консенсус, который не хочет, чтобы массы... Они могут их кормить, там, давать им разные гаджеты, развлекать, еще что-нибудь. Вот у Чака Паланика есть такая хорошая метафора, она очень правильная, что большой брат не следит за тобой. Большой брат танцует и пляшет для тебя, потому что тогда твое внимание занято ерундой, и ты ничего делать не будешь. того, что нам будет угрожать. Все. Надо управлять человеческим вниманием и человеческим временем, человеческими интересами. Но вот мы видим общество потребления, он прекрасно с этим справляется.
2: Это еще, конечно, да, хрущевские времена, и какие большие процессы сложные и трагические происходили после этого, и с чем мы сталкиваемся сегодня, не ведя всех этих разговоров, не размышляя в долгую, да, стратегически о том, кто и что будет определять наше будущее, в чем была причина того, с чем мы столкнулись, и как это исправлять, если говорить о той самой ответственности, кажется, пока что до разговоров об империи или ее собирании, какого-то внутреннего духа и работы над ошибками, и ответственность еще все-таки как-то, наверное, далеко. Да?
3: Да, резюмируя, скажу, что я и на Украине, и в России, и, кстати говоря, в Иране вижу все время эту проблему, что создано, вот в чем ловушка, это самое растленное общество, общество потребления, оно все растленное, оно все неустойчивое, оно не героическое. При том, что, конечно, наши ребята сохранили героизм и много его проявляют вопреки всему. И в этой мутной воде, этой потребиловке, этого хома потребляющего, любой центр иной оказывается чрезвычайно сильным и определяющим. И как-то так случилось, что все время эти центры — это центры правые. На Украине это как бы украинский национализм. Другие примеры можно приводить. Вопрос состоит в том, что общество надо изменить, что пока все движется в этом потребительском жвачном тренде, цивилизация идет на убой, и Украина нам говорит об этом.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Спасибо, мы продолжим, видите, вопросов еще много.
3: До свидания.
4: До свидания.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» и я, Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
1: В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
6: Фонд национального благосостояния России продолжит пополняться. Власти заложили в проект нового бюджета стоимость нефти на уровне $50 за баррель, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства пояснил, что такой расчет выглядит сверхконсервативно, зато гарантирует надежность государственной казны. По действующему бюджетному правилу все дополнительные доходы от продажи сырья выше базовой планки направляют в резервный фонд страны.
1: Об атаках.
6: Еще 8 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Это заявил Сергей Собянин. Ранее, по его словам, были сбиты 15 дронов противника. Предварительно никто не пострадал.
1: О конфликтах.
6: Сергей Лавров заявил, что Россия больше не вернется к прежним объятиям с Европой. Министр иностранных дел страны подчеркнул, что отношений времен 90-х годов больше не будет, поскольку мировой порядок кардинально изменился. Глава МИДа отметил, что возможный военный конфликт с европейскими соседями станет скоротечным.
1: О русофобии.
6: Власти Латвии бессрочно запретили въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину и главе Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву. Прибалтийская республика внесла спортсменов в список нежелательных персон, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат с иронией отметил, что Рига приняла такое решение исключительно ради привлечения внимания.
1: О Ближнем Востоке.
6: Власти США выдали въездные визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и главе МИДа Аббасу Аракчи для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Американская сторона при этом заявила, что ограничит перемещение делегации и запретит дипломатам покупать предметы роскоши, сообщает агентство Associated Press. Как уточнили в Госдепе, в этом году состав иранских представителей будет значительно сокращен.
1: О футболе.
6: Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в 9-м туре РПЛ. Счет игры 3-1. Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
1: Обо всем.
6: Жительница Колумбии сыграла свадьбу с рейсовым городским автобусом. Она устроила тайную церемонию в белом платье, купила кольцо и сама оформила свидетельство о браке, сообщает газета Daily Mirror. Чтобы чаще видеть избранника, женщина даже уволилась из больницы и пошла работать уборщицей в местный автопарк.
1: О валютах.
6: Доллар 84.51, евро 97.50, юань 12.58. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогой отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Сегодня поговорим мы с вами, друзья, про, как бы это помягче выразиться, по жизни... Нет, про жизнь на селе, скажем так. Мне кажется, хорошая, замечательная тема. Что мешает вам переехать на село? Ну, отталкиваемся от опроса, который устроил портал kp.ru. Довольно любопытный. Сейчас я вам дам данные. Россияне рассказали в вопросе kp.ru, хотят ли они переехать в село и что им мешает. Самый главный страх, останавливающий респондентов от переезда, это отсутствие инфраструктуры за городом, 55%. Ну а далее 19% незнание, как строить хозяйство, еще 19% страх бросить привычную жизнь. 14% говорят, что город любит больше природы. Ну и 13% не желают работать руками. Вот. 5% другое. Что это другое, я не знаю. Может, природу не любят. Короче, друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Почему вы не хотите переехать в село, в частный дом, где-нибудь в отдалении от городской суеты? 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, вопрос стоит так. Что мешает вам переехать в село? Пожалуйста, в сельскую местность. Да, звоните в частный дом. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Рассказывайте. Что мешает? Я уже, в принципе, привел данные с портала kp.ru, да, что мешает людям вообще в основном. 55% вот этим людям мешает отсутствие инфраструктуры, например. Ну, может, они плохо искали, допустим, да? Потому что, ну, плюс-минус, рядом с городами все-таки инфраструктура какая-никакая есть. Наверное, все-таки что-то другое. Это такое, знаете, общий ответ, общее место. Что мешает? Ну, там инфраструктура, проблемы, да, вот. Наверняка все эти проблемы можно решить, если вообще, в принципе, засучить рукава и начать работать. Но нет, вот отсутствие инфраструктуры. На все готовенькое мы готовы переехать, а на неготовенькое не хотим. Ну, как-то так, наверное. Пожалуйста, послушаю с удовольствием ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владимир из Новосибирска, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне вот ничего не мешает переехать. Я переехал из города, где прожил всю свою жизнь, в сельскую местность. Что тут, в то время, когда я переехал, здесь было вообще капец.
0: А давно переехали, просто, сразу скажите?
1: В 2002-м.
0: А, ну давно уже переехали.
1: Да, давно. Вот, и живу, в общем-то, и была возможность как бы жить и там, и там, но я не мог уже. Приезжая в город, если мне там супруга говорит, сходи в магазин, купи то, то и то, я ходил 3 раза. Вначале то, потом то, а потом то, потому что стены меня просто душили в городе после того, когда ты живешь на просторе. Есть минусы, конечно, с инфраструктурой, вот с транспортом особенно, а остальное все наладилось. Тут как бы электричество нормальное дали, воду, газ. Стало намного легче.
0: А вообще сколько километров от города, насколько далеко?
1: 20. Ага. От границы города.
0: От границы города все-таки, от окраины, получается.
1: Да. Угу. Да.
0: От окраины. Ну, то есть даже подольше, наверное. Ну, это приличное расстояние вообще, даже по московским меркам это приличное расстояние.
1: Ну, тем не менее, как бы, когда есть машина или там мотоцикл, и на худой конец тот же автобус, который ходит очень редко, но по расписанию. В принципе, как бы... Народ, многие работают в городе.
0: А это СНТ здесь какое-то или деревенька? Что это?
1: Нет, это село Морозово из Китимского района. Mm. Привет односельчанам, если слушают.
0: Прямо село такое. Да сколько жителей в селе?
1: Да. Прописано 600, около 600, но живет гораздо больше без прописки.
0: Прикольно, кстати говоря, то есть и прописаться можно, замечательно. А вообще количество односельчан увеличивается или нет, живут одни и те же в основном?
1: Увеличивается, потому что это курортная зона, тут у нас река такая, Бердский залив, с песком там, ну, куча всяких этих домов отдыха, они берег весь очистили, оборудовали. Для односельчан как бы вход свободный, пожалуйста, стало меньше мусора на берегу, следят за этим делом.
0: Вы когда переезжали, вот, работать руками умели вообще?
1: Да, я вообще переезжал и построил дом, ну еще не до конца.
0: Вот. Но тем не менее, у вас было понимание, что да как?
1: Ну да, ну до конца стройка – это вечная штука. На этой почве развелся. Жена не захотела, поэтому...
0: А, то есть вы еще и развелись из-за этого, из-за переезда?
1: Да.
0: В сельскую местность. Понятно.
1: Да.
0: Ну ладно, спасибо. Спасибо, я не уверен, что это хорошо, но тем не менее, ведь несмотря ни на что, человек переехал на село, и ничто ему не помешало, даже жена. Далее. Дмитрий из Москвы, прошу вас.
2: Приветствую.
0: Здрасте.
2: Вот... Что хотелось бы сказать. У меня родители взяли участок на границе Московской и Владимирской губернии. Вот самое такое село-село, что называется. Вы понимаете, там, наверное, интересно и имеет смысл отдыхать, как бы там на... Ну, у них типа дача получается, они там дом себе построили. Но, смотря на то, что там есть, работы там нет фактически никакой вообще. То есть это примерно там район Киржача, вот в той Сирии. И они все равно едут на работу все в Москву.
0: Да.
2: Вот. И поэтому работы там нет. Там даже интернет вот, вообще практически не работает. Не ловит никто из большой четверки, которая есть. И чем там заниматься, совершенно непонятно. То есть мне, как москвичу, по крайней мере, не ясно, что там делать. В принципе.
0: Ну, до Москвы недалеко, пожалуйста, вам. Да, магазин
2: ну,
0: есть.
2: Вот, магазин, да, сетевой магазин, не буду называть марку, но там она как бы присутствует, единственный магазин в селе. Один магазин, электричка до Москвы, и все. И как там жить?
0: Ну, вот, природа ну, есть, там.
2: Что вам еще природа, нужно? Да, но понимаете, природы сыт не будешь.
0: Ну, в общем, вы не хотите переезжать, потому что...
2: Нет, я там с удовольствием приеду отдохнуть, но вот жить там постоянно я не готов.
0: Хорошо, понятно, принимается далее. Елена из Хабаровского края, пожалуйста.
3: Я хочу рассказать о Корсаковском поселении, которое примыкает прямо к городу Хабаровску и объединяет несколько сел. Это вот село Красноречье примыкает к Хабаровску. Село Корсаково один.
0: Так, ну прерывается.
3: Расположено. Да, то есть несколько сел. И, к сожалению, у нас в селе Краснореченском в советское время был очень прекрасный совхоз, который имел третье место по России по качеству и количеству производимой продукции, как мясной, молочной. И по переработке, кстати, даже у нас был колбасный, молочный цех, который выпускал свою продукцию хорошего качества. Но тут все разворовали, развалилось. И село наше многие годы, прям Краснореченское, называли заброшенным, так же, как и Рощино. Почему? Потому что ЖКХ вот работало очень плохо, постоянные аварии. Вода подавалась то с мазутом, то какая-то вообще коричневая. Были многие собрания, но ничего не решалось многие годы. И к тому же, вот, к сожалению, я прям говорю вам так, как оно есть на самом деле, четыре подряд главы администрации у нас сняли за воровство,
0: ну,
3: за
0: все, понятно, спасибо, спасибо. Вообще вопрос, готовы переехать на село, а не про воровство на местном уровне сегодня был. Да, вот все плохо, все развалилось. В итоге вопрос-то как стоял по-другому. Почему вы не переезжаете на село, люди, народ? Почему? Вот как стоял вопрос, а не про то, что как вот в отдельно взятом месте все плохо, и там все давно развалилось, и уже четырех посадили, что, кстати, надо перепроверять. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы переехать на село, что вам мешает переехать в сельскую местность? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, скоро вернемся после перерыва.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Чудаев о том, кто стоит по ту сторону СВО.
6: Самыми опасными противниками, самыми неприятными для нас очень неожиданно стал вообще не Украина, не Европа, не НАТО, не Пентагон. Самыми опасными, самыми неприятными и самыми болезненными противниками для нас стали те, на кого мы, в общем, чуть ли не молились. Вот эти коллективные Маск, да, там, Карп, Тиль, короче, Бигтехи Кремниевой долины. Они ставят перед нами самые тяжелые, самые сложные именно с инженерной точки зрения вопросы, на которые сложнее всего отвечать. Это, опять-таки, в чем тут парадокс, что в отличие от украинцев политических, для которых там вражда на всю жизнь, для этих-то друзей мы тоже не враги. Для этих друзей мы просто одновременно полигон и витрина супермаркета, на котором технологии испытываются и выставляются на последующую продажу разным цветным людям с большими кошельками.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Друзья,
4: Будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня вопрос у нас стоит так, что мешает переехать вам на село, в сельскую местность. 8-800-200-97-02. Елена из Самары, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Я бы с удовольствием переехала бы в село. Мешает первое – это уровень заработной платы. Второе – это транспортная развязка. Очень проблематично с села в село куда-то доехать. Соответственно, цены дорогие. И вот это очень останавливает.
0: А цены дорогие на что?
8: Того, что нет работы. На транспорт именно.
0: А, на транспорт.
8: Чтобы куда-то уехать, да, чтобы доехать до ближайшего города, проблематично это все будет.
0: Не, ну село-то оно разное бывает. Есть и неподалеку от города, может, частный домик какой-нибудь.
8: Ну, это уже скорее коттеджный поселок какой-то уже.
0: Ну, может быть, коттеджный или не очень коттеджный. Но, да, СНТ может быть какой-то. Это, в принципе, тоже можем к категории села отнести. В общем, речь про частный дом. В общем, я понял, все упирается в деньги и в заработную плату. А что касается удаленки? Можно же по удаленке работать.
8: Не везде сейчас можно по удаленке работать. Многие организации сейчас с удаленки ушли, перевели обратно в офис. В принципе, мы к этому стремимся, учимся на программиста, поэтому я надеюсь, что да.
0: Угу, хорошо.
8: И от этого будем зависеть.
0: Ну, то есть желание есть, все, пока да, нет возможности.
8: Да, да, да.
0: Хорошо, понятно. Ну, желание уже хорошо. 8-800-200-97-02, Михаил из Тюмени, далее вы, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
9: Я в 2001-м из деревни уехал в город жить, потому что работы нет.
0: А, вы наоборот, да, поступили?
9: Да.
0: Угу.
9: Пришел с армии в 2000 году, работать негде. Хорошие места все заняты были. А у меня ни опыта, ничего не было.
0: А сейчас вы... уехать. Ну, давайте так, вот вам хочется жить в своем доме, в частном?
9: Сейчас уже нет,
0: я в квартире
9: еще живу.
0: Короче, даже нет желания, да и стремления туда возвращаться.
9: Ну, обратно не хочу возвращаться.
0: Все, привыкли к городу, короче, понятно.
9: Да, к городу.
0: Все ясно. Спасибо. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира, студийный телефон. Из Твери, кажется, звонок от Андрея. Здрасте, Андрей.
10: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Значит, не всю жизнь, молодость провел в коммуналке в городе. Совершенно желание было уехать в деревню, ну, жить в своем доме. Ну, как бы долго не стал думать, купил участок, начал строить. Но участки ничего не было, пока начал выстраивать там фундамент, скважину себе сделал, подключился к газу, завел сразу гусей. Ну, опыта не было, конечно, кроликов. Ну, самую простую животину. И как бы все начало двигаться. И сейчас квартиры две в городе у меня, и дом у меня. Как бы мне вот это нравится, эта идея жизни в городе.
0: Ну, то есть вы в деревне живете, короче, да? Обосновались
10: что?
0: Там. Вы в деревне обосновались, правильно я понимаю?
10: Да, 70% времени я провожу в деревне, конечно. Но, угу. Ну, а работа, и у меня и там сделано, как бы, там небольшое хозяйство, и в городе я. Такой вот образ жизни. Вот. Мне он нравится, как бы. Все мое окружение, кто со мной работал, пошли по этому пути.
0: О, все ребята. Замечательно. То есть у всех уже есть загородные дома.
10: Отлично. Да, начинали строить, там вообще это поле было. А сейчас там вообще коттеджный поселок, цены такие, что... И все уже друг друга как бы знают, и... Такой свой анклав, ну, где, я считаю, что неплохая, хорошая. Кто хочет, тот сделает.
0: Ну, да.
10: Понимаешь?
0: Да, спасибо. Замечательно. Далее. Максим из Саратова. Пожалуйста.
11: Да, здравствуйте. Да. Я хотел бы может обобщить в какой-то степени то, что уже другие говорили, но это мое личное мнение, просто не попадали в ту же точку. Ну, я про себя скажу так. Я бы выбрал комбинированный вариант, чтобы была и квартира в городе, и дом. Вот можно было отдохнуть, приехать, расслабиться в хорошем смысле слова. Тут еще вопрос не только в инфраструктуре, а в общении. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в деревне живут какие-то глупые люди, но просто круг общения, на мой взгляд, там действительно более ограничен. Вот если отдохнуть, собраться с мыслями, это в деревню. А если, так сказать, повариться в научной сфере, тем более, вот если этим занимаешься, ну, я айтишник, вообще-то говоря, то надо ехать в город, и там, чтобы время не тратить, чтобы побыстрее найти тех людей, которые тебе нужны. Насчет удаленки полностью согласен. Вот я насчет удаленки работаю по удаленке. Ну, и так скажем, есть такая возможность. А, но тут вопрос другой насчет инфраструктуры. Вот вы, Иван, сказали, что мне, как я вас понял, вот мне, чтобы с самим руками поработать и инфраструктуру установить. Но интернет сам себе не проведешь, и общественный транспорт тоже. Так что тут...
0: Спутниковый, пожалуйста, надо... можно настроить. У моего знакомого спутниковый интернет, ничего.
11: Ну, нашел выход. Понятно. Ну, согласен. Ну, не все можно сделать. Я говорю о том, что было бы в идеале. Вот так. Я могу рассказать про конкретно сейчас про свою историю. Вот я проживаю в рабочем поселке Соколовый. Это раньше был Саратовский район, ну, практически пригород Саратова. Насколько я помню, в 21-м году его административно включили в территорию Саратова. Это весь Саратовский район, сейчас Гагаринский район Саратова.
0: А, ну, тут... да, в Волгограде тоже так делали с некоторыми районами. Да.
11: Вот, тут есть лес. С другой стороны, немалое количество, ну, многоэтажных, да, ну, пятиэтажек, хрущевок советских еще, или начало 90-х, частный сектор большой. Интернет, электричество, газ, все это, в принципе, есть. До Саратова на маршрутке, ну, около 40 минут езды. Вот, то есть, куда-то глубже еще переезжать, это вряд ли. Теперь надо бы, напротив, мое личное мнение, направить внимание на город. Вот такое вот мое мнение. Спасибо. Чтобы как-то сочетать природу и, ну, не хочется противопоставлять цивилизации, но все-таки что-то такое более техническое.
0: Квартира, дом, что потом. Да, и понятное дело, да, все хотят хорошо устроиться, и квартирку, и дом, да, и туда, и сюда, и там, и сям. Понятно, мне это желание близко. Далее, Игорь из Москвы, пожалуйста. Игорь! Нет, с Игорем не вышло. Далее мы послушаем другого человека. Сейчас нам его назовут. Сергей из Крыма, пожалуйста.
12: Я вас просил по поводу, чтобы убрать рекламу в Астрахани. Вы не передавали
0: руководству? Все, что вы произносите в эфире, слушают компетентные люди. Вот, значит, вы уже автоматически им передали.
12: Рекламу Астрахани очень мешает.
0: Очень мешает. Вы не хотите, да, слушать рекламу Астрахани?
12: Нет, да. Не нужна эта реклама.
0: А что там в этой рекламе, скажите? Там поездки в Астрахань рекламируют или что? Что там в этой рекламе?
12: Не нужна эта Астрахань. Мне не интересно, зачем
0: понятно, она. Действительно. Живешь в Крыму, зачем тебе Астрахань? Логично. Спасибо. Да. Коллеги, обратите уже внимание. Ну что в самом деле, а? Что там за беспорядок у нас на местах? А может и порядок. Надо разобраться. Далее. Иван из Тулы, пожалуйста.
13: Сейчас далее.
0: Да, здрасте. Это Иван из Тулы, да, я правильно понимаю?
13: Алло. Нет, это Юрий из Москвы,
0: области. Да, давайте послушаем Юрия из Московской области. Говорите, пожалуйста.
13: Да, я вот хотел бы как раз вот такая тема, касающаяся тоже меня. Я в прошлом году осенью купил участок в Нижегородской области. Кстати, в деревне, ну, там уже старики вымирают, молодежь уезжает, и много... То есть
0: а вы приехали?
13: Прям почти можно сказала. Мне понравилось, да. То есть вот природа, все вот, ну, как мы хотим, да, то есть вот тишины вот этой природы такой девственной, вот, но это приехать, ну, скажем, отдохнуть на лето, вот, а если жить, во-первых, зимой, ну, кто будет чистить там снег, доехать туда, ну, кому нужна деревня, то есть, ну, а потом опять автобус, магазин, один магазин, хлеб мне надо заказать, я не могу прийти и купить в магазин хлеб, представляете? То есть мне надо заказать, и только на следующий следующий день мне его привезут, если я это... То есть, ну, один такой сельский магазинчик маленький, вот, интернет. Вот у меня, то есть, если мне надо что-то по работе, интернет, это просто, ну, кошмар. Я просто бегу в поле, там, повыше встать, чтобы как-то там, ну, хотя бы текст написать, отправить. Да, я там могу поставить сейчас, купил усилители, сейчас поеду туда, попробую все это дело подключить, вот, но это я могу себе позволить, а сельский житель со своим доходом, он может себе позволить спутниковый интернет, как вы говорите, поставить? Ну, я бы с удовольствием переехал, и я сейчас, ну, занимаюсь этим домом, деревенчатый дом, старый, я его восстанавливаю, он 61-го года постройки, то есть он уже там, ну, покосился, все, его сейчас поднял, на фундамент поставил, там, крышей занимаюсь, там, внутри всю отделку делаю, но это я делаю из своих доходов, заработанных здесь, вот, а, ну, я считаю, что я буду, вот, если я хотел бы переехать, что я буду там делать, то есть, вот, у меня, например, грузоперевозки, да, я здесь хотя бы могу какие-то там, ну, по заказам где-то что-то взять, а там в регионах, ну, и даже вот в строительстве там я, ну, как бы немножко участвую, строительство тоже сейчас обрубили, там, как-то с сентября вообще просто как обрубило, там, ну, вообще работает, ну, то есть, нет. И федеральный, я думаю, что бюджет должен как-то поддерживать региональный, потому что региональный бюджет, ну, совсем нищенский. Надо как-то вливать, чтобы люди поехали туда жить. Я хочу поехать жить, но что я буду там делать? На автобусе я не выйду, один раз в неделю автобус по средам ездит. Ну, извините меня, это если бы у меня не было своей машины, то как я могу добраться, например, там, ну, до города? Города, там, да, за 11 километров там ближайшего района, чтобы получить на том же Озоне там какие-то товары, которые там, ну, мне нужны. Озона в нашей деревне нет. Он был, но он закрылся, то есть, ну, там что-то невыгодно или что там. Может,
0: но, тем не менее, вот у нас 10 секунд, но, тем не менее, несмотря на все эти трудности, вы планируете там, по крайней мере, в старости дожить, да? Правильно? Да,
13: нет. Мне хотелось бы. Мне
0: все понятно, все понятно. Перерыв. 8-800-200-97-02.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о длительности выборов.
14: Насчет 3 дней. Это мое предложение. Оно появилось во время пандемии. Ну, чтобы не заражались люди друг до друга. И когда появилась эта идея, вы знаете, она прижилась. Людям многим понравилось, потому что они в большей степени могут планировать свое время. А сейчас аргумент за 3 дневку – это безопасность. Кредо сейчас вообще этой кампании – безопасность в приоритете. Нам очень сложно, потому что мы действительно создали беспрецедентно прозрачную систему. Кто бы что ни говорил. Я же не зря говорю, что все тайно становится моментально явным. Слишком открыто все. Сейчас это против нас работает, потому что противоречие с безопасностью создает. Ну, мы почти все раскрываем. Вы знаете, что у нас многие члены комиссии подвергаются опасности и теракты. Но мы все-таки, несмотря вот на все это, нашли такое оптимальное сочетание безопасности. И 3-дневка, она как раз и один из элементов.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
16: Доходы федерального бюджета в августе превысили расходы на 606 миллиардов рублей. Государственная казна закрыла последний месяц лета с профицитом, а рост цен в стране находился под контролем и постоянно замедляется. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент на совещании по экономическим вопросам подчеркнул, что увеличение сырьевых поступлений в ближайшие месяцы позволит властям пополнить фонд национального благосостояния.
17: О конфликтах.
16: Возможный военный конфликт с европейскими соседями станет скоротечным, это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского МИДа пояснил, что наша страна ответит решительно, если Запад решится на открытую конфронтацию. Ранее в Кремле подчеркивали, что милитаризация приграничных стран и постоянные военные учения угрожают стабильности во всем регионе.
17: О выборах.
16: На Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Первые граждане уже пришли проголосовать, передает ТАСС. Одновременно председатель Центра избиркома Элла Памфилова запустила специальную видеостену с прямыми трансляциями из разных регионов страны. Голосование продлится 3 дня. В 8 субъектах жители также выберут глав регионов. США продвинулись в создании постоянной военной базы в Польше. О скором объявлении места для нового военного объекта заявил президент Дональд Трамп. По его словам, на базе будут нести службу около 5000 военнослужащих. Ранее Варшава вызвалась полностью оплатить строительство городка, выделив почти 3 миллиарда долларов. Сеть 5-го поколения в Москве не смогла обогнать по скорости привычный мобильный интернет. На большинстве столичных улиц новый стандарт работает на прежнем уровне, а местами уступает ему, выяснили журналисты. Как пояснили эксперты, компании запустили связь на старых частотах, поскольку оптимальный диапазон пока занят другими службами. Полноценный прирост скорости абоненты сейчас могут заметить только в редких тестовых зонах.
17: Обо всем.
16: Фиолетовый джемпер стал главным трендом наступившей осени. Такую вещь можно удачно сочетать с серыми, шоколадными или красными элементами гардероба. Об этом сообщил в своих соцсетях стилист и телеведущий Александр Рогов. Эксперт моды посоветовал выбирать яркие оттенки, чтобы освежить повседневный образ в прохладную погоду. Ранее специалист назвал тигровый узор самым модным рисунком сезона и предложил носить высокие резиновые сапоги с широкими брюками.
17: О валютах.
16: Доллар 84.51, евро 97.50, юаня 12.58. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Что мешает переехать вам в сельскую местность? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Павел из Свердловской области, пожалуйста.
19: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
19: Я бы хотел сказать, что в основном мешает переехать отсутствие работы в сельской местности. Я вот живу в село Мезенское, Свердловская область. Да, рядом 8 километров атомная станция. У нас магазинов много, супермаркеты, все есть. Так. А сельской работы как таковой, как раньше был совхоз, вот этого нет. Нет почты, нет аптеки. Вот. А как люди покупают дома в виде дачных домов, едут на дачу отдохнуть, а так, чтобы сама жить. Детям нужно же где-то работать. Раньше были хоккейные площадки освещенные, сделано все это было. То есть занимались этим делом как в масштабе государства, что ли, в масштабе совхоза, руководства. Все. Сейчас никто этим не занимается, клуба нет. Уже более 20 лет нет клуба, хотя 8 километров от атомной станции. Вот, то есть, если жить, то детям здесь делать нечего. Нет перспективы. Поэтому и люди, наверное, жить здесь...
0: Уезжают в города, да.
19: Да, уезжают в города, да. Вот только одна причина, я считаю. Вот если знаю, что у меня родители жили в Пермской области, окраина Пермской, ну, не окраина, там, как сказать, граница с Свердловской и Пермской. Там деревня Горная была такая, вообще там 2 дома осталось. Алтынная деревня, еще деревни. То есть просто они можно сказать, исчезли. Шоссейная дорога рядом, сквозь них проходит. Все вроде прекрасно. А из-за отсутствия работы люди бросают дома и уезжают.
0: Ну, типичная вот картина. Здесь. Понятно. Да. Спасибо. Далее. Сергей из Казани. Пожалуйста.
20: Меня слышно?
0: Да, прекрасно слышно. Рассказывайте.
20: Здравствуйте. Еще раз. В 2014 году я переехал из Казани в деревню Рождественно Лаишевского района Татарстана. И ни секунды об этом не жалею. Купил домик в деревне, в самой деревне, сначала для того, чтобы использовать его для рыбалки. Это место находится на слиянии трех рек – Меша, Камы и Волги. Очень доволен. Абсолютно не жалею, далеко до работы, да, согласен. 55 километров приходится.
0: Ну, час езды.
20: Каждый день. Да, час езды при отсутствии пробок. Ну, когда пятница, суббота, в дачное направление поток машин, там до полутора часов доходит. Вот. Но абсолютно не жалею. Построился. Причем построился достаточно быстро, продал квартиру в Казани, вложил деньги в строительство. Получилось так, что 15 мая 2014 года был оформлен договор купли-продажи этого домика. И Новый год, 2015-й наступивший, мы отмечали уже в новом доме, но, правда, без отделки, но спать в нем уже было можно.
0: Тем не менее, 11 лет там живете круглый год.
20: Круглый год. 13 соток участок, картошка своя, морковка, лук, в общем, чеснок. Овощи мы в магазине не приобретаем. У нас хватает на круглый год этих овощей.
0: Сколько у вас там жителей? Вот, в Рождественно, кажется, вы сказали, да?
20: Как Рождественно, называется? Да.
0: Рождественно.
20: Село Рождественно, у нас церковь. Магазин.
0: А жителей сколько?
20: Сетевой, около 800.
0: Угу. Ну, в принципе, нормально. Там люди строятся или живут старые в покосившихся домах? Вот как это все выглядит?
20: Нет.
0: Домики
20: старые,
0: нормальные?
20: Старые покосившиеся дома. Вы знаете, какая ситуация идет? Участки большие, их выкупают, то есть их продают, межуют и выстраивают одноэтажные сейчас дома.
0: Таунхаусы.
20: Строят. И люди... Таунхаусы. Нет, не таунхаусы. Одноэтажные именно без соседей.
0: Угу, хорошо.
20: Обычный одноэтажный домик с небольшим придомовым участком.
0: Угу.
20: Вот. Люди раскупают, как горячие.
0: Там пирожки. По 5 соток, наверное, и, знаете, да? Где-то делят, так?
20: Да, где-то 4-5 соток получается, да? Да, да. Угу. Я очень доволен, потому что это я уже пожилой человек, так, для здоровья, так, собака, обязательно прогуляться, лыжи летом, рядом лес, грибы, рядом река, рыбалка, пожалуйста, место изумительное, так, транспорт, вот говорят о том, что снег не убирается, я не знаю, это, видимо, все зависит от головы, да. У нас, вот я живу на улице, у нас убирают зимой лучше, чем в городе. Единственное, помахать лопатой до выезда на дорогу.
0: Для здоровья даже полезно. Ладно, спасибо. Спасибо, да, отлично. Константин из Домодедово, Подмосковье, пожалуйста.
21: Здрасте. Пример, жизненный пример, короче, почему этого делать не надо. Вот у нас, например, мишки, блин, они сами заняты. Они без претензий на коммуникации размножаются прямо на помойке. В итоге что? Их отстреливают. Так. Хотя при Рюриковичах, при Романовых, они распевали медовуху на площадях за общим столом.
0: Да, да, да. Спасибо. Вот разница какая. Спасибо, да, да. Спасибо большое, что позвонили, нашли время. Далее, кто у нас на линии? Андрей из Ярославской области, пожалуйста.
22: Здрасте. Алло, Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
22: Страна, здравствуйте. Я вот переехал и всего... В 2022 году я не жалею.
0: А что послужило причиной для вас переехать?
22: Ну, охотник, я как бы охота женой развелся, все, оставил я детям, жене квартиру трехкомнатную. Вот, и переехал в село Никольск. Не жалею.
0: Понятно, спасибо. Связь не очень хорошая. Можно было бы еще пару вопросов задать, но из-за плохой связи не будем. Далее. Евгений из Воронежа, пожалуйста.
1: Да, сейчас расскажу. Я 17 лет уже работаю с сельским хозяйством. Езжу по всей нашей России, не только. И как раз вот сталкиваюсь напрямую с вымирающими деревнями и селами. И вот все эти годы, особенно последние несколько лет, я задаюсь вопросом, что же происходит и почему, как возродить село. Значит, ну, начнем с проблем. В основном, конечно, жалобы это на отсутствие работы и на низкие зарплаты.

0: на самом деле. Дальше, когда я приезжаю к заказчику, и мы с ним разговариваем, он жалуется, говорит, нету людей, некому работать. Мы предлагаем автоматизировать ему его линию переработки, там, зерна, например. При слове автоматизация у него сердце пытается остановиться, потому что он считает, что это очень дорого и нет специалистов. Конечно, в обычном фермерском хозяйстве специалиста уровнем выше электрика или механика не найти. И молодежь сюда очень тяжело привлечь, особенно для работы на современном оборудовании. Сейчас все связано с компьютерами, управление идет, ну, много датчиков, там, цифры всего. Вот. И это способно только усвоить молодежь. А молодежи нет, ее не затащишь туда, потому что нет зарплаты, нет условий. Я приезжаю, смотрю, например, там, допустим, имеется общежитие. Ни один человек, выпустившись, ну ладно, после вуза там месяц-другой, может, можно еще в этом общежитии пожить, поработать. Но на постоянку жить в тех условиях никто не согласится. Особенно специалисты, которые получили высшее образование и как бы себя ценят. Дальше. Я вот задумываюсь тоже там. У меня вот уже дети, два ребенка.
1: 30 секунд, коротко, уложите, пожалуйста.
0: Да-да. Значит, условий еще очень мало на селе. Например, школа находится далеко, перемещаться надо на автомобиле. Причем расстояния достаточно большие могут быть. Секции, досуг, тоже всего этого очень не хватает.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас перерыв, после этого вернемся, продолжим наш эфир. Что мешает переехать в сельскую местность? Звоните, рассказывайте, делитесь своими соображениями и историями из жизни. Скоро продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Владимир Орлов о том, могут ли американцы обеспечить Украину ракетами.
4: Ракет «Патриот» сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди Украины. Поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, ну, больше ничего не дает. Но есть нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь Европа, конечно же, будет выделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает перестать там, да, производить массово. Ну и также другие там компании-организации, которые сейчас в Европе очень много развелось, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там на самом деле действительно много появилось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 17 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Что мешает вам переехать в сельскую местность?

0: Ясность. Так, сегодня стоит вопрос 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Белгорода, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Да, вы знаете, я скажу так, вот все то, что говорили по поводу сложности переезда в сельскую местность, действительно, бесспорно, правильно. То есть там и инфраструктура, и сложность. Если есть дети, особенно сложнее всего, да, переехать в сельскую местность. Там бывает и школы, качество обучения сложнее. Ну, меньше, точнее, хуже качество обучения.
0: Да,
1: я
0: да,
1: сам столкнулся, но я переезжал в сельскую местность два раза и ни разу не пожалел. У меня было так, что в 2008 году я понял, что все-таки, будучи в доску городским жителем, вот до 2008 года, а родился я в 78-м, да, то есть в 30 лет я решил переехать все-таки в деревню и переехал. Но я уехал вообще от цивилизации. Почему? Ну, не буду долго объяснять. Обозлился на цивилизацию. Вот просто захотел уехать. И это было семейное решение. У нас был сын. А ему годик был на тот момент. И мы переехали. Ну, уехали настолько далеко, что вообще там никакой толком инфраструктуры не было. Прям вот глухая деревня, но люди жили. И вы знаете, что меня поразило? То, что когда я начал жить в деревне, я вот прям хотел перейти полностью на свое собственное
0: хозяйство, ага.
1: Хозяйство, да, все выращивал, у меня все было, я ничего не покупал, деньги практически не тратил. Я и от денег тогда хотел избавиться. И у меня получилось на самом деле. Вот. Но что меня поразило, о чем я хочу сказать, то, что когда я начал больше узнавать сельских жителей, вот там была у меня соседка Наталья, она говорила: Миша, я, ну там кризис, да, 2008-2009 год, но я в 2009-м переехал. Она говорит: а какой кризис? Говорит, мне вот, пойдем со мной, говорит, заводит меня в свой погреб. У нее большой погреб, и у нее там все есть. Ну, вот все буквально. От консервашки, от свежих овощей до консервашки, там, мяса и все остальное. У нее и свиньи, и куры были, и большая земля. Но у меня, благо, тоже там было около 3 гектара. Ну, я же говорю, там можно было, вот, у меня и конь был, и лошадь, точнее, кобылка была, и две козы, и куры там, ну, и свое, я все, что нужно, выращивал. То есть единственное, что я хлеб думал, можно покупать, ну, муку покупал для того, чтобы печь у меня жена пекла, просто в духовке еду. Так вот, война нас оттуда выгнала, эта жизнь была у меня в Украине, на Украине я жил. Но в 2014 году я сюда вернулся, и вот я, когда попал в Москву, я прожил в Москве 6 лет, после этого я 5 лет там прожил, 6 лет в Москве, и, честно говоря, очень было сложно перестроиться, все кардинально изменяется. Но потом привык и полюбил Москву, я не думал, что я Москву могу полюбить, но я полюбил, я понял, что это действительно своя прелесть. Но к земле тянуло. И я в итоге все-таки переехал снова в деревню, в Белгородскую область. Здесь село не такая глушь, как, конечно, было первый раз. Здесь и есть школа, и до школы можно дойти 1,5 километра. Но, конечно, качество образования такое, что я перевел школу детей в другую. Я их вожу туда. Вот. Да, сложности есть. Но главное скажу, что когда человек... Ну, самая простая истина, которую знают все, что когда человек хочет, он ищет возможности. Когда он не хочет, он ищет причины. Поэтому тут, ну, у каждого кто что выбирает, да. Поэтому я, в принципе, считаю, что каждому лучше жить ближе к земле. Это важно, потому что это все-таки природа, это возможность небо даже видеть. Понимаете, люди городские не видят небо, звездное, нормальное.
0: Ну, просто потому что звезд не видно, конечно. Что на небо смотреть, если звезд не видно? Но я вам скажу так, в городах, вот еще в моем детстве, я помню, в том же Волгограде, звезды были хорошо видны, сейчас я что-то не припомню, я разглядывал звезды даже там. Спасибо. То ли звезды дальше стали, да, то ли небо затянуло. Кто у нас на связи далее? Наталья из Иркутска. Да, пожалуйста, теперь вы.
2: Добрый Наталья, день.
0: Да, говорите, Иван. Пожалуйста.
2: Город Иркутск. Ситуация такая. Ну, как мы уже поняли, что многие хотят жить на земле. И у нас не исключение, у нас природа очень хорошая. Купили участок еще в 2010 году в деревне. Думаю, маршрутка ходила 5 раз в день. Специально подбирали, чтобы транспорт был. С некоторого времени создали министерство, причем занималась у нас местная администрация, и 5 раз в день ходила маршрутка. Создали министерство транспорта. Теперь маршрутка вообще зимой не ходит. Вот как хотите, так и добирайтесь. У меня вот машины сейчас нет. Я раньше на машине ездила. И вот 3 года побороть не можем. Ни администрацию, ни Минтранспорта. Одни только слова. И к депутату обращались. Мы говорим, вы как представляете жить в деревне? Ну, вот люди ездят натурально на перекладных. Это вот хорошо у нас люди хорошие, отзывчивые. Но ведь это тоже не дело. Это стоишь вот и голосуешь. Конечно, тебя кто-нибудь возьмет.
0: А такси не, такси не приезжает туда, да, скорее всего?
2: Ну, там такси доехать туда-обратно, если... Они берут в 2 раза дороже, потому что обратно-то кто поедет?
0: Ну, понятное дело.
2: Там 1500 надо.
0: Короче,
2: там
0: сократили вам маршрутку, убрали и возвращать не хотят.
2: Вообще, да, да, они сделали из деревни. Раньше там, конечно, было колхоз,
0: сколько у вас
2: коровы,
0: жителей?
2: Сколько
0: было. Жителей?
2: Вообще у нас жителей очень много живет там, ну... Там покупали земли такие, пока более-менее, ну, такие с достатком, но машины-то у всех ломаются. Я вообще хотела на пенсию, вот я вышла, и жить там постоянно. И вот мне мешает транспорт и нежелание администрации местной. Я вот послушала людей, на местном уровне от администрации очень много зависит. Вот видите, у некоторых решаются вопросы, а у нас вообще никак не решаются. Причем до города ехать 30 минут. Вы не поверите, и дорогу сделали, и дорога хорошая, и предлагали им несколько вариантов. Они взяли деревню Новогрудинина по трассе, там 6,5 километров вообще не доезжая. Просто остановку назвали, а там от нее как хочешь, так и добирайся.
0: Спасибо.
2: Зимой, я говорю, вообще вот не уехать.
0: Спасибо, да, ну... Такая большая проблема. Она, в принципе, в городах кое-где маршруты сокращаются, не то что в деревнях. Спасибо. Наверное, успеем еще послушать Дмитрия из Казани. Да? Здрасте, Дмитрий.
3: Слышно меня, нет?
0: Да, слышно. 2 минуты у нас, пожалуйста.
3: Ну, если я вложусь коротко, скажу, вот, чисто, так сказать, позитив. Вот, так же, как и Сергей из Казани, переехал в 2018 году в Лаишский район, недалеко, его малые кабаны, это где-то минут, мне вот до работы, ну, 30-35 минут летом. Ну, зимой там чуть побольше, минут на 10. А у нас есть все, Пятерочка, магазины, там разные фруктовые, прочие все построили. И честно сказать, за вот эти 8 лет, что я живу, ни разу не пожалел. Участок, правда, небольшой. 5 соток.
0: А вам нужно больше, скажите, пожалуйста?
3: Мне лично, вот честно, я люблю землю, я еще пока относительно в силе. Мне бы еще бы для огорода, вот, ну, хотя бы 3 сотки, чтобы я там посадил овощи и прочее. У меня просто больше сад, там, цветочки, яблони. Ну, это сказка, честное слово. Единственное, что это привязка к машине. Потому что идти до маршрутки очень далеко у нас. А чистить у нас прекрасно, все замечательно. Ну, вот единственное, что это, да, вот машина. Машина сломается, вот тут может быть беда. И потом на семью нужно 2 машины. Дочка у нас отдельно живет, потом, как сказать, в городе. А мы вот с женой так вот переехали. И я вот, честное слово, вот просто балдею. Пожалуйста, реки нет у нас, но за грибами я на велосипеде езжу. А вот живу просто, ну, с удовольствием.
0: Понятно. Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
0: Сказано на «Радио Комсомольская правда».
2: Журналист-международник Федор Лукьянов об использовании государственной идеологии в современной политике.
3: На мой взгляд, национальная идея не в смысле госидеологии, которую навязывает как коммунизм там, или ленинизм, а некий комплекс мировоззренческий. Он, конечно, нужен, но для себя, для своего общества, для понимания своего места, перспектив и так далее. Если мы начинаем интерпретировать национальную идею в том, что вот у нас есть идея, мы ее вам принесем, вот это сейчас вообще мимо. Потому что сейчас мир такой, в котором никому ничего чужого не надо. Советский Союз нес, не донес. Ну, вернее, донес, потом унес обратно. Американцы несли свою либеральную идею, уперлись. Что-то вот не работает. Потому что все говорят, спасибо большое, мы сами. Эпоха идеологии в понимании 20 века, когда они как бы некие такие вот системы взглядов, которые универсальны, они вот выносятся вовне и там кому-то. Вот это, по-моему, кончилось. Не навсегда или нет, не знаю, но сейчас этого точно нет. Идеология как система взглядов, на которой основано развитие страны, и это наоборот, это отсюда традиционные ценности, как их не понимает, там есть могут быть разночтения, но вот то, откуда мы идем и куда мы идем, вот в этом смысле идеология необходима. Не чтобы другие за нами следовали, а чтобы мы правильно понимали.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...